0: года, а также полуфиналистом чемпионата мира 2018 года. И мы уверены, что главные победы еще впереди. Ну а как же играют в эту увлекательную игру? Футбол 5 на 5 представляет собой адаптированную версию традиционного мини-футбола, в которой играют тотально слепые и слабовидящие спортсмены. Игра состоит из двух таймов по 25 минут. Размеры поля примерно 40 на 20 метров. Оно окружено бортиками высотой 1 метр 30 сантиметров. Размеры ворот 3 метра в ширину и 2 метра в высоту. Мяч в футболе для незрячих тяжелее обычного футбольного мяча. При вращении или ударе он издает звук за счет находящихся внутри колокольчиков. Количество полевых игроков – 4 человека плюс вратарь. Вратарь – единственный в команде, кто должен быть зрячим или иметь хороший остаток зрения. Именно вратарь руководит атаками своих партнеров, командует, куда нужно отдать пас. Но он не может бить по чужим воротам и выходить из штрафной площадки. Во время игры все, кроме тренера и вратаря, не имеют права разговаривать. Тишина нужна для того, чтобы игроки слышали указания вратаря и звуки, которые издает мяч. На глазах у игроков светонепроницаемые очки. При атаке одного игрока другой обязан крикнуть «вой», что в переводе с испанского означает «иду». Хочу вам сказать, друзья, что футбол слепых – это очень зрелищная игра, способная составить конкуренцию большому футболу.
1: Музыкальный тайм-аут.
0: Большой поклонник спорта вообще и футбола в частности – певец Сергей Трофимов. Обязательный пункт райдера артиста – спортивный зал. Он не из тех, кто в ожидании концерта бережет энергию лежа на диване. Занятия в спортивном зале помогают Трофиму быть в форме, чтобы выдерживать трехчасовые концерты с живым звуком. Ничего удивительного, что в его репертуаре есть песни о спорте. Слушаем одну из них – «Да здравствует футбол».

0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти спортивные события, недавно проходившие на международной арене. С 21 по 27 апреля в Португалии проходил открытый чемпионат Европы по плаванию, который проводится под эгидой Международного паралимпийского комитета. Открытый чемпионат Европы уже в третий раз проходит на португальском острове Мадейра. Участниками соревнований стали более 400 спортсменов. Российские пловцы с нарушением зрения завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Дарья Лукьяненко из Ростовской области в классе С-11 стала обладательницей 3 золотых и 1 серебряной медали. Первое золото спортсменка завоевала на дистанции 100 метров брасом, установив мировой рекорд. Второе золото с мировым рекордом взяла на дистанции 200 метров комплексным плаванием и третье золото на дистанции 100 метров на спине, установив рекорд Европы. В дисциплине 100 метров вольным стилем Дарья завоевала серебро. Владимир Сотников из Ростовской области в классе С-13 завоевал золото на дистанции 100 метров на спине и серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Егор Кузьмин из Удмуртской республики, класс С-12, завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Максим Никифоров, Саратовская область, класс С-13, и Мария Латрицкая, представляющая Москву и Пензенскую область в классе С-13, стали бронзовыми призерами соревнований в дисциплине 100 метров брасом. Также бронзу завоевала Александра Зяблицева из Москвы в классе С-13 на дистанции 100 метров кролем. Участие в чемпионате Европы по плаванию является обязательным условием для квалификации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже. С 26 по 28 апреля в Марракеше проходил этап Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Участниками стали 437 спортсменов из 66 стран, среди которых 19 российских легкоатлетов. В общей сложности по итогам выступлений было завоевано 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Спортсмены с нарушением зрения завоевали золотую, 3 серебряные и бронзовую медали. Елена Паутова взяла золото в забеге на 5000 метров и финишировала второй на дистанции 1500 метров. Елена Шах выиграла серебро в метании диска. Наталья Миллер на дистанции 5000 метров завоевала серебро и стала бронзовым призером в беге на 1500 метров. Пожелаем нашим спортсменам новых побед. А мы возвращаемся к теме футбола Б1 и встречаем в нашей студии долгожданного гостя.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Сегодня в нашей студии гость, который может рассказать о мини-футболе Б1 практически все. Потому что именно он стоял у самых истоков появления, становления и развития этого вида спорта у нас в России. Это Николай Николаевич Береговой, президент Федерации слепых футболистов, член Президиума Федерации футбола инвалидов России и, прежде всего, очень опытный тренер и педагог. Николай Николаевич, в 2005 году в России был проведен первый чемпионат России по мини-футболу 5x5 Б1. Но этому, конечно же, предшествовала огромная организационная работа, формирование команд, тренировки, менее крупные турниры, которые проходили в 2004 году. А это значит, что в этом году, в 2024, мы с вами можем праздновать 20-летие, юбилей, можно сказать, российского мини-футбола Б1, верно?
2: Совершенно верно. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Сначала немного истории. Вот, Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, ну, раз уж вы, можно сказать, были родоначальником, раз уж вы эту идею выносили, привезли сюда и убедили функционеров развивать мини-футбол Б1 у нас в стране. Как такая вообще идея пришла вам в голову? С чего все начиналось?
2: Все начиналось, наверное, с банального. Это встреча с ребятами, нашими ребятами, которые занимались голболом в то время. И большие шли дискуссии, дебаты по поводу футбола.
0: Это было в Новосибирске еще или уже в Москве?
2: Нет, это в Москве. И здесь они ходили прям, скажу вам, крики были как у настоящих болельщиков, чуть ли не до, скажем, рукоприкладства. Стало интересно. Я говорю, ребята, почему так спорите? Оказалось, что в команде, которую я тогда тренировал, по голболу практически все были болельщиками футбола. Угу. Но не просто болельщиками футбола, а именно настоящими фанатами. Понимаете, они знали про свои футбольные клубы всю историю. И когда я начал спрашивать, в каком году ваша команда у любого занимала какое место, мне без проблем они отвечали без всяких там остановок, вспоминаний и все. То есть любой год можно было из истории клуба вспомнить. Я имею в виду сейчас российские клубы. Это «Спартак», «Динамо», да,
0: «ЦСКА». Футболисты, понятно.
2: И они рассказывали, я говорю, а как так? Потом оказалось, что они ходят на трибуны, болеют, и некоторые из них даже участвовали в боевых группировках. Ну, я знаю, что есть, кто любители футбола, знают, там стенка на стенку, встречаются ребята и выясняют отношения, это помимо боления. Даже доходило до такого, это я говорю о ребятах, которые совершенно незрячие.
0: То ходили в секцию КСРК, занимались голболом, другими игровыми видами спорта и болели за футбол.
2: Футбол. И во время разминок на тренировках они пытались что-то делать с мячом, ногами, выходили, били, так как у голбола мяч также озвучен, они его прекрасно слышали, и они пытались там играть в футбол, отбирать. И как-то, знаете, наверное, само собой пришла идея, а почему они не играют? То есть все играют в футбол, а именно Б1, что ребята без остатка зрения не играют. Ведь можно же было и мяч, и все. Вот.
0: Вы на тот момент уже знали о существовании
2: Нет,
0: в мире футбола
2: Б1? Нет, я как раз стал узнавать об этом. Есть ли такой футбол? И они не знали. И потом, когда мне удалось из каких-то, я сейчас не могу вспомнить, конечно, источники, узнать о том, что существует такой футбол, естественно, я предложил, говорю, ребята, хотите сами играть? Они сказали, тренер, ну ты чего, больной?
0: Конечно, хотим.
2: Как мы сможем играть в футбол? Нет, был вопрос.
0: Вот
2: а как же мы сможем играть в футбол, если мы ничего не видим? Я говорю, ну есть такой футбол, и давно в мире играют. С 83-го года уже проводились турниры, соревнования, в мире это уже был нормальный футбол.
0: То есть это испанцы начали, если не ошибаюсь, да?
2: Да, испанцы начали, и они очень активно всех призывали. Я даже скажу, ну не буду называть имен, ездили наши представители, как вы говорите, функционеры на семинары, привозили видео, привезли мячи, и все это куда-то убирали, и, понятно, узнавайте, типа, есть ли в России такой футбол? Нет. Ну, и вроде нет, и нет, значит, и не надо. Ну, я решил, что надо, и пошел, скажем, другим путем.
0: Так.
2: И впервые, как раз в 2004 году, мы были на чемпионате мира в Аргентине, в Буэнос-Айрес, по турболу. И там я изо дня в день пытался найти тренера по футболу Б1. Я, Сухов Андрей, был переводчик, ну, кто помнит, спортсмены-ветераны, я думаю, его отлично помнят. И мы с ним каждый день, даже по два раза в день ходили в оргкомитет и говорили, нам тренер футбола. Они, причем здесь тренер футбола, когда у нас чемпионат по турболу? Они не понимали суть вопроса. В конце концов удалось дозвониться, поговорить. И они, сборная Уругвая, сборная Аргентины, сделали показательную игру. Это был август месяц, по-моему. И я попросил, можно нашим ребятам также одеть очки и выйти в поле. Сказали, да, пожалуйста, попробуйте. Понятно, что ничего не получилось, и мяч катился мимо, никто не мог ни вести, ни пробить, ни попасть. Но это был первый матч, первый раз наши ребята, скажем, оказались на поле футбола Б1.
0: Правильно ли я понимаю, что это были те самые люди, которые здесь, в КСРК, в том числе, тренировались и говорили, да как же мы, тренер, будем играть-то в футбол, это невозможно.
2: Вот. И понятно, когда я сам это увидел, конечно, вот говорят в народе, трус не играет в хоккей. Вот посмотрев матч по Б1, хоккей показался детским садом. Здесь не видят, ребята бегут, и еще коробка была на асфальте. Не трава, а асфальт был у них.
0: Это жестко.
2: Ну, это, да,
0: жестко.
2: Очень жестко. И когда они летели, падали кувырком и врезались, ведь они тоже, скажем, не такие еще опытные были игроки. Ну, футбол в развитии был, понимаете, что уже 20 лет прошло. Это сейчас как бы все друг друга понимают, чувствуют и знают, как играть, чтобы травм не было. Хотя никогда и не получается, наверное, чтобы 100% сыграли без травм. Все
0: а
2: равно
0: тогда?
2: Они присутствуют.
0: А тогда?
2: Тогда, да. Тогда это было, конечно, что-то. Вот, наверное, с того времени, вернувшись в Россию, понял, что это
0: надо,
2: есть,
0: что это надо,
2: конечно, конечно, что это реально, что люди играют, другие, почему мы не можем? Они такие же, как и у нас ребята, они также не видят, и поэтому смогут также играть в футбол.
0: Здесь на базе КСРК начались тренировки?
2: Да, первое, это удалось выпросить мяч. Тогда первый мяч привезти в страну, именно футбольный мяч, озвученный мяч Б1, который пошел, скажем, в дело для тренировок.
0: Первый турнир когда был?
2: Как раз в 2004 году первый турнир был на Кубке президента Российской Федерации по футболу среди инвалидов. Это был единственный футбол, который не был задействован, поэтому, понятно, не просто пришлось доказывать, что этот футбол нужен, что он должен быть. И вплоть с оргкомитетом, с руководителем очень долго мы общались, ругались. Я обещал это, подписал его Владимир Владимирович Путин, указ о проведении такого кубка. Я ему сказал, пойду я тогда к Путину и докажу, что
0: такой
2: футбол тоже должен быть. Тогда все играли, и ампутанты играли, ну, неслышащие ребята играли, играли слабовидящие, интеллект ребята. То есть все были, вот кроме тотально слепых не было только. Ну вот удалось доказать, что этот футбол должен быть, и в него есть желающие играть. Понятно, что одной команды было мало, пришлось подключать всех своих друзей, которые уже существовали по стране, потому что удалось голболом развить уже. Мы тогда голбол, у нас 26 команд уже играло, хотя до этого 5-6 было. Но вот уже к тому времени, к 2004-му, 4-5 команд собрали на турнир на этот. И вот в 2004 году город Дзержинский на стадионе «Орбита» состоялся первый турнир по футболу B1 тотально слепых.
0: Круто.
2: Да. Вот 20 лет в декабре в этом году можно, да, 20 лет отмечать. Да,
0: первый чемпионат России прошел когда?
2: В 2005 году.
0: Сколько команд было?
2: Команд также, наверное, 6 команд, 5-6 команд. Мы провели его в Туле, потому что одна из команд была тульская, и у них была возможность, площадка была, и для того, чтобы видели этот футбол больше людей, вот мы решили его не в Москве проводить, а в Туле. Поэтому вот первый чемпионат в 2005 году прошел в городе Герои Тула.
0: Вы на основании этого чемпионата, естественно, собрали сборную команду России, я подозреваю. Да?
2: Естественно, как удалось доказать.
0: А расскажите, пожалуйста, об этой первой команде. Кто туда вошел? Что это за люди? Может быть, даже поименно захочется кого-то вспомнить, потому что эти люди вошли в историю.
2: Конечно, это были первые люди, которые играли в футбол. Естественно, это история, это первая команда сборная. Никому не секрет, и многие, наверное, знают, это Сергей Манжос, который капитан с тех времен. Представьте, 20 лет быть капитаном сборной России, сборной региона, сборной клуба. Это Сергей Манжос. Конечно, Александр Гуртовенко, вот, Алексей Локтионов, которые по сегодняшний день в строю, представляете, то есть они сегодня
0: до сих пор играют. А сколько им лет было тогда?
2: Играют. Ну, тогда молодые сейчас
0: совсем.
2: Давайте вспомним, наверное, лет по 16-17. Вот Гуртовенко, наверное, так
0: совсем
2: было.
0: Молодые
2: только
0: ребята.
2: Еще в школе учился, когда мы начали этот футбол.
0: И все они пришли из голбола? Или нет?
2: Ну, практически да. Я 90% они еще продолжали. Вам скажу уникальный случай, когда сборная Москвы стала чемпионами по голболу, те же ребята стали чемпионами по торболу и по футболу B1. Это было, конечно, уникальное событие. Опять же, это я понимал, что когда-то выбор станет явным, ну, вот как тот же вспомнить футбол и хоккей с мячом. Ведь тоже и там ребята играли, зимой играли в хоккей с мячом, летом играли в футбол и были величайшими игроками. Но пришло время, когда нужно было выбрать либо футбол, либо голбол. Сегодня та же история, что ребята, которые занимаются голболом профессионально, занимаются только голболом, ребята, которые занимаются футболом, только футболом.
0: На тот момент все же, помимо всего прочего, они еще учились, наверное, где-то работали. Сейчас ребята уже профессионально играют? Это профессиональные спортсмены, которые какое-то финансирование получают?
2: Скажу,
0: или нет?
2: Есть феномен, о котором я сказал, Сергей Манжос. Он, представляете, закончил высшее это НГППУ, этот Крупск, или как там этот... техническое. Закончил физкультурный университет, это все очно. Закончил медицинский. И сейчас еще учится, заканчивает Сочи Олимпийский институт. Четвертое высшее образование человек получает. Поэтому,
0: уникальный человек.
2: Нельзя сказать, что все закончили. Еще ребята многие, конечно, еще учатся. У нас ребята, которые со школы вышли, молодежь, они поступили, учатся. Поэтому при правильном построении своего режима дня и графика можно успевать и тренироваться, и учиться, еще и работать некоторые умудряются. нравится.
0: Да, Николай Николаевич, конечно, за 20 лет пройден огромный путь. Все знают, что мини-футбол Байдзин – это зрелищный, интереснейший вид спорта. На счету вашей сборной команды победы и на чемпионатах Европы, и на всемирных играх, на Кубках Азии, на различных международных турнирах различного уровня. Но мне бы хотелось обсудить именно реабилитационную составляющую. Большой спорт, конечно, это огромный труд, самоотверженный, травмы, наверное, очень серьезные, и самоотдача. А можно ли мини-футбол Б1 рассматривать как реабилитационную методику, действительно? Чем она, что она дает слепым? Как вы, когда пропагандируете наверняка этот вид спорта, как вы, когда приглашаете новых участников, как вы убеждаете родителей, у которых дети хотят заниматься футболом, что футбол дает незрячему человеку?
2: Ну, во-первых, вот вы там перечислили, кем я являюсь. Я также являюсь еще вице-президентом Международной Всемирной Лиги Чемпионов. Она называется «Равные возможности». Она международная. Вот слово «равные возможности» — это, наверное, одно из основных составляющих, что человек не видит, кажется, ну вот как жить, как быть. И именно те равные возможности психологические, что все играют в футбол, и незрячие играют в футбол. Понятно, что я сейчас говорю о тех ребятах, у которых практически без остатка, ну, категория B1. И вот эта психология, уверенность в себе, что я тоже могу выйти на поле, могу забить гол в ворота соперника, я там буду защищать свои ворота, буду отбирать мяч, как все остальные люди, которые живут на земле, там, не знаю, в стране, в городе, во дворе и так далее. Я считаю, что это, наверное, одна из основных таких позиций. Это психологический, конечно, момент, что человек может заниматься тем же, чем занимаются все остальные. Это раз. Два. Конечно, огромная идет возможность у человека, невидящего, чувства другого человека, чувства бортов, пространства. У нас ребята самостоятельно и по метро могут ходить, и куда-то в какие-то незнакомые места уезжать, и все. Вот эта уверенность, которую они обретают на футбольном поле.
0: Это благодаря умению ориентироваться на площадке.
2: Совершенно верно.
0: Они стали спокойно
2: передвигаться.
0: Да,
2: и они, когда их видят, никто не скажет, что там они, вот многие приходят, которые впервые, говорят, в каком месте они у вас, говорят, какие, где они инвалиды, если они несутся, как они ходят, никогда в жизни пока не увидят трость, что он человек тотально слепой, не видит совсем, то есть они обыкновенно идут, у них координация, ровная осанка, они красавцы, спортсмены, тем более они мастера спорта международного класса, ну вот я беру тех ребят, которые вот вы перечислили, чемпионы Европы,
0: да,
2: и так далее, что это все, конечно, дает возможность. Опять же, я команда, коллектив, ведь команда, когда сформировалась, ребята, они помимо поля, они также дружат и вне поля, приходят домой, дружат с семьями, ведь практически уже большая часть команды имеет семьи, детей, это благодаря, опять же, спорту, потому что они познакомились либо на соревнованиях, либо в дороге соревнований, либо еще где-то, это тоже большой аспект, что ребята могут, опять же, быть равные возможности. Также семьи, дети, все-все. И единственное, это то, что они не видят. Иногда в метро им там пытаются место уступить, видят, что с тростью. Я говорю, кому вы место уступаете? Они сильнее вас в 10 раз. Это чемпионы Европы, это мастера международного класса. А вы им там, говорю, они немножко не видят, говорю, а все остальное, они же полноценные 100% люди. Поэтому никаких метро, никаких сидений, никаких инвалидностей. Все на равных. Все, как и все, скажем, окружающие люди.
0: Нас. Здорово. Вот на сегодняшний день, спустя 20 лет, насколько широко мини-футбол Б1 распространен в России? Все ли регионы охвачены? Охвачены ли наши новые присоединенные регионы? Что вы можете сказать территориально?
2: Ну, про новые, наверное, начнем с новых, потому что очень приятно, где удалось договориться. Опять же, мы, вот вы там назвали нашу федерацию, пытаемся работать с этими новыми регионами. В Крыму есть отделение федерации, где существуют уже две команды. Вот мы были буквально 10 летие присоединения Крыма к России, были турнир, проходил в Симферополе, и там у них команда Джанкоя есть, команда Симферополя и две детских команды, которые называются «Мечта-1», «Мечта-2», это в интернате. В Донецке команда есть, которая также приезжала и в Крым, и вот у нас в июне будет Дню России, посвящен турнир, опять к нам приезжает Донецк, приезжает Луганск, и это здорово. Мне самому пришлось побывать, и, ну, в Донецке не был, но в Луганске был, проводил там целую неделю, провел мастер-классы, все, и это дает результаты, появились команды. Плюс скажу, что очень сейчас положительно с интернатами. Буквально осенью, наверное, в 5-6 интернатах был, там Кострома, Саратов, Уфа, Казань, ну, наш областной, крымский также. Вот практически в каждом интернате появилась команда, где удалось рассказать про футбол, подарить мячи, подарить очки. Теперь команда есть. Кострома приехала в Крым, а Казань приехала.
0: То здорово.
2: Есть, конечно, здорово.
0: Сразу
2: это очень
0: вопрос,
2: радует.
0: А с какого возраста можно играть в футбол Б1?
2: Да вы знаете, вот, кстати, футбол, если простой футбол, сегодня уже с 3 лет начинают. С 3-4 лет играть дети только на...
0: Только
2: ходят толком, им уже дают мяч. Я бы сказал, наверное, можно и так же и для ребят невидящих, потому что привыкать к мячу, к звуку мяча, это нормально, ну, возраст здесь не имеет значения, имеет значение правильный подход. Чтобы это была игра, чтобы ему нравилось играться, ходить за этим мячом, находить этот мяч и так далее. Поэтому нет, я считаю, начало где-то. Ну, понятно, что для в команду, допускать команд на какую-то игру, возможно, когда уже дети могут ориентироваться, там, останавливаться, могут, ну, скажем, уже, может, там, 10-11 лет. Но, опять же, индивидуально. То есть, есть ребенок и в 15, скажем, еле передвигается, и ему сложно там на площадке ориентироваться или где-то слышать соперника, ворота и так далее. А есть и в 9, и в 10 лет уже дети бегают, как не знаю кто. Поэтому
0: а здесь... верхний порог вот есть по возрасту, когда говорят, ну ты пенсионер уже, ну все.
2: Ну вот я расскажу, когда футбол проводили мы в Сочи. Вот сейчас Лебедев Артем играет, ему, наверное, тогда было лет 10. А из Ставрополя приехал мужчина играть, ему было 62, что ли.
0: И вот они сошлись.
2: И они сошлись, да, это практически внук, правнук.
0: Поразительно.
2: Поэтому этот футбол у нас, он, скажем, не такой скоростной, возможно, но я имею в виду, здесь же можно любой уровень играть и на любой позиции. Вот сегодня Алексей Перевозчика, вот вы просили имена, вот
0: да,
2: ему за 6-й десяток идет. Он приходит на тренировки стабильно, тренируется, выступает на чемпионатах России. Все, человек, кажется, перевалило полвека, как он по земле ходит. А он играет и с большим удовольствием, еще не всегда молодым уступает, то есть еще борется на полных правах. Поэтому вопрос в том, что начать главное, а играть можно очень-очень продолжительно.
0: Сейчас у нас идет СВО, очень такой тонкий момент. Появляются ли какие-то ребята уже, которые получили ранения, и их надо реабилитировать, возможно, вот приглашать в наши команды? Вы уже сталкивались?
2: Да, конечно. Вот буквально созванивался на прошлой неделе парень из Оренбурга, контузия, глаукома, тотально слепой, 30 лет. Он очень любил футбол и все нашел в интернете про нас. Ну, вот разные соцконтакты, эти СМИ всякие, все вычитал и написал письмо, прям такое, что просит помочь. Но пока вот он, к сожалению, опять попал в госпиталь, там у него сейчас находится в больнице реабилитация, а так он очень был футболистом до того, как попасть на СВО, и любит футбол, и у него хорошее желание, огромное желание есть создать команду в Оренбурге. Вот мы сейчас ждем, когда он выпишется из госпиталя, чтобы дальше контактировать и дальше ему помочь, чтобы пока не получается найти ему таких же ребят, чтобы также любили и не побоялись начать играть в футбол. Но я надеюсь, у него получится, потому что очень активный парень и просит помощи от РФС, наша федерация слепых футболистов, член Российского футбольного союза, поэтому мы контактируем и с федерациями футбола региональными, хотим к ним обратиться, чтобы они поддержали его, ну, по каким-то, может, какую-то площадку помогли найти, может, там еще выделить волонтеров найти, которые бы помогли ему встретиться, вот, возможно, и с ВОСом, и с Федерацией спорта слепых. Она, скорее всего, есть в Оренбурге, поэтому, ну, вот сейчас буквально хотим дождаться, когда он вернется, и потом уже попробовать через организации, ну, как бы, скажем, такие же, это тот же ВОС Оренбурга, та же Федерация спорта слепых Оренбурга, чтобы они как-то поддержали его, возможно, сами нашли, потому что у него не получилось. Он говорит, я не знаю, где, как искать, не знаю. Понятно, что ему тяжело, потому что когда ты уже, скажем, взрослый человек, тяжело терять зрение, и вот оказаться в темноте скажем, жить всю жизнь и видеть, и потом вот раз, и все. Понятно, что ему самостоятельно сложно там где-то по городу найти организации, встретиться, созвониться, там, добраться.
0: Главное, что он сам проявляет инициативу. Да, он не замкнулся в себе, не сидит дома, он инициативный человек, я думаю, у него все получится. К сожалению, такие ребята у нас есть еще и в госпиталях, и будут выходить на вас, скорее всего.
2: Я думаю, что да, но мы вот пытаемся, и Волоколамский центр хотим поехать, о себе информацию оставить, также вот в филях в Москве есть же центр, где как раз для ветеранов, для семей ветеранов. Если же есть желание, конечно, мы поддержим, мы обязательно свою информацию везде оставляем без всяких проблем. То есть я, мой личный телефон не проблема, я на все звонки всегда отвечаю. Ну, понятно, когда идет тренировка, там не всегда есть возможность, но после обязательно я отзваниваюсь и узнаю, кто по какому вопросу связывается, поэтому... Всегда готовы ответить, всегда готовы поддержать, помочь.
0: Ну и будем надеяться, что у ребят все сложится, и мы поможем в этом.
2: Конечно, конечно. Я спасибо. И ваши, возможно, услышат многие ребята, если кто-то слышит. Пожалуйста, мы готовы всестороннюю помощь оказать. Даже для начала какие-то и мячи, возможно, нужны. Там же мяч у нас специализированный. Мяч непростой, он звуковой. Именно при вращении издает звук. Вот недавно разработали электронный мяч. Его еще умным мячом называют.
0: Немножко подробнее об этом.
2: Да, это разработали мяч специальный. Я давно о нем мечтал, так как с нуля, вот правильно было сказано, что не было же никаких, когда начинали этот футбол, ни планов тренировок, ни методик, ничего не было. Все приходилось придумывать и все. И самая большая была проблема, это когда останавливается мяч, и ребята его долго ищут. Он становится, ну, еще такое выражение в спорте, мертвый мяч. Его не слышно и не видно, где он, кто знает. Ну, я имею в виду игрок, конечно, не знает. Только может тренер помочь, либо если зрячий голкипер. Вот, разработали тот мяч, который при остановке начинает издавать звук. Сенсортех, такая есть организация у нас, и мы с ними совместно. Ну, была моя идея, это давно мечта была, чтобы он когда остановился и издавал звук. Ее реализовали. Единственное, у нас сейчас там нюанс есть по мячам. Просто их делали Великий Устюг, у нас изготовили. Изготавливают мячи, единственная фабрика в стране. А у них кожа сильно мягкая и не дает, скажем, ну, который механизм находится внутри мяча, он выходит за границы мяча, и мяч начинает в разные стороны прыгать, очень неудобно. И ребятам это пока не нравится. Но вот мы
0: то есть
2: хотим...
0: пока разработка еще,
2: пока,
0: да?
2: Пока еще, ну, мы дорабатываем его. Он разработан, он работает, он у нас беспроводная зарядка в нем, он заряжается. Потом есть специальный магнит, есть точка на мече, когда его надо включать. Он же не постоянно работает,
0: конечно.
2: Иначе с ума сойти можешь, если он будет у тебя постоянно работать. Поэтому есть специальная точка, где на магнит этот мяч включается. Он отдается в игру по плану на 2 часа. Зарядка вполне для игры, для тренировки. Это...
0: Но это все будет использоваться внутри страны. Ведь это же
2: пока да, пока
0: вопреки
2: да.
0: правилам, стандартному инвентарю, который за рубежом используется.
2: Разговаривая с зарубежными, все очень заинтересовались. И всем интересно, как это. И они говорят, давай образцы, давай пробовать.
0: Ну, что
2: к сожалению, пока патента нет, потому что могут, как всегда, этот, идею
0: искоммунистить.
2: Но я не жалко. Сам смысл, чтобы она была польза именно для ребят, и она, вот этот мяч у нас, я надеюсь, мы все-таки его доработаем и запустим в производство. Это намного упростит подготовку ребят, упростит и для тех же детей, для тех же вот ребят, которые СВО, которых мы имеем в виду, что...
0: Которым
2: очень,
0: еще сложнее ориентироваться
2: еще сложнее
0: пока.
2: Ориентироваться, и тот же мяч искать непонятно где и как. А он будет понятен, всегда слышно, где он находится, хоть это угловой, при ударах штрафных, при пенальти. Даже когда мяч будет находиться у голкипера, ты понимаешь, где мяч находится. А ведь сегодняшний мяч голкипер взял в руки, вратарь имеют, где мяч. Для всех неизвестность, пока он не коснется там площадки, не за, ну, звук
0: но
2: не
0: будем
2: издаст.
0: Надеяться, что у вас все получится. Планы отличные, как всегда.
2: Я уверен, что получится. Уверен, что получится, потому что дорогу осилит идущий, а мы идем.
0: Это верно.
2: Осилим.
0: Николай Николаевич, а девушки играют в футбол? У нас в России. Ну,
2: да,
0: рассказывайте.
2: Счастье играет.
0: Есть ли команды полноценные или единично все?
2: Расскажу вам еще. У нас когда-то пришла Щелокова Анастасия, пришла и говорит, я хочу играть в футбол в интернате, в школе. Мы, как, Настя? Ну, ребята же только играют, пока нет. Я буду с ребятами. И вы не представляете, она играла. И
0: то есть вы позвали смешанную команду?
2: Конечно,
0: такую, да?
2: Конечно. Потом мы уже, когда ездили на клубный чемпионат Кубок Европы в Праге, в Чехии. Там практически в каждой команде женщины. Вот, и у нас была Настя Щелокова, которая еще со школы, с класса, наверное, 8-9 начала приходить на тренировки с мальчиками и не уступать им. И играла вплоть до выезда, участия в соревнованиях в серьезных. И даже мы, она с нами ездила в другие города на соревнования. Ну, прям такая молодец была. А потом, выезжая на клубный Кубок Европы, это Прага, Чехия, он ежегодно проходил, и мы 7 раз выезжали, 6 раз были первыми, 1 раз третьими. Мы были сильнейшая звезда, у нас был клуб. Мы выступали, и там практически в каждой команде по одной, по две девушки были. Играли.
0: Это правилами разрешено.
2: Да, да, они можно было играть, все. И вот буквально с 23-го года на чемпионате мира в Англии прошел первый чемпионат среди женских команд.
0: Ух!
2: Да, и у нас тоже появились женские команды. Наверное, сейчас в регионах 3-4 команд, в регионах есть команды. Поэтому девушки также могут на равных играть.
0: Они как... из какого вида спорта пришли? Тоже из голбола?
2: Ну, многие, многие играли. Просто эти у девушек дзюдо. Проще. У девушек проще, потому что, ну вот да, если брать дзюдо, первые были Савастьянова, Кальянова, Ирина.
0: Известные
2: они когда-то,
0: наши спортсменки.
2: Да, женский голбол мы с них когда-то начали, также первый раз, потому что у девушек не было голбола, и мы решили его тоже сделать. Угу. И мы также в КСРК вашим и общим любимым сделали первые команды из девушек. Потом в школах-интернаты подхватили, и появились и первенства, и женский чемпионат по голболу. Также и футбол. Просто в футболе упрощены правила. Футбол разрешили играть и Б2, и Б3. Угу. То есть там команда может быть в составе команды как Б1, так и Б2, и Б3. Поэтому это
0: вот
2: проще. Очки,
0: очках,
2: да, очки одевают, и все. Так же, как
0: а
2: в голболе.
0: А кто себя увереннее чувствует на площадке? Мне всегда казалось, что ребята, которые совсем без остатка зрения, и на них одели очки, им это привычно, а те, кто с остатком, например, Б3, они растеряются, им будет не очень комфортно. Есть такое,
2: да,
0: или
2: не
0: нет?
2: Не всегда, не всегда. Это практика, не всегда так есть. Такого нет.
0: Нет?
2: Это обычно так думают многие, но на самом деле нет. Все зависит от тренировки, от работы, от желания. Поэтому так как и Б1 может, скажем, быть очень хорошим игроком благодаря настойчивости, тренировкам и усердию.
0: Ну вот давайте тогда сразу раскройте секреты подготовки чемпиона, в том числе об этом. У меня сразу возникает вопрос. С кем легче работать? С человеком, который не видит с детства и не имеет пространственного такого вообще восприятия мира, либо с тем, кто раньше видел, потом потерял зрение? Это разная, наверное, методика подготовки. Как человеку вообще объясняете? Тактильно, на каких-то макетах, что из себя представляет площадка? Вот приходит совсем незрячий ребенок, например, там, ну, скорее всего, ребенок из школы-интерната. А как? А что?
2: Да понятно, что проще.
0: Что тем, здесь? Кто видел,
2: правда,
0: конечно.
2: Кто видел, да. И представляет, что такое ворота, что такое мяч, как люди бегают. Ведь многие информацию человек получает 80-90% за счет зрения.
0: Да.
2: Представляете, ты лишаешься этой информации, когда не видишь. Понятно, что сложно. Человек ведь подражает, он что-то видит и пытается повторить то, что он увидел. И это касается и спорта, и быта, и всего прочего. И понятно, что если с рождения не видит, тяжело.
0: Как вы учите бить
2: тяжело.
0: По мячу?
2: Это вот это очень...
0: Чтобы он попал в ворота.
2: Это очень непросто. Это, опять же, работа, работа и работа. Это огромная работа. Вот вы спросили, как подготовка. Это угу. Тренировки в работе. Ну, наверное, как и в любом деле. В каждом деле нужна тренировка.
0: У вас рабочий день. Сколько нужно... часов длится вообще вот тренировочный
2: да,
0: процесс?
2: Ну,
0: и
2: если...
0: сколько дней в неделю? И сколько раз они приходят к вам в неделю?
2: Я думаю, что, наверное, каждый день работа. И она с утра и до ночи. Потому что на связи всегда, всегда мы что-то случается, какие-то проблемы возникают, о чем-то нужно разговорить, обсудить, поэтому не все можно сделать это там при всех в команде. Естественно, есть индивидуальный подход, естественно, индивидуальные какие-то, ну, скажем, проблемы и те же подсказки, и те же вопросы, они, ну, существуют все. Тем более, опять еще раз, мы всегда команда, а когда ты в команде, значит, ты друг за друга отвечаешь, и поэтому поэтому у нас всегда есть, скажем, возможность, доступ в любое время.
0: Вот на сегодняшний момент сколько турниров в год проходит в России? Я имею в виду и по линии Всероссийской Федерации спорта слепых, и ваших клубных турниров каких-то. Сколько раз надо выступить вообще? Или есть возможность у, так скажем, активного игрока выступить за год?
2: Я думаю, редко какой месяц обходится без турнира. Практически, вот особенно если ребята высокого класса, но имеем в виду мы те, кто в сборной России, и, скажем, ну, они и в клубе играют, и в регионе, в месяц бывает и 2-3 турнира. Поэтому весь...
0: Но это тяжелая, серьезная работа вообще-то.
2: Это серьезная, тяжелая работа, она как раз и дисциплинирует, и восстанавливает. Человек всегда настроен, что нельзя расслабиться. Ну, может быть, в межсезонье какой-то месяц есть, когда там...
0: Можно поехать
2: лето,
0: в отпуск, например.
2: Возможно, да. И то практически, вот если брать этот год, ну, их я, честно, не вижу, потому что сейчас вот у нас тренировочные сборы идут, мы уже провели кубок, посвященный Дню космонавтики, также турнир в конце апреля памяти Сергея Павловича Воеводина, был у нас такой замечательный судья.

0: Крыму у нас День Единства, поэтому в декабре декада инвалидов. Плюс у нас раз в квартал идет равные возможности лига российская национальная, это вот по федерации. И я вам расскажу, что турниры практически за турнирами.
1: Ну, это работа, в общем,
0: это
1: получается,
0: работа,
1: что
0: это настоящая работа. И поэтому тренировки у нас 5 раз в неделю, плюс суббота, воскресенье, турниры. Поэтому вот вы спросили, сколько работы.
1: Я так чувствую, что практически... члены семьи тоже втянуты в это безобразие, болеют за своих любимых мужчин, приходят на тренировки или сами играют в футбол, наверное, уже женщины такое.
0: Есть и так, и привлекали.
1: Если человек все время пропадает на футболе. Понятно. Ну что же, это здорово, если люди так загораются и живут, и посвящают свою жизнь этому виду спорта. Такой у меня вопросик, не могу его не задать. Видела, как играют в футбол, жесткий вид спорта. Травмы бывают серьезные. Как часто они бывают? Все-таки коснемся этого, потому что, может быть, родители каких-нибудь вот ребят, которые рвутся на футбольное поле, сейчас нас слушают и думают, отдать, не отдать. Мамы боятся. Вообще опасно играть в футбол? Вредно для здоровья?
0: Да понимаете, но я же что, лукавить не станем.
1: Не надо,
0: травмы,
1: все честно
0: травмы
1: расскажу.
0: Травмы бывают, и они, так они везде бывают.
1: По
0: травмы.
1: Ногам вот лупят друг друга,
0: я буквально,
1: сталкиваются. Что?
0: Буквально пришел на тренировку, Максим Казаков там говорит, в метро, а скамейку, не смог ее найти тростью, а скамейку там разбил себе ногу, пришел в крови. Поэтому даже простой поход в метро может привести к травме.
1: Ну ладно, ладно, это для всех, а на
0: понимаете,
1: футбольной площадке.
0: На футбольной
1: все-таки.
0: Добывают, но это столкновение, ну, не больше, чем они бытовые. То есть еще, не дай бог, не было серьезных травм, там, чтобы, скажем, увозили. Такие же стандартные травмы, вывихи, удары, ушибы, синяки, от них никуда, естественно, там, может быть, какие-то, не знаю, там, еще царапины, еще что-то, но вот чтобы все же прекрасно понимают, что напротив такой же тебя играет такой же незрячий, он также не видит мяча. Единственное, самое сложное, это, конечно, с неопытными ребятами, которые только пришли, забывают обозначаться. То есть у нас есть обозначение обязательно. Человек, который без мяча пытается отобрать, должен сказать «вой». Ну вот вы сказали про Испанию, это как раз по-испански слово «иду». То есть, значит, надо себя обозначить, что я есть здесь, и именно тогда столкновение не происходит. Игрок с мячом, он уйдет в сторону, будет пытаться обыграть, обвести игрока и, скажем, уже ожидает, что вот у него на пути есть соперник, которым надо... играть. А вот если забывают сказать, естественно, бывают столкновения.
1: Ну, в общем,
0: ну, они не
1: футбол
0: смертельные.
1: Играют настоящие мужчины.
0: Совершенно верно. Но мы же уже выяснили, что и девушки играют.
1: Ну и девочки, настоящие девушки, там амазонки, наверное.
0: Я вам расскажу еще больше. Мы сейчас футбол разработали правила 3 на 3. Это когда 2 человека в поле и 3-й вратарь. И площадка может иметь любые размеры, но это чтобы в школах могли дети играть, ребята. Это чтобы, опять же, когда сложно найти команду, 4 человека, у нас мини-футбол 5 на 5, 4 должны быть без зрения в очках играть в поле. Не всегда в регионе можно найти столько. Поэтому разработали эти правила, что даже если у человека есть друг или там знакомый, пожалуйста, это уже команда. Уже можно выступать за свой регион. Вратарь, конечно, зрячий.
1: Ну, это чисто
0: быть.
1: Российская наработка, да, в мире аналогов нет, опять. Они...
0: Пока,
1: так не
0: да, пока нет. Но я о чем хотел сказать, что есть еще один вариант. Вот есть команды девушек, 3 девушки, есть команды мужчины, 3 мужчин, 3 девушек. А есть сейчас смешанные. Например, девочка с мальчиком. Ну вот они есть, там брат с сестрой, неважно, там жених с невестой могут играть. Муж с женой. И такое уже у нас мы проводили в Чебоксарах Лигу чемпионов как раз. И у нас вот Егоров Денис с Мариной Егоровой, муж с женой, была команда.
1: Ну вы затейники вообще. Да,
0: да. Я расскажу. Ну, много случаев есть. Вот у них же отец у Егорова, Дениса и Никиты, он закончил школу Спартака футбольную. Так вот, у них семейная команда Егоровой. Егоровых. Отец в воротах, 2 сына в поле. Представляете, как здорово?
1: Вообще великолепно.
0: Да, то есть вот и таких примеров, они очень, ну как, поучительные, познавательные. То есть, и опять же, любой отец любого ребенка может прийти и поиграть в команде. Вот, пожалуйста, никаких вопросов нет.
1: Сейчас соревнования все внутри России происходят, да? Мы не выезжаем никуда. Нас нигде не ждут.
0: Практически, да, была попытка.
1: А приезжают ли к нам, или здесь тоже все не очень?
0: Ну, к сожалению, видите, мировая тенденция.
1: Мы оказались в вакууме,
0: или... Да, практически, да. Была попытка наша поехать играть в Турции. Там удалось с одной командой, с одним клубом как-то поиграть. Но, опять же, это неполноценный турнир был. Больше нас, естественно, не зовут. И самое, конечно, скажем,

0: такое неприятное, даже Белоруссии запретили, их допустили на Паралимпиаду, сказали, что никаких официальных матчей с сборной России, чтобы у вас не было. Ни мы в Белоруссию не можем, ни Белоруссия к нам теперь уже не может приезжать. Хотя, если какой-то клубный, неофициальный турнир, я думаю, это можно. Вот пример тому служит: в Сочи с 23 по 28 апреля будет проходить «Стальная воля». Туда приезжает команда Казахстана. Я так понял, уже 100%. У себя мы их ждем также, сборную Казахстана. Вот в июне турнир будет. Там мы как бы приглашаем опять же такие районы, вот о чем уже разговаривали, новых земель наших. Это ДНР, ЛНР, Крым. Белоруссию приглашаем, Казахстан приглашаем. Ну, неофициально. То есть это не сборные команды, это любительские команды, это клуб. Команда, да, которая может самостоятельно для себя решить участвовать.
1: Но это некая лазейка,
0: Некоторая лазейка, ну, для того, чтобы по-прежнему нам
1: встречаться, какой-то уровень, да, поддерживать.
0: Молдавию команду тоже пригласили. Ну, у них дорога.
1: Приднестровье, наверное, да?
0: Нет, Кишинева команда. Но у них дорога занимает, у них, может, и проблем нет с приездом, но дорога занимает 5 или 6 стран проехать нужно. Цена какая-то безумная, там 300-400 евро, да, поэтому я думаю, ну, сложно будет, хотя хочется верить, надеяться, что
1: все будет
0: появится.
1: Меняться в лучшую сторону, мы все в это,
0: верим.
1: Верим,
0: естественно.
1: И надеемся,
0: только
1: без этого
0: верить
1: никак.
0: В хорошее, хочется побыстрее, чтобы оно только наступило.
1: Согласна. Что посоветуете тем, кто только мечтает выйти на футбольное поле? Значит, куда можно обратиться? Самому потенциальному спортсмену, родителям, которые послушали, вот в любом регионе России находящимся. Куда позвонить? В региональную организацию, в Федерацию спорта слепых? Где искать эти самые концы? Искать ваши контакты, вашей федерации? Как можно начать играть в футбол?
0: Я думаю, без проблем. Мы готовы откликнуться в любой момент. То есть вот наша Федерация слепых футболистов, любые звонки, любые письма.
1: И подскажут,
0: письма,
1: куда идти.
0: Подскажем, поможем чем-то какие-то, я уже говорил, что подарим какой-то инвентарь.
1: Вообще
0: потому
1: это
0: что
1: дорого начинать
0: купить.
1: Вот так вот?
0: Ну, сегодня, к сожалению, да, потому что официальные мячи, которые вот датские, они, цена одного мяча 100 евро.
1: Ну,
0: те же очки специально играть, это просто обыкновенные, ну, без чего нельзя, тоже 100 евро стоят. То сегодня 100 евро это деньги и не
1: маленькие.
0: Защита
1: какая-то должна быть.
0: Нет, защита особо нет, все остальное обыкновенная футбольная одежда, те же, ну, обыкновенная майка, шорты, там, гетры, щитки, то есть все остальное, сороконожки, все остальное, все настоящее футбольное. Я думаю, никогда не откажет и Федерация спорта слепых, если они обратятся к ним, они также должны подсказать. Есть старший тренер Федерации, который, я думаю, откликнется, какие-то даст рекомендации, какие-то возможности. Вот у нас на пороге подписания меморандума Федерация с Всероссийским обществом слепых. Мы там хотим, опять же, указать вот эту взаимопомощь, взаимообратную связь. Если вдруг обратятся в общество слепых, мы готовы, скажем, ну, они могут поделиться с нами этой информацией, что в каком регионе есть человек, мы можем уже подключиться к этому разговору, к практической помощи, к теоретической помощи, скажем, приглашать к себе на тренировки, показывать какие-то моменты, может, методические, еще с чем-то, то есть готовы помогать всесторонне в любом направлении.
1: Николай Николаевич, ну, спасибо за интереснейшую беседу. Я уверена, что после этого разговора у нас появятся еще какие-то, может быть, звезды даже, и перспективы у нашего футбола, мини-футбола Б1 есть, и 20 лет — это только первый этап, а еще будет много-много и десятилетий, и успешных выступлений наших спортсменов. У нас по доброй традиции в нашей передаче мы в конце ее ставим песню, которая будет подарком и для вас, как гостя нашей передачи, и для наших слушателей. Вот у вас лично есть какая-то такая любимая, мотивирующая, важная для вас песня?
0: Ну, можно я сразу поблагодарю вас за приглашение? Очень приятно, внимание, Мария Михайловна, особенно с вами, мы уже много лет. С вами вдвойне приятно общаться с человеком, которого уже знаешь много-много лет. Ну, уже больше 20 лет.
1: Да,
0: это футболу,
1: да,
0: 20 лет, а мы с вами знакомы больше 20 лет. Я бы еще хотел сказать, что, пожалуйста, если вдруг там ребятам сложно найти, я думаю, они слушатели радио, можно через радио.
1: Конечно.
0: Я думаю, вы всегда
1: обязательно там
0: свяжетесь,
1: контакты,
0: да,
1: конечно.
0: И можете мой контакт оставить радиослушателям. Если вдруг с вами свяжутся, мы готовы, как бы, опять же, со всеми...
1: Я всем,
0: да,
1: все подскажу.
0: Переадресовать.
1: Все явки и адреса.
0: Ладно, ну а песен, наверное, я не буду чего-то там сверх выдумывать. Я еще почему когда-то оказался с ребятами незрячими, потому что в жизни моей появился во время службы незрячий товарищ, друг мой.
1: Служба в армии.
0: Службы, да. На флоте только я служил. Поэтому песня «Соленое море» есть такая песня. Глызин ее исполняет.
1: Мы обязательно поставим в конце передачи нашей.
0: Хоть кто, неважно, да. Поэтому спасибо большое.
1: И вам огромное спасибо. Успехов вам и вашим подопечным.

0: Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Хочу закончить передачу еще одной по-настоящему крылатой аксиомой футбола. Бог не дал нам крылья, но подарил нам мяч. Он знал, что нам это понравится больше. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
1: «Аксиомы спорта». «Аксиомы спорта».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккала, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккала, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждались новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире программа «Аудиокнига».
3: Татьяна Гармаш-Роффе. «Шантаж от Версачи». Роман. Реми терпеливо ждал. «Там!» — Ксюша указала на свободный угол ковра. Реми ступил на указанное место и пригнулся. Светил фонариком, всматривался в пестрый узор. «Крови было много?» Ксюша бессильно опустилась на какой-то стул. Реми отправился на кухню, нашел чашку, принес ей воды. «Пейте!» Подождал, пока выпьет, и переспросил. «Много было крови?» «Нет, совсем чуть-чуть». «Вам повезло, ковер темный, красно-коричневый, ничего не видно, но лучше было бы его сдать в химчистку. Если его выбросить совсем, это будет подозрительно. Ох, этот ковер очень осложняет нашу задачу». «На ковре не должно быть следов крови. Он упал головой туда». Ксюша ткнула пальцем в направлении окна. «Покажите, как лежало тело». «Я не запомнила точно, я так испугалась. Примерно вот так». Выходило, что голова действительно пришлась на половице паркета, но и там не было следов крови, ни трупа, ни следов. «На вашей одежде не могли остаться следы крови? Вы вчера были одеты так же?» «Нет, на мне была куртка». «Проверьте ее, а лучше сразу постирайте. Как вышло, что вам удалось его ударить по голове? Он пригнулся?» «Да». «Покажите, как». Ксюша медлила. Реми подождал и, видя ее растерянность, сменил тему, попросил описать мужчину. «Среднего роста, лет 50, лысоватый». С трудом говорила она, вспоминая. «Какого телосложения? Худой, толстый?» Ксюша поняла. Реми пытался представить, могла ли она, довольно хрупкая девица, убить одним ударом мужчину. Значит, он ей не доверяет до конца. Она придала голосу вескость. «Худощавый, но с небольшим животиком, дребловатый такой, спортом явно не занимается». «А лицо можете описать? Глаза запомнили? Цвет волос?» «Это имеет значение?» — в голосе Ксюши прозвучал вызов. Реми эта информация была не нужна. Он же не собирался разыскивать сбежавший труп. Но что-то в истории этой милой девушки с наивными глазами не сходилось. «Не прямое», — ответил он. «Просто я хочу проверить, как хорошо вы запомнили происшедшие события и можно ли доверять вашей памяти?» Выкрутился он и подумал, что это не так уж далеко от истины. «Так сможете описать лицо?» «Оно такое невыразительное, рядовое. Даже не знаю, какими словами его описывать». «Нет никаких примет?» «Рост средний, телосложение среднее, возраст средний, лицо среднее. Ничего, что бросилось бы в глаза?» «Ничего. «Совсем ничего?» «Право, он такой невзрачный, ничего примечательного, кроме...» Ксюша запнулась. «Кроме...» — поторопил ее Реми. «Кроме перстня на пальце». «Вот как?» — заинтересовался Реми. «А перстень описать можете?» «Золотой, с большим синим камнем». Реми посмотрел на Ксюшу внимательно. «Сапфир». «Я в камнях не разбираюсь». «Синий!» «Ну и как же вышло, что вам удалось его ударить по голове? Вы ударили сзади? Спереди? Он наклонился?» «Наклонился», — угрюмо ответила Ксюша. «Хотел с меня трусики сорвать». Реми немного смутился. Он бестактен, непростительно бестактен. Решил помогать девочке, ведет себя как ее враг, как полицейский, подозревает». «Зачем ей врать? Она же пришла к нему за помощью. Какой ей смысл скрывать что-либо? Тут уж как у гинеколога. Показывай все или не ходи». Молчание затянулось. Он оглядывал комнату, пытаясь представить развитие сцены. «А почему тела нет?» — вдруг проговорила Ксюша. «Либо его кто-то унес, либо оно ушло само». «Мертвые сами не ходят». Возможно, он все-таки остался жив. А что же мне теперь делать? Если он жив, он найдет меня и засадит в тюрьму. Послушайте, Ксения, Реми осторожно взял ее за плечи. Вы должны радоваться, что не убили человека. Ничего он вам не сделает. Если он жив, то вся ваша вина лишь в том, что вы его стукнули по черепу. За это никто вас под суд не отдаст. Хуже, если тело кто-то унес. Тогда ситуация выходит из-под нашего контроля. Однако все, что мы можем сделать, это уничтожить здесь следы вашего пребывания. Чем мы займемся? Где ваша ваза? В нише стенки стояли две большие китайские эмалевые вазы. Желтая и голубая. Ксюша указала на левую, желтую. «Это вы ее поставили на место?» «Не помню». Реми заметил, что в тонком слое пыли, покрывавшем мебель, кружок от вазы был не смазан, аккуратен. Тот, кто поставил эту вазу на место, постарался попасть точно в этот кружок. Значит, ставили не машинально, а прицельно. И если Ксюша об этом не помнит, то ее поставил кто-то другой. Реми ничего не сказал Ксюше, только повертел вазу в перчатках, посветил, пожал плечами. На ней нет видимых следов вмятин. Вытащил из своего чемоданчика тряпочку, накапал на нее из флакона и протер. «Вы уверены, что желтой вазой?» — поинтересовался Реми, рассматривая вторую, голубую. Пыль вокруг второй вазы тоже не была смазана. «Кажется, вам удалось не оставить следов. Впрочем, вазы крепкие, металлокерамика. Вспоминайте, Ксюша, к чему прикасались», — говорил Реми, лихо проходя, как заправская домохозяйка по всем ручкам и поверхностям. «Во второй комнате были?» «Только на пороге, когда хозяин мне ее показывал». «А где вы пили кофе?» «Кофе?» «Мы пили кофе на кухне». «Но там нет никакой посуды, ни на столике, ни в мойке. Пойдите взгляните». Ксюша с трудом поднялась и направилась на кухню. Она открыла дверцу какого-то шкафчика и увидела ряд кофейных чашек, а за ними поглубже набор маленьких рюмок из позолоченного серебра. «Мы пили кофе из таких», — крикнула она Реми, — «и вот из этих рюмок ликер». Реми возник на пороге, сунул нос в шкафчик, оглядел все чашки и рюмки, прошелся по ним своей тряпочкой. «Может, вы сами вымыли посуду, уходя?» «Я? Не знаю. Кажется, нет». Что-то в этой истории было не так. Кто-то пришел сюда после Ксюши и уничтожил все ее следы. Или владелец квартиры остался жив и все прибрал сам. Или девушка морочит ему голову. Но зачем? «А ликер какой был?» — спросил он. «Французский». «О! Название помните?» «Нет, бутылка была пузатая, из темного стекла». «А где она стояла?» «Хозяин принес ее из комнаты. Я не видела, откуда». «А почему он принимал вас на кухне?» Ксюша пожала плечами. «Так в России принято. Если это не гости, то принимают на кухне». Реми вернулся в комнату и, осмотрев мебельную стенку, нашел за одной из дверок бар. Среди прочего находилась бутылка французского ликера «Гран Марнье». Реми обтер и ее. Передвинувшись к секретеру, он нашел еженедельник и позвал Ксюшу. Изучив его содержимое, Ксюша сообщила, что в нем нет записи о встрече с ней. «Тем лучше. А теперь поищите пылесос». Ксюша безошибочно нашла его в небольшом чуланчике между комнатами. «Пропылесосить?» «Нет, я сам, а то ваши волосы могут остаться в квартире. Ждите в прихожей». Реми проводился еще минут 15. Он что-то поковырял в половицах паркета, протер тряпочкой пол, отходя назад к порогу. Затем, выглянув на лестничную площадку, с предосторожностями послал Ксюшу вытряхнуть мусор из пылесоса в мусоропровод. Наконец, все было вычищено, протерто, проверено, и они покинули квартиру, ни с кем не столкнувшись на лестнице. Миссия Реми была выполнена, и теперь, кажется, наступила пора расставаться. Но расставаться не хотелось. Реми привык к одиноким вечерам своей одинокой жизни. Более того, он ими наслаждался. Но в чужом городе одиночество было каким-то некомфортным, неожиданно пронзительным. Может, от того, что еще не улеглось возбуждение от только что предпринятого приключения, и хотелось его как-то отметить, завершить, например, бокалом вина. А может быть, просто на фоне оживленных москвичей, гуляющих, несмотря на холодную осеннюю погоду, парочками, группками, компаниями, шумными и веселыми. Казалось, в этом городе у всех постоянный праздник, и трудности, переживаемые страной, о которых столько говорят во Франции, показались Реми враньем и пропагандой. По крайней мере, на этих лицах отпечатка пресловутых трудностей не было. Ему отчего-то вдруг захотелось принять участие во всеобщем веселье. Не хотелось отпускать от себя Ксюшу еще и потому, что он ощущал недоговоренность, странность во всем, что он только что увидел и услышал. Все, что увидел, не сходилось с тем, что услышал. Убило. Тела нет, и даже следов от него нет. Кофе с ликером пила, посуды нет. Ударила вазой, та девственно чиста. Согласитесь, что-то тут не то. В этой истории либо все же много лжи, либо все куда хуже. И в Ксюшину историю вмешался некто третий, который теперь подчинил развитие событий своему сценарию. Тогда что-то опасное заслонило горизонт, и Ксюша впутана в чужую игру. Тут Реми бессилен. И уже не сумеет ее ни поддержать, ни защитить. Ему вообще уезжать через 3 дня. Можно ли что-нибудь сделать для нее за оставшееся время? Он хотел бы ей помочь. Он уже, можно сказать, стал ее соучастником и чувствует за нее ответственность. И даже некоторую близость. Короче, не хотелось оставаться одному и хотелось понять. И он позвал Ксению поужинать. Ксюша согласилась. В ресторане он, стараясь ничем не выдать своих сомнений, осторожно расспрашивал ее о том, о сём. Ничего такого, что могло пролить свет на эту загадочную историю, ему узнать не удалось. Все было просто и ясно, как в детской книжке. Студентка живет с родителями. Есть старшая сестра, которая живет отдельно. Есть подруги, парня нет. Отчего-то вдруг обрадовался. Зато к концу вечера он ощутил странный, уже подзабытый трепет сердца при мысли о расставании. И против всякого благоразумия и правил своей холостяцкой жизни пригласил ее на завтра снова на ужин, убеждая себя, что ему все равно через 3 дня уезжать, и он ничем не рискует. Глава 2. Алексей Кисанов, которому со времен его детства прочно прилепилось прозвище «Кис», был в самом мрачном расположении духа. Во-первых, болело горло. Не просто болело. Пошло какими-то отвратными нарывами. 3 раза в день полоскать прописанной врачом гадостью, глотать антибиотики, шататься и потеть от слабости, вызванной высокой температурой. Спрашивается, у него есть на это время? Отвечается, нет. Нет у него времени, нет у него такой роскоши поболеть в кровати. У него дела, причем неотложные, а во-вторых, дела эти не двигаются. Отчасти из-за ангины, отчасти из-за... Хрен его знает от чего. Есть еще и в-третьих. Пропустил симпозиум. Кису на симпозиум начихать. Это все мэрия с милицией затеяли, чтобы прибрать частных детективов к рукам, попытаться вытеснить их с криминальной территории, оставив частникам слежку за неверными супругами и конкурентами. Но Кис рассчитывал во время симпозиума зацепить кое-какие контакты как в России, так и за рубежом. Иногда бывает нужна помощь, и вот тут и спасают личные знакомства. Так что он планировал разжиться визитками. А вышло что? Ангина и несделанная работа. И негодника Ваньки нет. Наделал хвостов в прошлом году и теперь мучительно сдает их. В большой трехкомнатной квартире Киса на Смоленке, в которой и процветало его сыскное агентство «А-Кис», Алексей Кисанов, понятно ведь, стало тихо и пусто без Вани, веселого прогульщика, который снимал маленькую комнату у Киса, расплачиваясь за нее услугами. На время экзаменов Ванька перебрался к своим родителям. Кормят, поят, обслуживают его важно экзаменационную персону. И вот теперь сидит бедный Кис, всеми заброшенный, у себя на кухне, размешивает в стакане водку с медом и жалеет себя. И Реми тоже хорош, вчера прискакал, а сегодня даже не позвонил. Строго говоря, Кису было весьма кстати побыть одному. Если днем бегать, а вечером пить водяру с приятелем, то когда же думать? Ночью надо спать. Особенно в его состоянии, когда его буквально подкашивает температура под 39. Так что вечер высвободился, оно и к лучшему. И все же ему было обидно, что Реми не пришел. Кис болел, как болеют маленькие дети. Капризничал без причин. Просто изводился от высокой температуры и ломоты в теле. Ему хотелось забраться в постель и чтобы кто-нибудь за ним ухаживал. Приносил противные лекарства, горячую еду на подносике, а он бы привередничал и нос воротил. Отчего это Реми не пришел? Нового приятеля завел в Москве, ревниво подумал он. Нет, Кис вовсе не был сторонником однополой любви. Он к своим 43 годам вообще не был сторонником никакой любви. Разучился он любить. Может, не любить, а просто доверять. Но Кис не умел любить без доверия. А доверять перестал всем. Жена сбежала 7 лет назад с его близким другом со студенческих лет, финансы которого неизмеримо превосходили финансы Алексея, тогда еще только начинавшего частного сыщика. Вот так пришла в один прекрасный день и сказала: «Я с тобой развожусь, Алеша». Акиз до того самого дня ни сном, ни духом не ведал, что отношения жены с другом не то что зашли так далеко, а вообще существовали. Спрашивается, можно после этого доверять кому бы то ни было, будь то друзья или женщины. А Реми ему сразу показался симпатичным. Он вышел на него через знакомых, когда ему понадобилась помощь в Париже. Выслеживал одного хмыря с любовницей. Реми охотно подключился. Они познакомились. И Алексею понравилось в нем то, что в душу не лезет, умеет молчать, чутко чувствовать настроение и даже мысли. Дружба их была странной, во всяком случае для русского человека. Они виделись крайне редко, ничего интимного и философского не обсуждали, да и английский в качестве международного средства общения не очень-то способствовал обмену мыслями. А вот поди ж ты, понимали друг друга. Неожиданно выяснилось, что не нужна ни общность взглядов, ни общность воспитания, культуры, биографии, возраста. Все было разным, но им друг с другом было хорошо. Каждый чувствовал, на другого можно положиться. И Алексей очень ценил это уже подзабытое ощущение. Татьяна Гармаш-Роффе. «Шантаж от Версачи». Роман. Кис осушил сладкую медовую водку залпом, кривясь, гадость какая, и решил идти спать. Кис ложился обычно поздно, а сейчас было всего каких-то 11 часов, но благоразумие подсказывало, что лучше всего завернуться в одеяло, согреться и уснуть. К тому же пустота квартиры его угнетала, в чем он, впрочем, не хотел себе признаваться. И телефон паршивец молчит. Вечно трезвонит, как проклятый, когда не надо. А вот сейчас, когда кису так неуютно и одиноко, молчит подлец. «Может, домработницу завести?» — думал кис, волочась к постели. Какую-нибудь пожилую, заботливую тетю Машу, Дашу. Она бы за ним поухаживала, уложила бы его в постель. Чушь какая! Тетя Маша, Даша, если бы и существовала, уже давно бы убралась к себе домой кормить своего пьяницу, мужа и прочее семейство. Так что одиночество кису, видать, на роду написано. И даже домработнице не суждено его скрасить. И тут телефон зазвонил. Прямо у киса в руке. Он нес его к кровати. «Алло!» — просипел он в трубку. Это был Реми. Рассыпавшись в тысячи извинений, что не сумел позвонить раньше, француз сообщил, что познакомился с одной девушкой. Да, с русской девушкой. Так что сегодняшний вечер оказался неожиданно занят. Впрочем, история получилась несколько странная. Он завтра расскажет кису. Завтра, скажем, если киса устроит часов 11 вечера, не поздно будет. Кис ведь обычно поздно ложится, поскольку в 7 у Реми ужин. С ней, конечно, с ней, с кем же еще? Выздоравливай, кис. «Ну вот, приехали». «Когда это он успел?» — ревниво пробурчал про себя кис. Он почувствовал себя преданным, как будто у них был сговор состоять в профсоюзе холостяков всю жизнь. А вот Реми теперь решил из профсоюза выйти. «Резвый какой, однако! Не успел приехать в Москву и нате вам! Девушка у него уже!» Кис в Москве живет и временем располагает, и русским языком, а вот поди ж ты, никаких девушек у него нет. Впрочем, это он просто так ворчит, по-стариковски. Реми еще совсем молодой. Надоели ему женщины? В 31 год такие слова звучат скорее как шутка, куда же он от них денется? То ли дело кис, ему 43, и его намерения уже можно принимать всерьез. А что касается несколько странной истории, «Так с женщинами всегда странные истории приключаются. Ничего удивительного», — брюзжал Кис, закапываясь в холодное одеяло. Но только вряд ли его можно считать специалистом в области женской психологии. Тут у него имеются сомнения, что он может оказаться хоть чем-то полезен Реми. Кажется, где-то посреди этой мысли Кис и уснул. Весь следующий день Реми пребывал в полном разладе с самим собой. Он пропустил мимо ушей почти все доклады, он рассеянный и невпопад отвечал на приветствие новых и старых знакомых по симпозиуму. Он думал о Ксюше, он заново и заново прогонял в голове ее рассказ. Во всей этой истории было явно что-то не то. Он просто нутром чувствовал какую-то фальшь, что ли. Нет, в Ксюше фальши не было. Напротив, в этой девушке было столько искренности, столько тепла, которое, казалось, щедро струилось от нее, столько открытости миру, готовности этот мир, включая Реми, понять, принять, любить, что он не мог ей не верить. Вечером они снова ужинали вместе, и в ресторане он вел себя непринужденно, болтал и острил вовсю, может, даже чрезмерно, прятал беспокойство. Кажется, удачно. Ксюша беззаботно смеялась его шуткам, может, даже чрезмерно. Слишком беззаботно для человека, совершившего всего лишь 2 дня назад убийство, тем более, что труп сбежал. Даже бывалому детективу не по себе от догадок. Он смотрел в эти чудные, карие, глубокие глаза, словно пытаясь найти ответ на свой вопрос. Но в глазах ответа не было. В глазах искрилась радость, смех, удовольствие. Он ей нравился, ей было хорошо с ним. И она непринужденно смеялась его шуткам, и верхняя, немного вздернутая губа обнажала ровные веселые зубки. Его мучило ощущение обмана, но она была так по-детски открыта, простодушна. Невозможно было ей не верить. И в то же время во всей этой истории были какие-то мелочи, которые его настораживали, которые ему шептали: «Тут что-то не то». «Где же было запрятано что-то не то?» — ломал голову Реми. «А оно было! Оно дразнило, оно подкрадывалось, оно накатывало не кстати посреди очередной смешной фразы, и Реми делал усилия, чтобы не выдать своих сомнений. И в то же время оно интриговало, оно обостряло ощущение, более того, оно обольщало, и Реми чувствовал, что теряет голову. После ресторана, прощаясь у подъезда, он уже грел ее холодные пальцы в своих руках, он дышал на них и целовал розовые нежные подушечки, прижимая их к своему лицу. Он добрался до застывших робких губ. Он нырнул в умопомрачительно воздушную, прохладную волну волос и шептал, что они встретятся завтра и послезавтра, и послепослезавтра, и вообще он поменяет билеты и задержится в Москве. «А потом что?» — думал он. «Разве это спасет?» Реми обхватил ее за плечи. «А потом я пришлю тебе приглашение на Рождество. В Париже очень красиво на Рождество. Приедешь?» Она кивнула, и ее волосы нахлынули на него вслед за руками, потянувшимися к его шее. С проспекта Вернадского, куда он проводил Ксюшу, Реми направил свои стопы, вернее, колеса такси, на Смоленку, к большому старинному желтому дому, где в просторной 3-комнатной квартире обитал Кис. Реми начал с порога. «Познакомился вчера с девушкой. Имя какое чудное. Только послушай, Ксюша!» «Но такая странная история приключилась. Хотел бы услышать мнение друга». «Спросил бы хоть для приличия, как я себя чувствую», — буркнул Кис. «Я и так вижу плохо». Мне почему-то всегда казалось, что французы – народ деликатный. Это всего лишь один из мифов. Спасибо, что просветил. Рассказывай свою странную историю. Только предупреждаю, я вряд ли могу быть советчиком по части женской психологии. Во-первых, ты русский, и как русскому человеку тебе легче понять. Ты мне напоминаешь одну мою знакомую, — бесцеремонно перебил Кис. Она вечно приходит ко мне и спрашивает совета. Скажи мне, Лёша, как мужчина. А что я могу сказать, как мужчина? Мужчины все разные. Одному надо сразу дать, чтобы его зацепить, а другого надо поводить за яйца. Кис вставил французское слово, которому его научил Реми. Слово звучало как родное — «куй». Как следует потомить, чтобы дело выгорело. «Ты русский», — упрямо повторил Реми, не улыбнувшись шутке. «И ты знаешь то, чего не знаю я. И, во-вторых, ты детектив. Ты, кажется, тоже. Ты русский детектив?» «Ладно», — сдался Кис. «Чего торговаться? Валяй!» Реми рассказывал, тщательно припоминая детали. Алексей не перебивал, только один раз спросил, не хочет ли Реми водки. Реми не хотел. «Подобная история сама по себе у меня никаких сомнений не вызывает. Убила, защищаясь, и тоже лон. Она могла приключиться где угодно, в любой стране, но... Что-то в ней меня напрягает, что-то в ней звенит. В истории или в девушке? Не знаю, признался Реми. Девушка фальшивит. Нет, в том-то и дело, что нет. Она очень естественна, непосредственна. Ей хочется верить. И верится, но не веришь глазам своим. От нее... веет нетронутой чистотой, добротой, наивностью, что часто встречается, ты согласен со мной, у милых, но недалеких людей, но она при этом умна. Слышал бы ты, сколько тонкости в суждениях, какая глубина. Может, это у вас в России существуют такие редкие экземпляры? Кто вас, русских, знает? У вас все как-то по-другому происходит. Во Франции о русских ходят легенды. Все разные, все преувеличенные. Что бы ты подумал на моем месте? Я такие вещи, мой друг Реми, не думаю, а чувствую. И поскольку я почувствовать за тебя не могу, то не знаю, что тебе и сказать. Наивные девушки у нас перевелись, особенно за последние годы. И в то же время она как-то странно равнодушна к совершенному ей убийству. Человек, убивающий впервые в жизни, обычно подавлен, а уж тем более такой юный, неопытный, как она. Что-то тут не вяжется. Может, она сумасшедшая, душевно больная, не ведает, что творит? Нет-нет, не похоже. Ну, давай попробуем мозгами раскинуть. Так что насчет водки? Уговорил. Снимем стресс, только мне с тоником. Добро с тобой только переводить с французом. В прошлый раз ведь чистую пил. Поэтому сегодня и прошу с тоником. Кис убрал кипу газет и журналов со стола, аккуратно сложил какие-то вырезки в папочку, пристроил все это на широком подоконнике, ворча, что этим хозяйством обычно Ванька занимается. А вот подлец уже вторую неделю как пропадает. Смахнул со стола обрезки бумаги и поставил стопку для себя и стакан для Реми. Принес из кухни запотевшую бутылку водки из морозильника, пузатую пластиковую бутыль тоника, в двух тарелках устроил закуску вперемешку, горсть чипсов, соседствовала с соленым огурцом, нарезанным на толстые кружки, сыр притулился возле копченой колбасы и, жестом пригласив Реми к столу, заговорил. «Значит, как я понимаю, основной вопрос в том, врет девушка или не врет». «Правильно?» «А второй, если не врет, то тогда во что мы с ней влипли?» «Погоди, до второго вопроса еще дойти надо. «Значит, врет или не врет. Ты, с одной стороны, ей веришь, но что-то тебя смущает». «Да в том-то и дело, что верю. Да и зачем ей было меня обманывать? Никакого смысла. У нее действительно беда. Она убила или считает, что убила какого-то мужика и просит помочь замести следы. Зачем меня водить за нос? Может, она просто мифоманка? У мифоманок часто бывает повышенно честное выражение лица. У нее не повышенно честное. У нее доверчивое, открытое, искреннее». «Ты часом не влюбился?» — осведомился Кис. Реми промолчал. «Ну-ну. Как я понимаю, сомнения у тебя по поводу доверчивой и искренней начались именно в квартире». «Сбежавший труп, мытые чашки, чистая ваза, нетронутый кружочек в пыли, да?» «В показаниях не уверена. Куда упал, да как упал, где чего стояло, так?» «Значит, тогда сформулируем вопрос таким образом. Могла ли она привести тебя не в ту квартиру? И если да, то зачем?» «Не имею представления». «Допустим, испугалась, что ты слишком сильно впутываешься в это дело, слишком конкретно. Это в ее планы не входило. Она тебя не знает, не доверяет до конца. И сходу ведет тебя не туда, где совершилось убийство. Как тебе такой расклад?»
4: «Туго».
3: «Я предложил ей конкретную помощь. Ладно, отпечатки, могла бы и сама справиться, но я предложил ей вынести труп. Если она пришла ко мне, значит, больше некому было. И если она уклонилась от моей помощи, то как же она будет выкручиваться? Я ведь ей объяснил, тело не поднять в одиночку, тем более мертвое. Она должна была воспользоваться такой возможностью». «Поверь мне, она умирала от страха в этой квартире». «Нет, квартира та». «Примем за рабочую версию. Значит, квартира та, но трупа нет и следов нет. Кто-то пришел после нее, вынес труп, замел следы. Или труп не труп, а прочухался и куда-то смылся. Может, в больницу попал? Или в скорую вызвал?» Она пульс пощупала, сердце послушала, даже веко подняла, говорит, был мертв. «Что она в этом понимает? Нагляделась, как это в кино делают. Она же не медик. Тоже мне пульс пощупала. Надо уметь прослушивать пульс». «Ты считаешь? Почему бы и нет? Она могла ошибиться, а мужик был просто без сознания». «В таком случае вы сильно рискнули, пойдя в эту квартиру. Хозяин, скорее всего, уже на ногах. Посудку прибрал». «На вазе, говоришь, следов нет? Ни крови, ни вмятины. Слушай, друг мой Реми, не могла она насмерть угробить мужика, не помяв бок у вазы? Я знаю эти китайские вазы с медной проволочкой в керамике. Они не бьются, а продавливаются. Не могла она не помять бок. Она тебе как сказала, крови было много?» «Нет, мало. Но она, кажется, ничего толком не помнит с перепугу. Кстати, я выковырял грязь из паркетных щелей в том месте, где он, по ее словам, упал. Можешь сделать анализ на кровь?» «Давай». Реми протянул приятелю целлофановый пакетик, и Кис исчез в своем офисе на несколько минут. «Ничего», — вернулся он, — «нет крови». «Ну да, если было немного, запеклась в волосах». «Короче», — заключил Кис, — «не ломай себе голову. К счастью, эта твоя Ксюша никого не убила. Этот козел вонючий очухался. Девчонку насиловать, сволота! Они тут у нас совсем...» Кис поискал адекватное матерное ругательство на английском, успешно нашел и продолжил. «Им дензнаки карман жгут, чувствуют себя хозяевами всего и всех. В общем так, если у нее возникнут неприятности с этим гадом, то скажи ей, чтобы обращалась.

0: спутника. Минут пять спустя он оторвал свой взгляд от довольно плотно исписанных страниц и хмыкнул. «Пометки о встрече с Ксюшей там действительно нет. Зато есть много чего другого, весьма любопытного. Ну и фрукт этот мужик, скажу я тебе. Пожалуй, с таким действительно опасно иметь дело». Реми забеспокоился. «Что там написано?» «Ох, там много чего написано. Денежные суммы, причем крупные, и в долларах. Какие-то шифры, какие-то фамилии, большей частью закодированные, какие-то расчеты и подсчеты. Если эти суммы проходили через руки этого хмыря, то лучше бы ей с ним дело не иметь». «Он действительно из мафии?» — с почти детским ужасом спросил Реми. «Ты так говоришь, будто у нас тут такая мафия, вроде итальянской, с крестным отцом, с круговой порукой. У нас, друг мой Реми, тут мафии. Вот так, во множественном числе мафии. Это структуры, которые распространяются не горизонтально, семьями, как все остальные мафии мира, а вертикально, от уличных воришек до крупных политиков. Так что кто у нас не из мафии, тех легче сосчитать. Алексей, знаешь что? Вызови мне, пожалуйста, такси. Подъеду-ка я сейчас к тому дому». Татьяна Гармаш-Роффе. «Шантаж от Версачи». Роман.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

Радио ВОС. Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
3: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
2: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
4: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
2: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
4: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
2: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
5: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
2: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько, в общем, людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже стояло достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
2: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
4: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
2: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
5: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия — это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
2: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
5: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
2: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
6: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала морская песня Владимира Мигули и Юрия Гарина. Ее исполнил ансамбль Черноморского флота. И, как вы поняли, а может быть и помните с прошлого раза, сегодня вторая передача, посвященная творчеству Владимира Мигули. Сегодня его песни будут петь разные исполнители. Итак, в начале 90-х годов Владимир Мигуля получил в центре Москвы для проекта работы с молодыми талантливыми музыкантами здание. И работал довольно долго с малоизвестными талантами молодыми. В тяжелые 90-е он устраивает благотворительные концерты, является одним из основателей благотворительного фонда «Щит и лира», который помогал многодетным семьям милиционеров и семьям погибших милиционеров. Но вернемся к песне. Сейчас прозвучит песня «Улыбнитесь, каскадеры» на стихи Андрея Дементьева. Когда-то это была очень популярная песня. Она прозвучит сейчас в исполнении вокально-инструментального ансамбля, а иногда даже говорят группы «Земляне».
1: На крутых поворотах машину бросает кювет, снова дух замирает, но прекрасней профессии нет.

в 1994 году на Владимира Мигулю было совершено покушение. Была взорвана его машина. Погиб водитель. Сам Владимир отделался сотрясением мозга. Говорят, что это произошло из-за того самого здания в центре Москвы. Кто-то, видимо, хотел завладеть этим зданием, оно было очень выгодно. Но еще до этой истории Владимиру Георгиевичу поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. И пережитый стресс ускорил течение этой и без того страшной болезни. Уже будучи прикованным к постели, Владимир Мигуля написал около 20 песен. В общем, работал до последнего. У него уже одна рука только работала, и он все равно продолжал что-то наигрывать, что-то сочинять. Сейчас давайте услышим еще одну из песен Владимира Мигули. Известная песня «Поговори со мною, мама» на стихи Виктора Гина. И песня эта звучит в основном в исполнении Валентины Толкуновой. Сегодня же хочу предложить нам с вами услышать запись Марии Кадряну, поскольку ее голос значительно реже звучит в эфире. Давайте с вами вспомним эту замечательную певицу. Итак, «Поговори со мною, мама» поет Мария Кадряну.

У Владимира Мигули долго не было семьи, никак он не мог создать семью. В общей сложности было 3 брака, 2 коротких, хотя в первом родилась дочь, а вот третий, самый длинный, его супругой стала Марина Мигуля, с которой они прожили вот до конца дней Владимира Георгиевича. У них родилась также дочь, также Владимир Мигуля воспитал и удочерил дочь Марины от первого брака. Владимиру Мигуле было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Не стало певца и композитора в начале 1996 года. Ему было всего 50 лет. Но в людской памяти остались песни, написанные Владимиром Мигулей, и его голос. А в завершении программы прозвучит песня Владимира Мигули на стихи Сергея Абрамова «Травы детства». Ее исполнит в собственном сопровождении на гитаре и скрипке Виктор и Любовь Анисимовы. Не путайте с песней «Травы детства», которую пели Верасы. Это другая совершенно песня других авторов. А мы слушаем «Травы детства» Владимира Мигули. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.

0: Актуальный репортаж.
1: С декабря 2025 года в музее имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие – участники Боспорской и Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
2: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, скобочка, в Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
3: С тактильным материалом.
2: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
3: Да, я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
1: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
3: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
1: Я даже не заметила разницы в целом и там
3: ощущается, да, что где,
1: да,
3: где границы заканчиваются.
1: Да, да.
3: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
1: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
2: Конечно, думаю, что это возможно.
4: Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
5: И Галина Ильбрусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
3: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
2: Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания «Музеон». Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
6: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг.
7: Это как
6: турнет называется. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом, ноги, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
7: Да, чуть-чуть. А так в ручном режиме? То есть никогда...
6: Нет, там нет ничего, ни электричества. Вот. Да, поставьте и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
7: Вот это что-то, да? Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
6: Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем, но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
7: Но глина вращает?
6: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
1: Большой интерес вызывает античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археология увлеклась только выйдя на пенсию.
8: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древнего человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарилака, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно-постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно срока. Срока, как бы, да, вот, как сказать.

0: Какие-то. Уже первое занятие очень много дал.
1: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
0: А я преподаватель.
1: А чего, если не секрет?
0: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему развития института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но время дает выбор. Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки. Но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
2: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
3: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты. И вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так, как бы Циндеме, ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первой неделе июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией Камерата, в которой проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть.

0: тифлокомментаторы, это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках, унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас, это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия, программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандана Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также 3 сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамба, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты № 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты № 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккала, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботче, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккала, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждали новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пулпуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в гостях Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. Привет, ребят.
4: Всем здравствуйте.
3: У моих гостей в это лето появился необычный, очень интересный опыт. Этот опыт напрямую связан с теми несколькими передачами о рыбалке, которые мы делали с Игорем. Я очень надеюсь, что ребята сегодня поделятся с вами вот этим вот необычным своим приключением, связанным с ловлей рыбы. А с чего все началось, ребят?
5: Мне очень давно хотелось съездить на рыбалку, просто не было компании, с кем можно было съездить на рыбалку и получить такое удовольствие, которое мы получили в этот раз. Самостоятельно во взрослом возрасте я никогда не ездил на рыбалку, не рыбачил. Но когда был маленький, мы с отцом рыбачили, это было в Казахстане, Гурьев, город, который сейчас называется Атырау. Там происходило все таким образом. Я просто-напросто ходил, утром рано вставал с ним, 4:30 в 5 часов мы ходили на речку Урал, вот, и я, собственно, там рядом с ним сидел, он закидывал удочку, донка называется, вот, ну и, соответственно, сидели, ждали, пока клюнет. Ловили мы там в основном сазана. Когда я познакомился с Игорем, он начал рассказывать о том, что он рыбачит, у него есть опыт рыбалки вслепую. До того момента, как он ослеп, он был рыбаком заядлым, как он рассказывал. И я так понял, что он не забросил этим заниматься и после того, как потерял зрение. И я, что называется, обрадовался, что есть возможность, появилась возможность съездить в компанию порыбачить. Ну, я ему предложил, он согласился. Долго не ломался даже вроде.
3: Игорь, для тебя как вот эта рыбалка? Потому что я так понимаю, что эта рыбалка для тебя, ну, не в новинку, да, но нечто все-таки выходящее за пределы твоего опыта, да? Больше ты говорил про спиннинг, так я понимаю.
4: Значит, здесь мы окунулись в такую для меня новую стезю, скажем так. Платная рыбалка. То есть недалеко от дачи Евгения находится пруд, который предоставляет услуги по платной рыбалке. То есть что из себя представляет данный водоем? То есть это озеро, которое такими деревянными мостками разделено на множество квадратов. И со всех этих мостков, то есть они пересекают все озеро как бы целиком, можно, можно сказать, в любую часть этих квадратиков таких получишь словить рыбу. Соответственно, все это дело надо оплачивать. Вот, оплачивается, при том это разными способами, чуть далее к ним подойдем мы. Для меня не было до этого опыта платной рыбалки. То есть для меня всегда, раньше, помню, в детстве было понятие платной рыбалки, это когда ты заплатил, а там водолазы тебе рыбку надевают на крючок твой, и все. Здесь мы ловили на удочку, которая называется фидер. Эта удочка выглядит, да, действительно очень похоже само удилище на спиннинг, то есть все само удилище, катушка, плетенка, но на конце прикреплена кормушка, в которую забивается приманка.
3: А сразу такой вопрос, а где вы вот эту вот снасть достали? Это там вы брали или у кого-то из вас?
5: Ну, Игорек, как настоящий рыбак, привез свою удочку. Я взял в аренду там уже на месте.
3: А что за удочка такая? Что за кормушка? Что за заправка для нее? Вот подробнее можно это описать?
4: Само по себе удилище очень похоже на спиннинг. Само удилище, катушка, плетенка. На конце плетенки, которую у нас мы закидываем, крепится кормушка. Она похожа на что-то, нечто в форме яйца, только все из проволоки. То есть со всех сторон она прозрачная, продуваемая и так далее. То есть проволока, которая замотана просто вот в форму, кольцом в форму яйца.
5: Да,
4: такой
5: но
4: вот
5: это
4: овал.
5: Не тоненькая проволока, да, как можно представить, обычная тоненькая проволока, а это такая толстая, ну, Сколько диаметра, если в разрезе будет?
4: 2-3 наверное.
5: Да,
4: вот так.
5: То есть такая прочная проволока.
4: То есть и достаточно она между собой не имеет небольшую эту ячейку для того, чтобы внутрь можно было забить приманку. Приманкой, на самом деле, является, можно сказать, все что угодно, любая кашица, но поскольку мы приехали на платный водоем, где мы хотели, чтобы нам предоставили все услуги, мы купили приманку там. Стоила она относительно недорого, килограмм этой приманки стоил 200 рублей.
3: То есть вот это вот каша, да, как ты сказал, это вот 200 рублей за килограмм.
4: Да, притом самое интересное, что продавец... Он же, наверное, самый профессиональный рыбак, который там администратор пруда, так назовем его. Долго ходил, выбирал, говорил, так, банановый, так, апельсиновый, такой-то еще. Говорит, о, дай-ка я вам дам конопляную приправку. Ну, думали, может, веселее будет рыбалка от этого. Так-то, в общем-то, оно и получилось. Приманка заключается, то есть просто порошок, который разводится водой из этого же пруда, до консистенции пластилина. И вот забивается вот в эту кормушку, которую мы описывали выше, то есть просто плотным таким слоем внутрь все-все-все забивается.
3: Все вот это яйцо, да?
4: Да.
3: Изнутри. Хорошо, раз мы сказали о стоимости приманки, тогда в аренду удочку взять, сколько это будет стоить?
4: 300 рублей стоила удочка, вот Евгений брал. Вот. Что касается, кстати, цен на саму рыбалку. Жень, ты помнишь?
5: Да, что называется, есть несколько тарифов. Вот я, к сожалению, времени знаю. Ну, давайте просто скажем, что там есть определенное время, за которое ты платишь 2000, да?
4: Там с 6 до 10 вечера оно было.
5: Да, где-то так. Платишь 2000, тебе показывают, где ты за эти 2000 должен ловить рыбу. Все, что ты поймал, ты уносишь с собой и, соответственно, не платишь ничего за то, что ты поймал.
3: Есть... Безлимитный, да?
5: Ну, можно сказать, безлимитный, да. Есть другая цена, там с 6 утра...
4: До 2 дня, кажется, до 2.
5: Да, ну, до обеда, грубо говоря, 1500. Опять же, тебе показывают место, где ты должен рыбачить за эту цену. Ну и, соответственно, все, что ты поймал, ты уносишь с собой.
3: Я правильно понимаю, это другой квадрат уже пруда, вот, другие мостки, да, грубо говоря?
5: 1500, 2000, это все одно и то же. Только зависит от количества времени, сколько там будешь сидеть.
3: Так.
5: И есть еще два тарифа. Один тариф VIP и другой, потом мы уже выяснили, вот, что есть чистый VIP. За VIP ты платишь 500 рублей и находишься там целый день. Причем ты можешь уйти, вернуться обратно после обеда, например, показать путевку, что ты вот заплатил за такой тариф, и продолжать ловить дальше рыбу. Но заплатив 500 рублей за этот VIP, да, с одной стороны, кажется, дешевле гораздо, чем вот предыдущие тарифы, здесь есть некий такой подвох. За то, что ты поймал, ты должен заплатить. Здесь получается 1 килограмм рыбы стоит 190 рублей.
3: Угу.
5: Вот. Ну и чистый VIP есть. Я, к сожалению, не знаю, сколько он стоит, потому что мы выяснили об этом позже. Но мы заплатили деньги за VIP. Нам показалось, что это для нас в данный момент гораздо лучше будет. Вот. Угу. Мы надеялись поймать, конечно, с
3: Игорем. Ну, первая проба, да, поэтому решили, что вот 500 рублей это достаточно.
5: Да.
3: Кстати, вот я так тоже такой вопрос задам. Может быть, он станет показываться, но на всякий случай. Вы вдвоем пришли и отдали 500 рублей, да? Вас могло быть трое, четверо или с носом, что называется?
5: Каждая путевка стоит 500 рублей.
3: Угу. Вот.
5: Ну, можно даже немножко отмотать назад, да, и начать о том, как мы туда, в каком составе мы туда пришли. Во-первых, мы туда пошли не одни, потому что я там ни разу не был на этом пруду. Вот, соответственно, я не имел представления, как до него добраться. Мы поехали с моим отцом туда, вот, на машине. Мы туда приехали, вот, мы вдвоем с тростями, и папа нас туда завел. Вот, мужик, как мне показалось, слегка удивлен. Даже если сказать, что слегка, это, наверное, будет... Да, он был очень сильно удивлен, увидев нас двоих слепых. Как мне показалось, на несколько секунд даже, наверное, дар речи потерял.
4: Да, потом он поприветствовал нас и сказал, ну, вы знаете, сегодня плохо клюет.
3: То есть были какие-то вопросы, да, к вам возникли все-таки, я так понимаю?
5: Ну, он очень сильно себя держал в руках. Мне кажется, все вопросы, которые он хотел задать, он решил не задавать. Вот это вот его замешательство там некоторое время, и все, дальше он как бы... Да, кстати, может быть, еще он понял, что мы... действительно немного знаем что-то о рыбалке, он понял после того, как Игорь стал говорить, что вот нам в данный момент нужна вот такая вот удочка, и даже правильно назвал эту удочку. Да, фидер. Угу. Вот, потому что в этом пруду на самом деле водится разная рыба. Да? Там вводится карп, вводится окунь, щука, сом,
4: лещ.
5: Карась, лещ.
4: И даже осетр нам сказали,
5: что даже осетр даже есть. И вот для того, чтобы как бы ловить определенный вид рыбы, да, нужна определенная удочка.
3: Так, хорошо, вот это уже интересно. Тогда почему, Игорь, ты выбрал вот этот самый фидер?
4: В тот момент нам надо было сделать выбор, да, что мы будем ловить. Щуку сказали поймать тяжело, то есть то, что на спиннинг, то, что я, скажем так, люблю, потому что очень большая кормовая база для рыбы в этом пруду, для хищника. И поэтому щука сыта, и ну, не будет она очень хорошо ловиться. Поэтому для нас остался выбор лещ и карп, самое распространенное. На сетра мы не рассчитываем, сама поймать тяжело. Значит, лещ ловится чаще всего на поплавковую всю же удочку, то есть следить за поплавком, когда будет поклев и так далее. То есть это тяжело для нас. Поэтому выбрали выбор с удочкой вот этой системы фидер, потому что проще почувствовать поклевку. Здесь не надо визуально следить за удочкой, здесь достаточно чувствовать просто удилище, которое ты держишь в руках. Поэтому мы именно остановили свой выбор на этом.
3: Так, ну хорошо, вот вы пришли, оплатили путевки, получили снаряжение, у тебя было свое, да, и пошли вас, проводили, так понимаю, на мостки. Или это папа делал, или вот сотрудники?
5: Да, кстати, по поводу оплатили. На самом деле мы еще выяснили о том, что там для инвалидов есть скидка.
3: А, льготы какие-то, да?
5: Да, есть льготы. То есть нам путевка на двоих обошлась 500 рублей, 50% скидка. То есть ты показываешь справку интересно. О том, что ты являешься инвалидом.
4: Желательно ксерокопию, потому что они ее забирали, чтобы да. для отчетности.
5: Ну, в этом месте, да, они хотели ее забрать. Она им нужна, потому что он говорит, что управляющий приедет, и я должен ему показать бумажные документы о том, что вот действительно есть льгота.
3: Угу, великолепно. Ну, это очень неплохо, 50%. И вот что же действительно произошло дальше? Вас проводил твой отец, Жень, или вы сами как-то там
5: да,
3: добрались?
5: Нет, нас проводил отец. Собственно, он с нами там и находился. Ему тоже было интересно этот процесс. Тоже, наверное, было интересно понаблюдать за слепыми, как они будут ловить рыбу.
3: Как будут справляться, да?
5: Да.
3: Ну вот вы попали на точку. Вот пока мы на этом остановимся, да, и вернемся к нашему разговору спустя некоторое время.
6: Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
3: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии я, постоянно ведущий программы Максим Петров, и мои гости Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. А остановились мы на том, что ребята добрались до точки на пруду, где можно было уже непосредственно ловить рыбу. Хорошо, вот эту вот кашу, как вы сказали, вы разводили на месте, да, уже на мостках?
4: Да.
3: Там можно посидеть или там нужно стоять?
4: Что... Там была лавочка, то есть мосток достаточно широкий, наверное, 1.5 метра шириной. То есть на нем даже стоит такая лавочка, ну, бревнышко, которое лежит еще на двух маленьких бревнышках, скажем так. То есть можно было присесть, можно было стоять, как это удобно было. Соответственно, никаких заграждений нету, то есть, ну, ни перил, ничего. То есть открытые мостки, да, просто по всему пруду. Нам сказали, что мы должны ловить вот здесь, с формулировкой «вот здесь». Ну, как вот здесь мы поняли, мы так и ловили. Вот.
3: Так, ну, то есть, грубо говоря, махнули вперед, да?
4: Ну, практически. Давайте. То есть, чтобы друг другу не мешать, мы решили разокинуть я, скажем так, за спину себе, потому что сзади у меня тоже пруд, а Женя вперед. Кстати, еще не сказали, что помимо вот этой вот кашицы, которая приманка используется для рыбы, на сам крючок нанизывается еще просто зернышки кукурузы.
5: Да, кстати, я был очень удивлен, когда узнал, что в настоящее время, оказывается, рыба такая стала избавленная, ей подавая кукурузу. Потому что, опять же, вот вспоминая, когда мы ездили в Казахстан и ловили там сазана, там приманка была простая. Там просто-напросто замачивали хлеб с маслом, с растительным, там ваты даже какой-то добавляли. Но точно не знаю, там еще чесночка для запаха, потому что говорили, что якобы это хорошо приманивает рыбу. То есть ловили на хлеб, да, на крючок насаживали этот хлеб таким образом, чтобы вот этот крючок, он был спрятан в хлебе. Такая грушка маленькая получалась. А здесь я, конечно, был очень удивлен, что, оказывается,
3: ну,
5: в настоящем...
3: Современная рыба, да, вот со свои вкусы, кукуруза. Может быть, какая-то...
5: Причем языки. Определенные фирмы, говорят,
3: определенные фирмы, видимо, да.
4: То есть нет, самая обыкновенная кукуруза в консервных банках, которая во всех супермаркетах продается.
3: Брали с собой, знали
4: об этом. Да, это брали с собой, да, знали об этом.
3: Так.
4: Женя закидывал вперед, я закидывал назад. Притом так несколько раз закидываешь, через какое-то время приходится вытаскивать свою снасть, потому что кашица, которая вот в этом у нас находится в кормушке, она все же размокает и расплывается. То есть она вымывается из этой кормушки. Вообще сам принцип, для чего этой кашице нужен. То есть создается такое облако из микрочастиц вот этой вот каши. Это облако чувствует рыба, и как бы стайка приходит в это место. Соответственно, дальше она начинает все подряд собирать, и на дне находит твой крючок с кукурузой и должна его съесть.
3: Техника забрасывания такая же, как у спиннинга.
4: Такая же, как у спиннинга, да.
5: А какая у спиннинга?
4: Через голову, через бок, просто бросок хлесткий вперед, чтоб летело. Здесь, конечно, есть некоторые моменты, как раз-таки то, что к чему я не был, наверное, готов. Хоть опыт рыбалки присутствует достаточно обширный, но вот расстояние до этих мостков, которые передо мной слева от меня, сказать никто не мог. Ну так, хоть папа и был, Женин рядом с нами, но просто в голову не пришло задать вопрос, а как? Он говорит, ну кидайте недалеко.
5: Вперед.
4: Ну, вперед, недалеко. Ну, недалеко вперед — это понятие очень сильно растяжимое, поэтому при очередном моем забросе я попал в соседнего рыбака. К нему на мосток, скажем так.
5: На самом деле это было в левее, так понял, потому что там же, ну, как вот Игорь говорит, квадратиками, да, и он попал вот в левую сторону этого квадратика. Но мне на самом деле кажется, Игорек там втихаря где-то как раз этой кашицы-то попробовал, ему стало весело. Думаю, дай-ка я буду забрасывать в разные стороны, может быть, где-то все-таки клюнет рыбу, потому что все-таки обидно было уходить.
4: Женин папа...
3: Проблем не было, я надеюсь.
4: Женин папа пошел доставать мой крючок, потому что он зацепился, естественно, там. Вот, было слышно, как тот рыбак говорит, ну вы им скажите, ну пусть они сюда не кидают. То есть, видимо, тот понял, что не очень такие зрячие люди пришли. Ну, страстями редко кто ходит, наверное, рыбу ловить.
3: Ну да.
4: Нам даже сказали, что рыба выплывала, потому что сплескалась очень сильно, но посмотреть, видимо, кто-то там по своей внутренней связи им сообщили. Пойдем посмотрим, посмеемся.
5: Да, рыба тоже была удивлена, и сзади вот мостка там выплывала, смотрела, говорит, смотри, какие рыбаки пришли интересные сюда.
3: В общем, я так понимаю, что вы очень весело провели время,
4: спустя,
3: да?
4: Спустя пару часов пришел к нам администратор пруда поинтересоваться нашими делами. То есть, ну, видимо, его тоже этот вопрос очень сильно волновал, как это будет. Ну, как раз-таки он увидел, что я ловлю не там, где он сказал ловите вот здесь.
3: А как же так?
4: Вот, я ловил, оказывается, в чистом ВИПе. Вот про который Евгений говорил до этого. Ну, на самом деле, я тоже ничего не поймал там. Поэтому что в чистый ВИП, что обычный ВИП, разницы не было. Возможно, кстати, может быть, другая рыба там водится или что-то, и, скорее всего, под мостками стоит какая-то сеть, из-за которой рыба не переплывает из одного в другой вот этих квадратов, скажем так. Но это предположение, это непроверенный факт, скажем так.
3: И долго вы рыбачили? Сколько часов у вас на это ушло?
4: Часа 4, наверное, точно.
3: Да.
4: То есть мы приехали туда где-то к 6:30 утра. То есть у нас, наверное, очень с погодой не повезло. Было действительно очень холодно, и шел дождь. Но мы, как мужественные рыбаки, сидели, мерзли, ничем не согревались, вот, а просто пытались поймать обед для семьи. На самом деле, поймать ничего не удалось. Поклевки были у Евгения особенно.
3: А то почему есть, вот поклевка была, а почему не удалось там?
4: Ну, может быть, неправильно подсек, может быть, не успел подсечь. Бывает, что не каждую шпаклевку вытягивает рыбак. Это что же? Поклевка есть, да, подсек в другую сторону, не знаешь же, с какой стороны рыбка-то подплыла к твоей наживке.
5: Ну и рыбка сейчас стала опять же умная, она аккуратненько съедает эту наживку.
4: Карп, конечно, чувствуется, когда он клюет, то есть действительно он такой удар мощный идет, поэтому было, но не удалось.
3: Может быть, было... действительно мощная поклевка была, да?
5: Да, потому что карп, опять же, да, карп это не хищная рыба, у него зубов нет. И он, когда начинает клевать, он эту наживку, он ее засасывает просто.
3: Вот,
5: поэтому...
4: Ну, получается, да, по спиннингу у тебя удар идет такой, да. То есть прям сильно дергается.
3: В итоге, к сожалению, вы уехали пустыми, да, но я так понимаю, все-таки получили удовольствие.
4: Понимаешь, рыбалка в том-то и заключается, что, конечно, когда ты ловишь, ты получаешь действительно еще больше удовольствия. Ну, не каждая рыбалка заканчивается уловом и добычей, да, то есть часто возвращаешься с пустыми руками, но здесь уж ничего не поделаешь. Это такой, не каждый охотник действительно приходит с дичью домой. Поэтому получили удовольствие, я считаю, ну, я большое это точно получил. Вот, наверное, Евгения спросить, поскольку у него был, скажем так, первый опыт уже в такой сознательном возрасте взрослом.
3: Как женщина?
5: Да, конечно, я удовольствие очень большое получил. Не совсем хотелось уходить без рыбы, потому что, на самом деле, рыбаки там были, и действительно, несмотря на то, что нам сказали, что клев сегодня плохой, рыбу ловили. Да, и обидно, конечно, после того, когда поклевка действительно была, не получилось поймать рыбу. Но удовольствие действительно мы получили. Я думаю, и получили удовольствие те люди, которые находились там.
3: Ну, они, по крайней мере, увидели что-то необычное. Хорошо. Какие вы советы могли бы дать тем, кто пойдет по вашим стопам?
4: На самом деле, уже потом, спустя некоторое время, мы так с Женей разговаривали, анализировали, почему те ловили, почему мы не ловили. На самом деле, мы нашли ответ на этот вопрос. Все заключается в том, что вот такой способ ловли необходимо закидывать примерно в одно и то же место, чтобы то облако от кашицы, которое создается, оно было в одном месте. То есть, получается, мы сейчас закинули, там облако стоит, рыба туда приплыла, мы вытащили свою кормушку, да, с наживкой, засунули заново кашицу и кидаем в другое место. Пока рыба сюда перемещается, мы опять теряем вот это место. Если кидать в одно и то же место, там будет действительно стоять, наверное, стая, косяк этих рыб, да, и действительно тогда может рыбалка быть более удачная. А на самом деле надо знать еще дно водоема, потому что рыба будет больше, вот это карп, ближе ко дну, где похолоднее. И если, например, ты знаешь, что перед твоим мостком действительно глубоко, то можно попробовать. Это не факт, что это будет панацея, что это действительно получится, но можно просто практически не закидывая, просто перед собой держа снасть, на дно опускать кормушку с приманкой и пробовать ловить как бы из-под себя, скажем так.
3: Угу.
4: По крайней мере, мы тогда сами убедимся в том, что мы закидываем, ну, в одно и то же место, более-менее подаем. То есть здесь не надо прям такую точность, как бы, да, там, до миллиметра выверять все. Но, тем не менее, чтобы там хотя бы, не знаю, там, в 4 квадратных метра там в этот кусок так попадать стараться.
3: Могу ли я из этого заключить, что такая рыбалка для незрячего менее удобно, чем рыбалка со спиннингом?
4: И да, и нет. И да, потому что действительно, вот когда ловишь со спиннингом, можно кидать куда угодно, да. Но опять же, почему нет? Кидать угодно спиннинг можно, да, когда у тебя открытый водоем настолько, что там у тебя впереди там 100 метров пустоты. А у нас на самом деле в Подмосковье, например, такое тяжело, наверное, встретить такое место. И озеро то же самое, потому что все равно могут быть и соседние рыбаки, противоположный берег, какие-то коряги и так далее. То есть все равно есть какая-то сложность как бы с тем, чтобы это делать. Поэтому и да, и нет на твой вопрос я отвечу, Максим.
3: Ну, я так понимаю, Жень, у тебя, наверное, тоже какие-то есть советы для наших радиослушателей.
5: Если вы собрались на рыбалку, то вечером надо ложиться вовремя спать. Потому что очень рано на рыбалку вставать, конечно, очень трудно. Мы встали только из-за того, что очень сильно хотели порыбачить. Конечно же, когда собираетесь идти на рыбалку, нужно одеваться по погоде. Мы здесь как-то не задумались на эту тему, но потому что начало лета, мы подумали, что холода давным-давно отступили, и так холодно, как на самом деле было, не будет. Поэтому всегда нужно одеваться по погоде для того, чтобы, опять же, не уйти раньше времени с рыбалки и не испортить таким образом себе удовольствие.
3: Давайте попробуем кратко резюмировать все, что вы нам рассказали. Значит, можно получить удовольствие, можно незрячим ездить на платную рыбалку. Наверное, немножко нужно послушать наши передачи, чтобы хотя бы представлять себе в общих чертах, как можно ловить, чтобы, ну, показать, видимо, администрации, что вы хотя бы что-то понимаете в этом процессе. И в итоге еще раз цифры. То есть получается 2 раза по 500 и 300, насколько я понимаю, минус 500, да, это скидка, которую сделали по справке. Да?
4: Да. То плюс, есть, ну, плюс наживка 200,
3: плюс
4: приманка.
3: Приманка.
4: Что, ну, дома не будет каждый человек себе держать, хотя можно сварить просто дома, действительно, купить килограмм крупы, сварить из него кашицу тоже такую, как бы
3: густую
4: достаточно, и взять с собой. Будет та же приманка. Будет ли она работать на этом пруду? Но здесь вот действительно это неизвестно, поэтому, выбирая ту приманку, которую нам дали, мы полагались все же на опыт вот этого администратора.
5: Да, опять же, если здесь приманка такая существует, значит, рыба к ней привыкла. А может быть и наоборот, да, то есть вы пришли со своей приманкой, там что-то где-то у кого-то услышали какой-то секрет, да, либо у вас там из поколения в поколение рыбаки были, передают секреты. Вы сделали такую приманку, на которую с большим удовольствием будет приходить рыба. А та приманка, которая существует здесь, им просто-напросто уже надоело.
4: Кстати, еще про траты я вспомнил. У Жени получился зацеп, видимо, за что-то на дне зацепился крючок. То есть вытянули, на самом деле, кормушка осталась на месте, крючка не было. То есть крючок ушел, да. Вот это стоило 100 рублей. Это уже администратор, чтобы просто поменять, как бы, да. Ну, здесь, опять же, можно просто с собой крючки взять. Там набор крючков стоит те же, ну, недорогих, как бы, там тоже 100 рублей можно купить их, и все.
3: 1100 и кукуруза, да? Я так понимаю.
4: Ну, банка кукурузы, да.
3: Да. Ну, если бы у вас не было справки, было бы, значит, 1600, я так понимаю. А, ну у тебя еще своя дочка была, да?
4: Да, так, я что... не брал.
3: В общем, по максимуму давайте считать 1900 где-то, да? А, и это на весь день.
4: В общем-то, да. Ну, это если мы ничего не поймали. Поймаем мы,
3: да,
4: а мы бы не остановились. Угу. Просто, как говорится, одна поймала, значит, тут рыба есть, значит, надо ловить. Вот поэтому, ну... Наверное, мы рано или поздно остановились, конечно, но тем не менее, то есть еще надо учитывать, что карп вытаскивали достаточно крупного, то есть, ну, килограмм-полтора он точно был, вот то, что, которые соседи вытаскивали рыбины. То есть вот действительно вот такой вот вес надо тоже иметь в виду.
3: Ну, в общем, на кармане примерно нужно иметь около там 3000, да, чтобы свободно, без проблем вдвоем так провести время.
4: Да.
5: На рыбалке.
3: Да, и вот это на весь день развлечений. Отлично. Большое вам спасибо за... историю, за такой интересный подробный рассказ. Я думаю, и вам, уважаемые радиослушатели, эта тема была интересна. Если у вас остались какие-то замечания, предложения, вопросы, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
4: Хорошего дня всем.
5: Да, зовите еще, мы расскажем, как ходить за ягодами, грибами, как охотиться на девчонок и так далее.
3: Всем до свидания.
2: Бытовой вопрос.
7: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
8: Актуальное интервью на Радио ВОС.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
10: Илья Олегович, добрый день! Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
11: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Луна, народный ансамбль «Радуга», Сангарска, народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами, да, там с Полуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
10: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
11: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена в Братске. Мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области для того, чтобы ребят объединить и показать, что, ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилима, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Усть-Илима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции у членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
10: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
11: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
10: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
11: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
9: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть.
12: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
13: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
12: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
13: Выход из транспорта.
14: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
12: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
15: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
12: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
16: Радио ВОС.

still a hip. Hipness is not a state of mind, it's a fact of life.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.

Сегодня мы вспоминаем любимую няню Александра Сергеевича Пушкина Арину Родионовну Яковлеву, женщину, которая стала первой музой поэта. –

0: Дар Пушкина – это дар Божий. Можно здесь и остановиться. Но если мы, простые смертные, попытаемся найти доступное нам объяснение этому феномену, то вспомним, что у нашего гения было много учителей – Сумароков, Ломоносов, Державин, Жуковский – познакомили его с русским стихосложением. Были и французские поэты, которыми он зачитывался в детстве. Им обязан он особой легкостью стиха. Повезло ему и с ближайшими родственниками. Его дядя Василий Львович был известным стихотворцем. В его доме поэзия звучала всегда. И появился на свет он не просто в дворянской семье с 500-летней историей. Пушкины принадлежали к узкому кругу образованной аристократии. Поэтому европейскую культуру он впитывал с детства и очень рано достиг ее вершины. Но народным, русским гением ему помогла стать простая крестьянка, его няня Арина Родионовна, судьбою посланное ему живое воплощение русского духа. Это ее народная культура стала для молодого Пушкина откровением, и он заговорил, запел, как выражались в его время, уже другим языком. Языком, на котором говорим и мы с вами, лучшего пока никто не придумал. Привязанность Пушкина к няне так бросалась в глаза, что Анна Керн, которой поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение», уверяла, что по-настоящему любил он только свою музу и свою няню. Звали няню Арина Родионовна Яковлева. Она выкормила, воспитала и трепетно оберегала на протяжении всей жизни своих, как она говорила, пушкинят – Ольгу, Александра и Льва. Саша был ее любимым пушкиненком, а она стала его единственной мамушкой. Родилась Арина Родионовна 21 апреля, если считать по новому стилю, 1758 года в деревне Суйда Петербургской губернии. Когда Арине исполнился год, Суйду и прилегающие деревни с людьми купил прадед Пушкина, воспитанник Петра Великого, араб Абрам Ганнибал. В 23 года, выйдя замуж за крестьянина Федора Матвеева, Арина переехала к нему в село Кобрино, которым владела любимая бабушка Александра Сергеевича, Марья Алексеевна Ганнибал. После рождения Ольги Арина Родионовна была взята в семью Пушкиных, и с этих пор жизнь пушкинят стала ее жизнью. Она единственная из близких разделила с юным Пушкиным и его Михайловское заточение.
1: «Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне. Скучно, да нечего делать. Вечером слушаю сказки моей няни. Она единственная моя подруга, и с нею мне не скучно», —
0: писал Александр Сергеевич Пушкин из Михайловского. Образ няни живет и в Дубровском, и в Евгении Онегине, и в одноименной опере Петра Ильича Чайковского –

0: Поэт, которому легче было выражать тончайшие оттенки чувств стихами, чем прозой, не посвятил ни одной строчке ни матери, ни отцу. Зато образ Арины Родионовны прошел через все его творчество.
1: Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасную грудь.
0: Быстрая, несмотря на изрядную полноту, очень подвижная, она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой веселая собутыльница. Друг Пушкина и сосед его по имению, поэт Николай Михайлович Языков, также воспел в стихах Свет Родионовну.
1: Как сладостно твое святое хлебосольство нам баловало вкус и жажды своевольства. С каким радушием, красою древних лет, ты набирала нам затейливый обед. Ты занимала нас добра и весела, простородавних бар пленительным рассказом.
0: Со своим воспитанником няня обращалась запросто, называя его то на «вы», то на «ты». «Многолюбящая вас ваша Арина Родионовна», подписывала она свои письма к Александру Сергеевичу, когда он поселился в Петербурге, и добавляла наставительно: «За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится».
1: «Знаешь мои занятия»,
0: – писал Пушкин брату.
1: «До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма».
0: Со слов няни, рядом с черновиками «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова» Александр Сергеевич записывает 7 сказок, сравнивая эти прозаические строки с отделанными, позже переложенными в стихи сказаниями. Можно проследить, как поэт обрабатывал фольклорный материал, выбирал, менял, то выдумывал подробности, то перебрасывал их из одной сказки в другую, то почти дословно передавал стихами слышанное от Арины. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Как бы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Как бы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Как бы я была царица, — третья молвила сестрица, — я бы для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбираетесь из светлицы, поезжаете вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». Нянина память хранила семейные предания Ганнибалов и Пушкиных, обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет свое обилие и гибкость. Следя за ее распевами, Пушкин опускался вглубь русского языка, русского народного гения. Даровитая старая песенница помогла своему по-европейски воспитанному любимцу стать великим русским народным поэтом.

дар неистощимой сказочницы Пушкин передал в песне. Да еще ее помянем, сказки сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины? Слушать так душе отрадно, кто придумал их так складно? И не пил бы, и не ел, все бы слушал да глядел. Именно ей посвящено стихотворение, которое знает каждый русский. Стихотворение «Зимний вечер», ставшее романсом.

0: Арина Родионовна была не только рассказчицей, но и талантливой слушательницей, первой слушательницей всего, что им было написано в Михайловском.
1: И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей.
0: Давайте вернемся к меткому и умному высказыванию Анны Петровны Керн и добавим, что музы Пушкина с течением времени сменяли одна другую. И только самой первой он остался верен навсегда – своей мамушке.
1: Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал во дни моей весны. Являлась ты веселую старушкой и надо мной сидела в шушуне. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила.
0: Арина Родионовна умерла около 1828 года в семье Ольги Пушкиной в замужестве Павлищевой. Почти 10 лет спустя, за 2 года до собственной гибели, Пушкин вернулся в Михайловское. И первое его воспоминание опять о ней, его милой мамушке. «Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни утренних ее дозоров, и вечером при завывании бури ее рассказов, мною затверженных от малых лет, но никогда не скучных. Когда из героев нашего рассказа уже никого не было в живых, в 1881 году на Пушкинском празднике добрым словом помянул Арину Свет Родионовну Иван Сергеевич Аксаков. Блистательный, прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских перов и великосветских гостиных не стыдился всенародно в чудесных стихах исповедовать свою нежную привязанность к мамушке, няне, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу. Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта. Это простая русская деревенская женщина, точно припав к груди матери земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа. Да будет же ей, этой старой няне, и от лица русского общества вечная, благородная память.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
4: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику

0: страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями, и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы, и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
1: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград?

0: других отчетно-выборных конференциях.
1: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
0: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
1: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
0: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
1: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккола, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккола, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждались новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у меня гости не простые, не с улицы, можно сказать, не гости, а свои люди. Это Геннадий Карцев со своей супругой Ларисой.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Всем привет, дорогие друзья.
2: Уже 6 лет вместе эти люди, о которых, можно сказать, друзья, прекрасен ваш союз. Вот, занимаются, значит, театральный дуэт у вас, да, вы говорите?
3: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
2: «Совпадение». Ну, совпадений не бывает, наверное. А в данном случае звезды совпали, что встретились такие творческие люди вместе, да, Гена?
3: Ну да.
2: А вот, сейчас, прежде чем мы что-то послушаем из ваших произведений, расскажи, пожалуйста, когда вот вы... Потом мы о вашей встрече поговорим отдельно, но как пришла идея делать радиоспектакль? Какие-то вот такие постановки. Когда вы к этому пришли и как начали реализовывать?
3: Мы с Ларисой сначала реализовывали конферанс сборных концертов, потом нам оказалось скучно. Мы начали делать уже совместные творческие номера с ней вместе. Потом все это дело переросло в сольные программы. Но сольные программы и творческие номера, они все-таки ограничивают в своем, как бы, ну, имеют рамки, которые нам тоже оказались тесны. К тому же Лариса, она является не только, как говорится, прекрасным исполнителем стихов, актрисой, она еще и имеет возможность писать.
2: Такой, сценарист.
3: Да, сценарист. Она пишет статьи, то есть до этого она писала статьи, а после всего также она писала сценарий к концертам. И мы решили замахнуться на спектакли, уже на сольные спектакли, на дуэтные спектакли. И все спектакли, которые вот у нас уже вышли к настоящему времени, они принадлежат ее перу.
2: Здорово. Скажите, пожалуйста, вот, Лариса, скажи, как у тебя вот этот вот дар сценариста проявился? То есть ты когда почувствовала, что ты можешь писать? Потому что не каждый сможет написать сценарий, например, для спектакля или для какого-то события написать сценарий. То есть это очень ответственно, очень важно. И когда ты почувствовала в себе силы и интерес к этому, можно вспомнить?
4: Ну, на самом деле, у меня интерес и, ну, некоторая возможность, способности проявлялись еще в школе. Просто проявить возможности эти в полной мере, ну, обстоятельства так складывались, что не получалось. А вот я, насколько помню, я еще в школе, ну, нужно сделать там монтаж, композицию какую-то к празднику, к определенному. У меня это начало проявляться где-то в 6-7 классе. Я там компоную стихи. Вот когда была возможность, я этим занималась. Но потом были другие задачи, учеба, там жизненные задачи другие. Как-то вот не было обстоятельств. Потом этих обстоятельств стало чуть больше, они стали чуть более благоприятны, но все равно такие вот ограничивающие рамки были. А вот когда мы встретились с Геной, это действительно было совпадение. Вот здесь, вот, наверное, способности наши каждого вот проявились в более полной мере, в том, что мы могли заниматься этим вдвоем и дополнять друг друга. То есть у меня такую литературная часть, сценарная часть и театральная часть, у него вокальная часть в большей мере. Хотя мы сейчас уже немного проникаем, заходим на территорию друг друга, но у нас это теперь общая территория. То есть я подпеваю где-то.
5: Здорово.
4: Он читает тоже. И читает, и, ну, как актер.
5: Ну, у Геннадия давно был хороший голос.
4: Вот он как именно вокалист.
5: Нет, я имею в виду, что он всегда говорил красиво. Он же мероприятия проводил, мне приходилось присутствовать. Вот когда какие-то в КСРК проходили мероприятия, Геннадий был ведущим, да, несколько раз Геннадий?
3: Да, у меня это было, но тоже, когда мы начали вместе вести, я понял, что вместе-то вести удобнее. И сейчас я, например, как ведущий один на сцене, да, я себя не представляю, потому что, когда мы находимся вместе на сцене, мы чувствуем поддержку и подстраховку друг друга, потому что на сцене бывает разное, то слова забудешь, то еще какие-то непредвиденные обстоятельства происходят. И у нас как-то получается так на интуитивном уровне друг друга ловить и выручать в каких-то ситуациях. Кстати говоря, поделюсь, вот эта вот сценарная работа Ларисы, она сочетает в себе не сценарная работа, а Лариса, она сочетает в себе несовместимые, на мой взгляд, да, потому что по профессии она, по первой профессии она медик, и отработала практически до нашей совместной творческой деятельности массажистом, и сейчас, слава богу, вот у нас все совпадает.
5: Да, я вот слушаю и радуюсь за вас, и как все наши радиослушатели. Давайте послушаем что-нибудь из ваших совместных работ.
3: Я думаю, Лариса со мной согласится, потому что одна из наших первых программ называлась «Два крыла», и вот эту композицию, наверное, сейчас мы и послушаем.
5: Слушаем эту композицию в исполнении наших гостей на волнах радио.
6: Слова любви всегда бессвязны, они дрожат, они алмазны, как час предутренней звезда, они журчат, как ключ в пустыне, с начала мира и до ныне, и будут первыми всегда. Всегда дробясь, повсюду цельны, как свет, как воздух беспредельный, легки, как всплески в тростниках, как взмахи птицы опьяненной, с другою птицей сплетенной, в летучем беге, в облаках.
7: Пришла любовь ко мне,

0: душа замирает внутри. За спиной у них появляются невесомые крылья любви. Всех влюбленных хранят от падения, сплетены, как ажурная нить. Очень важно, набравшись терпения, эти крылья навек сохранить.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Геннадий Карцев и Лариса, его супруга, сегодня в гостях у
2: нас. Лариса Овцинова.
1: Овцинова, да?
3: Да.
1: Угу, я думал, фамилия. Да-да. Значит, что хочу спросить. Вот мы сейчас прослушали вот музыкальная часть, какая-то драматургия, какая-то вот игровые моменты. То есть вот, Гена, как вот одно дело, ты певец действительно и ведущий, а другое дело уже, когда ты вживаешься в какие-то роли, да, и когда ты читаешь стихи и так далее. Вот тебе сложно было войти немножко в другой образ для тебя ранее, может быть, где-то закрыты как-то же на другую территорию, вот как вы правильно сказали.
2: Я до сих пор себя чувствую немного неуверенно. И, ну, на самом деле, образование, оно сказывается. Я по профессии вокалист, и актерская работа, как чтение стихов, драматические роли всегда были для меня далеки. И с помощью как раз вот нашего театрально-музыкального дуэта «Совпадение» я смог открыть для себя вот эту новую сферу жизни, да, в которую меня пустила Лариса, и реализовать себя не только как вокалист, но и как актер.
1: Я хочу у Ларисы теперь спросить. Лариса, вот трудно приходится, допустим, работать с Геной? Сначала, может быть, приходилось, были какие-то споры? Или он все-таки слушает здесь тебя, когда ты говоришь, вот это вот надо так, это так? Потому что, на самом деле, в какой-то степени на одно и то же произведение может быть разный взгляд немножечко. Бывают какие-то вот такие споры, которые приводят к истине? Или все-таки у вас как-то вот все-таки больше ты руководишь, наверное, как режиссер, как сценарист?
3: Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ну, начну с первого самого вопроса. Трудно или нет? Нет, не трудно. На самом деле, с первого нашего концерта мы почувствовали вот это какое-то единение, какую-то поддержку, какое-то вот действительно совпадение. Почему мы так
1: дуэт
3: назвали?
1: Да?
3: Ну и притяжение человеческое, и вот совпадение творческое. Так что совершенно не трудно. Разумеется, нет полного согласия, чтобы вот все было однозначно, вот совсем оба согласны. Бывают, но это не разногласия и не споры, это просто обсуждение. И, конечно же, нельзя сказать, что кто-то кого-то слушается, кто-то руководит. У нас действительно равноправие. Я соглашаюсь, если вижу действительно, что предложение Геннадия более
1: уместно,
3: творческие,
1: обоснованно, да,
3: да? Выражают творческую составляющую. Он тоже со мной соглашается. Или как-то обсуждаем и приходим к какому-то третьему решению. Поэтому вот все это вот так происходит. И работать интересно, и работать не трудно совершенно. И работа может происходить на самом деле круглые сутки. Мы можем и вечером, и даже ночью о чем-то говорить, что-то обсуждать. И это, конечно,
1: дорогого стоит, когда люди вот в семейной жизни, в жизни друг с другом, когда такое и понимание, и общность интересов, самое главное, общность интересов, к сожалению, не всегда встречается, потому что бывает, вот каждый творческий человек немножко тянет это дело на себя. Когда у вас такое, вот, как вы говорите, равноправие, это действительно уникально и очень дорого. Значит, все-таки, ну, как говорится, еще раз повторюсь, звезды совпали, что ваша встреча, вот это она во благо, и уже прошла испытание временем. Давайте сейчас еще послушаем какую-то вашу совместную работу, а потом вы расскажете нам о вашем знакомстве.
2: Ну, сейчас мы послушаем одну из первых наших совместных композиций. Она простенькая, как вы сейчас услышите. Это композиция на стихи Михаила Лермонтова и романс Дорогомышского «Мне грустно», и называется композиция «Портрет».
4: Как мальчик кудрявый резва, нарядно, как бабочка летом, ничтожно пустые слова в устах ее полны приветом. Ей нравится долго нельзя, как цепь, ей несносна привычка. Она уползет, как змея, спорхнет и умчится, как птичка. Таит молодое чело по воле и радость, и горе. В глазах, как на небе светло, в душе ее темно, как в море. То истиной дышит в ней все, то все в ней притворно и ложно. Понять невозможно ее, зато не любить невозможно.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, вот наши гости очень глубокие, очень любящие настоящее искусство. Сегодня нужно возвращаться к истокам настоящей литературы, потому что вот как раз и романсы, и то, что касается классической литературы и поэзии, сегодня, к сожалению, общество уходит куда-то, да, нас бросает в какие-то крайности, а вот Лермонтов, Пушкин, наверное, и многие другие классические, то, что раньше у нас было в классической программе, нужно к этому возвращаться. Я хотел бы, знаешь, вот, Гена, чтобы ты рассказал еще вот как раз сначала с твоей точки зрения, как мужчины, да? Потому что все равно мужчины, наверное, делают где-то первый шаг. Как произошло ваше знакомство? Нашим радиослушателям наверняка этот момент очень интересен.
1: Познакомились мы гораздо задолго до того, как поняли, что как бы, ну, нам вместе хорошо, да? А первый шаг, наверное, был... До сих пор мне Лариса его простить не может, напоминает. Когда проходил конкурс «Салют Победы», я сидел в жюри, Лариса как раз в это время выступала, мы еще не были как бы вот так вот близко знакомы, даже не общались по этому поводу. И у нее второе место было, но оно было первое, на мой взгляд, и, ну, в общем-то, и по мнению жюри, но, как говорится, участников всегда много, и участники из разных регионов. Нужно, чтобы справедливость, несправедливость, ну, как бы вот такое равноправие состоялось. Ну, так получилось, что у нее второе место. Ну, ничего, потом там у нее уже было первое место. Вот, поэтому я прошу прощения, что так получилось, да, надеюсь, что ты больше...
0: Ну, не от тебя же все зависело тоже.
2: Очередной вот. Раз тогда, просит прощения.
1: Да, и тогда я понял, что вот а мне нравится тембр, мне нравится человек, а я хочу что-то с ней провести, да. И после этого звонок мой первый был, да. Я позвонил и говорю, ну, давай что-то вместе проведем, попробуем, пойдет, не пойдет. Лариса говорит, да, давай. И вот этот первый концерт мы до сих пор празднуем день рождения совпадения 2 ноября 2019 года. Я помню, даже концерт назывался «Я лечу над Россией». Концерт Народного театра звука «Русская рапсодия». Этот концерт для меня, наверное, прошел... Это первый концерт, который в моей жизни, который я вел, да, прошел на одном дыхании. Мне настолько вот...
0: Окрылен был, да, чем-то?
1: Да, потому что конферанс работы меня никогда не прельщало особо, да.
0: Хотя хочу сказать, что у тебя от природы есть определенный талант в этой области. Без всяких вот... Давай не будем скромными, потому что я слушал со стороны... Ты всегда не используешь какие-то слова-паразиты, очень грамотно, очень четко, очень эффектно представляешь, говоришь, доносишь. Это у тебя, мне кажется, от природы тоже заложено, есть такой талант.
1: Ну, с речитативами, да, но вот со стихами у меня всегда были проблемы.
0: Ну, это немножко другое же, да,
1: да,
0: художественное
1: потому,
0: чтение.
1: Что, да, художественное чтение, а в подводках, как правило, мы используем поэтические моменты тоже. И здесь мы разделились. Я говорю, давай, официальная информация моя, а вот поэтическая твоя. О, замечательно, сказала Лариса, потому что ей вот эта вот творческая линия больше нравится. И вот с того момента мы начали теснее знакомиться. И уже к пандемии, а пандемия настала у нас 2020 году, 14 марта. Это, я помню, наш не следующий концерт, но очередной концерт. Мы уже... поняли, что друг без друга не можем.
0: Лариса, теперь с твоей стороны, как это было? Вспомни, пожалуйста, ваша встреча.
1: Даже интересно.
2: А то ты не знаешь.
0: А может быть, и не все знает. Давай секрет раскрывай нам, пожалуйста.
2: Ну, собственно, такая деятельность мне была близка всегда, творческая, и хотелось ею заниматься. Ну, а тут такое предложение.
0: Тем более от члена жюри.
2: Да, вот как Геннадий, да, уже сказал, я принимал участие в конкурса художественного слова, вот «Салют Победы» и так далее, «Живое слово». Ну, тут такое предложение, конечно, я согласна, да.
0: Клюнула на приманку.
2: Вот.
0: А и... вообще вот что-то дрогнуло в сердце сразу или не было ничего такого?
2: Нет.
0: Нет.
2: Честно говоря, нет. До концерта нет. Хотя мы, конечно, были знакомы, так, ну, формально. Но вот нет. Но Перед концертом, естественно, у нас было несколько репетиций, тем более я первый раз выходила в паре и как ведущая концерта. Ну, уже где-то это с репетицией, конечно, почувствовалось, но концерт просто однозначно упрочил это ощущение, это чувство, что настолько приятно работать. Первое, что возникло, очень приятно, с одной стороны, работать, с другой стороны, почувствовалось такое человеческое, бережное такое отношение, какое-то очень трепетное и...
3: Душевное тепло какое-то.
2: Да. И это, конечно, сыграло решающую роль. Второй концерт был почти сразу, то есть 2 ноября был первый концерт, 16 ноября был второй концерт. Так случилось.
3: Как же вы так быстро успевали подготовиться с одного концерта, один концерт, другой концерт?
2: Вот так случилось. Такая была программа, это не от нас зависело. Угу. Это еще одна наша сторона, мы умеем быстро готовиться.
3: Молодцы, да.
2: Могу сказать.
3: Я очень думаю, что наши радиослушатели услышали это. Дорогие друзья, не бойтесь идти друг на друга навстречу, потому что много существует таких моментов, когда люди где-то боятся, а вдруг меня человек отвергнет, а вдруг что такое. Геннадий, он понятно, что у нас герой, певец и человек очень активный, образ жизни, который ведет, и много проводил программы здесь на радиостанции, и концертов, и так далее. Поэтому он человек смелый. А есть люди, которые боятся немножко, поэтому я говорю, не бойтесь, спешите навстречу, может быть, к своей судьбе, к своему счастью. Я предлагаю послушать следующее произведение.
1: Я хочу предложить эту композицию объявить самой Ларисе, потому что я не знаю, как она называется. Но поскольку свидетель рождения нашего дуэта, нашей пары практически, был коллектив, с которым мы 16 числа также выступали.
3: Отработали.
1: Да, НТЗ «Русская рапсодия». И мы сейчас как раз услышим этот тандем Ларисы Овцинова и Народный театр звука «Русская рапсодия».
2: На самом деле тандем случился чуть позже, 19-20 года. Но, тем не менее, это произошло. И композиция посвящена памяти павших в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Но написал стихи уже современный поэт Влад Маленко. Современный взгляд на эти события. А музыка композитора Кирилла Молчанова.
3: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.
4: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час.

и ручьи во рвах. Наших писем обрывки, как те скворцы, мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горе край, 45-й настырный пасхальный май. Паша, Вася, Сережа, Егор, Рашид, среднерусской равнины пейзаж расшит нами в землю, упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это нам, вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и вам за нас, за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней. Наша битва с врагами была честней. Мы за

лет нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек ваши, почти отрезали от корней. Вам труднее, наши правнуки, вам труднее. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам труднее. Произносим молитву мы нараспев.

0: не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь, с головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
2: Дорогие друзья, вот сегодняшние гости делают то дело, которое надо делать. Гена, скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас такие воспоминания, наверное, светлые остались. Как вот эти первые концерты восприняла аудитория, публика? Вот потом, наверное, кто-то подходил, говорил «молодцы» там, и так далее. Что-то такое было, обратная связь.
3: Я никогда не забуду отзыва одного из бывших главных редакторов «Радио ВОС», Ивана Онищенко. Он ко мне подошел после концерта 2 ноября и спросил: «Где ты нашел это чудо?»
2: Такой вопрос.
3: Вот, то есть то, что там я был на сцене, это ему, ладно, как это...
2: Ты где взял Ларису?
3: Ты где ее нашел?
2: Лариса, а к тебе кто-то подходил, вот благодарил?
4: Да, Иван тоже подходил и ко мне. Правда, про чудо он мне не говорил.
2: Ну, комплименты какие-то делал.
4: Просто говорил, ну да, что очень получилось, все получилось, очень свежо прозвучало, и, ну, в общем, здорово.
2: Я думаю, что после этого еще больше мотивировало вас к такой деятельности. Вот пандемию все по-разному переживали, да? А у вас получается, что в пандемии вы продолжали заниматься творчеством.
3: Работали, да. В пандемию, наверное, родилась идея создания радиоспектаклей, потому что тогда еще невозможно было не выступать, ничего, а творчество хотелось не только нам, но и нашим друзьям. И Лариса начала писать как раз сценарии. И как раз в пандемию родился сценарий одного из спектаклей, первого нашего спектакля. Их было двое. Спектакль посвящен взаимоотношениям Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Да. И день рождения спектакля мы будем праздновать 25 октября. 5 лет со дня выхода спектакля уже на сцену.
2: Здорово. Скажи, пожалуйста, а где-то в записи, в каких-то сетях или где может наш радиослушатель послушать вот побольше ваших произведений, совместных работ?
3: Мы очень мало выкладываемся, потому что ни я, ни Лариса не страдаем излишним уверенным пользованием социальными сетями.
2: Ну, знаешь, мне кажется, надо обязательно, чтобы это и звучало на волнах Радио ВОС. Может быть, поговорить с нашей редакцией обязательно. И все-таки, чтобы как-то донести, надо эти спектакли все-таки распространять.
4: Ну, а кроме того, на самом деле у нас очень много текущих дел, текущей работы, потому что у нас же есть еще наш доступный туризм, которым мы занимаемся, как именно работой и любимой работой.
2: Вот об этом, пожалуйста, расскажите немножечко.
4: Вот, секундочку. И вот поэтому у нас просто нет времени сделать хорошие, достойные записи. Mm-hmm. Но, тем не менее, записи эти есть. Они есть в библиотеке АВ-3715. Есть как раз этот спектакль в аудиоверсии. Их было двое. И несколько именно радиоспектаклей, но не именно наших, а совместных с другими актерами. Записи эти, конечно, нас уже сейчас не устраивают. Мы бы их переписали. Но что сделано, то сделано. Уже они ушли.
3: Эти записи как раз радиоспектакль по книге Леонида Авксентьева «Вехи памяти». Нет?
4: По рассказам писателя из Карелии, незрячего писателя Леонида Авксентьева. Книга рассказов называется «Исключительный случай». Также называется и сборник стихов. Но он не единственный у Леонида Борисовича. Но вот по нескольким рассказам, по мотивам этих рассказов у нас сделан радиоспектакль. Один из наших радиоспектаклей. Были радиоспектакли «Говорят под Новый год». И «А любовь-то есть, оказывается». Угу. Они вот все есть в библиотеке.
3: Также композиция по стихам Владимира Бухтиярова.
4: «Вехи памяти».
2: В общем, огромная работа была проделана и продолжается делать. Я предлагаю послушать что-нибудь еще.
4: А сейчас радиослушатели услышат романс из тоже спектакля нашего, который называется «Воспоминания Люксембургского сада». Это о поэтах Серебряного века, нам очень близок Серебряный век, о тех историях, любовных историях, которые происходили с ними в Париже. Все наши поэты Серебряного века практически побывали в этом городе. Вот такой спектакль, как всегда, он музыкально-поэтический, и один из романсов на стихи Максимилиана Волошина «Обманите меня».
2: Поет Геннадий Карцев. Слушаем это произведение на волнах радио ВОС.

прости меня насовсем навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда.

Поверьте вам, мам, обманите меня насовсем навсегда, чтоб не думать зачем и не помнить.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие мои гости, вот время программы пролетает незаметно, но мне хотелось бы еще вот о чем спросить. Сейчас вы немножко обмолвились о том, чем вы занимаетесь, доступный туризм. Ведь это очень важно, важная миссия, то, что вы делаете, да, рассказываете, наверное, о тех местах, которые доступны для незрячих людей, да?
2: Ну да, то есть доступны и в которые могут поехать люди с нарушением зрительных функций без сопровождения, потому что, ну вот мы, например, да, оба не видим. Брать с собой сопровождающего для нас это называется третий лишний.
1: Вот. Согласен.
2: И мы начали думать, а как вот мы можем съездить туда. А оказывается, уже есть определенные туроператоры, люди, занимающиеся турами для незрячих и слабовидящих людей. И мы подумали, а почему бы не заняться этим делом и не раскручивать? На этой почве как раз Лариса поменяла свой род деятельности, перешла на работу в КСРК ВОС и уже занялась развитием доступного туризма.
3: Ну, доступный туризм состоит из двух частей. Одна часть — это действительно, можно сказать, просветительская. То есть мы рассказываем, в том числе и в нашей передаче «Туристоскоп», также звучащий на волнах радио ВОС, о тех музеях, которые адаптированы для восприятия людей с нарушением зрения, и о тех турах по стране, и не только, и за ее пределы тоже, в которые могут люди поехать самостоятельно. А вторая часть — это практическая. То есть я сама разрабатываю экскурсии, адаптированные для людей с нарушением зрения. Ну и не только, собственно, экскурсии могут проводиться для абсолютно любой категории туристов, но упор делается, конечно, на адаптацию для наших людей.
1: Ну, они могут быть и сопровождающими, и могут быть одни.
3: Могут быть сопровождающими, но одна из опций — это то, что мы делаем маршруты, маршрутизаторы к экскурсии, к основной экскурсии, именно как экскурсии. Мы делаем дополнительно маршрутизатор, пользуясь которым человек незрячий может пройти самостоятельно, предварительно изучив его, послушав, может пройти по маршруту самостоятельно.
1: Ну что ж, это очень благое и важное дело, потому что действительно иногда человеку хочется остаться одному, побыть одному, потому что мы все время сопровождающие, мы все время где-то нуждаемся в какой-то помощи. Тут там в метро понятно, что там опасно, да, допустим, человеку одному незрячему ходить. А когда он сопровождает, а вот именно то, что касается музеев, допустим, да, я знаю, что музей современного искусства, Пушкинский музей, еще многие другие музеи готовы принимать незрячую аудиторию. А скажи, пожалуйста, Ларис, вот вы с Геной где побывали, в каких-то, может быть, турах? Было уже в вашей практике такое?
3: Побывали мы уже достаточно много где. Мы сами предпочитаем ездить без сопровождающего. И это не только адаптированные туры, именно туры, это и самостоятельные путешествия. То есть мы формируем себе программу. Ну, это достаточно легко сейчас с помощью интернета сделать. И мы пришли к выводу в последнее время, что мы даже не хотим ездить в туры, где уже за нас решено, куда нам идти, когда нам идти, в какой
1: музей. Пошли дальше, решайте сами.
3: Да-да, мы хотим решать это сами, то, что нам интересно.
1: Вот этим опытом обязательно надо делиться, обязательно.
3: Да, так что формируем себе программу и, собственно, простраиваем маршрут и едем. Ну, здесь, как сказал достаточно давно, правда, по другому поводу мой одноклассник, главное не бояться. Это действительно так, потому что есть такси, есть служба сопровождения по вокзалам и аэропортам. Это облегчает дело. То есть ты приезжаешь в незнакомый город.
1: Мы все это уже знаем, да.
3: Да, потом есть...
2: Есть прохожие, которых можно спросить.
3: Да, вокруг
1: мир,
3: люди.
1: Мир, кажется, не без добрых людей, да?
3: Да, поэтому в гостиницах сейчас, кстати, сервис изменился. Сотрудники не смотрят на тебя как на какую-то диковинку, которой не знаешь, как подойти, и как с ней разговаривать. Вот. Все, в общем-то, адаптированы, ну, После
1: принятия если таких гостей. Да,
3: если попросить, то все покажут, все расскажут. Надо только действительно не бояться и не стесняться делать.
2: А по перемещению сейчас более продвинутые пользователи телефонов, смартфоны, айфон, они ставят себе на телефон приложение, о чем, кстати говоря, тоже говорят, мы говорили в программе «Туристоскоп», и по этим приложениям уже

0: Вы знаете, вот слушая вас, я верю в то, что есть на свете любовь и есть объединение сердец, единство такое, да, потому что вы во всех делах вместе. Вот я хочу пожелать вам, чтобы так продолжалось по вашей жизни, чтобы у вас всегда была гармония, мир, добро, любовь царили в вашей семье, много было новых открытий, путешествий, много новых творческих успехов. А сейчас я хотел бы, прежде чем мы послушаем еще какое-то произведение в конце нашей передачи в вашем исполнении, от вас услышать пожелания в адрес наших радиослушателей. Вот сейчас многие слушают и думают, глянь, какие активные незрячие люди. Мы тоже хотим такими стать. Вот какой совет по очереди, пожалуйста, вкратце вы дадите? Сначала Лариса.
1: Ну, собственно, во-первых, спасибо большое за пожелания. Мы действительно в первую очередь хотим, чтобы в нашей жизни, да, так все оставалось. И пожелания, собственно, радиослушателям именно того же самого. Ну и, то есть, это этой гармонии, гармонии с собой, гармонии с близкими и гармонии с окружающим миром. Ну и по поводу второй части, ну, если ты хочешь, то если ты хочешь счастливым, будь им. Была когда-то такая книга психологическая. Ну и действительно, если чего-то хочешь, то делай это. Сейчас мне вспоминается из мультфильма песенка. Но если сомневаешься и сделать не решаешься, то надо, надо же когда-нибудь начать. Так что начинайте.
0: Вот начинайте прямо после нашей программы. Вот такие люди, которые служат для всех примером, должны вы тоже быть чуть-чуть похожими на них. Если они смогли, вы тоже чего-то обязательно добьетесь. Геннадий.
2: Знаете, я полностью потерял зрение не так давно, но Лариса меня вернула к жизни, практически научила заново жить вот в том мире, в котором, как говорится, сейчас я уже нахожусь, когда не вижу, да. Поначалу мне казалось, что все, жизнь кончена, но с помощью ее я понял, что жизнь прекрасна. И пожелать нашим радиослушателям, да всем хочу пожелать, всем от всего сердца. Дорогие друзья, любите жизнь, любите друг друга, радуйтесь жизни, ведь она такая замечательная, в ней столько красок, столько удовольствия и столько еще не сделанного нами, что еще жить нам всем, жить и жить. Играть на скрипке души, скрипке судьбы нашей, да, и я вам всем желаю, чтобы вот кто уже обрел свою половину, играйте на этой скрипке, и чтобы эти струны вы брали бережно, и они звучали, смеялись вместе, пели вместе, где-то плакали вместе, радовались, огорчались, но всегда, чтобы вы всегда были вместе.
0: Спасибо большое. Слушаем последнюю нашу программу произведения. Но я вам не говорю прощайте. Я вам говорю до свидания, до новых встреч нашим гостям. Радиослушателям тоже желаю здоровья. Гена, объяви, пожалуйста, последнее произведение.
2: Это произведение называется «Скрипка Страдивари». И вот как раз мое пожелание, наверное, относится к этому произведению.
1: Стихи Владимира Бухтиярова, музыка Риммы Яковлевой. Оба автора незрячие.
0: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

замирая в чувственном угаре, свой смычок занес седой скрипач.

0: и заплачь.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всех приветствую на волнах Радио ВОС, дорогие радиослушатели. Лето в самом разгаре, многие уехали на моря, на дачи, а кто-то довольствуется городскими пляжами и прогулками по своему населенному пункту. Всем этим людям передаю большой-большой привет. Ну а в эфире программа «Необыкновенные истории», и я ее ведущая Ольга Хасид. И сегодня мы поговорим об одном из культовых и легендарных музыкантов советской рок-сцены – Викторе Цое. В этом году ему могло бы исполниться 60 лет. И сегодня мы вспомним, как все начиналось. Цой Виктор Робертович – легендарный советский рок-музыкант, певец, гитарист и автор песен, основатель и солист культовой группы «Кино». Кроме того, Виктор Цой стал известен благодаря своим работам в кино, сыграв в знаменитых фильмах эпохи перестройки «Асса» и «Игла». Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Его родителями были преподаватель физкультуры Валентина Васильевна и инженер Роберт Максимович. Корейской фамилией и внешностью Виктор обязан деду со стороны отца, корейцу, приехавшему в северную столицу из Казахстана. Виктор был единственным ребенком в семье. Он с раннего детства много читал, любил рисовать и лепить, а в 5 классе увлекся игрой на гитаре. Когда мальчику было 11, его родители развелись. Отец покинул семью, однако через год бывшие супруги сошлись вновь. Но более теплые отношения у Виктора всегда были с матерью. «Я полностью доверяла ему. Мне самой было интересно, как формируются талантливые люди. Главное, хотелось помочь Вите раскрыться, развить его способности», — позже написала она. Параллельно с общеобразовательной школой с 1974 по 1977 год Виктор ходил в художку. По словам учителя рисования, у мальчика были прекрасные способности, но он был совсем не склонен к регулярному и кропотливому труду. Если хочет, рисует, и рисует замечательно, но если не хочет, не заставишь. После окончания 8 класса в 1978 году Виктор поступил в художественное училище имени Серова, уделяя все больше времени занятиям музыкой и не желая рисовать агитационные плакаты и вообще заниматься тем, что не приносит морального удовлетворения, Виктор забросил учебу и был отчислен из училища за неуспеваемость. Затем в 1979 году юноша поступил в СГПТУ-61 и получил профессию резчика по дереву. В те же годы он проникся уважением к культовым советским певцам и актерам Михаилу Боярскому и Владимиру Высоцкому, а позже к этому добавилось серьезное увлечение творчеством Брюса Ли. Виктор начал заниматься карате и подражать своему кумиру. Впервые Виктор начал играть в группе еще 13-летним школьником. Это был коллектив «Палата номер 6» во главе с его товарищем по художке Максимом Пашковым. По воспоминаниям Пашкова, Виктор очень любил музыку, но играть на гитаре поначалу совершенно не умел. Скинувшись втроем, ребята купили ему в комиссионном магазине бас-гитару. Они подумали, что на ней научиться играть проще, потому что там всего 4 струны. Третий участник группы стучал в пионерский барабан, и вместе они исполняли хард-рок в стиле Оззи Осборна и Black Sabbath. Ребята взрослели и очень быстро прогрессировали в игре. В конце 70-х годов Виктор познакомился с Алексеем Рыбиным, который играл в любительской группе «Пилигримы». Они стали много общаться и начали играть вместе с Майком Науменко, «Зоопарк», и Андреем Пановым, известным по прозвищу «Свин». На рубеже 70-х и 80-х «Свин» считался главным панком Ленинграда, и у него в квартире стала репетировать новая панк-группа «Автоматические удовлетворители», в которую вошли Виктор Цой и Алексей Рыбин. Благодаря многочисленным квартирникам группа обрела известность и за пределами Ленинграда и стала регулярно ездить в Москву на квартирники Артемия Троицкого. Добираться до Москвы иногда приходилось на собаках, нескольких электричках с пересадками. И во время одной из таких поездок поющего в вагоне Цоя заметил Борис Гребенщиков, лидер рок-движения того времени. Гребенщиков пообещал молодому музыканту свою поддержку, а позже познакомил с Андреем Тропило, Сергеем Курехиным и другими известными людьми. Летом 1981 года Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский организовали новую группу под названием «Гарин и гиперболоиды». И уже осенью эта группа стала членом ленинградского рок-клуба. Но вскоре один из основателей, Олег Валинский, ушел служить в армию, а группа сменила свое название на «Лаконичное кино». Обретя новое имя, группа сразу начала работать над записью первого альбома. Покровительство Бориса Гребенщикова и в этом деле сыграло немаловажную роль. Именно он привел Виктора и его команду на студию Андрея Тропила в Дом юного техника, а также поделился недостающими музыкантами из своей группы «Аквариум». Альбом был готов летом 1982 года. Общая продолжительность песен на нем составила 45 минут, что и определило его название — 45. В период работы над альбомом группа сыграла свой первый электрический концерт на фестивале Ленинградского рок-клуба. Причем весь концерт шел под драм-машину, поскольку своего барабанщика у кино пока не было. Осенью того же года группа записала несколько песен с барабанщиком зоопарка на студии Андрея Кускова, включая песни «Весна» и «Последний герой». Но эта запись по неизвестной причине была забракована Цоем и не получила распространения. 19 февраля 1983 года был дан большой совместный концерт групп «Кино» и «Аквариум», на котором были исполнены песни «Электричка», «Алюминиевые огурцы» и «Троллейбус». Тогда же в основной состав группы вошел Юрий Каспарян, а вскоре после этого Алексей Рыбин покинул группу. После репетиции с новым гитаристом был записан альбом «46», который планировался как демозапись будущего альбома «Начальник Камчатки», но потихоньку стал расползаться среди слушателей как самостоятельный альбом. К сожалению, музыкальную деятельность пришлось ненадолго прервать. В 1983 году над Виктором висел призыв в армию. И чтобы избежать его, певец симулировал попытку суицида и лег на полтора месяца на обследование в психиатрическую больницу. После выписки Цой написал песню «Транквилизатор», а весной 1984 года группа «Кино» выступила на втором фестивале рок-клуба, где была удостоена звания лауреата. Фестиваль открывался композицией «Я объявляю свой дом безъядерной зоной», которая была признана лучшей антивоенной песней. Тогда же, в 1984 году, к группе присоединился Георгий Гурьянов, Густав, в качестве барабанщика, бэк-вокалиста и аранжировщика. Летом этого же года группа «Кино» начала запись альбома «Начальник Камчатки» в студии «Антроп» Андрея Тропила. И вновь на помощь пришел Борис Гребенщиков, к которому присоединился Сергей Курехин. Вскоре был сформирован окончательный, золотой состав группы. Виктор Цой, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и новый участник, бас-гитарист Игорь Тихомиров. В 1985 году в той же студии «Антроп» группа стала работать над альбомом «Ночь», но дело продвигалось медленно. Музыканты хотели найти новое звучание и приемы игры. Оставив на время работу над этим альбомом, Виктор Цой перешел в студию Алексея Вишни и быстро, за неделю с небольшим, написал альбом «Это не любовь». «Ночь» вышла чуть позже, в январе 86-го, и в нее вошли знаменитые песни «Видели ночь» и «Мама анархия». С подачи Андрея Тропила поклонники любя называли этот альбом «музыкой подворотен», музыкой, которую играет шпана. В этом же 86-м году началась работа над альбомом «Группа крови». Американская подруга музыкантов, известная рок-энтузиастка Джоанна Стингрей, привезла в Ленинград домашнюю четырехканальную портативную студию Yamaha MT-44, и музыканты прочно обосновались у Густава дома. Здесь вся группа, по словам Артемия Троицкого, тусовалась, репетировала, рисовала картины и время от времени слушала и записывала новые песни. В 1987 году альбом «Группа крови» вышел в свет, и на группу обрушилось широкое признание и настоящая слава. На волне популярности, отыграв знаменитый совместный концерт с «Аквариумом» и «Алисой» в ДК «МИИТ» в Москве, музыканты кино отправились в триумфальные гастроли по городам России, Белоруссии и Украины. В конце 1988 года был записан альбом «Звезда по имени Солнце», а в 1989 группа приобрела нового продюсера – Юрия Айзеншписа. Мне нравилось его творчество, нравилось своей искренностью, своей энергетикой. И с первых же минут общения понравился сам автор. Спокойный, обстоятельный, доброжелательный, вспоминал Айзеншпис. Новый продюсер стал организовывать многочисленные выступления и съемки на телевидении. Популярность кино быстро обрела всесоюзный масштаб. Началась молодежная киномания. Альбом «Последний герой» был записан в 1989 году уже во Франции. 24 июня 1990 года состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» на стадионе «Лужники» в Москве, где в честь этого события впервые после Олимпиады 80 был зажжен олимпийский огонь. После этого Цой и Каспарян закрылись ото всех на даче под Юрмалой и стали работать над новым «Последним альбомом». Он вышел уже после смерти Виктора Цоя и получил неофициальное название «Черный альбом». Также Цой снимался и в кино. Дебютной его работой стала роль в дипломном фильме Сергея Лысенко «Конец каникул», снятом в 1986 году. Этот фильм состоит из 4 клипов группы «Кино», связанных между собой повествованием с другим сюжетом, в котором Виктор также сыграл одну из главных ролей. После фильма «Конец каникул» в 1986 году Цой снялся в фильме «Яха» режиссера Рашида Нугманова, короткометражной неигровой картине о ленинградском роке и его отцах. В 1987 году музыкант принял участие в съемках культовой картины «Асса» режиссера Сергея Соловьева, в которой был задействован блестящий актерский состав: Станислав Говорухин, Татьяна Друбич, Сергей Бугаев, Александр Баширов, Александр Домогаров и другие. И хотя роль Виктора в этом фильме была невелика и прозвучала всего одна его песня, многие люди узнали и полюбили его именно после этого исполнения. А песня «Перемен» стала неофициальным гимном перестройки. Вершиной актерской карьеры Цоя можно считать главную роль в полнометражном художественном фильме Рашида Нугманова «Игла» с участием Петра Мамонова. Фильм снимался в Алма-Ате, и ради съемок группе «Кино» пришлось на время прервать концертную деятельность. И эта жертва не была напрасной. Фильм получил несколько призов на престижных кинофестивалях, стал одним из лидеров проката, а Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года по результатам опроса журнала «Советский экран». Если говорить о личной жизни, Виктор Цой был спокойным по характеру, но довольно замкнутой и отстраненной личностью. По воспоминаниям друзей, он был человеком абсолютно неброским, не умеющим себя подать, даже стеснительным в компании. 5 марта 1982 года в гостях у общих приятелей 19-летний Цой познакомился с Марьяной Игоревной Радованской, которой в тот день исполнилось 23 года. В то время Марьяна была далека от музыкальной жизни. Она работала в цирке, заведующей цехами постановочной части, и мечтала поступить в Мухинское училище и получить художественное образование. У нее было несколько знакомых музыкантов, к творчеству которых она относилась прохладно, но Виктор Цой стал счастливым исключением. Позже в своей повести «Точка отчета» Марьяна написала: «Чувство, которое я испытала, услышав его впервые, скорее можно назвать изумлением, а не восторгом. Не ожидала я от 19-летнего Цоя такой прыти». Девушка полюбила Виктора и всерьез увлеклась его музыкой. Вскоре бросила цирк и стала администратором группы «Кино», надежным помощником и соратником музыкантов. В феврале 1984 года Марьяна и Виктор поженились. На их свадьбе гуляли практически все известные рок-исполнители того времени: Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Александр Титов, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и многие другие. «В нашу несчастную квартиру набилось человек 100», — вспоминала Марьяна. 5 августа 1985 года родился единственный ребенок Виктора Цоя, сын Александр. В 1987 году пара разошлась, но официально развод не был оформлен. Последний период жизни Виктор прожил в Москве с переводчицей и киноведом Натальей Разлоговой, которая после его смерти повторно вышла замуж и уехала в США. Наталья была не только последней любовью Виктора, но и его хорошим и верным другом. Кинокритик и эстет, она серьезно повлияла и на внешний образ Цоя. По словам Юрия Айзеншписа, он превратился из голодного и злого в вальяжного и загадочного. Чтобы иметь официальное место работы, как это требовалось в СССР, и избежать уголовного преследования за тунеядство, Виктору Цою, как и многим другим людям, связанным с неформальным искусством, приходилось искать себе какую-нибудь не слишком обременительную должность. Например, летом 86-го Виктор был уборщиком в бане на проспекте Ветеранов, где ему нужно было мыть помещение, окатывая водой из бронспойта. Работа занимала всего 1 час в сутки, но этот час приходился на вечер, когда музыкальная жизнь была в самом разгаре, и это было неудобно. Осенью того же года Сергей Фирсов пригласил Цоя поработать кочегаром в котельной «Камчатка», где они оба и проводили время вплоть до 88 года. В этой знаменитой котельной в разное время работали и другие известные музыканты. Александр Башлачев, Святослав Задерий, Александр Машнин и так далее. Здесь же проходили тусовки и неофициальные концерты. Нужно было только время от времени подкидывать уголь в топку, а в остальном кочегар мог чувствовать себя, по словам самого Цоя, совершенно свободным. Сейчас в этой котельной устроен клуб-музей Виктора Цоя. Музыкант погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут. Это произошло на трассе близ поселка Кестерциемс в Латвии, недалеко от той дачи, где они с Каспаряном работали над альбомом. По официальной версии, Виктор заснул за рулем, и его темно-синий «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». Похороны состоялись 19 августа в Ленинграде среди многотысячной толпы поклонников. Смерть Виктора Цоя вызвала настоящий шок и волну самоубийств среди фанатов кино. Песни его остаются популярны и востребованы по сей день, и он навсегда останется одним из столпов русского рока. После смерти музыканта было выпущено около 10 кинофильмов с использованием ранее снятых материалов о Викторе Цое и группе «Кино», самыми известными из которых стали «Последний герой» Алексея Учителя и «Цой. Кино» Натальи Разлоговой и Евгения Лисовского. В июне 2018 года также состоялась премьера художественного фильма Кирилла Серебренникова «Лето» о молодости Цоя. При этом в августе 2017 года съемки были заморожены из-за дела о хищении Серебренниковым бюджетных средств. Виктору Цою установлено несколько памятников. На шоссе Слока-Талси на месте его гибели, у железнодорожного вокзала в городе Акуловка Новгородской области. Ранее этот памятник стоял на Невском проспекте во дворе у кинотеатра «Аврора», а затем внутри самого кинотеатра. Памятник барельеф у котельной «Камчатка» и памятник в Барнауле. В 2017 году был установлен новый памятник в Караганде. Ожидают также установки памятника в Вильнюсе, Санкт-Петербурге и Москве. Впрочем, в столице в Кривоарбатском переулке существует стихийная памятная стена с фотографиями Цоя, многочисленными надписями «Цой жив» и цитатами из его песен. Аналогичные стены существуют и в городе Днепр, ранее Днепропетровск, в Днепропетровской области, а также в Минске и Могилеве. В честь Виктора Цоя названы улицы в 4 населенных пунктах России, а также 2 сквера в Санкт-Петербурге и Красноярске. Кроме того, его именем назван астероид номер 2740. Вот такое кино, друзья. А далее мы послушаем музыкальную композицию в исполнении Виктора Цоя. И на этом я с вами прощаюсь, друзья. Спасибо за внимание. Оставайтесь в компании «Радио ВОС». Пока-пока.

0: необыкновенные истории.
1: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим по ДД вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цендема Бойко, а в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов-ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
3: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также «Светлана» — это «Свет», «Вахрушева» — это «Земля». В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями именно финансирования, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции и создали свою брендированную продукцию, как подарочную мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
2: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
3: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием, благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений, также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
2: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
3: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях. И бывают, к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи. были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись, и мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его, до сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения, мы стараемся откликнуться, да, для всех.
2: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
3: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Ну, в итоге оно и пошло-пошло и поехало, занималась. Пока училась 11 лет и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований. Это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
2: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
3: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми, инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
2: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
3: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
2: Да.
3: Это спорт руками. А кикбоксинг — это и ногами, и руками. Так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
2: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала. Ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
3: Да, да, ну очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу. И вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
2: Чтобы не давили, да?
3: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
2: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
3: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на пятерку.
2: А какие самые большие были достижения у Светланы?
3: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила первое место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
2: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
3: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате. Иванов Павел. С него мы начали, так скажем. Он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренер уже менялись. Еще два тренера были. Ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот. Ну, это уже ее личные там все вот эти моменты. Ее, конечно, этот вопрос было бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно кого она ценит. Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся. Выезжаем на сборы. Летние у нас происходят на 2 недели. С 1 по 15 августа у нас сейчас практикуются сборы.
2: Это ежегодные, да?
3: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещения, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
2: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас? Или...
3: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командно, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
2: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
3: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... Ну, у каждого спорта свои, как бы, да, занятия.
2: Да,
3: бассейн,
2: да.
3: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика.

0: какая за эти мероприятия?
1: Ну, плата каждый год разная. У нас вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей. Остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
0: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
1: Дорога, да, добирались все каждые.
0: Тоже за свой счет?
1: За свой счет. Автобус. Если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
0: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
1: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание, желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
0: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
1: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей России практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
0: А скажите, пожалуйста, вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
1: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие. Чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё, и начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
0: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
1: Да, конечно, конечно, поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово. Очень ценный проект, хороший.
0: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
1: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодичные зимой, и весной, и осенью разных спортсменов разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться.

0: Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты, получали мы гранты от правительства. И всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают нас, знают, поэтому вот следующие как бы наши планы создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккола, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккола, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждали новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пулпуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Я слушала музыку, грусти полна. Я пению жадно внимала. Сама я не пела, была я больна. Я только других умоляла. Подумайте, я уезжаю зарей. О, пойте же, пойте, играйте. Ни музыки я не услышу такой, ни песни, наслушаться дайте. И чудные звуки лились без конца. Торжественной песней прощальной окончился вечер. Не помню лица, без грусти, без думы печальной. Черты неподвижных, суровых старух утратили холод надменный. И взор, что казалось, навеки потух, светился слезой умиленной. Артисты старались себя превзойти. Не знаю я песни прелестней, той песни молитвы о добром пути, той благословляющей песни. О, как вдохновенно играли они! Как пели и плакали сами, и каждый сказал мне: «Господь вас храни», прощаясь со мной со слезами. Морозно. Дорога бела и гладка, ни тучи на всем небосклоне. Обмерзли усы, борода ямщика, дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу. Хрипит он коней понукая, и кашляют кони его на бегу, глубоко и трудно вздыхая. Обычные виды, былая краса пустынного русского края. Угрюмо шумят строевые леса, гигантские тени бросая. Равнины покрыты алмазным ковром, деревни в снегу потонули. Мелькнул на пригорке помещичий дом, церковные главы блеснули. В Казани я сделала первый привал, на жестком диване уснула, из окон гостиницы видела бал. И, каясь, глубоко вздохнула. Я вспомнила, час или два с небольшим осталось до Нового года. Счастливые люди, как весело им. У них и покой, и свобода, танцуют, смеются. А мне не знавать веселья, я еду на муки. Не надо бы мысли таких допускать, да молодость, молодость, внуки. Здесь снова пугали меня Трубецкой, что будто ее воротили. Но я не боюсь, позволение со мной. Часы уже 10 пробили, пора, я оделась. Готов ли ямщик? «Княгиня, вам лучше дождаться рассвета», — заметил смотритель-старик. Метель начала подниматься. «Ах, то ли придется еще испытать. Поеду. Скорей, ради бога!» Звенит колокольчик. Низги не видать. Что дальше, то хуже дорога. Поталкивать начало сильно в бока. Какими-то едем грядами. Не вижу я даже спины ямщика. Бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя. Шарахнулась тройка и стала. Ямщик мой заохал, докладывал я. Пождать бы, дорога пропала. Послала дорогу искать ямщика. Кибитку рогожей закрыла. Подумала, верно уж полночь близка. Пружинку часов подавила, 12 ударила. Кончился год, и новый успел народиться. Откинув циновку, гляжу я вперед. По-прежнему вьюга крутится. Какое ей дело до наших скорбей, до нашего Нового года? И я равнодушна к тревоге твоей, и к стонам твоим непогода. Своя у меня роковая тоска, и с ней я борюсь одиноко. Поздравила я моего ямщика. Зимовка тут есть недалеко, сказал он. Рассвета дождемся мы в ней. Подъехали мы, разбудили каких-то убогих лесных сторожей, их дымную печь затопили. Рассказывал ужасы житель лесной, да я его сказки забыла. Согрелись мы чаем, пора на покой. Метель все ужаснее выла. Лесник покрестился, ночник погасил, и с помощью пасынка Феди огромных два камня к дверям привалил. Зачем? Одолели медведи. Потом он улегся на голом полу, все скоро уснуло в сторожке. Я думала, думала, лежа в углу на мерзлой жесткой рогожке. Сначала веселые были мечты. Я вспомнила праздники наши, огнями горящую залу, цветы, подарки за здравные чаши и шумные речи и ласки. Кругом все милое, все дорогое. Но где же Сергей? И, подумав о нем, забыла я все остальное. Я живо вскочила, как только ямщик, продрогший в окно, постучался. Чуть свет на дорогу нас вывел лесник, но деньги принять отказался. Не надо, родная, Бог вас защити. Дороги-то дальше опасны. Крепчали морозы по мере пути и сделались скоро ужасны. Совсем я закрыла кибитку мою, и темно, и страшная скука. Что делать? Стихи вспоминаю, пою. Когда-нибудь кончится мука. Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет, и путь мой заносит метели, а все-таки я подвигаюсь вперед. Так ехала я 3 недели. Однажды, заслышав какой-то садом, циновку мою я открыла, взглянула. Мы едем обширным селом. Мне сразу глаза ослепило, пылали костры по дороге моей. Тут были крестьяне, крестьянки, солдаты и целый табун лошадей. «Здесь станция. Ждут серебрянки», — сказал мой ямщик. «Мы увидим ее. Она, чай, идет недалече». Сибирь высылала богатство свое. Я рада была этой встрече. Дождусь серебрянки, авось что-нибудь о муже, о наших узнаю. При ней офицер из Нерчинска их путь. В харчевне сижу, поджидаю. Вошел молодой офицер. Он курил. Он мне не кивнул головою. Он как-то надменно глядел и ходил. И вот я сказала с тоскою: «Вы видели, верно? Известны ли вам те жертвы декабрьского дела? Здоровы они? Каково-то им там? О муже я знать бы хотела». Нахально ко мне повернул он лицо, черты были злы и суровы, и, выпустив изо рту дыму кольцо, сказал: «Несомненно, здоровы, но я их не знаю и знать не хочу. Я мало ли каторжных видел». Как больно мне было, родные. Молчу. Несчастный меня же обидел. Я бросила только презрительный взгляд. С достоинством юноша вышел. У печки тут грелся какой-то солдат. Проклятие мое он услышал. И доброе слово, не варварский смех, нашел в своем сердце солдатском. «Здоровы», — сказал он, — «я видел их всех. Живут в руднике Благодатском». Но тут возвратился надменный герой. Поспешно ушла я в кибитку. «Спасибо, солдатик, спасибо, родной. Недаром я вынесла пытку». В Иркутске проделали то же со мной, чем там Трубецкую терзали. Байкал, переправа и холод такой, что слезы в глазах замерзали. Потом я рассталась с кибиткой моей. Пропала санная дорога. Мне жаль ее было. Я плакала в ней и думала, думала много. Дорога без снегу, в телеге. Сперва телега меня занимала, но вскоре потом, ни жива, ни мертва, я прелесть телеги узнала. Узнала и голод на этом пути. К несчастью, мне не сказали, что тут ничего невозможно найти. Тут почту бурята держали. Говядину вялят на солнце они, да греются чаем кирпичным. И тут еще с салом. Господь сохрани, попробовать вам непривычным. Зато под Нерчинском мне задали бал. Какой-то купец староватый в Иркутске заметил меня, обогнал и в честь мою праздник богатый устроил. Спасибо.
1: Я рад была и вкусным пельменем, и бане, а праздник, как мертвая, вся проспала в гостиной его на диване. Не знала я, что впереди меня ждет. Я утром в Нерчинск прискакала, не верю глазам. Трубецкая идет. Догнала тебя я, догнала. Они в Благодатске. Я бросилась к ней, счастливые слезы роняя. В 12 только верстах мой Сергей и Катя со мной, Трубецкая. Кто знал одиночество в дальнем пути, чьи спутники горе да вьюга, кому провидением дано обрести в пустыне негаданно друга, тот нашу взаимную радость поймет. Устала, устала я, Маша. Не плачь, моя бедная Катя. Спасет нас дружба и молодость наша. Нас жребий один неразрывно связал. Судьба нас равно обманула. И тот же поток твое счастье умчал, в котором мое потонуло. Пойдем же мы об руку трудным путем, как шли зеленеющим лугом, и обе достойно свой крест понесем, и будем мы сильны друг другом. Чиста наша жертва, мы все отдаем избранникам нашим и Богу. И верю я, мы невредимо пройдем всю трудную нашу дорогу. Природа устала с собой воевать. День ясный, морозный и тихий. Снега под Нерчинском явились опять. В санях покатили мы лихо. О ссыльных рассказывал русский ямщик. Он знал их фамилии даже. На этих конях я возил их в рудник. Да только в другом экипаже. Должно быть, дорога легка им была. Шутили, смешили друг дружку. На завтрак ватрушку мне мать испекла, так я подарил им ватрушку. 2 гривенные дали, я брать не хотел. Возьми, паренек, пригодится. Болтая, он живо в село прилетел. Ну, барыни, где становиться? Вези нас к начальнику прямо во строк. Эй, други, не дайте в обиду. Начальник был тучен и, кажется, строг. Спросил, по какому мы виду. В Иркутске читали инструкцию нам и выслать в Нерчинск обещали. Застряла, застряла голубушка там. Вот копия, нам ее дали. Что копия? С ней попадешься впросак. Вот царское вам позволение. Не знал по-французски упрямый чудак, не верил нам, смех и мучение. Вы видите подпись царя, Николай. Да подписи нет ему дела, ему из Нерчинска бумагу подай. Поехать за ней я хотела, но он объявил, что отправится сам и к утру бумагу добудет. Да точно ли? Честное слово, а вам полезнее выспаться будет». И мы добрались до какой-то избы, о завтрашнем утре мечтая. С оконцем из слюды, низка без трубы, была наша хата такая, что я головою касалась стены, а в дверь упиралась ногами. Но мелочи эти нам были смешны, не то уж случалось с нами. Мы вместе, теперь бы легко я снесла и самые трудные муки. Проснулась я рано, а Катя спала, прошла по деревне от скуки. Избушки такие ж, как наша, числом до сотни во враге торчали. А вот и кирпичный с решетками дом. При нем часовые стояли. Не здесь ли преступники? Здесь, да ушли. Куда? На работу вестим. Какие-то дети меня повели. Бежали мы все нестерпимо. Хотелось мне мужа увидеть скорей. Он близко, он шел тут недавно. Вы видите их? Я спросила детей. Да, видим, поют они славно. Вот дверца, гляди же, пойдем мы теперь. Прощай, убежали ребята. И словно под землю ведущую дверь увидела я. И солдата. Сурово смотрел часовой. Наголо, В руке его сабля сверкала. Не золото, внуки, и здесь помогло. Хоть золото я предлагала. Быть может, вам хочется дальше читать, да просится слово из груди. Помедлим немного. Хочу я сказать спасибо вам, русские люди, в дороге, в изгнании, где я ни была, все трудное каторги время. Народ, я бодрее с тобою несла мое непосильное бремя. Ты любишь несчастного, русский народ, страдания нас породнили. Вас в каторге самый закон не спасет, на родине мне говорили. Но добрых людей я встречала и там, на крайней ступени падения. Умели по-своему выразить нам преступники дань уважения. Меня с неразлучной Катей моей довольной улыбкой встречали. Вы, ангелы наши, за наших мужей уроки они исполняли. Не раз мне украдкой давал из полы картофель голодник клеменный. Покушай, горячий сейчас из золы. Хорош был картофель печеный, но грудь и теперь занывает с тоски, когда я о нем вспоминаю. Примите мой низкий поклон, бедняки. Спасибо вам всем посылаю. Спасибо. Считали свой труд ни во что для нас эти люди простые, но горечи в чашу не подлил никто, никто из народа, родные. Рыданием моим часовой уступил, как Бога его я просила. Светильник рот факела он засветил, в какой-то подвал я вступила и долго спускалась все ниже. Потом пошла я глухим коридором, уступами шел он, темно было в нем и душно, где плесень узором лежала, где тихо струилась вода и лужами к низу стекала. Я слышала шорох, земля иногда комками со стен упадала. Я видела страшные ямы в стенах. Казалось, такие же дороги от них начинались. Забыла я страх. Проворно несли меня ноги. И вдруг я услышала крики. «Куда? Куда вы? Убиться хотите? Ходить не позволено дамам туда. Вернитесь скорей! Погодите! Беда моя!» Видно, дежурный пришел. Его часовой так боялся. Кричал он так грозно, так голос был зол. Шум скорых шагов приближался. Что делать? Я факел задула. Вперед в потьмах наугад побежала. Господь, коли хочет, везде проведет. Не знаю, как я не упала, как голову я не оставила там. Судьба берегла меня. Мимо ужасных расселин, провалов и ям Бог вывел меня невредимо. Я скоро увидела свет впереди. Там звездочка словно светилась, и вылетел радостный крик из груди. Огонь! Я крестом осенилась. Я сбросила шубу, бегу на огонь. Как Бог уберег во мне душу! Попавший в трясину испуганный конь так рвется, завидевши сушу. И стало, родные, светлей и светлей. Увидел я возвышение, какая-то площадь и тени на ней. Чу, молот, работа, движение. Там люди, увидят ли только они? Фигуры отчетливее стали. Вот ближе, сильнее замелькали огни. Должно быть, меня увидали. И кто-то, стоявший на самом краю, воскликнул: «Не ангел ли Божий? Смотрите, смотрите! Ведь мы не в раю, проклятая шахта, похожей на ад!» Говорили другие, смеясь, и быстро на край выбегали. И я приближалась поспешно, дивясь. Недвижно они ожидали. «Волконская!» Вдруг закричал Трубецкой. Узнал я голос. Спустили мне лестницу. Я поднялась стрелой. Все люди знакомые были. Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисовы, князь Оболенский. Потом...
0: Проказники, внуки. Сегодня они... С прогулки опять воротились. Нам, бабушка, скучно в ненастные дни, когда мы в портретной садились, и ты начинала рассказывать, нам так весело было. Родная, еще что-нибудь расскажи. По углам уселись, но их прогнала я. Успеете слушать. Рассказов моих достанет на целые томы. Но вы еще глупый. Узнаете их, как будете с жизнью знакомы. Я все рассказала, доступное вам по вашим ребяческим летам. Идите гулять по полям, по лугам. Идите же, пользуйтесь летом. И вот, не желая остаться в долгу у внуков, пишу я записки. Для них я портреты людей берегу, которые были мне близки. Я им завещаю альбом. И цветы с могилой сестры Муравьевой, коллекцию бабочек, флору читы и виды страны той суровой. Я им завещаю железный браслет, пускай берегут его свято. В подарок жене его выковал дед из собственной цепи когда-то. Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. Любимая дочь я была у семьи. Наш род был богатый и древний, но пуще отец мой возвысил его. Заманчивей славы героя, дороже отчизны не знал ничего, боец, не любивший покоя. Творя чудеса, 19 лет он был полковым командиром. Он мужеством добыл и лавры побед, и почести, чтимые миром. Воинская слава его началась персидским и шведским походом, но память о нем нераздельно слилась с великим 12-м годом. Тут жизнь его долгим сражением была. Походы мы с ним разделяли, и в месяц иной не запомним числа, когда б за него не дрожали. Войной озабочен, в семействе своем отец ни во что не мешался. Но крут был порою, почти божеством он матери нашей казался. И сам он глубоко привязан был к ней. Отца мы любили в герои. Окончив походы в усадьбе своей, он медленно гас на покое. Записки свои приводил он к концу. Читал он газеты, журналы, пиры задавал. Наезжали к отцу седые, как он, генералы, и шли бесконечные споры тогда. Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду? Была я всегда в то время царицею бала. Очей моих томных огонь голубой и черная с синим отливом большая коса и румянец густой на личике смуглом красивом и рост мой высокий и гибкий мой стан и гордая поступь пленяли тогдашних красавцев, гусаров, улан, что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лесть. Отец за меня постарался.
2: Не время ли замуж? Жених уже есть. Он славно под Лейпцигом дрался. Его полюбил государь наш отец и дал ему чин генерала. Постарше тебя, а собой молодец. Волконский. Его ты видала на царском смотру. И у нас он бывал. По парку с тобой все шатался.
1: Да, помню, высокий такой генерал.
2: Он самый.
1: Старик засмеялся. Отец, он так мало со мной говорил, заметила я, покраснела.
2: Ты будешь с ним счастлива.
1: Круто решил старик, возражать я не смела. Прошло 2 недели, и я под венцом с Сергеем Волконским стояла. Немного я знала его женихом, немного и мужем узнала. Так мало мы жили под кровлей одной, так редко друг друга видали. По дальним селениям На зимний постой бригаду его разбросали. Ее объезжал беспрестанно Сергей. А я между тем расхворалась. В Одессе потом, по совету врачей, я целое лето купалась. Зимой он приехал за мною туда. С неделю я с ним отдохнула при главной квартире. И снова беда. Однажды я крепко уснула. Вдруг слышу я голос Сергея. В ночи, почти на рассвете то было. Вставай, поскорее найди мне ключи. Камин затопи. Я вскочила. Взглянула, встревоженный, бледен он был. Камин затопила я живо. Из ящиков муж мой бумаги сносил к камину и жег торопливо. Иные прочитывал бегло спеша, иные бросал, не читая. И я помогала Сергею, дрожа и глубже в огонь их толкая. Потом он сказал: «Мы поедем сейчас». Волос моих нежно касаясь. Все скоро уложено было у нас. И утром, ни с кем не прощаясь, мы тронулись в путь. Мы скакали 3 дня. Сергей был угрюм, торопился, довез до отцовской усадьбы меня и тотчас со мною простился. Уехал, что значило бледность его, и все, что в ту ночь совершилось. Зачем не сказал он жене ничего, недоброе что-то случилось. Я долго не знала покоя и сна, сомнения душу терзали. Уехал, уехал, опять я одна. Родные меня утешали. Отец торопливость его объяснял каким-нибудь делом случайным.
2: Куда-нибудь сам император послал его с поручением тайным. Превратности жизни военной ты знаешь. Он скоро вернется домой. Под сердцем залог драгоценный ты носишь. Теперь ты беречься должна. Все кончится ладно, родная. Жена муженька проводила одна, а встретит ребенка, качая.
1: Увы, предсказание его не сбылось. Увидеться с бедной женою и с первенцем сыном отцу довелось не здесь, не под кровлей родною. Как дорого стоил мне первенец мой. 2 месяца я прохворала, измучена телом, убита душой. Я первую няню узнала, спросила о муже, еще не бывал. Писал ли? И писем нет даже. А где мой отец? В Петербург ускакал. А брат мой уехал туда же. Мой муж не приехал, нет даже письма. И брат, и отец ускакали. Сказала я матушке: еду сама. Довольно, довольно мы ждали. Стояла весна. По разливам речным пришлось черепахой тащиться. Доехала я чуть живая опять. Где муж мой? Отца я спросила. В Молдавию муж твой ушел воевать. Не пишет он. Глянул уныло, и вышел отец. Недоволен был брат. Прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, заботливо что-то скрывая. Ссылаясь на то, что мне нужен покой, ко мне никого не пускали. Меня окружили какой-то стеной. Мне даже газет не давали. Я вспомнила много у мужа родных. Пишу, отвечать умоляю. Проходят недели ни слова от них. Я плачу, я силы теряю. Нет чувства мучительней тайной грозы. Я клятвой отца уверяла, что я не пролью ни единой слезы. И он, и кругом все молчало. Любя меня, мучил мой бедный отец. Жалея, удваивал горе. Узнала. Узнала я все, наконец. Прочла я в самом приговоре, что был заговорщиком бедный Сергей. Стояли они настороже, готовя войска к низвержению властей. В вину ему ставилось тоже, что он... Закружилась моя голова. Я верить глазам не хотела. Ужели... В уме не вязались слова «Сергей» и «бесчестное дело». Я помню, 100 раз я прочла приговор, вникая в слова роковые. К отцу побежала. С отцом разговор меня успокоил, родные. С души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила. Зачем он жене ничего не сказал? Подумав, и то я простила. Как мог он болтать? Я была молода. Когда же он со мной расставался, я сына под сердцем носила тогда. За мать и дитя он боялся. Так думала я. Пусть беда велика, не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. Всю ночь я горела, мечтая о том, как буду лелеять Сергея. Под утро глубоким крепительным сном уснула и встала бодрее. Поправилось скоро здоровье мое. Приятельницу я повидала. Нашла я сестру, расспросила ее и горького много узнала. Несчастные люди. Все время Сергей, сказала сестра, содержался в тюрьме. Не видал ни родных, ни друзей. Вчера только с ним повидался отец. Повидаться с ним можешь и ты. Когда приговор прочитали, одели их в рубище, сняли кресты, но право свидания им дали. Подробности ряд пропустила я тут, оставив следы роковые. До ныне омщения они вопиют. Не знайте их лучше, родные. Я в крепость поехала к мужу с сестрой. Пришли мы сперва к генералу. Потом нас привел генерал пожилой в обширную мрачную залу. Дождитесь, княгиня, мы будем сейчас. Раскланившись вежливо с нами, он вышел. С дверей не спускала я глаз. Минуты казались часами. Шаги постепенно смолкали вдали. За ними я мыслью летела. Мне чудилось. Связку ключей принесли. И ржавая дверь заскрипела. В угрюмой каморке с железным окном измученный узник томился. Жена к вам приехала. Бледное лицом он весь задрожал, оживился. Жена. Коридором он быстро бежал, довериться слуху не смея. Вот он, громогласно сказал генерал. И я увидала Сергея. Недаром над ним пронеслась гроза. Морщины на лбу появились. Лицо было мертвенно-бледно. Глаза не так уже ярко светились. Но больше в них было, чем в прежние дни, той тихой знакомой печали. С минуту пытливо смотрели они, и радостью вдруг заблистали. Казалось, он в душу мою заглянул. Я, горько припав к его груди, рыдала. Он обнял меня и шепнул: «Здесь есть посторонние люди». Потом он сказал, что полезно ему узнать добродетель смирения, что, впрочем, легко переносит тюрьму, и несколько слов ободрения прибавил. По комнате важно шагал свидетель. Нам было неловко. Сергей на одежду свою показал. «Поздравь меня, Маша, с обновкой». И тихо прибавил: «Пойми и прости». Глаза засверкали слезою, но тут соглядатый успел подойти. Он низко поник головою. Я громко сказала: «Да, я не ждала найти тебя в этой одежде». И тихо шепнула: «Я все поняла. Люблю тебя больше, чем прежде». «Что делать? И в каторге буду я жить, покуда мне жить не наскучит. Ты жив, ты здоров. Так о чем же тужить? Ведь каторга нас не разлучит». «Так вот ты какая!» — Сергей говорил. Лицо его весело было. Он вынул платок, на окно положил. И рядом я свой положила. Потом, расставаясь с Сергеем, платок взяла я, мой мужу остался. Нам после годичной разлуки часок свидания короток казался. Но что ж было делать? Наш срок миновал. Пришлось бы другим дожидаться. В карету меня подсадил генерал. Счастливо желал оставаться. Великую радость нашла я в платке. Целуя его, увидала я несколько слов на одном уголке. Вот что я, дрожа, прочитала: «Мой друг, ты свободна, пойми, не пеняй. Душевно я добр и желаю жену мою видеть такой же. Прощай. Малютке поклон посылаю». Была в Петербурге большая родня у мужа, все знает, да какая. Я ездила к ним, волновалась 3 дня, Сергея спасти умоляя. Отец говорил: «Что ты мучишься, дочь? Я все испытал, бесполезно». И правда, они уж пытались помочь, моля императора слезно, но просьбы до сердца его не дошли. Я с мужем еще повидалась, и время приспело. Его увезли. Как только одна я осталась, я тотчас послышала в сердце моем, что надо и мне торопиться. Мне душен казался родительский дом, и стала я к мужу проситься. Теперь расскажу вам подробно, друзья, мою роковую победу. Вся дружно и грозно восстала семья, когда я сказала: «Я еду». Не знаю, как мне удалось устоять, чего натерпелась я, Боже. Была из-под Киева вызвана мать, и братья приехали тоже. Отец образумить меня приказал. Они убеждали, просили, но волю мою сам Господь подкреплял. Их речи ее не сломили. А много и горько поплакать пришлось. Когда собрались мы к обеду, отец мимоходом мне бросил вопрос: «На что ты решилась?» «Я еду». Отец промолчал. Промолчала семья. Я вечером горько всплакнула. Качая ребенка, задумалась я. Вдруг входит отец. Я вздрогнула. Ждала я грозы. Но печален и тих, сказал он сердечно и кротко:
2: «За что обижаешь ты кровных родных? Что будет с несчастным сироткой? Что будет с тобою, голубка моя? Там нужно не женскую силу. Напрасна великая жертва твоя. Найдешь ты там только могилу».
1: И ждал он ответа, и взгляд мой ловил, лаская меня и целуя.
2: «Я сам виноват, я тебя погубил»,
1: воскликнул он вдруг, негодуя.
2: «Где был мой рассудок? Где были глаза? Уж знала вся армия наша».
1: И рвал он седые свои волоса.
2: «Прости, не казни меня, Маша, останься».
1: И снова молил горячо: «Бог знает, как я устояла». Припав головою к нему на плечо, «Поеду», я тихо сказала.
2: «Посмотрим».
1: И вдруг распрямился старик, глаза его гневом сверкали.
2: «Одно повторяет твой глупый язык. Поеду. Сказать не пора ли, куда и зачем? Ты подумай сперва. Не знаешь сама, что болтаешь. Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь и мать, и отца? Или глупы они, что споришь ты с нами, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни. Вперед посмотри, хладнокровней. Подумай. Я завтра увижу с тобой».
1: Ушел он, грозящий и гневный, а я, чуть жива, пред иконой святой упала в истоме душе. «Подумай. Я целую ночь не спала, молилась и плакала много. Я Божию Матерь на помощь звала, совета просила у Бога. Я думать училась. Отец приказал подумать. Нелегкое дело. Давно ли он думал за нас и решал, и жизнь наша мирно летела? Училась я много, на трех языках читала. Заметна была я в парадных гостиных, на светских балах, искусно танцуя и играя. Могла говорить я почти обо всем. Я музыку знала, я пела, я даже отлично скакала верхом, но думать совсем не умела». Старик говорил: «Ты подумай о нас, мы люди тебе не чужие, и мать, и отца, и дитя. Наконец, ты всех безрассудно бросаешь, за что же? Я долг исполняю, отец, за что ты себя обрекаешь на муку? Не буду я мучиться там, здесь ждет меня страшная мука. Да, если останусь послушной вам, меня истерзает разлука. Не знаю покоя ни ночью, ни днем, рыдая над бедным сироткой, все буду я думать о муже моем, да слышать упрек его кроткий. Да, Ежели выбор решить я должна меж мужем и сыном, не более, иду я туда, где я больше нужна, иду я к тому, кто в неволе. Я сына оставлю в семействе родном, он скоро меня позабудет. Пусть дедушка будет малютке отцом, сестра ему матерью будет. Он так еще мал, а когда подрастет и страшную тайну узнает, я верю, он матери чувства поймет и в сердце ее оправдает. Но если останусь я с ним, и потом он тайну узнает и спросит, зачем не пошла ты за бедным отцом, и слово укором не бросит, о, лучше в могилу мне заживо лечь, чем мужа лишить утешения и в будущем сына презрение навлечь. Нет, нет, не хочу я презрения. А может случиться, подумать боюсь, я первого мужа забуду, условиям новой семьи подчинюсь, и сыну не матерью буду, а мачехой лютой. Горю со стыда, прости меня, бедный изгнанник, тебя позабыть никогда, никогда, ты сердце единый избранник. Отец, ты не знаешь, как дорог он мне, его ты не знаешь. Сначала в блестящем наряде на гордом коне его пред полком я видала. О подвигах жизни его боевой, рассказы товарищей боя я слушала жадно, и всею душой я в нем полюбила героя. Позднее я в нем полюбила отца малютки, разлука тянулась меж тем без конца.

людей туда, где смертельные сражения. Не верю, чтоб дочери бедной своей ты сам не одобрил решение. В 3 дня я в далекий мой путь собралась. Все ценное я заложила, надежную шубой, бельем запаслась, простую кибитку купила. Родные смотрели на сборы мои, загадочно как-то вздыхая. Отъезду не верил никто из семьи. Последнюю ночь провела я с ребенком. С рассветом спокойно и крепко заснуло дитя, и щечки его заолели. С любимого личика глаз не сводя, молясь у его колыбели, я встретила утро. Я вмиг собралась, сестру заклинала я снова быть матерью сыну. Сестра поклялась, кибитка была уж готова. Сурово молчали родные мои, прощание было немое. Я думала, я умерла для семьи. Все милое, все дорогое теряю, нет счета печальных потерь. Мать как-то спокойно сидела, казалось, не веря еще и теперь, чтоб дочка уехать посмела. И каждый с вопросом смотрел на отца. Сидел он поодаль понуро, не молвил словечко, не поднял лица, оно было бледно и хмуро. Последние вещи в кибитку снесли, я плакала, бодрость теряя, минуты мучительно медленно шли. Сестру, наконец, обняла я, и мать обняла. «Ну, Господь вас храни», — сказала я братьев целуя. Отцу подражая, молчали они. Старик поднялся, негодуя. По сжатым губам, по морщинам чела ходили зловещие тени. Я молча ему образок подала и стала пред ним на колени. «Я еду. Хоть слово, отец. Прости свою дочь ради Бога». Старик на меня поглядел, наконец, задумчиво, пристально, строго, и руки с угрозой подняв надо мной, чуть слышно сказал, я дрожала: «Смотри, через год возвращайся домой, не то прокляну». Я упала. В декабрьский мороз я с домом отцовским рассталась и мчалась без отдыху слишком 3 дня. Меня быстрота увлекала, она была лучшим врачом для меня. Я скоро в Москву прискакала к сестре Зинаиде. Мила и умна была молодая княгиня, как музыку знала, как пела она. Искусство ей было святыня. Она нам оставила книгу новелл, исполненных грацией нежной. Поэт Веневитинов станции пел, влюбленный в нее безнадежно. В Италии год Зинаида жила, и к нам, по сказанию поэта, цвет южного неба в очах принесла. Царица московского света, она не чуждалась артистов. Житье им было у Зины в гостиной. Они уважали, любили ее, и северной звали Коринной. И вечером весть, что приехала я, в Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья внимание Москвы занимали. Едва огласилось решение суда, всем было неловко и жутко. В салонах Москвы повторялась тогда одна ростопчинская шутка. В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать. В сапожнике, что ли, захотела. И сделалась я героинею дня. Не только артисты, поэты, вся двинулась знатная наша родня. Парадные цугом кареты гремели, напудрив свои парики, Потемкину ровня по летам явились былые тузы старики с отменно учтивым приветом. Старушки стацдамы былого двора в объятия меня заключали. Какое геройство, какая пора! И в такт головами качали. Ну, словом, что было в Москве повидней, что в ней мимоездом гостило, все вечером съехалось к Зине моей. Артистов тут множество было, писателей группа любимых тогда со мной дружелюбно простила.

Тут были Адоевский, Вяземский. Был поэт вдохновенный и милый, поклонник кузины, что рано почил безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был, я узнала его. Он другом был нашего детства. В Юрзуфе он жил у отца моего. В ту пору проказ и кокетство. Смеялись, болтали, мы бегали с ним, бросали друг друга цветами. Все наше семейство поехало в Крым, и Пушкин отправился с нами. Мы ехали весело. Вот, наконец, и горы, и Черное море. Велел постоять экипажем отец. Гуляли мы тут на просторе. Тогда уже был мне 16-й год. Гибка, высока не по летам. Покинув семью, я стрелою вперед умчалась с курчавым поэтом. Без шляпы, с распущенной длинной косой, полуденным солнцем палима, я к морю летела, и был предо мной вид южного берега Крыма. Я радостным взором глядела кругом, я прыгала, с морем играла. Когда удалялся прилив, я бегом до самой воды добегала. Когда же прилив возвращался опять, и волны грядой подступали, от них я спешила назад убежать, а волны меня настигали. И Пушкин смотрел и смеялся, что я ботинки мои промочила. «Молчите, идет гувернантка моя», — сказала я строго. Я скрыла, что ноги промокли. Потом я прочла в Онегине чудные строки. Я вспыхнула вся, я довольна была. Теперь я стара, так далеки те красные дни. Я не буду скрывать, что Пушкин в то время казался влюбленным в меня. Но, по правде сказать, в кого он тогда не влюблялся? Но, думаю, он не любил никого тогда, кроме музы. Едва ли не больше любви занимали его волнение ее и печали. Печальна была наша встреча. Поэт подавлен был истинным горем. Припомнил он игры ребяческих лет в далеком Юрзуфе над морем, покинув привычный насмешливый тон, с любовью, с тоской бесконечной, с участием брата напутствовал он подругу той жизни беспечной.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня на связи с нами практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова. Здравствуйте, Камила.
3: Добрый день.
2: Добрый день. На прошлой передаче мы с вами говорили про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, какие у них есть проблемы, конфликты, из-за чего это может происходить. А на этой передаче хотелось бы поговорить о такой проблеме, как невозможность вступить в отношения или какие-то страхи, которые не дают людям найти свою пару и начать отношения.
3: Очень хорошая тема и очень, кстати, распространенная. Причин подобных ситуаций может быть очень много, начиная от, допустим, убежденности человека в том, что он в целом не может, да, вступить, хотя, как известно, у нас не бывает «не могу», бывает только «не хочу». Нет такого человека, которому было бы невозможно вступить в отношения. Так или иначе, мы все достойны счастья, и каждый человек может свое счастье найти, в том числе и в отношениях. Какие причины могут быть подобных ситуаций, когда человек не может найти себе партнера? Ну, во-первых, это отсылка вот сразу к нашим прошлой беседе. Это идеализация, да, когда мы ставим огромное количество критериев для партнера. Я недавно видела одну телепередачу, очень любопытную, и девушка там поставила около 40 критериев к своему будущему партнеру и в конце еще добавила: вот такого человека я полюблю. Но, как я уже говорила, скорее всего, наша любовь не настолько рациональна, как нам кажется, да, и такое большое количество критериев может говорить о том, что человек действительно не хочет вступать в отношения, изначально не хочет. Ведь зачем ему нужно было ставить так много препятствий на пути к этим отношениям? Ведь критерии — это тоже препятствие, идеализация — это большое препятствие. Ведь каждый из нас, я думаю, прекрасно понимает, что идеальных партнеров не существует. И в целом я убеждена в том, что вообще не имеет значения, какой человек по характеру, темпераменту, как он выглядит. Если два взрослых человека без желания какой-то инфантильной жизни, без критикующей такой части, родительской части, да, если мы будем говорить языком эго-состояния родители, взрослый ребенок, может вступить в здоровые отношения, даже если они могут совершенно не совпадать по характеру, либо не совпадать по каким-то ценностям. В целом это реально, если это действительно два взрослых, уверенных в себе человека, у которых есть свои идеи, свои желания, свои цели, которые не завязаны на партнере, да, то есть у них могут быть и общие цели, но у каждого по отдельности свои какие-то цели, свои какие-то мечты, связанные только с ним. Еще одной причиной, по которой люди не могут найти хороших отношений, является огромное количество страхов. Ко мне очень часто обращаются люди, особенности это девушки, которые говорят: вот я вроде как бы хочу вступить в отношения, я хочу семью, вот мне уже там 20 с хвостиком, 30 с хвостиком лет, но, к сожалению, я не могу найти подходящего партнера и не могу найти такого человека, с которым я действительно согласна была бы построить отношения. Тут, конечно, тоже вопрос критериев будет стоять, но основной проблемой в данной ситуации является наличие огромного количества страха и предубеждений относительно взаимоотношений, да, и брачно-семейных именно. Когда я задаю вопрос: а вот чего ты боишься в отношениях, чего бы ты не хотела в отношениях, и тут начинается огромное количество страхов. Вдруг этот человек будет мне изменять, ведь мужчины все изменяют, да, сразу огромное количество когнитивных искажений тоже появляются. Обязательно он будет изменять, это уже предсказание будущего, а будущее мы читать не умеем, но вот они сильно завязаны с этими мыслями, что обязательно этот человек, вот некоторые мужчины не любят детей, а вдруг он не полюбит нашего ребенка, вот вплоть до таких даже рациональных мыслей могут появляться. И вот эти все страхи, они, конечно, будут тормозить завязывание отношений. Они в любом случае будут влиять, даже если такая девушка встретит подходящего партнера, который будет ее устраивать, все равно эти страхи не будут давать ей покоя, она будет постоянно их раскручивать у себя в голове, ковыряться в этих мыслях и, скорее всего, откажет в отношениях, да, и поэтому с этими страхами мы будем тоже работать подобным образом, как и прошлой передаче. Я бы хотела, чтобы вы помедитировали, чтобы вы понаблюдали за своими мыслями, но не уходя в содержание этих мыслей, не вдумываясь в смысл этих мыслей. Наш мозг нам подает много разных идей, мы не обязаны слушать их все, и то, что появляется в наших мыслях, не обязательно правда. Я бы даже сказала, 90% — это всего лишь наше оценочное, субъективное какое-то восприятие, либо какой-то прежний опыт, но даже наш прежний опыт не говорит о том, что в будущем все может сложиться именно так, как было, допустим, у наших родителей или как было у подружки, которая жалуется на свой брак. Я бы порекомендовала еще такую неплохую медитативную технику. Она очень привлекательна, в особенности для людей, которые живут в холоде. Почему именно в холоде, я объясню. Нужно представить, что вы находитесь на пляже. Вам очень тепло, вам очень комфортно. Под вашими ногами мягкий песок. И вы начинаете все ваши мысли, которые есть у вас в голове, как-то либо зарисовывать в виде образов на песке палочкой, либо записывать их, да, если есть такая возможность. Либо, допустим, они будут сами как-то проявляться. И вот подул небольшой ветерок, и эта мысль улетела. Вы даже не вслушивали содержание этой мысли, и эта мысль просто улетучилась куда-то. На смену этой мысли появилась другая мысль. Они могут быть положительные, позитивные, могут быть негативные, приносящие вам, допустим, какой-то дискомфорт. Но чем больше вы не вслушиваетесь в эту мысль, чем больше вы не входите в содержание, не сливаетесь с этой мыслью, тем меньше дискомфорта она будет вам приносить. Например, вы стоите на пляже, и у вас появилась мысль: «Я никогда не найду себе партнера». Вот появилась эта мысль. Мы не входим в содержание этой мысли, просто она улетела куда-то, подул ветерок, и она размазалась по песку. Вдруг появляется еще одна мысль, например, в моей жизни никогда не будет хороших отношений, там никогда не будет хорошего партнера. Снова записали, интересная мысль, какую классную мысль подал нам наш мозг, и пускай тоже улетает. Да, мы даем возможность этим мыслям быть, но тем не менее мы не сливаемся с этими мыслями, мы не совсем им доверяем. Наш мозг как бы привык во всех ситуациях видеть проблему и искать решение. Но не все ситуации являются проблемами. Иногда нужно просто расслабиться, получать удовольствие от жизни, увлекаться какими-то вещами интересными для вас, да, искать собственные цели. А партнер — это не обязательный такой атрибут в ваших целях, в вашем будущем, в вашей будущей жизни. Да? Вы можете строить отношения и параллельно с этим строите свою собственную жизнь. И это как раз будет правильно. Когда вы не уходите с головой в поиски партнера, скорее всего, вы сразу найдете более-менее подходящие для вас отношения и, возможно, сможете их построить. Конечно, в некоторых ситуациях бывают еще другие страхи. Например, убеждение в собственной, допустим, ущербности или дефективности. С такими, конечно, проблемами лучше обращаться к психологу, потому что в таких

0: и в ситуациях человек будет изначально, если и будет находить отношения, то с людьми, которые совершенно, ну, грубо говоря, не заслуживают их внимания, да, потому что они сами будут считать себя такого достаточно низкого сорта, да, как будто бы вот, я не смогу построить отношения с взрослым успешным мужчиной или с хорошей, воспитанной, порядочной женщиной. Кстати, вот некоторые приходят с таким запросом. Выбираю не тех партнеров, да, тоже сюда же. Сам человек чувствует себя немножко не на том уровне, да, он не чувствует себя значимым, важным, и довольствуется хотя бы каким-то вниманием со стороны людей, которые даже не заинтересованы в том, чтобы эти отношения построить.
1: Угу. То есть здесь действительно работа над самим собой, да, над своим внутренним ощущением, потому что и для себя, и для окружающих мы подаем не те сигналы.
0: Да, может быть, именно и так. Может быть, мы и сами намеренно как будто бы ищем подобные отношения. Ну, намеренно это бывает очень редко. Не все люди, конечно, это понимают. Это нужен высокий уровень рефлексии. Но самое такое основное, вот часто поднимается вопрос самооценки. Да? Такого понятия, как самооценки, я обычно не использую. Но его просто многие люди понимают. И поэтому приходится иногда. Да? А здесь правильнее будет поставить вопрос о самоценности. Чтобы человек почувствовал себя значимым и важным, ему нужно найти для себя определенные ценности. Это могут быть ценности в виде, опять-таки, спокойствия, как в моем случае, да, когда я выбирала партнера, я тоже ориентировалась на эту ценность, мне было важно, чтобы в отношениях не было конфликтов. Также это могут быть ценности относительно себя самой или себя самого, какой я хочу быть, чем я хочу заниматься, то есть взращивать себя, взращивать в себе вот этого взрослого человека, которому в целом не так сильно нужен другой человек, да, для удовлетворения своих потребностей. И тогда у вас не будет никаких проблем с построением отношений. И, как я уже говорила, два взрослых человека могут построить отношения, какие бы эти люди ни были. Я об этом абсолютно убеждена и очень часто вот замечаю как раз подобные.
1: Зашла речь про чрезмерную концентрацию, да, на желании построить отношения, на своих проблемах в этой сфере, почему, собственно говоря, тоже это не способствует встрече своего будущего партнера. Мне пришла мысль просто в голову из такого опыта прошлого. Есть знакомая, которая была чрезмерно сконцентрирована на том, чтобы забеременеть. Настолько сильно, что, скажем так, это было ее уже такой психологической проблемой. И вот как только она проработала с психологом этот момент, собственно говоря, все получилось, потому что ушла вот эта концентрация, да, чрезмерная какая-то зажатость. То есть когда мы чрезмерно на чем-то зацикленные, это мешает уже достижению нашей задачи, цели или мечты.
0: Да, чрезмерная зацикленность — это такое состояние стресса постоянное. Да? То есть в состоянии стресса наш мозг думает еще более интенсивно, чем в любом другом состоянии. И когда вы зациклены, у вас будут появляться и какие-то дополнительные мысли, и негативный фильтр будет активно работать, да, и вы будете концентрироваться на многих негативных моментах и отсеивать, либо наоборот, искать, и в итоге у вас будет послужной список людей, которые вам точно не подходят. В случае с, допустим, беременностью то же самое. Ну, то есть человек зацикливается, он находится в постоянном состоянии стресса, каждый день он думает, что же со мной не так, и, конечно, в состоянии стресса не каждая девушка может забеременеть. Да? И достаточно иногда просто расслабиться, позволить всему этому быть, ничего страшного, у меня еще есть время, я еще молода, у меня еще есть возможность в будущем и забеременеть, и найти какие-то хорошие отношения, и просто заниматься собой, заниматься своим делом, то есть переключить внимание со стороны на других людей на свою сторону, да, на свои какие-то ценности, на то, что девушке либо парню важно. Это может быть что угодно, это может быть, допустим, карьера, это может быть какие-то увлечения, какие-то, ну, даже удовольствие какое-то. И выйдя из этого состояния стресса, мы можем обнаружить, что действительно это оказалось проще, чем мы думали.
1: Сейчас мне пришла мысль в голову, как это назвать, да? То есть когда мы на чем-то концентрируемся и зацикливаемся, мы топчемся на месте, да? А нужно жить. да, и только когда мы живем, что-либо в жизни происходит.
0: Да, это очень сильно ограничивает. Вот фокусировка на каких-то определенных вещах очень сильно ограничивает нашу жизнь. Всегда хорошо иметь в виду, что у нас много разных сфер в жизни, и всегда нужно обращать внимание, а вот как сейчас я в этой сфере? Я чувствую себя реализованной в этой сфере? Очень часто психологи предлагают своим клиентам, есть такая диаграммка, и там написаны все сферы жизни, да, и предлагают поставить ему оценку каждой из этих сфер. Например, что вот у вас с семьей, с какой вы оценку поставите там от 0 до 10, что у вас с карьерой и так далее. Да, вы можете найти эту табличку в интернете и самостоятельно поработать. И если вы видите какой-то низкий балл, стоит обратить внимание на эту сферу. Да, у вас как раз есть время, вам не нужно концентрироваться на каких-то беспокоящих вас вещах и переключить свое внимание на ту сферу, в которой, как вам кажется, вы не реализованы. Или сразу на несколько ценностей. То есть не давать себе возможности уходить в одну тему с головой, в одну сферу с головой. Потому что так вы просто не живете, вы просто как робот существуете, можно сказать, и лишаетесь многих других удовольствий жизни.
1: Хорошо, теперь мы представим, что мы перестали концентрироваться, мы помедитировали, возможно, проработали какие-то свои страхи с психологом. Все, у нас получились отношения, мы общаемся, мы переходим с этапа на этап, и вот мы пришли к тому, что от нас партнер что-то все время требует. Требует одно, требует другое. А мы понимаем, что мы не хотим меняться. Да, и мы хотим оставаться такими, какие мы есть. Что вот в этом случае происходит?
0: В этом случае, конечно, речь, скорее всего, зайдет о том, есть ли все-таки готовность к этим отношениям. Потому что постоянное нежелание меняться, оно тоже может как раз говорить о нежелании в свою жизнь кого-то брать. Ведь что есть отношения? Я бы хотела, чтобы вы сейчас визуализировали, допустим, свою жизнь, да, и вот, допустим, ваша жизнь — это такая пирамидка из кубиков, да, и отношения — это когда вы с какой-то другой пирамидкой строите совместные кубики, и вот у вас вроде как бы неплохо все складывается, да, это в итоге две соединенные пирамидки получаются, у которых есть свои общие ценности, общие интересы, но при этом вы не сливаетесь друг с другом. И вот в случаях, если человек не хочет что-то делать, не хочет как-то поправлять какие-то кубики для того, чтобы получше соединиться, да, с другим человеком, сделать вот этот удобный мостик, то, скорее всего, у него есть некоторый страх, что вдруг моя пирамидка разрушится. Сейчас вот я впущу в жизнь этого человека, и моя пирамидка разрушится. Что же я тогда буду делать? Да, разрушение пирамидки — это потерянность, депрессия, это ощущение, что в жизни больше ничего не сложится. Чаще всего такое возникает, когда люди уже вышли из каких-то деструктивных отношений, в которых их жизнь была потеряна, либо они сами по себе склонны к созависимости или контрзависимости. И хорошо бы рассказать о своих чувствах партнеру, рассказать о том, насколько сильно им нужно слияние, какое им нужно слияние, чтобы это было не просто слияние, мне даже не нравится это слово, а это было именно вот метафорой мостика, да, между двумя пирамидками. Все очень аккуратно расставить так, чтобы ни та, ни другая пирамидка в итоге не были разрушены. Не позволять слишком сильно уходить в отношения и своему партнеру, и самим тоже не уходить в отношения. Подобные страхи, конечно, случаются, подобное нежелание, конечно, случается, но стоит, конечно, отметить еще, что вам не нужно будет очень сильно меняться в отношениях. Это не такой процесс, когда вы должны себя ломать. Это именно компромиссный процесс, да? Когда вы понимаете, что в целом я могу делать и так. Мне, допустим, не доставит сложности ухаживать за цветами в горшках, либо убирать свои вещи, например, да? Раньше вот жил холостяк, он не убирал за собой, и все у него было хорошо. Но тут он понимает, что да, наверное, придется сейчас поддерживать порядок. Ну, такой очень распространенный пример. И в целом его личность это никак не затронет. Это не затронет никак его ценности, это не затронет никак его интересы. И в целом это не будет ломание себя, да? И вот как раз в контексте принятия это нужно обязательно учитывать. В отношениях не нужно себя ломать. Если партнер требует от вас, чтобы вы себя ломали и полностью шли на уступки, тогда, возможно, ваш партнер не совсем взрослый, да, вот тот самый взрослый, о котором мы говорили. Возможно, он хочет видеть вас родителя или хочет видеть вас ребенка, да, взять вас полностью к себе под власть. Но, возможно, это действительно не те отношения. Но если партнер не требует от вас очень многого, если он не требует от вас каких-то кардинальных изменений, то, возможно, эти отношения и будут успешными, и можно немножко позволить себе не ломая себя, идти на компромисс и меняться в каких-то небольших сферах при условии, конечно же, взаимного изменения. Да? Мы, опять-таки, повторюсь, говорим о своих потребностях, мы говорим о том, что нам важно в отношениях, мы говорим о том, что мы ценим в этих отношениях, и аккуратно-аккуратно просим партнера в случае чего как-то изменить, как-то поменять что-то в своих привычках, например. Диалог всегда важен, и я не перестану об этом говорить.
1: Здесь вот как раз, наверное, поможет помнить о том, что, ну, мы теперь вдвоем, да, я не один, мы вдвоем, мне нужно считаться с другим человеком, и он со мной считается, да, если я что-то терплю, да, он тоже что-то терпит. То есть это такое взаимодействие с двух сторон, и, ну, уважение, да, в том числе какое-то.
0: Да, безусловно, это и уважение, и забота, и в желании идти на компромиссы, и в желании что-то делать для другого человека. В заботе и в умении принимать заботу как раз и будут заключаться хорошие отношения, позитивно настроенные, которые тоже могут продлиться долгие годы. Да? Главное, многого не бояться, много на себя не брать, слишком сильно не зацикливаться на партнере, даже в отношениях, уметь поддерживать и уметь принимать поддержку, иногда быть сильным, иногда быть слабым, менять эти роли. Да? Когда другому человеку нужна поддержка, мы даем эту поддержку. Когда нам нужна поддержка, мы эту поддержку просим. И вот в таком балансе существовать будет гораздо комфортнее. А чтобы этот баланс появился, мы говорим о своих потребностях и о своих чувствах.
1: Угу. Диалог, диалог и еще раз диалог.
0: Да, диалог, компромисс и двустороннее желание.
1: Угу. Есть такие тоже распространенные, наверное, ситуации, когда партнеры даже еще перед свадьбой понимают, что что-то их не устраивает, но один говорит, что я изменюсь, и другой свято верит в том, что, ну, да, наверное, он правда изменится, или там я смогу его изменить вот в этом, и тогда вот он будет вот прям как надо. Вот, люди женятся, проходит год, два, три, один все говорит, что он изменится, да, там первый все считает, что да-да-да, сейчас я его доизменю, и все будет хорошо. И, в принципе, это, наверное, такой бесконечный вариант, потому что все-таки люди могут работать над собой, но кардинально все-таки люди не меняются. Или нет?
0: Я соглашусь с вами, люди не меняются, но я бы добавила еще один момент. Люди не меняются, если этого не хотят. А если человек действительно, у него есть желание и потребности что-то в себе изменить, он будет это делать. Но как бы на словах он лев Толстой, но на деле толстый лев. Очень классное выражение. Некоторые, да, могут говорить об этом, но при этом не делая ничего. Тут стоит обратить внимание на самого человека, который требует изменений. Почему у тебя есть желание постоянно быть критикующим? Да? Критикующим — это именно потребность какая-то, да, возможно, тебе были нужны именно подобные отношения, да, почему ты выбираешь вступать в эти отношения, ну, конечно, тут уже тяжелый вопрос, уже нужно будет на личную терапию выносить подобные темы, ну, то есть тема о вторичных выгодах здесь тоже может быть актуальной, возможно, опять-таки, вот это призрачное желание изменить человека, девушка или парень будут нести из своей родительской семьи, где тоже постоянно было желание изменить партнера, но в итоге как бы ни к чему не привели. И вот человек повторяет эту модель, постоянно пытается, а в итоге ничего и не получается. Да? И в подобных ситуациях, конечно, тоже опять-таки смотрим на компромисс, что мы готовы сделать, что мы не готовы сделать, зачем мне нужно это желание менять человека. Если нам нужно сильно менять человека, то мы, получается, как будто бы его ломаем. А так зачем человек, которого нужно ломать?
1: Это уже будет не этот человек, да, по большому счету. То есть это получается, что мы пытаемся из него сделать кого-то другого.
0: Да, кого-то другого. А ведь влюбились мы, скорее всего, именно в такого человека. Да, и, возможно, нам действительно нравятся какие-то черты в этом человеке. В конце-то концов, не просто же так у нас появилась некоторая симпатия к нему. И как бы рефлексировать на эту тему, думать, вот почему бы мне это могло понравиться, да? Смогла ли бы я жить, или смог бы я жить в отношениях, где вот действительно все поменялся партнер. А что дальше? Просто представить подобные отношения, да? Вот получилось, сбылась мечта, а что дальше? И тут у многих людей, даже вот кто приходит ко мне на терапию, начинается тревога, потому что для многих людей вот это постоянное желание изменить партнера по идее, это практически единственный диалог, который они ведут между собой. Такое, кстати, вот прям распространенная история, да? И для девушки или для парня какая-то критика, какие-то претензии — это вообще единственный способ общения, и ничего другого просто нет. И, конечно же, тут поможет увлечение какими-то совместными занятиями, совместные прогулки, поиск каких-то новых точек в отношениях друг с другом, совместные, опять-таки, интересы, увлечения, я уже говорила, да, и новые диалоги, новые темы для диалогов.
1: А еще вот такой интересный момент есть, ну, может быть, даже как миф, да, что есть такая любовь на всю жизнь, вечная любовь. Действительно ли это возможно, или дальше начинается просто какое-то взаимопонимание и уважение, или, может быть, даже какая-то привычка, да, слово вот «привычка» в отношениях, она даже немножко пугающая. Вот это негативный момент или позитивный привычка?
0: Ну, насчет привычки я не могу сказать, позитивный или негативный момент. У нас может быть привычка страдать в отношениях. Вот в этом контексте, конечно, это негативный момент. Если мы говорим о вечно длящейся любви, да, конечно, у нас сначала бывает конфетно-букетный период. У кого-то этот конфетно-букетный период длится пару месяцев, у кого-то годы. Но рано или поздно он все равно заканчивается. Ну, мы знаем, да, чем он характеризуется. Такая сильная влюбленность, какая-то даже, может быть, идеализация, страстные отношения. Но я бы порекомендовала рассматривать любовь. Влюбленность мы можем рассматривать как чувство, но любовь рассматривать как некоторое действие. И в таких размышлениях будет гораздо проще строить отношения. На ранней стадии чувство любви, как известно, намного сильнее, но, к сожалению, медовый месяц достаточно короток, как я уже говорила, и вот вроде все закончилось, и появляется такое ощущение, вот будто бы наркотик у меня отобрали, вот эту мою страсть отобрали, а что, уходить уже, думает человек, допустим, да, потому что я уже не получаю те эмоции, я уже не получаю те впечатления о своей любви. Но лишь немногие люди понимают, что настоящие, исполненные глубокой любовью отношения в большинстве случаев развиваются уже после того, как медовый месяц или медовый год оказывается позади. Именно в тот момент, когда этот конфетно-букетный период заканчивается, у человека есть возможность по-настоящему строить отношения. Настоящий, действительно близкий, доступный лишь тем людям, которые видят друг друга такими, какими они есть на самом деле. То есть, да, розовые очки будут сниматься постепенно, идеализация будет проходить, и вот здесь начинаются диалоги, вот здесь начинаются компромиссы, уважение друг к другу. Если оно изначально тоже есть, это будет очень-очень хорошо. И почему я советую рассматривать любовь не как чувство, а как действие? Потому что действие — это уже нечто такое, чем вы способны управлять, даже не обращая внимания на то, что чувствуете. Про чувства я имею в виду те мысли, которые вызывают у нас негативные чувства, да, с которыми мы слишком сильно сливаемся. И вот когда мы понимаем, что в целом мы можем управлять даже не поведением человека, нет, а именно какими-то аспектами в нашей жизни, мы можем договариваться, мы можем общаться друг с другом, мы можем искать новые увлечения, находить больше опор, больше точек для взаимодействия. И в таких ситуациях действительно появляется вот та самая здоровая привычка к отношению, да, самая здоровая привычка к человеку. И такие отношения могут складываться долго. Хорошо бы, если человек научится открываться своему партнеру, иногда в каких-то случаях сдерживать свое недовольство, да, не позволяя командовать вами, и порой задаваться вопросом, а что для тебя сейчас важно, быть правым в этом споре или все-таки сохранить отношения? Конечно, говорить о том, что вам нравится, что вам хочется, тоже надо, но иногда в каких-то ситуациях следует отступить назад. И это касается не только мужчин, которые очень часто соглашаются, да, со всеми доводами, а девушки только, чтобы не было каких-то конфликтов, но и женщин, которые могут закрывать глаза на какие-то вещи, не говоря ничего, и просто плакать в подушку. Да? Мы все-таки говорим об этом, но иногда, когда можно сдержать свое недовольство, лучше не озвучивать подобные какие-то незначительные ситуации, потому что, опять-таки, может включиться негативный фильтр, мы начинаем обращать внимание на негативные ситуации и на негативные аспекты жизни, И это будет очень сильно портить нам настроение и портить нам отношения. Вот. И осознание того, что мы в состоянии что-то делать для этих отношений, что-то делать для поддержания своей любви, даже как будто бы не чувствуя ее, да, после влюбленности, оно очень сильно может нас мотивировать, да, именно что рассматривать любовь как действие. Потому что если чувство любви в какой-то момент вдруг покинуло, и человек как будто бы не может это контролировать, то он может предпринимать какие-то действия для сохранения любви. И это действительно работает. Абсолютно верно для всех чувств, которые испытывает человек, что можете вы злиться, да, однако вы же можете при этом вести себя спокойно. Вы можете чувствовать неуверенность, но действовать так, будто

0: ситуация вам знакома, и вы действительно подобным образом уже делали сотни раз, как я сейчас на радио, я волнуюсь, но я показываю свою уверенность, да, тем не менее. Такая способность человека приводит к появлению одного из ключевых принципов построения здоровых, исполненных любви отношений. Перестать пытаться управлять своими чувствами и начинать управлять собственными действиями.
1: Спасибо за интересную беседу. Напомню, с нами была Камила Мевлютова, практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт.
0: Спасибо большое вам. До свидания.
1: До свидания. Мы желаем нашим радиослушателям любви, понимания, умения принимать заботу и заботиться друг о друге. С вами была ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
2: Разговор с психологом. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
12: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Светлана Лачкова. Особый взгляд в Marie Эл. Путь к самостоятельности.
1: Сегодня у нас в гостях директор Марийского республиканского спортивно-реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Сергеевна Замкова. Мы поговорим о новых возможностях, которые могут получить люди с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Это и занятия по ориентированию, и кулинарии, и компьютерной грамотности. И самое важное, мы узнаем, как можно получить эту помощь в регионах. Итак, обо всем по порядку. В Яшкар-Оле в кинотеатре «Октябрь» прошел показ фильма «Буратино» с тифлокомментированием. Все это стало возможно через приложение «Особый взгляд». Что это была за акция и будут ли еще такие фильмы, мы спросим у Марины Сергеевны.
2: Совсем недавно мы посмотрели фильм «Буратино». Это у нас был второй просмотр, да? Первый у нас был самостоятельно. Мы решили посмотреть фильм с тифлокомментарием, договорились с нашим кинотеатром. Это впервые. До этого как-то отказывали, кинотеатры не хотели сотрудничать. А тут мы в декаду инвалидов решили сделать просмотр фильма. Но не разобравшись вообще, что это такое тифлокомментарий, не посоветовавшись с более опытными коллегами, да, не получилось у нас запустить тифлокомментарий, потому что нужно было его запускать через приложение, каждый индивидуально для себя через телефон. Мы думали, это как по старинке. Многие помнят, да, как раньше, когда фильмы были на дисках. Запускаешь диск, и уже в общую колонку идет и звук с фильма, и между фрагментами фильма, где это возможно, диктор начитывает тифлокомментарий, то есть что происходит на экране. Мы думали, это будет происходить как-то вот так. Но потом мы решили все-таки закрепить успех, посмотреть как следует. И к нам с предложением обратилась вот инструктор фонда по ориентировке в пространстве Абдулова Рушана. И говорит, ребят, давайте покажем фильм. Вот такая программа сейчас есть, акция в фонде. Называется «Кино в каждом звуке». В регионах уже в нескольких мы показали. То есть мы находим кинотеатр, который показывает бесплатно фильм. Мы связываемся с фондом. Фонд связывается с телекомпанией, у которой есть фильм. Выделяются наушники, маски для просмотра. То есть это такая акция, она идет для того, чтобы сделать такой вот пробный просмотр, чтобы понимать вообще, как воспринимается тифлокомментарий. Предлагается в этой акции не только наушником воспользоваться приложением, но еще и маской закрыть глаза для тех, кто там частично видит или хорошо видит. То есть вообще ощутить, что такое тифлокомментарий в фильме. Мы заинтересовались, думаем, раз у нас первая попытка неудачная, давайте мы уже со знающими людьми вместе покажем такой фильм. Кинотеатр охотно откликнулся, и мы решили посмотреть, какой фильм посмотреть. Разрешено вот через эту акцию, да, смотреть фильм, который уже более месяца идет в прокате. И тогда мы решили посмотреть фильм «Буратино». Потому что у нас целевая аудитория есть и дети, которым интересно, да, посмотреть. И есть взрослые, которые посмотрят и прочувствуют, чем отличается фильм от старого фильма «Буратино». И вот такой вот показ у нас получился. То есть кинотеатр нам выделил бесплатно просмотр фильма. 110 человек у нас посетили кинотеатр. Фонд предоставил нам наушники, маски. Я сама посмотрела этот фильм, попробовала тифлокомментарий. То есть все мы установили заранее приложение «Особый взгляд». Когда мы уже были в зале, мы скачали дорожку с тифлокомментарием. Она сама синхронизировалась с фильмом. И мы наслаждались просмотром. То есть уже все было понятно, кто как двигается, кто какие эмоции, кто как одет. То есть уже можно было, если ты даже не видишь экрана, понять, как герои ведут себя в той или иной ситуации.
1: Это лишь одно направление, которое могут получить через программу «Особый взгляд» наши члены общества. А какие еще возможности дает программа «Особый взгляд» и немного об «Особом взгляде»? Может быть, кто-то не слышал даже.
2: Мы очень давно уже сотрудничаем с фондом «Наука, искусство, да, и спорт». И где-то, наверное, с 22-го года участвуем в программах «Особый взгляд». Почему мы пришли к этому? Мы несколько лет реализовали проекты, многие, наверное, слышали, «Самостоятельность. Путь к успеху». В течение 3 лет у нас работали вот свои проекты через президентский фонд. Потом, когда мы не получили грантовую поддержку, а наши подопечные нуждались дальше в навыках обучения самостоятельности, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, мы стали думать, что же нам делать, где нам получить финансирование и вообще как выстроить дальше эту работу. И как-то я наткнулась в соцсети на публикацию, что вот в регионе, по-моему, в Чебоксарах прошло такое обучение. По-моему, как раз ориентировка в пространстве была. И мы связались с фондом, узнали, как мы можем принять в этом участие. Нам объяснили, что вообще эти заявки подаются не от какой-то организации, а есть форма подачи заявки электронной. И сами незрячие люди, кто нуждается в этом, они могут заполнить заявку в приложении фонда и участвовать. Но, может быть, для продвинутых, ребят, которые хорошо пользуются телефонами, компьютерами, это все просто. Но оказалось, что заявку подать — это тоже проблема. Особенно первые заявки, когда подавались, как-то у них там было все замудрено. И мы решили делать это через нашу организацию. Мы выделяли волонтера, который в определенный день ждал желающих и помогал зарегистрироваться. В дальнейшем менеджер обрабатывал заявки, там же нужно загружать документы все, и паспорт, и справку об инвалидности. Если какие-то были недочеты, мы уже это все вместе дорабатывали, и вот так наши заявки были приняты. Там есть особенность, что обязательно две группы нужно набрать, 12 человек. То есть одна группа 6 человек и другая группа 6 человек. Занятия идут в течение недели. Инструктор фонда приезжает к нам в город и проводит занятия, с чем очень, я считаю, полезно, конечно, получить знания, но еще и при обучении выдается инвалиду трость. Трости хорошие, с хорошими наконечниками. Сейчас в этом году канадские трости выдаются. И мы не только получили возможность обучить своих подопечных, но еще и оснастить их тростями.
1: Да, эти трости, я так понимаю, остаются.
2: Остаются насовсем, и я считаю, что это немаловажный бонус, mm-hmm. потому что мы все знаем, что, получая через фонд социального страхования трость, в большинстве случаев эти трости непригодны для использования. Их, получаем мы как запасные, и мы им пользуемся. В основном все равно, кто каждый день выходит из дома, и трость — это его неотъемлемая часть жизни, конечно, нужна хорошая трость. И поэтому это очень здорово. Сначала как-то настороженно все равно шли люди ориентировки. А смогу ли я каждый день выделить? Это же нужно в течение недели, каждый день по 4 или по 5 часов заниматься, Сначала как-то люди приходили, но не так активно. А сейчас наконец-то все поняли, что ты получаешь знания, ты получаешь эту трость. Почти 100 человек у нас уже с 2022 года. Мы работаем уже с третьим инструктором. И сейчас мы переходим к тому, что мы хотим и в местных организациях, в районах запускать это обучение. Уже не только в городе Йошкар-Оле будут обучаться, хотя уже из районов приезжали и сюда на обучение. Точечно люди, кто может к родственникам приехать с ночевкой и неделю пожить. А сейчас мы хотим попробовать в районах запустить эту программу. И инструктор, он же приезжает, фонд ему оплачивает проживание, оплачивает его работу. То есть для нас это абсолютно бесплатно. Мы только, именно наша организация предоставляет место, если для каких-то...
1: Разобрать маршрут,
2: да, мы предоставляем площадку и теорию. То есть они могут заняться на нашей базе, нашей Йошкар-Олинской местной организации. Помимо ориентировки в пространстве, мы активно участвуем в программе обучения кулинарии. Про ориентировку я не сказала, что и дети, и взрослые у нас обучаются. И кулинарии тоже. Мы сначала начали со взрослых. Кулинарии могут обучаться, если я не ошибаюсь, с 12 лет. Поначалу мы предоставляли площадку в своем кабинете социально-бытовой адаптации. По кулинарии мы начали работать с инструктором с Рушаной, которая сейчас у нас ориентировку ведет. Первые занятия по кулинарии она начала с нами проводить. То есть для взрослых мы проводили в кабинете социально-бытовой адаптации. Мы предоставляем кухню, оборудованную полностью и духовками, и плитами. Посуду у нас есть, но многое часть этой кухонной утвари предоставляет сам фонд. То есть инструктор с собой привозит и терки, и ножи. И чем мне нравятся эти курсы, там не только научат тебя, как нужно наводить тесто, печь, резать или что, а то, что ты оттуда получаешь много знаний о этой кухонной утвари, которая удобна для незрячих. Если честно, у нас после этих курсов, наверное, уже все свои кухни, кто прошел занятия, все оснастили вот этими всякими удобными штуками. Потом, когда у нас были проблемы с помещением, определенный период времени не было, где-то полгода, наверное, мы не могли предоставить помещение. И мы обратились в комплексный центр социальной защиты города Йошкар-Ола. И нам была выделена тренировочная квартира, где тоже все оборудовано по последнему слову техники, да, то есть все современно, все комфортно, все классно. 4 группы мы обучали на базе вот этой квартиры. Сейчас у нас снова заработал кабинет на базе нашей организации. Даже сейчас, уже в этом году, мы обучили 2 группы. Группы мы подбираем, чтобы она была удобная по уровню зрения, то есть чтобы либо все были незрячие, либо все с остатком зрения, также с навыками, да, чтобы было всем интересно. То есть вот сейчас у нас обучилась одна группа, уже такая более продвинутая, так скажем. Да, они уже там исхищрялись разные, там хачапури делали и прочее такое все. И другая группа была молодежь, те, кто начинают только вести такую самостоятельную жизнь, отделяться от родителей. Мы подобрали, им было очень интересно. Пришли ребята, которые редко выходят из дома, не очень хотят общаться, еще молодые такие, да, еще не выбрали направление, с кем общаться, куда идти, с кем дружить, вообще как двигаться в этой жизни самостоятельно. А на этих курсах у них была возможность обучиться, пообщаться, подружиться. Да, многие подружились вот между собой, ходят сейчас гулять вместе. Ну, то есть плюсом еще идут и другая сторона жизни развивается, да?
3: Это тоже недельные курсы?
2: Эти курсы тоже идут в течение недели. Одна группа занимается до обеда у нас, вот, а другая группа занимается после обеда до вечера. Нам сейчас повезло, что вот наш педагог Рушана стала проживать в нашем регионе, и поэтому мы теперь не ждем очередь, как раньше мы ждали очереди там полгода где-то, да, раз в полгода к нам инструктора приезжали. Сейчас по мере возможности, когда она не уезжает в командировки в другие регионы, и у нас набирается заявка, то она может в любое время взять группу и начать заниматься. То есть для нас, конечно, это огромный плюс, то, что мы имеем вот своего педагога.
3: А продукты должны покупать кто?
2: Нет, все предоставляется фондом. Все продукты, все вот что для приготовления блюд, все Рушана закупает. Для инвалидов по зрению это абсолютно бесплатно. Многие регионы, я вот знаю, да, что не пользуются такими программами, или сами незрячие, кто в сети где-то узнал эту информацию, подают заявку, и если в этом регионе набралось только человек, ну, нужное количество, да, то есть заявка там долго это вся обрабатывается, пока наберется нужное количество участников, и выезжают. А у нас то, что мы стали через нашу региональную организацию, да, это все делать, через председателей местных организаций запускать вот эти вот курсы, конечно, это удобнее. И самим нашим подопечным удобно. То есть мы и заявку помогаем подать, и помещение предоставляем там, где им удобно, и инструктору удобно, что мы решаем вот эти все формальные вопросы, да, как группу объединить, чтобы, потому что она же, например, не знает, но теперь-то уже она познакомилась, она знает, намного качественнее занятия проходят, то, что у нас и группа подобрана по навыкам. Также и по ориентировке мы стараемся подбирать, то есть у кого нулевые знания, и если с более опытным, там, если ему надо какие-то знания получить, и ты новичка поставил, то есть этому будет неинтересно, что тому все с нуля надо, а мне надо наоборот, ну, какие-то на мои вопросы ответить, по моим потребностям. И фонду, инструктору удобно, что это делается все через нас, все формальные вопросы мы решаем за них.
3: Марина Сергеевна, вы говорите, что есть новички, есть уже опытные, то есть человек может не раз пройти курс.
2: Да, курс по ориентировке в пространстве можно участвовать, сколько тебе ну, требуется знания. Да. Ну, требуется знания, да. Но трость ты получаешь.

0: потребность пришла, можно снова заявку подать. У нас уже есть такие люди, которые проходят несколько раз. То есть они изучили один маршрут на тех занятиях, ну, тот переехал в другой район города, да?
1: Вот. Нужно учиться.
0: Да, нужно учиться заново изучить. Кулинария идет 12 лет, и можно поучаствовать дважды. Две заявки ты можешь подать. Вот дети у нас по кулинарии охвачены и городские города Йошкар-Ола, и районные дети, которые проживают в школе-интернат. Мы договариваемся со школой, они выделяют кабинет социально-бытовой адаптации, и уже инструктор едет к ним в школу после вот как раз уроков, берет, например, если с утра взрослые, то после обеда группа детей, когда если совпадают вот такие группы, и после обеда они уже занимаются на базе школы.
2: Ориентировка и кулинария. Что больше предпочитают? Идут готовить, кушать или считают, что нужно научиться ходить? Или и то очень популярно?
0: И то очень популярно. Если бы кулинарии можно было бы заявки подавать, как и в ориентировке, да, больше двух раз, то, мне кажется, это тоже было бы вот, ну, очень вот грустно, что только два раза можно. Мы понимаем, что людей много. Вот даже у нас, да, вот уже с 22-го года, ну, кулинарии с 23-го года мы ведем, и все еще у нас не иссяк запас людей, да, желающих. Те, кто впервые только на эти курсы будут записываться. Но есть и те, кто получилось, ну, то есть они заявку распадали, но фонд не может им отказать. Кто-то уже второй раз прошел курс.
2: А какие еще направления можно через программу особой связи?
0: Направления, которыми у нас очень популярны, это обучение пользоваться смартфонами. У нас тоже есть два инструктора в нашем регионе. Еще они идут, программа это идет через центр Камерата. Они обучили наших инструкторов. Камерата и особый взгляд, это у них совместная программа. Мы вот еще обучаем людей пользоваться компьютерами. Компьютерами, по-моему, с прошлого года. А сенсорными устройствами еще ранее началось. Тоже очень много людей записывается. И детей. Вот сейчас мы хотим с нашими инструкторами вот попросить их, чтобы они оставили места для заявок вот, да, для детей. Может быть, это ближе к каникулам туда, да, вот к лету, но чтобы они имели в виду, что если квоты на прохождение занятий останутся у них, и они будут преподавать, потому что, как я понимаю, что вот на эти курсы педагогу какая-то определенная на полгода там, или на квартал выдается квота, сколько он может обучить. И они уже связываются с председателями местных организаций, что вот у нас начинается курс. То есть и председатели уже подбирают людей, группы. Опять также мы предоставляем помещение, где ребята занимаются. И потом вот среди еще, которые вот по телефонам пользуются, по окончанию курса там или раз в год проходит конкурс. И победители потом едут в Нижний Новгород, вот центр Камерата, и уже там проходит всероссийский конкурс. По-моему, словом и жестом этот конкурс у них называется. Также программы у нас, они не очень востребованы почему-то. Ну, наверное, у нас же вот работает студия «Волшебная радуга», и второй год мы выживаем с нашей студии без грантовой поддержки. У нас есть спонсоры, которые нашу студию финансируют. И, наверное, из-за того, что педагоги сами, ну, консультационную вот такую поддержку родителям оказывают, вполне, да, хватает, почему-то у нас вот не востребовано. Есть курс, что «Помощь родителям незрячих детей». То есть может тоже приехать специалист, который поработает с родителями. И насколько мне известно, что вот открывается курс дистанционный, он по консультированию ранней помощи родителям, у кого маленькие детки. У нас был период, что дети не приходили. Может быть, конечно, они не знали о нас, но мы все-таки надеемся на то, что просто у нас не было таких детей, потому что и в школу-интернат с тяжелыми нарушениями, да, зрительными дети не приходили в последние два года, вот, ну, чтобы тотально не зря. Там все-таки мы надеемся, что просто таких деток нет. А последнее время уже вот 4 обращения у нас было. Это дети до 3 лет. Кто-то с частичной потерей зрения, кто-то с полной потерей зрения. Мы тоже вот сейчас заинтересованы в этой программе. То есть, когда у нас наберутся, ну, столько обращений, сколько нужно, мы тоже будем подавать заявки и участвовать вот в этой программе.
2: То есть я правильно понимаю, что мамы, папы могут обратиться к вам, вот этих деток, и вы вместе заполните заявку?
0: Мы заполним заявку, и мы можем оказать помощь, вот проконсультировавшись в фонде, какие программы есть для вот данной категории с детьми там или взрослых. То есть мы всегда с ними на связи, можем узнать, как фонд может помочь вот этой семье, например, какие занятия он может предложить им.
2: И вернусь все-таки к кинопоказу. Это была какая-то разовая акция или вы планируете еще такой совместные походы?

0: Но в рамках вот с фондом, я так понимаю, что у них запланировано разовые акции в регионе показать, да? Но теперь мы уже разобрались, как это все работает. Кинотеатр наш, вы знаете, я вообще была удивлена, что они ну так открыто вот на эти бесплатные показы. Раньше такого не было. Может быть, руководство сменилось или какой-то подход поменялся другой. Ну и, наверное, то, что вот этот фонд, там же система идет, что когда кинотеатр запрашивает у кинокомпании вот этот фильм с тифлокомментарием, да, и там идет дорожка для глухих, то есть фильм вот для такой категории населения, он предоставляется бесплатно. За него кинотеатр не платит вот прокат этого фильма, да, то есть они же с него не получают никаких денежек, нам они бесплатно. Может быть, поэтому, может, раньше не было такого, и кинотеатр должен был кинокомпании заплатить деньги. Я не знаю, в рамках с фондом или сами, но мы будем и в кинотеатр обращаться на какие-то такие большие показы, да, но и наша организация, вот именно наш реабилитационный центр, мы имеем техническое оснащение, конечно, не так, как в кинотеатре, звуковое не такое, но довольно-таки неплохое. У нас большой экран, у нас и до этого в местной организации был хороший экран, большой, и вот эти звуковые колонки хорошего качества. Мы у себя показывали и Чебурашку с тифлокомментарием, но это у нас было в общей колонке включен тифлокомментарий. А сейчас мы еще докупили оборудование, мы скоро будем праздновать новоселье нашего реабилитационного центра, мы уже купили большой экран во всю стену, да, закупили оборудование звуковое, и мы все-таки будем практиковать, вот будем устраивать кинопоказы, хотя бы определимся со временем, да, как людям будет интересно, как наполняемость зала будет, чтобы он не был в пустой зал. Будем проводить опросы, какие фильмы интересно посмотреть, потому что, конечно, все равно наша целевая аудитория не ходит, мне кажется, так прям очень активно на кинопоказы, на платные, да, в кинотеатры. И я думаю, те, которые фильмы сошли с проката, и они уже в общем доступе есть, вполне мы можем их скачивать и у себя показывать. Если будет востребовано, будем такую практику делать.
1: У нас уже есть студия «Волшебная радуга» для детей. Я так думаю, недалеко, когда откроется такая семейная киностудия своя, да? И да, тоже придумаем название.
0: И будем смотреть фильмы и оккультуриваться. Такой досуг у нас будет, да.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я...
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встрече проект «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментаторов и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компании «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио Вести ФМ Чита вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
9: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
10: Из регионов.
11: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
12: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялось 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС и ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня этого документа, со дня подписания этого документа. Поэтому мы с вами уже начинаем писать новую историю. Прошли годы упорного и созидательного труда, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года Всероссийское общество слепых награждается за заслуги в деле приобщения к общественно-трудовой деятельности инвалидов по зрению орденом Трудового Красного Знамени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетная, была очень почетная награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом «100 лет» и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония награждения активных членов областной организации ВОС. Прозвучат музыкальные поздравления, поздравления наших гостей. Все мы сегодня с вами в едином общем порыве будем отмечать столетие Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем друг другу и нашему замечательному торжественному собранию. Ну а слово для поздравления и открытия нашего торжественного мероприятия предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
13: Всем добрый день, уважаемые члены Всероссийского общества слепых, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю всех с вековым юбилеем Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Наши предшественники-ветераны внесли огромный вклад в дело Всероссийского общества слепых. Мы с вами сегодняшним трудом имеем хорошие показатели по выполнению уставных задач, по реабилитации, защите прав и интересов инвалидов по зрению Ульяновской области. Но самое главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержки со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержки со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских, у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
12: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровграде. И там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из Центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале, потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим, и сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
14: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со 100-летним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается, оказываете необходимую психологическую поддержку, способствуете профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Спасибо. Также разрешите поздравить ваш дружный коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со столетней годовщиной со дня образования. Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
15: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости, хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата, руководства Всероссийского общества слепых успешно решает вопросы трудовой занятости, реабилитации, социальной защиты. Сегодня, конечно, хочется сказать особые слова благодарности ветеранам. Ветеранам всех поколений. И когда мы испытываем в работе трудности, какие бы они ни были, мы всегда должны помнить и помним тех, кто стоял у истоков создания организации. Им было гораздо труднее, они начинали с нуля. А что они нам передали? Передали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области два замечательных, успешно работающих предприятия Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютное, не пусть небольшое, но очень уютное, наполнено душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации. А для ВОС это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой
6: председатель, очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность Ульяновской организации. Это ваши люди, это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия и, конечно, мира в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья!
13: Спасибо.
6: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
16: Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени «Общество слепых» со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОС будет направлена на достижение благородных целей, обеспечение равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд, счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
6: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативные, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
13: Благодарю. Спасибо. Все.
6: С праздником.
16: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наши мероприятия, поддерживают нас с вами. Я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным адресом член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев, председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
17: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых, правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации – и остается частью долгого пути от основателей до современных активистов. Стойкость и жизненные силы членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене и, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы, и мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью, те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
18: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в центральном управлении. Ну, что могу сказать? Действительно, нас связывают давнишние связи. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее, значит, Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными, Чагадаев, Денис. Мы в одном классе учились, понимаете, мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, тот тем, конечно, Царствие Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть, мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть, потому что, ну, все там и ходили со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки, ну и берем с них пример у себя на предприятии, решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, так сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем. Сам адрес, который мы написали, хорошо, тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущие.
16: Поздравляем с юбилеем самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей!
19: Спасибо!
16: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС!
11: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
10: Из регионов.

0: эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Наталья Васильевна Пантелеева отметила юбилей. Председатель Могилевской областной организации «Белорусского товарищества инвалидов по зрению» она самый опытный руководитель среди лидеров областных организаций. За ее плечами не просто годы работы, а целая история. История становления, побед и ежедневной заботы о людях. Я много раз встречался с ней лично, десятки раз брал интервью. Мы пришли в Белорусское товарищество инвалидов по зрению практически одновременно. Поэтому за эти годы сложились и рабочие, и по-человечески теплые отношения. Оттого и хочется сегодня не ограничиваться стандартным юбилейным интервью или протокольными поздравлениями, а попытаться нарисовать живой объемный портрет человека – энергичного, неравнодушного, настоящего лидера. Портрет в интерьере. В интерьере живых голосов. Голосов ее подчиненных, нет, точнее будет сказать соратников, представителей Могилевской областной организации в районах, которые очень хорошо знают, что значит ее слово, как проявляется ее требовательность и как душевная щедрость. А еще, конечно же, юмор – неотъемлемая черта характера Натальи Васильевны. Итак, начинаем.
2: День знакомства, день встречи. Конечно, для меня он был волнительным. Для меня это был небольшой такой стресс.
3: Он может от меня хлебануть ложкой или половником, чем хочешь.
2: Конечно, это вот все, оно притягивает.
3: Кондитером и пекарем по профессии не поработала ни дня. Снегурочкой была.
4: Потому что наша такая работа.
5: Наталья Васильевна помнит все.
4: Ее больше ничего не интересует.
6: Со мной не спорят.
7: Другим человеком я бы, наверное, не смогла так.
4: Такого нету, что она сказала, будет так. Пау был с полкомом бегает, там разборки устраивает.
3: Надо чуть-чуть отойти в сторонку и спустить фар.
5: Она говорит, я тебя благословляю. Давай, вперед.
3: Вот так это дело у нас и прошло. Во всем виноват сам белтизм. Я шла у него на поводу.
1: У каждого руководителя наших областных организаций свой стиль, свои особенности, мировоззрение и жизненная философия. Когда переступаешь порог Могилевской областной организации, то попадаешь не в казенный офис, а в пространство, где царит почти домашний уют, тепло, какое-то особое спокойствие, простота, непростоватость. И это чувство идет не от стен, оно идет от хозяйки, от ее умения создать дом для тех, кому это жизненно необходимо. Может быть, это ощущение только у меня? Вопрос: какие ассоциации у вас вызывает офис Могилевской областной организации? Говорит Галина Стрельская, представитель областной организации на территории города Осиповичи и Осиповичского района.
2: У меня ассоциации с теплым чаем, с чем-то уютным, теплым.
1: Сергей Григорьев, представитель Могилевской областной организации в Горицком регионе.
4: Заходишь, понимаешь, вот ты в областном, запах кофе. Там у нас хорошая обстановка, там ты приходишь домой, областной, как домой приходишь.
1: Наталья Васильевна, как ни крути, но юбилей – время оглянуться. Кем вы мечтали быть в детстве? И как пришли в Белорусское товарищество инвалидов по зрению?
3: Мое детство прошло на кухне у бабушки в Украине. Поэтому с детства я мечтала быть поваром-кондитером. Вот мои мечты. Пекарь-булочник. Ну, все и закончилось темой Могилевским технологическим институтом по профессии. Инженер-технолог хлебопекарного макаронного кондитерского производства. Но в это же время получила вторую группу инвалидности. И так я кондитером и пекарем по профессии не поработала ни дня. Но диплом имеется. Раньше было намного проще, и моя подружка сходила в кабинет к окулисту вместо меня. Раньше фотографии не клеили на справках, и подписали, что все окей.
1: Да, это старый способ.
3: Вот такая я, да. Вот так это дело у нас и прошло. Ну, к сожалению, все как всегда. Так же, как и сейчас. Разрешат учиться, но работать — вопрос. Я вообще родилась вообще в Ростовской области, в городе Шахты.
1: А родители из Беларуси?
3: Да, да. Папа уехал в Шахты работать по молодежной путевке. Мама поехала туда к нему. Это совсем другое время, это совсем другая жизнь.
1: Это советская эпоха.
3: Да. Мы ездили. Ну, наверное, с Украины тогда и началось вот это вот институт Филатова знаменитый.
1: В Одессе.
3: Да, все ездили, да. Когда мама с тетей меня туда возили на какие-то на первичные обследования, потом дальше на лечение. Вот весь одесский юмор. Это все я проходила когда-то.
1: Он, наверное, и остался на всю жизнь.
3: Это точно. После универа немножко побыла дома, потом приехала на предприятие. Со слезами пришла, боже, это же 89-й год, это же только слесарь механосборочных работ, у нас нету ни жилья, ни общаги, найдите квартиру сначала ей, у нас работают две смены. Это все то же самое, что сейчас, только тогда как-то молодежи, наверное, более... пугались, мне кажется, молодежи с образованием. Сейчас мы ее ищем и пытаемся завлечь. А тогда сказали, идите, найдите сначала жилье, решите свои другие проблемы, потом приходите к нам на трудоустройство. Мама сказала, ладно, предприятие, жилье, где жилье? Ну, тут мы жили в деревне, 20 километров от Могилёва, близко. С завода привели в общественную нашу организацию, в областную. Ну, а тут... Очень всегда были рады молодежи, ну вот тут вот и закрутилась тогда вся эта общественная работа. Тут уже путь от секретаря районной организации, там городской, то есть самого низа, все на себе испытала.
1: А когда впервые почувствовали в себе лидера? Девочка из деревни, скажем так, девочка, которая прошла такой типичный путь незрячего подростка, мечта не сбылась. Ну, можно же просто сидеть в четырех стенах.
3: Так во всем виноват сам Белтис. Мне не давал сидеть, а я шла у него на поводу. Вот понимаете, я человек, который сначала шел на поводу у бабушек. Во время там 89-й год, 90-е, это еще тогда. У нас тогда еще были экскурсии. В 90-м году мы ездили на экскурсию Киев от областной организации автобусом. И вот когда вот этот вот был такой коллектив там бабушек, дедушек, ну, блин, мне в 90-м году, получается, было сколько? 24, да? И когда целый автобус бабушек, бабушки, дедушки казались 60-летние, да? Вот. Ну и тут там где-то кому-то что-то надо было помочь, сопроводить. Ну вот это началось, наверное. Типичный путь, когда равный помогает равному. И путь, когда равный помогает равному, где-то что-то подстраховать, помочь и подставить свою

0: после декретного отпуска, ну, почему-то у меня было после 1 января, мне надо обязательно было сразу поехать и оплатить членский взнос. Я не знаю почему, но у меня было обязано, что я должна обязательно поехать и заплатить членский взнос.
1: Судьбы не убежишь, это называется. Белтис всегда давлел.
0: Да, да. Приехала членский взнос оплатить, а тогда же система группоругов была у городских организаций, первичной организации. Первичка тогда в Могилеве была, там 400 с хвостиком людей. И на женщину группоруг, Наташенька, так а что это ты дома сидишь в декретном, ты надо, да давай. Ну, короче, ну вот как обычно, вот эти вот бабушки, которые такие вот хлопотливые такие, ну, давай к нам, вот он уже все старенький, нам же надо. Ну, опять сагитировали, что называется. Сагитировали опять меня возвращаться в общественную жизнь, да. Ребенок уже подрос, ребенок пошел нулевку, а когда ребенок пошел нулевку, провели конференцию отчетного выбора на Клисак Александр Иванович, сказал, что все, мне уже достатково, тут и расчетный счет, и аренда, очень много надо было документов переоформлять, он сказал, я уже не могу. Ну все, как говорится, дали мне портфельчик председателя городской организации Могилевской. Ну дальше крутись как хочешь. Через неделю пришло управление собственности, опечатали мне кабинет мой, где мы арендовали. Оказалось, что там нету разрешения на занятие этого нам кабинета. Ну, короче, все, началась моя ужасная вот эта вот волокита с бюрократическими разными проволочками. А что, в городе Могилеве областная организация находилась на площадях, которые... 60-го года были как бы за белтизом. Ну, если вы, Сан-Сан, помните, в квартирах, которые
1: помню,
0: были, вот. Оказывается, эти квартиры никак не были неузаконены. Ну и что? И пришла Пантелеева, которой надо было вот с этим заниматься. Я же это все прошла. Когда все прошло на своей шкуре, тогда ты уже знаешь, где у тебя какая подстелена соломка, где тебе можно упасть, да, а где надо... чуть-чуть отойти в сторонку и спустить фар.
1: А вы знаете, что я подумал? Все-таки вот как важны бабушки. Молодых воспитывают, присматривают и толкают, грубо говоря. Правда?
0: Да, да, именно бабушки. Бабушки с той закалки, будто они были боевые такие борцы. Борцы за идею, за... Наверное, у меня еще это осталось. Мне надо бороться за идею.
1: Самый первый день, когда вы увидели Наталью Васильевну, и ваше первое впечатление. Говорят представители Могилевской областной организации. Таисия Гракова, Костяковичский регион. Галина Стрельская, представитель на территории города Осиповичи и Осиповичского района. Марина Абазовик, Бобруйск и Бобруйский район. И Сергей Григорьев, Горецкий регион.
2: Первый раз я увидела Наталью Васильевну, это было очень давно. Было собрание членов нашей организации, и когда приехала Наталья Васильевна, я порадовалась, потому что эта женщина, с ней легче находить контакт. Она мне показалась скромной, доброй, ко всем относилась очень внимательно. Вот такой она мне показалась. В последующем это все оправдалось, она еще лучше оказалась на самом деле.
3: Самый первый день – это был день знакомства, день встречи. Конечно, для меня он был волнительным, потому что я не знала, кого я встречу, какой это будет человек. В этом плане для меня это был небольшой такой стресс. Но при взаимодействии, при общении я в первую очередь мне бросилась ее открытость, доброжелательность, доброта человеческая. И это, конечно, к себе располагало, как положительная эмоция. Было видно, что Наталья Васильевна, она такая очень позитивный человек, не лишенный чувства юмора. И, конечно, это вот все оно притягивает. Ну, наравне с этим я видела ее как руководителя, я видела, как она общается с другими представителями, ее конкретику, ее общение такое ровное. Но в то же время это очень доброжелательный и хороший человек. Вот это вот, наверное, первое, чтобы то, что впечатлило, то, что расположило к себе, то, что раскрепостило меня, вот эти качества ее.
4: Наталью Васильевну я увидела еще будучи совсем юной, когда выступала и пела. Был же такой период в моей жизни, когда я участвовала во всяких концертах. Ну и тогда, конечно, такое, знаете, впечатление было, что о, такой человек.

0: То есть это было много лет назад. А когда я уже близко с ней познакомилась, это когда начала работать в Белти в качестве представителя. Я не разочаровалась. Мне реально довелось работать, и я вот сейчас еще работаю с этой женщиной. Сильной, умной, креативной. Не боится принимать неожиданные решения. Вдохновляет работа с ней.
1: Я ее уже знаю больше 25 лет. Мы еще с ней познакомились. Она работала также в первичке городской организации Могилева. Она была еще тогда молодая. Встретились. Веселая, оптимистка, отзывчивая по жизни. Она такой и осталась.
2: Как встретила вас Наталья Васильевна, молодого члена своей команды?
3: Наталья Васильевна всегда всех встречает с улыбкой. Всегда с улыбкой, всегда дружелюбно, с добрыми словами всегда. «Добро пожаловать», говорит, если новое приезжает, вот люди, то она говорит, «добро пожаловать в нашу семью». Даже так. Поэтому мы как-то очень дружны.
0: Она меня вдохновляла своей уверенностью. Сказала, что это такой надежный человек, и он все, что говорит, это точно так и есть. То есть других вариантов не бывает. Она умеет подать так информацию, что ты сразу веришь и включаешься в процесс.
2: Какой главный, может быть, профессиональный урок преподала вам Наталья Васильевна, и вы его несете через всю вашу деятельность?
4: То, что, наверное, нужно быть добрым и небезразличным к людям, оказывать им помощь, освоение вот этих всех знаний, вот этики общения с незрячими людьми, слабовидящими. Вот это, наверное, главный профессиональный. То есть здесь именно получили какие-то азы, практику, наверное, главный. Потому что столкнулась я с этим именно непосредственно вот по работе, в сфере общения с людьми с инвалидностью, ну и вот в работе общественного объединения Товарищества инвалидов по зрению. Так бы в обычной жизни, если бы я не касалась этой сферы, я бы многого бы не знала. Наверное, главным профессиональным уроком с первых уст, с практикой.
1: Самое главное – это внимательно относиться к людям. Нужна не только работа, нужно выслушать людей, какие у них проблемы. Вот. Где-то поддержать людей, где-то подсказать, что им надо сделать. Там, допустим, мы еще являемся и психологами, потому что наша такая работа.
3: Очень трудно было начинать, потому что я была молодая, и очень трудно было начинать вот работать с людьми. Люди гораздо старше, как наладить с ними контакты? Она сказала, не волнуйся, я тебе во всем помогу. Уверенность какая-то появилась, поддержка от нее всегда чувствуется.
0: Когда я пришла в Белтис, у меня не было опыта взаимодействия с властями. Я до этого занималась реализацией социальных проектов, это были гранты международные. Вот, и там был совсем другой формат взаимодействия. Здесь нужно пробивать что-то, продвигать, решать какие-то вопросы. Благодаря ее знаниям я, скажем, теперь могу тоже это все делать на достаточно неплохом уровне. Вот, она меня вдохновила своей смелостью, своим напором. Вот, то есть мы решаем порой, казалось бы, нерешаемые задачи только потому, что именно благодаря ее как бы напору, да, ее смелости, в любой ситуации можно найти тот результат, к которому мы идем. Всегда нужно помнить про то, зачем мы это все делаем. Вот это вот важно. Порой, конечно, приходится даже и ругаться, вот, но главное – результат. Когда видишь то, как она это делает, понимаешь, что окей, и значит, и мне это можно. Она меня всегда благословляет. В прямом смысле она говорит, я тебя благословляю. Давай, вперед. И я понимаю, что если вот я это не сделаю, ну, это просто невозможно. Я должна это сделать, потому что нам нужен вот такой-то результат. И еще важно то, что Наталья Васильевна к этому относится как, ну, человек, понимаете? То есть она не просто руководитель, который делает ради цифрок там в отчете, ради того, что там сказали делать. Она всегда помнит. Я тоже так делаю, да, благодаря ее действиям. То, что за нами стоят люди, их много, и за нами стоит их качество жизни. Ну, порой нас, может, даже кто-то и не любит.
2: А скажите, можно ли назвать Наталью Васильевну руководителем, как говорят, железной рукой, но в бархатных перчатках?
4: Наталья Васильевна Конечно, это человек со своей строгостью, но и в то же время грамотный. Она человек, не лишенный доброты. Она любит людей. И вот это тоже играет большую роль в ее взаимодействии, в том, как она входит в ситуацию человека, в его положение.
0: Есть такое. Она, возможно, знаете, вот этот годами сложившийся авторитет, ее репутация. Одно имя Пантелеева уже, в принципе, решает многое. Понимаете, что если там приедет Пантелеева, сразу все понимают, что все вопросы закроются, и все будет нормально.
1: Поставила цель, значит, она идет и решает вопрос. Или если она идет по какому-то вопросу, то со стороны видно, что она как бы только этот вопрос, а ее больше ничего не интересует. Все, какие ее не пытались там что-то перевести куда-то, сбить в сторону, она ставит свой вопрос и все, и добивается.
3: Если не получается так, давай сделаем по-другому. И всегда сделаем. Получится у нас, потому что Наталья Васильевна настойчивая, и она добьется того, что у нас все получается.
5: Я могу быть разная. Сначала я буду открытая, но если кто-то что-то заслужил, он может от меня хлебануть ложкой или половником, чем хочешь. Что, никто про это не сказал?
2: Сказали.
5: Да.
2: А случалось ли вам спорить с ней?
4: Нет, вы знаете, спорить с ней мне не случалось. Скорее прислушиваться, спрашивать совета, получать какие-то рекомендации, консультации. Скорее потому, что не было повода. Работа, она идет в таком балансе взаимодействия, где, в принципе, все решается без, по крайней мере, у меня решается без каких-то конфликтов, споров и дискуссий.
0: Это сложно назвать спорами. Это, наверное, какие-то дебаты. Поиск конструктивного решения. Она никогда не навязывает свою точку зрения бескомпромиссно, что там вот я сказала, и ты так будешь делать. И точка. Да, и меня твое мнение не интересует. Так она не делает. Ну и, в общем-то, мы находим общее решение, и порой оно отличается от того, что было у нее изначально. Меня бывает, что меня несет, и я прямо не могу остановиться, мне нужно вот сделать так, как я решила. Вот. И она уже понимает это давно. Вот. Она мне просто объясняет, и я потом просто сижу, думаю, боже мой, ну действительно, наверное, так и нужно сделать, и я соглашаюсь.
3: Таких серьезных споров, чтобы мы очень сильно спорили, нет, не было. Ну, а по работе, конечно же, всегда высказываем свое мнение. Она, между прочим, она всегда у нас спрашивает. Подскажите, что? Она сама даже спрашивает у нас совета. И прислушивается, конечно, но мы ее, конечно, слушаем.
1: Какие-то разногласия там. Ну, мы всегда к консенсусу приходили. То есть, ну, это такие рабочие, там, к примеру, что-то касаемо согласования, допустим, там, по теплотехнике, что вот нам нужно получать, там, какие параметры. Она свою высказывает, мы что-то свое предлагаем, и потом решаем, среднюю выбираем, допустим, что нас устраивает. Такого нету, что она сказала, будет так. Решаем совместно, и направление их везде.
5: Честно говоря, может только муж со мной спорить, и я приму его тогда сторону, он меня может переубедить. А так они почему-то, мне кажется, что они со мной не спорят. То есть если мы что-то обсуждаем, я даю им всем высказаться. Потом предлагаю свое решение с учетом их пожеланий. Честно говоря, ну, может быть, это и плохо, но я не помню, чтобы со мной кто-то спорил. Нет, все обсуждаем, совместно. Ну, решение все равно приходится принимать. Окончательно самой.
2: А как она принимает решение в критической какой-то ситуации? Ну, условно критическая ситуация. Долго или действует мгновенно, быстро?
0: Моментально. То есть откладывать там на потом решение, она не имеет такой привычки. У нее какая-то природная мудрость. Возможно, это такой длительный опыт в работе, именно вот в общественной деятельности, дает о себе знать.
4: К любым поступающим к ей вопросам она относится очень ответственно. Не отлаживает на потом любой вопрос. Старается решить его быстро. Она не импульсивна, не вспыльчива. Такого я за ней никогда не замечала.
1: Я бы сказал, что решительно. обычно все это быстро решается. То есть, куда надо позвонить, все, это, такого нету, чтобы там что-то долго думалось. Решения мгновенно принимаются, ну, куда-то съездить, там, позвонить и так далее. Это все быстро делается. Опыт свое берет уже сколько лет работы, начиная с первички и до областного управления.
5: Ну, есть такое.
2: А есть ли решение, которое вы принимаете дольше всего и мучительно взвешивая? На чем вы больше всего думаете? Чтобы потом, ну, сердце, как говорится, успокоить.
5: Ну, если надо конструктивно какое-то решение принять в отношении судьбы человека.
2: Правда ли, что Наталья Васильевна помнит дни рождения своих сотрудников, детей там? Это правда или нет?
1: Это, конечно, 100%. Это все помнится. Может, это не все в голове, но для этого есть и база, и все остальное.
6: Да, отношения складываются настолько вот хорошо, что люди делятся, она интересуется, как там, что у кого складывается. Насколько я знаю, что она даже звонит моим членам организации Осиповичского региона, поздравляет их с днем рождения, то есть оказывает такое внимание. Я считаю, что тоже это момент дорогого стоит.
0: Наталья Васильевна помнит все. Все. Она помнит всех поименно, у кого что, какие там семейные обстоятельства там, или что-то еще там. Если она какую-то информацию узнала, у нее как в компьютере это все сохраняется. По именам, по отчествам, по фамилиям, даты рождения. Я вообще поражаюсь, если честно. Я, допустим, даже находясь в Бобруйске, я вот поражаюсь. Я начинаю ей рассказывать, вот, ну вот, что вот нужно, там, мне нужен номер телефона такого-то вот человека. Я забыла фамилию. Было то-то, то-то, то-то. Ну и вспоминаю ситуацию, в связи с которой этот человек у нас всплывал, да. Она моментом называет мне фамилию, имя, отчество. Я вроде как моложе, должна все лучше помнить. Это говорит о том, что она неформально относится к своим обязанностям. Для нее важны люди.
3: Наталья Васильевна действительно помнит всех дни рождения. Она поздравляет с каждым днем рождения. Она помнит детей, какого возраста дети. Всегда спрашивает о семье, о семейных отношениях, о домашних делах. Интересуется не только работой, но и тем, чем живет человек. Плохое настроение даже бывает, она словами поддержит, морально поддержит.
5: Просто я помню, я знаю. Если мне кто-то о себе что-то рассказал, да, я это буду помнить. И мне интересно узнать там судьбу, что происходит вообще везде.
2: С людьми, да?
5: Да. А вдруг это пригодится когда-нибудь?
2: А вот скажите, у каждого руководителя есть такой внутренний градусник, можно сказать, умение заметить, что с сотрудником что-то не так.
1: Это все замечается мгновенно, потому что по разговору, к примеру, если что-то у кого-то, что-то плохое настроение, это все сразу замечается, и идет поддержка, и все остальное. Чувствуется все мгновенно.
0: Конечно, она изначально считывает состояние человека. Вот у нее есть большая чуткость. А она не нагнетает сразу, там не нагружает. Она вначале там почву прощупает, да. Ну, бывает такое, что у меня там что-то плохое происходит в жизни. Ну, она это сразу чувствует. И сначала мы обсуждаем мои вопросы, да, то есть приходим к какому-то конструктивному решению. А потом уже она убеждается, у нее, ну, есть такое, что ну что, ты успокоилась. Тогда давай поработаем. Ну, давайте. И мы работаем. Бывают такие ситуации, когда я очень разозлилась. Вот. Я очень завелась. Я на эмоциях, я это все на нее, можно сказать, слила все свои эмоции. Она мне всегда в эти моменты говорит, ну что, все? Выдохлась. Она не просто слушает. Она это все там комментирует, она как-то подсказывает. Потом я успокаиваюсь. То есть она всегда готова выслушать до конца. Она понимает, что человек вот на таких вот, на таком накале страстей, но он не услышит ничего другого. То есть он сейчас в ситуации, его нужно немножко подразрядить. Когда это все проходит, накал страстей, она говорит, ну что, выговорилась?
3: Наталья Васильевна, наверное, знает нас каждого. И поэтому по тону она уже узнает, что что-то не так. Всегда находит слова поддержки. Всегда даст совет. Человек просто такой вот, который понимает людей.
6: Встречаемся мы в рамках наших ежеквартальных совещаний. Хочется отметить, что на эти совещания всегда едешь с настроением. И я думаю, что не только одна езжу. Остальные наши представители области тоже приезжают с хорошим настроением. Мы знаем, что мы встретимся, мы что-то обсудим какие-то насущные вопросы от нашего руководителя, выслушаем, возможно, какие-то ее замечания, либо предложения, посидим, подумаем. Любое наше совещание заканчивается всегда чаепитием, то есть мы как обсудили что-то по факту, так пообщались немножко в такой неформальной обстановке. Но все общение, оно всегда строится на очень... Идет очень хороший, позитивный настрой.
2: За что вы благодарны Наталье Васильевне, может быть, не как начальнику, а просто как человеку?
0: Для нее на первом месте человек. И она всегда очень душевно может подойти к любому человеку. Лично про себя я могу сказать. Это то, что за эти годы, мне кажется, мы стали очень близкими людьми. Мне так кажется. Порой я могу с ней поделиться своими какими-то личными вопросами, проблемами, и она мне подскажет. Я в сложных ситуациях своих жизненных могу позвонить очень небольшому количеству людей. И в это очень небольшое количество людей входит Наталья Васильевна.
1: Мы общаемся постоянно, помогают постоянно, по любым вопросам созваниваемся, что-то мне надо, что-то ей, друг другу, один одному звоним, как родственники.
3: Наталья Васильевна очень душевный человек, поэтому к ней можно обратиться не только по рабочим моментам, но и если что-то надо вот даже поговорить по душам. Она всегда выслушает. Ну, это... Понимаете, не каждому руководителю можно так прийти просто и сказать что-то. Или позвонить ей и сказать: Наталья Васильевна, вот так и так. Она просто хороший человек.
2: Вы помогаете людям вне работы. Для вас это человеческий порыв души? Или все-таки вы тоже чувствуете это, что это часть некой миссии руководителя?
5: Нет, ну что это миссия руководителя? Нет. Когда мы вот уже дома, вне работы, и мы уходим из квартиры, я никогда не беру с собой телефон. То есть я никогда не отвечу на телефон, если мы с Геннадием вот ушли из дома, ну куда-то там, да, по своим делам. Но если я дома, и телефон мой звонит, но я не могу на него не ответить. И если надо что-то человеку помочь, всегда, да, звонит мне бабушка с... Бабушка... Даже грустно мне говорить. Звонит мне женщина с Кричард. Ну, она мне звонит, это воскресенье. Ну, так что я скажу? Говорю, ты мне не звони в воскресенье, а ты мне позвони в понедельник по этому же вопросу. В этом я.
2: А если бы про Наталью Васильевну снимали кино, какую сцену из реальной жизни обязательно нужно было вставить в фильм? Какой кадр?
0: Ну вот, мне кажется, она там ходит по улицам Могилева и обследует всякие там остановки и так далее, там мониторинг, там рядом всякие представители властей. И она очень так внушительно доказывает свою правоту. То есть, ну вот в этом, понимаете, мне кажется.
1: И когда не позвонишь, она вечно, у нее два телефона с уха на ухо. Быстрее всего за столом в процессе работы, плюс был с полкомом, когда бегает, там разборки устраивает.
6: Как она проводит наши совещания, когда собираются все представители нашей области, и мы решаем какие-нибудь вопросы. Все слушаем ее внимательно, записываем необходимые важные моменты.
3: Когда мы всегда приезжаем на какую-то, ну, на какую-то встречу. Это за столом Наталья Васильевна общается с нами. Она сидит вместе с нами за столом, и мы вокруг стола. Она не отделяется от нас, она сидит за общим столом.
2: Как вы думаете, что Наталья Васильевна ценит в людях больше всего? И что, может быть, она никогда бы не простила?
6: Честность, открытость, порядочность, подлость, обмана. Может быть, взяла бы на заметку, она человек очень хороший и никогда не оставит кого-то в беде, но возьмет на заметку, что кто-то способен на проявление каких-то негативных моментов. А так, чтобы вот не простила, мне даже кажется, что это не про нее.
0: С уважением относится к людям, компетентным в своей сфере. Она видит вот профессионала, она просто вдохновляет от этого.
3: Мне кажется, она ценит честность, думаю. Ну и, наверное, обмана она бы не простила, предательство.
1: Чтобы человек был ответственный, отношение к людям, чтобы было хорошее, чтобы хамства не было. Ну, у нас такого в коллективе не замечено, не было случаев, чтобы кто-то что-то такое сделал, чтобы нельзя было простить. Все рабочие моменты. Да, может, где-то кто-то что-то не доделал, но это все забывается и прощается.
5: Люблю, когда говорят правду, пускай она будет горькая, но правду. Не прощу обман, не прощу предательство, не прощу унижение. Не люблю, когда люди льстят. Не люблю лезть. Ужасно не люблю лезть. А честность, открытость люблю.
2: Я знаю, и ваши коллеги, и подчиненные знают, что вы любитель шуток, юмора.
5: Есть у меня такое, да.
2: А было такое, что вот вы попадали в какую-то очень смешную ситуацию, казусную, может быть, ситуацию в коллективе? Руководителю, может быть, это не очень хорошо. Если такое было, как вы с этой ситуации выходите?
5: Когда мы собираемся вместе, мы можем тут, да, просто, некрасивое слово, просто ржать над какой-нибудь ситуацией. И все понимают, о чем это и про кого.
2: И корона с вас не падает от этого?
5: Нет, ну шо вы. Мы же одинаковые, равные люди. Ну да, ну у меня такая должность. У меня такая должность, которая обязывает принять решение, поставить свою подпись и нести за это ответственность. Но когда мы где-то вместе, то мы вместе.
3: Если что-то, какой-то казус, она улыбается, шутку превратит.
1: У нее всегда на лице улыбка. Когда коллектив вместе, то есть один, второй, все поехало. Дело время, а потехи час. То есть если мы работаем, значит работаем. Если отдыхаем, значит отдыхаем. Мы один одного понимаем, поэтому наши шутки могут другим что-то показаться странным, но мы на это не обращаем внимания. Слепецкие там вопросы, слепецкие дела и так далее. Хотя кто-то, допустим, со стороны подумает, что это обидное что-то. Мы к этому уже привыкли, поэтому там, мы не обращаем на это внимания. Один одного там типа слепошариком или еще чем-нибудь назовем. Это все переводится в шутку и так далее. Мы все это поддерживаем.
4: Наталья Васильевна, она очень человек, не лишенный чувства юмора. Может даже посмеяться над собой. Она может что-то перевести в шутку. Она и привлекает себя не только тем, что вот она руководитель, но она и добрый, и веселый человек в этом плане тоже.
2: Если бы Наталья Васильевна не стала руководителем, в какой еще профессии, на ваш взгляд, она была бы блестящим, хорошим мастером?
3: Я думаю, что она бы могла быть психологом хорошим. Она чувствует людей.
0: В любой профессии, связанной с взаимодействием с людьми, в любой профессии, связанной с принятием решений, с несением ответственности. То есть это обязательно какая-то руководящая должность, там, мне кажется. Она уже такая прям представительная дама. Может быть, бизнес какой-то она бы вполне могла.
1: Что-то связано, наверное, с людьми. Может, каким-нибудь там психологом или воспитателем. Ей нравится с людьми работать. Я думаю, в этом направлении где-нибудь. У нее такие способности. Допустим, я своих знаю, всех людей в районе. Но она знает во всей области. То есть, кого не спроси, она пофамильно все знает. Молодежь особенно помнит, которую надо где-то там помочь. Она вытаскивает их и на работу, пытается куда-то устроить. К детям, чтобы не сидели дома, чтобы не были привязаны просто к мамам.
4: Может быть, бы она была каким-нибудь изобретателем чего-нибудь. Каким-нибудь инженером.
2: Какое совместное достижение, проект, победа под руководством Натальи Васильевны у вас вызывает наибольшее чувство удовлетворения, что ли? Даже, может быть, гордости?
4: Мне, конечно, очень нравится проект по этике общения с незрячими людьми. Я принимала участие в съемке видеоролика «Подпись незрячего человека». Проект уникальный. И Центр социального обслуживания хорошо вот работает с ними, смотрю, и учреждения здравоохранения, и спорт.
6: Везде, где есть вот экраны, вот я сама лично наблюдала, что идет трансляция этих видеоуроков, конечно, у меня вызывает уважение, гордость за то, что это все-таки большое дело, потому что в нашем обществе есть абсолютно разные люди, которые требуют внимания. И вот одни из них — это люди с нарушением зрения. Я считаю его очень нужным, очень полезным нашему обществу.
0: Налажено мощнейшее, очень хорошее межведомственное взаимодействие в Бобруйске. Именно благодаря ее наставлениям, ее пониманию ситуации, да, я постепенно научилась это делать, и благодаря ее участию в процессе. В этом активную роль сыграла Наталья Васильевна.
3: Большое внимание у нас уделяется доступной среде во всех регионах, это не только в области. Мы тоже следим за этим и стараемся, чтобы в наших регионах создавалась эта среда. Это облегчает жизнь нам. Я считаю, что у нас вот в областной организации такой коллектив, который вот дружный, взаимопомощь, взаимовыручка всегда. Это тоже достижение. Мы не каждый сам по себе, мы вместе всегда.
1: Областное управление, там ремонт сделали, новое здание. На предприятии там все эти по спорту там они позакупали, вот, по-любому они участие там принимали, по шоу-дауну, столы там, поликлиники, безбарьерка по области. Ну, работа ведется, работа большая.
2: Можете закончить такую фразу? Если бы не она...
3: Если бы не она, то я бы, наверное, до сих пор не была бы представителем, потому что с ней легко и чувствуется поддержка. С другим человеком я бы, наверное, не смогла так. Помощь его чувствуется. Если бы не она, то я бы не была председателем.
0: Если бы не она, мы бы не наладили такую тесную связь с территориальными центрами и не смогли убедить их в том, что нужно нам помогать привлекать новых членов организации. У нас просто потоком пошли люди. Если бы не она, я бы никогда не осмелилась в таком ключе взаимодействовать с властями. Вот. Ни на местном, ни на каком-то другом уровне.
2: Какие достижения областной организации вот за последние, может быть, 5 лет, за которые действительно не стыдно, ну, мало того, не стыдно, вы ставите себе большую десяточку?
5: Стучать в двери к людям, которые впервые получили инвалидность, и их вовлекать в социум, это настолько сложно. И вот вы прекрасно знаете Антона Сырникова. Вот понимаете, наш человек, который, это пример той работы, когда просто достучались, и люди нас услышали, человек услышал, родители услышали, и у человека произошло титанический сдвиг, наверное, да, в жизни произошел. И вот если раз в год, хотя бы раз в год с одним человеком мы как бы будем делать вот такие не проекты, а шаги к новой жизни, то, наверное, будет о чем вспомнить.
2: Вы не говорите о неких цифрах, о какой-то статистике?
5: Нет.
2: О людях?
5: Да. Есть у меня мужчина в Хотинске, Андрей. Это тоже такой человек. Если бы его спросить, он тоже скажет, что если бы не Таня Васильевна, то вот было бы вот так вот. Вовремя вмешались, и Андрей имеет то, что он имеет. Он бы вообще был без инвалидности и так далее. В такой ситуации нам надо не пытаться сразу на эту молодежь надавить, да давай, а сначала, значит, беседа, личный пример. Приходишь и начинаешь разговаривать. А я там 40 лет тому назад была такая же, как ты, и сидела там тоже, не знала, куда мне пойти. Но если бы не бабушки, да, и дедушки, то и до сих пор было бы. Вот то же самое. Проекты. Это все хорошо, но люди — наше будущее. Заглянуть в душу к человеку.
2: Давайте представим, что с помощью машины времени вы перенеслись в тот день, когда стали руководителем Могилевской областной организации. Что бы вы сказали молодому председателю? Может быть, о чем-то предупредили?
5: Ничего. Делать так, как я и сделала. Не жалею ни о чем. Ничего не поменяла бы.
2: Откручиваем время немножко назад. Представим, что вы встретили Наталью Васильевну, которая только-только заступает на руководящий пост. Какой бы совет вы дали той вот молодой, зеленой Наташе Пантелееве, которая только что начинает работать с людьми с инвалидностью по зрению?
3: Я бы, наверное, ее поддержала, так как и она нас поддерживает. Наталья Васильевна, идите вперед, у вас все получится. Будьте уверены в своих делах, все будет хорошо.
1: Наверное, чтобы было такое же, как она и есть. Тут ничего даже посоветовать нету больше чего.
2: Какой подарок ей нужнее всего, как вы думаете?
1: Вилла у нее есть, фазенда тоже. Вилла есть, и грабли есть, да. Все у нее есть, лишь бы было здоровье. А остальное все это в наличии.
0: Если бы это было возможно, то я подарила бы ей кругосветное путешествие. Вот, в комфортных, безопасных условиях. А, например, какой-нибудь лайнер, на котором она бы плавала по морям и океанам, искала новые впечатления, общалась, напитывалась солнышком.
3: Я думаю, каждый из нас хочет увидеть мир своими глазами. Я бы хотела пожелать ей, чтобы она тоже видела мир своими глазами.
4: Я бы хотела, чтобы у нее такая была, и возможность. В принципе, эти возможности есть, но я бы пожелала их более расширить и путешествовать. Больше путешествий, больше познания этого мира, разных стран, разных культур, народов. То есть это как и познание мира, и расширение вот этих социальных связей, расширение дружбы. Это было бы замечательно.

0: Среди суеты текущих забот быть руководителем для Натальи Васильевны Пантелеевой значит быть хранителем не только традиций, но и человеческого тепла. И ее опыт измеряется не только стопками завершенных дел или накопленными регалиями, а тем, сколько людей в нашем товариществе почувствовали себя частью большой семьи, стали востребованными, нужными обществу людьми, теми, кто обрел уверенность в своих силах и вносит свой вклад в общее дело. Что бы вы пожелали для всех членов вашей организации?
1: Здоровья, мира, оптимизма, дружбы, честности, открытости друг перед другом, лукавства поменьше, чтобы все оставались людьми.

0: слове «юбилей» часто слышится черта, точка, подведение итогов. Мы привыкли пересчитывать в этот день награды, дипломы, выслугу лет. Но, разговаривая с Натальей Васильевной и ее коллегами, понимаешь, ее юбилей – это не точка на карте достижений, а скорее стрелка компаса, которая указывает путь к новым горизонтам, бесконечному движению вперед. Это новый старт, старт для тех, кто идет за ней, вдохновленный ее примером. Поздравления от Зинаиды Борисик, Марины Абазовик, Таисии Граковой, Сергея Григорьева и Галины Стрельской.
1: Я хочу Наталью Васильевну поздравить с юбилеем, пожелать добра, мира, здоровья, улыбок солнечных. И что она сама себе желает, чтобы это все исполнилось.
2: Я желаю вам терпения, здоровья, личного благополучия, личного счастья. Потому что без этого не будет вдохновения на свершения какие-то. Я желаю вам ярких впечатлений от этой жизни в позитивном ключе. Я желаю, чтобы рядом с вами были люди, которые всегда поддержат, будут рядом в любой ситуации, что бы ни происходило.
3: Я бы хотела от всей души поздравить Наталью Васильевну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах. Пусть хватает сил на все, что она задумала, и осуществилось все, что она хочет. Чтобы у нее оставалось время для себя, не только для всех, а рядом всегда будут те, кто ей дорог. Пусть она будет счастлива во всем. И хотелось бы поблагодарить ее за поддержку и понимание.
4: В первую очередь с юбилеем поздравить, с маленьким все ее, значит, чтобы она была такой же оптимисткой, какой она есть, чувствовала всегда на 18, чтобы она была такой же отзывчивой, веселой, как смайлик, всегда улыбалась. Ну и дальше работала с нами как можно больше.
5: Я бы хотела пожелать Наталье Васильевне огромного крепкого здоровья, мира, любви, добра, хорошей погоды в доме, хороших событий на работе. Она сделала очень многое для этого общества, чтобы все слаживалось хорошо.
0: Редакция журнала «Товарищ» и все наши слушатели присоединяются к добрым словам ваших коллег, Наталья Васильевна. Пусть то добро и свет, что вы дарите людям, возвращаются к вам сторицей, крепким здоровьем, вдохновением и долгими счастливыми годами. С юбилеем!

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мочалин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества «Слепых».
5: Ну и, соответственно, организатор.
4: Да, сегодняшнего. Организатор, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта. Честь имею, это уже ежегодная у нас акция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. И вот уже больше года мы ее проводим в разных регионах. В том числе второй раз мы проводим здесь, в Снегирёвском военно-историческом музее.
5: Какие цели вот у всего этого движения?
4: Да, цель у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, с большим народом Большой России, в котором много разных народностей и национальностей, но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас. И вот эта живая связь времен, которые здесь можно потрогать, пощупать, здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетий своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти боты, наше общество вело эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл содержания нашей работы, и главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на крупном столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачей камень вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работайте, братья. Но мы стараемся.
6: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, ну, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наши, то есть про наши площадки, что на таком-то мероприятии были представлены площадки КСРК ВОС.
4: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал бы шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, ну, как минимум, три большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это вот это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России замечательную выставку народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки Всероссийского общества слепых, были собаки-проводники, была наша спортивная секция. А наши артисты замечательные выступали. Значительная часть содержательная, она создавалась именно специалистами КСРК ВОС и Всероссийского общества слепых. Но в целом вот этот успех общий, с учетом того, что здесь очень много людей, которые привлекли и ассоциации, и местные администрации. То есть мы выходим на новый уровень. Это не наше корпоративное мероприятие, это большое комплексное военно-патриотическое мероприятие, которое собирает под своим крылом всех людей, которые разделяют наши, ну, высокие, не побоюсь этого слова, цели.
6: Скажите, пожалуйста, вы сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
4: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. Мы есть во главе с Натальей Абрамовной. Была здесь у нас организация, но представлена делегация представительной, централизованная Московская областная и Московская городская
6: тоже. А сколько, грубо говоря, в госслепых? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 50.
4: Ну, наверное, скажем, около 100 было, 40 москвичей, 30 было из области, плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек, ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное, в общем, 100 человек.
6: Спасибо вам большое за организацию.
7: Какие планы есть на развитие акции «Честь имею»? Какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
4: Ну, мы, как вы знаете, да, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году мы, вот у нас было и Киров был, и наш любимый Волгоград. Честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на, вот, на конец года, да, но я очень надеюсь, что ну, та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью, будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
6: Спасибо.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», Это я еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
11: Радио ВОС. Музыка.
3: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
12: Год.
3: 2013.
12: Место проведения.
3: Большой концертный зал «Космос».
12: Исполнители.
3: Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне».
12: Композиция.
3: «Трава у дома».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, снова музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что вы слышали попурри, стихи ко всем песням, прозвучавшим в этом попурри, написал Михаил Иванович Ножкин. А в случае с песней «Последний бой» он является автором и музыки, и слов. Ему и посвящены будут две наши ближайшие программы, сегодняшняя и следующая. Итак, родился Михаил Иванович Ножкин в Москве в 1937 году. В этом году ему исполнилось 80 лет. Окончил строительный техникум, а в 1961 году театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады. В том же году был принят в труппу театра. Сначала, помимо ролей в театре, писал пародийные стихи, юмористические. Потом стали появляться стихи к песням. Отец Михаила Ивановича был фронтовиком и скончался в 1961 году в возрасте 55 лет. Отразилась война на его здоровье. И поэтому у Михаила Ивановича много стихов и песен о войне. Мы сейчас с вами послушаем одну из таких песен. Она называется «Глядят на нас фронтовики». И музыку, и стихи написал Михаил Ножкин. Исполнит песню Владимир Макаров.

глядят фронтовики,

0: наверное, самая известная песня Михаила Ножкина «Последний бой». Ее включили в свой репертуар многие звезды и не очень известные артисты эстрады. Сам Михаил Иванович пел. В том числе песню эту записала и Клавдия Ивановна Шульженко. Но я думаю, что вы эту песню хорошо знаете и помните. Мы ее с вами слышали в попурри, и найти ее, думаю, будет легко. А вот другую песню, которую записала Клавдия Ивановна Шульженко на стихи Михаила Ножкина, мы сейчас с вами послушаем. Она звучит значительно реже. Называется она «Ты придешь». Музыка Давида Ашкенази, стихи Михаила Ножкина. Поет Клавдия Шульженко.
1: Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одиноко сразу вдруг все как-то валится из рук, не веришь в собственной судьбе. И опять в который раз я в трудный час вдруг вспоминаю,

Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья постоянные несчастья я найду. А ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, а ты в глаза мне влюбишь.

и ты придешь, приедешь, прилетишь. Меня по буйной голове погладишь, и ты в глаза мне в душу поглядишь, и все мои

листок, появи листок, покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Так отзовись.

1968 года Михаил Ножкин снимается в кино. Довольно много, но об этом мы поговорим в следующей программе. Сегодня же скажу, что, наверное, большую часть песен на стихи Михаила Ножкина написал Давид Тухманов. Может, и не большую, но, во всяком случае, наверное, самые известные. Вот сейчас прозвучит песня, она называется «Есть». Музыка Давида Тухманова, стихи Михаила Ножкина, поет Вадим Мулерман. А на сегодня программа «Тряхнем стариной» прощается с вами. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встречи проект «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментаторов и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компании «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио «Вести ФМ Чита» вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена!
5: Здравствуй, Цындыма, рад тебя слышать.
4: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому... Я думаю, нас радиослушатели поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября. И, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
5: Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура! Работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю «ура»? Потому что произошла стандартизация. Получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
4: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
5: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет, и если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто была в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
4: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
5: Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и формы. Это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса. И буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи. Попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика. То есть, чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать, дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БАПА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе, взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров, это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м, это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садама, а мне кажется, вот твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
4: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6, и при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс, и в итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
5: А у меня ребенок наоборот, ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала, пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал, но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в первый класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству, что все у него мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая, престижная, большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра, у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам, с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, но очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
4: Лена, мы сейчас как раз затронули такую тему. Инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе. И они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
5: Ну, я хочу сказать, что ошибки тут допустить... Ну, так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ, наблюдает за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирают только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Это только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть с дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников в массовой школе, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
4: Беседу продолжим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Напоминаю, что Сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается, да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
5: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
4: И не сможет, да.
5: Но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить? У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
4: Да, есть такая правда.
5: Есть такая, да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки – это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловно.
4: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
5: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только два ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для двоих не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, один в первом, другой в 10 классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дыма, а ты вообще сама как училась?
4: Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
5: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения, или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
4: Ну, на самом деле, это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но... Еще раз повторим, это индивидуально. К каждый принимает решение сам.
5: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо, она прекрасно запоминала все на слух, ничего она не конспектировала, и я могу сказать только хорошее, я даже видела, как она вяжет, я была поражена, потому что она вяжет на счет, все узоры у нее прекрасны, у нее там нигде ничего не сбито, она узор держит в голове, но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат? Если человек с этим справляется.
4: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничны, поэтому да, можно в разных сферах себя найти. Главное вот найти в чем и развивать ребенка.
5: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
4: А то еще зрение вернется.
5: Как только, да, да. Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Ходить, ой, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5 классе,
4: да,
5: то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
4: Ну да, угу, да.
5: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
4: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
5: Я думаю, что сообщать — это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее, нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать, мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть. Может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно.
0: Прямой эфир на Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
6: Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 9 июля, почти серединка лета прекрасного, 14.30 на часах в студии Радио ВОС. И это значит, что в прямом эфире, программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
7: А меня зовут Марьяна. Всем привет, дорогие слушатели!
6: Совсем недавно, буквально вчера, в России отметили замечательный праздник – День семьи. И мне, пользуясь случаем, очень хотелось бы поздравить от всей души нашего дорогого радиослушателя, постоянного дядю Сашу, с рождением сына. И супругу, конечно, Александра тоже поздравляем. Наталью, родители, молодцы. Растите здорового, веселого, жизнерадостного малыша. Пусть все у него получится. И очень-очень радостно, что такие прекрасные события как раз случились в преддверии Дня семьи. И сегодня наш эфир как раз будет посвящен этому замечательной теме. К нам в гости пришла Ксения Выборных, сильнейшая спортсменка России в паралимпийском триатлоне среди незрячих, участница паралимпийских игр в Токио. И сегодня она пришла в студию на 9-м аж месяце беременности, чтобы поговорить о своем новом, самом главном марафоне в жизни. Ксюша, привет!
8: Всем привет!
7: Привет!
8: Привет, привет!
7: Да, так как у нас сегодня прямой эфир, наши слушатели тоже могут присоединиться к беседе. Звоните нам в студию по номеру 8 800 100 00 15. Ксения, расскажи немножечко о себе и как вы познакомились с мужем.
8: Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Выборных Ксения, мне 32 года. Я мастер спорта международного класса. Профессионально занималась спортом до декрета, многократная чемпионка России по триатлону и сейчас уже даже действующий тренер по бегу среди любителей. А с супругом я с вами познакомилась в беговом манеже, где нам еще встретиться, поскольку все время мы проводим на тренировках.
7: Вы бежали навстречу друг к другу?
8: Он бежал за мной.
7: За тобой?
8: Да. Как говорится, добегались мы. У меня были тренировки в манеже со своим клубом. У него, соответственно, со своим клубом были. И он увидел меня и так присмотрелся. Mm-hmm. Ну, и через какое-то время спортивная семья, она вообще такая узкая, да, все знают друг друга, знакомятся, на старты ездят. И вот на одном забеге встретились, на другом. И познакомили нас общий товарищ, который был лидером в моем клубе. Он учился вместе с моим супругом. В общем, он нас так вот сблизил, познакомил и, собственно говоря, вот беговой манеж и стал местом притяжения
6: вашей встречи.
8: Да.
6: Как раз вот ты сказал, когда два человека увлечены спортом в одной семье, это помогает вообще в быту? Насколько вы с мужем на одной волне в плане питания, привычек, поездок на соревнования?
8: Да, действительно, мы находимся на одной волне. Ну, во-первых, это дисциплина. Мы понимаем прекрасно, что утром нужно вставать на тренировки, и вечером нам не нужно засиживаться либо с друзьями, либо идти куда-то в клуб гулять до утра. То есть, конечно же, режим в нашей семье присутствует. Безусловно, это питание, отсутствие каких-то вредных привычек. Вот именно это и там тоже быть на одной волне. Что касается стартов, на самом деле больше, конечно, он меня сопровождал всегда на моих стартах. Но вот сейчас, поскольку я уже в декрете нахожусь и езжу как болельщица, жду его на финише. уже не одна, можно сказать. Вот. Поэтому сейчас настало время, когда я могу и супруга тоже посопровождать.
7: А ты профессионально занимаешься триатлоном, а твой супруг, я так понимаю, любитель, да, в спорте?
8: Да, все верно.
7: Только бегом занимается или еще чем-то?
8: А основной вид его бег, но и триатлоном он тоже увлекался. Сейчас вот во время беременной ходит плавать, хотя ему это не очень нравится вид сильно. Но поскольку мне полезно плавать, мне поэтому вместе тренируемся.
6: Мы знаем, что дата вашей свадьбы была очень красивой, это 11-11, но правда ли, что этот день тебе пришлось согласовывать не только с ЗАГСом, но и со своим тренером по триатлону?
8: Абсолютно верно. Именно дату мы обсуждали в первую очередь с тренером.
7: А в первую очередь?
8: В первую очередь, да, да. Ну, во-первых, 11-11, такое время года, да, ноябрь совсем.
6: Да, вот я удивлена. Хотя у меня у самой свадьба состоялась в декабре, поэтому...
8: Да. Ну, на самом деле, как вот наш свадебный организатор говорит, что у свадьбы нет плохой погоды и хорошей погоды, нету сезонности какой-то. Ну, это правда, можно попасть и летом впросак с погодой, да, в ливень, и, в общем-то, всякое может случиться, никто не застрахован от этого, и там надеяться, что будет тепло и солнечно, конечно, не приходится с нашим климатом, но ноябрь действительно такой самый-самый несвадебный месяц, и мне предложение сделал супруг на Новый год, у нас было достаточно много времени, чтобы выбрать дату, время, сезон, да, но почему ноябрь? Поскольку у меня летний вид триатлон, весна это все идет подготовка к стартам, летом у нас очень много соревнований, и ничего не оставалось, как отложить свадьбу на такую позднюю осень, как раз ноябрь. Ну вот и в ноябре мы вычислили эту цифру, 11-11, суббота. Да, я звонила тренеру, говорю, тренер, так и так, давайте решать, нормальный день для свадьбы. Он говорит, да, хорошо, вполне меня устраивает.
6: Особенно ноябрь.
8: Да. Даже при, хочу сказать, что несмотря на ноябрь, мне все равно пришлось улетать со сборов перед свадьбой за несколько дней. У меня даже не случилось девичника, потому что просто физически некогда это было. То есть даже в ноябре мы были на сборах, я прилетела за несколько дней, чтобы навести хоть какой-то марафет, подготовиться. И за день до свадьбы детское обследование спортивное. Вот, в общем, собственно говоря...
6: Замуж вышла здоровая.
8: Да, со справкой.
6: Со справкой.
8: Что здорово. Вот, поэтому вот так и случилось, что свадьба в ноябре состоялась.
7: При таком графике хорошо, что вообще хоть выбрали день.
8: Абсолютно согласна, да.
7: Да, а удалось тебе поучаствовать в подготовке? Или ты вот заказала вот мне такую свадьбу?
8: Конечно, мы готовились, у нас было 10 месяцев, и у нас был организатор свадебный, она нам очень сильно... Она прекрасно понимала, что мы располагаем временем, и мы потихонечку-потихонечку все будем в перерывах между моими сборами, между моими стартами и готовиться. Так и получалось. Мы прям постепенно расписали план действий, и я хочу сказать, что уже к началу осени все было готово, и мы просто ждали этот день X.
6: А была у тебя какая-то, вот, ну, обычно девочки там мечтают о каком-то платье, да, я помню, ну, у меня были мечты, я себе представляла свою свадьбу с детства, вот, мечтала. А были ли у тебя какие-нибудь мечты, связанные со свадьбой?
8: Прям вот конкретного платья я в голове, наверное, себе не рисовала, потому что действительно знаю, многие невесты говорят, вот, я знаю модель, я знаю точно, что хочу. Не было у меня такой модели платья в голове.
6: Три, насколько
8: два.
6: Я...
8: Два? Да, два. Ограничились двумя. Да, поэтому мы приехали в магазин, и мы с феей, их там называют так, феи свадебные, пошли в их гардероб, брали все, что вообще можно было. Разные фасоны, модели под разные сезоны. И я прям максимально-максимально разные платья мерила, чтобы понять вообще, что мне понравится, в чем мне будет комфортно. И действительно, мы нашли два платья. Но скажу так, во-первых, платье выбирать очень сложно, свадебное. В этом нужны помощники. И я взяла в качестве помощника маму, в качестве помощницы подругу. Но самый главный мой помощник был мой папа. Оказалось, что мужчина, он прям сразу
9: Это нам не подходит, это нам тоже, да?
8: Да, потому что у девчонок, да, у мамы и подруги, у них какие-то свои были амбиции, их вкус как-то вот, чтобы они... свадьбы и так далее. А, только вот шторка открывалась, и я в наряде, папа сразу реакцию правильную. Так, это нет, а вот это да. Поэтому я была очень приятна, он мне помог именно в выборе.
9: Папа оказался экспертом.
7: А что насчет свадебного танца? Вы готовили с супругом на торжество?
8: Готовились, поскольку у нас циклические виды спорта, и мы с ним такие медведи. Мы, конечно же, обратились к профессионалу, нашли девушку, которая поставила нам танец. И вот тоже, опять же, время у нас было, да, мы летом могли воспользоваться теплой погодой, встречались с девушкой этой в парке и спокойненько разучивали танцы. Было сложно, потому что у нас действительно пластичности нету, ни у меня, ни у него. И вот благодаря, там, не знаю, 5-7 занятиям мы смогли разучить несложный танец, но при этом, на мой взгляд, очень красивый.
9: А что за песня была, под которую вы танцевали?
8: Песню выбрали мы тоже не прям уж так быстро. 14 февраля мы посетили в того же года, когда была свадьба, ледовое шоу в честь влюбленных, естественно. Угу. И фигурное катание пары выступали под красивую песню «Мот и Бьянка». И там, на самом деле, слова очень похожи были на то, что улетает все время, уезжает, как раз про меня.
9: На ваш график спортивный.
8: Да-да-да. Вот, вечные расставания. Это очень подходит нам, и мы такую песню взяли.
9: А как выбирали свадебный?
8: Ой, очень интересно. Значит, торт выбирали таким образом. Организатор свадебный нам говорит, сейчас там придет коробочка, там будет 12 вкусов.
9: Ого!
8: Да, я такая думаю, ну, наверное, там совсем на зубок будет. Не стала никого приглашать.
9: Угу.
8: Мы же спортсмены, всегда голодные. Вот, думаем, с мужем справимся. А мне на следующий день надо было улетать на марафон. То есть у меня такая углеводная загрузка была в качестве. Думаю, ну ладно, мне скоро бежать. Очень много, поэтому можно себя побаловать как раз тортиками.
9: Можно и 12 тортиков съесть.
8: Да. Когда к нам приехала эта тяжелая, с этими 12 вкусами. Я, честно скажу, я уже на 6-м сдалась.
9: Ну, половина, слушай, это нормально.
8: Я больше не могу. Мне так жалко, что я улетаю на следующий день, что эти тортики остаются супругу.
9: Заверните мне с собой, да?
8: Да, в самолёт. Вот. Но, тем не менее, мы чуть-чуть попробовали. Соответственно, топ-3 выбрали, и уже ограниченный свадебный торт состоял из 2 вкусов.
9: Угу. Какие-то вкусы?
8: Мы взяли морковный торт, вкусный с орехом, и второй был фисташково-малиновый.
9: Сколько ярусов у тортика
8: 3
9: было? 2 платья, 3.
7: Важного торжества в жизни, еще и марафон планировать, что ты можешь, может, тебе платье не подойти, там, не знаю, болтаться на тебе будет после таких испытаний.
8: А вот мы тоже все продумали. Я пробежала марафон. Платье мы купили еще задолго до свадьбы. Я еще покупала его зимой. А марафон был у меня осенью, в начале осени. И пробежав марафон, я уже пришла на примерку, и мне уже подогнали под меня. Я чуть-чуть схуднула. Нужно было где-то ушить, подшить. Но свадебный салон обладал очень хорошей своей швейной студией, которая очень красивая. После марафона мне сделали под меня идеально платье.
9: В спорт ты пришла в 19 лет, причем сразу в паратриатлон. Почему ты выбрала именно это? Ведь она невероятно сложная. Там нужно и плыть, и ехать на велосипеде, и бежать. Почему? Почему именно этот спорт?
8: Ну, не сразу в триатлон пришла, на самом деле. На самом деле, очень многие люди, которые любители, и в профи, кто выступает, начинают с какого-то одного вида, и так же случилось у меня. Сначала я начала бегать, потом у меня был опыт, я беговой этап закрыла в триатлоне, посмотрю такое, познакомилась с внутренней кухней триатлона. Очень заворожила вот этот мультиспорт, вот эта динамика, что сначала проплыть, потом ехать, потом пробежать. Все это на выносливость, это какое-то преодоление себя. И мне это все так заворожило, что я поняла, что я хочу все этапы делать сама.
7: Да, такой сложный спорт, когда есть же просто шахматы.
8: Просто скучно, да.
9: А расскажи, пожалуйста, ну вот многие, наверное, наши слушатели не знают, ну, может, кто-то, конечно, знает, но не все, как бегают незрячие, да? Но это же не просто бег, а по кругу одного незрячего человека.
7: Да,
9: как это происходит? Кто такой лидер вообще?
8: Угу. Да, действительно, происходит это с сопровождающим. Человек должен быть зрячим рядышком. Можно назвать его лидером. На международной арене называется это гайд. Ну, можно и просто волонтером его назвать. Собственно говоря, человек, который сопровождает зрячего на трассе. Два человека бегут параллельно. Между ними есть связь. Она выглядит как восьмерка или знак бесконечности. Это прибор, который делается своими руками, можно сказать, из подручных средств. И зеркально передвигаются два человека с одним темпом. Если я бегу слева от лидера, то у меня правая рука впереди, его, соответственно, левая рука впереди. Мы зеркалим друг друга, не мешаемся и бежим.
7: Триатлон состоит из трех разных сложных видов спорта. Как тебе удалось за такой срок вообще освоить их до уровня паралимпийских соревнований? И какой вообще самый сложный для тебя вид спорта из этих?
8: На самом деле большой высот. Действительно, нужно было захотеть, и не только мне нужно было захотеть достичь этих высот, потому что для того, чтобы незрячий попал на Паралимпийские игры, нужна целая команда. Это лидер, который все время проводит с тобой, тренируется вместе, выступает, отборочные старты, сборы. Это тренер, который тоже хочет довести своих спортсменов до высот. И, соответственно, конечно, это поддержка семьи, друзей. Потому что три вида, это надо все запихнуть в неделю своей жизни. И тут, конечно, сильно очень меняется образ жизни, люди меняются, социальное происходит вообще в жизни. И вот так вот шаг маленькими шагами. Я всегда говорю, что мы достигли таких высот. В чем еще вопрос был?
7: Какой самый сложный был, да? В освоении вид спорта?
8: На самом деле тут даже не про сложность, а наверное, больше нравится, больше не нравится, да, какой вид. Почему-то вот мне велосипед сложнее дается. Вот как-то вот у меня, не знаю, не то, что, ну, не лежит, очень нравится бегать, мне очень нравится плавать. Но велосипед, если есть возможность отдохнуть от велосипеда, я в первую очередь отдохну от велосипеда.
9: И поплыву.
8: Побегу.
7: Так может быть в отдельных видах спорта, отдельно бег, отдельно плавание.
8: Безусловно.
7: Нет, все равно триатлон тебя манит.
8: Триатлон манит, но и в беге мы отдельно выступаем, и даже в велоспорте тоже, в отдельных соревнованиях мы также выступаем, да. Плавание в открытом день незрячих, а в бассейне как-то вот почему-то мы не дошли до вот этого.
9: Ну, еще все впереди.
8: Видимо, да.
9: Ксюш, скажи, пожалуйста, в 2021 году ты отобралась как раз на Паралимпийские игры в Токио. Что ты вообще почувствовала, что ты будешь участвовать в таких больших соревнованиях?
8: На самом деле не все так было просто и легко, и отобраться с первого раза не получилось. Отбор идет задолго, до 2021 года. Еще в 2019 году начались отборочные старты международные. Мы много летали, выступали на различных кубках, набирали очки, но прекрасно понимали, что мы на тоненького. Конкуренция приличная, у меня еще форма не столь высокая была, потому что вот, ну, еще действительно я такой человек с дивана пришла в профессиональный спорт, и нужно было действительно качественно много тренироваться. Году и Олимпиаду и Паралимпиаду отодвинули на 2021 год, и этот год как раз сыграл хорошую шутку со мной, да, мы побольше могли тренироваться, время проводили с пользой и действительно поднабрали форму. В 2021 году опять начался отбор на игры. Было очень сложно летать, поскольку были ограничения. Мы эти ПЦР сдавали, прилетали, улетали.
9: И маски, да?
8: Все время, да, летаешь в этих масках. На старт приходишь к водному этапу в маске, ее куда-то там надо деть. Переживаешь за эти ПЦР-тесты. Тесты положительные, отрицательные. Там прилетел, надо два сдать, а тебе уже улетать. Этот же второй уже на отлет. В общем, честно говоря, такое развлечение было интересное. Вообще было.
9: А было ли это?
8: Было ли это, да. И, конечно, сложнее было летать, и на нужные кубки мы, ну, в связи с ситуацией в мире и с финансовой точки зрения поддержки не было сильной нас, именно эстрадной, мы не смогли набрать нужное количество очков и поняли, что, ну, получается, паралимпийских игр у нас не случится в 2021 году в Токио, будем готовиться к Парижу в 2024. В июле ходит такой, значит, можно податься спортсменам, кто хочет, но не попал на паралимпийские игры. И такая лотерея разыгрывается. Может быть, тебе повезет, и тебя тоже пригласят. Ну, скажу так, ни разу я ни в какой лотерее никогда не выигрывала. Вот. Тут, конечно же, то же самое и произошло. Ничего я не получила. Вот, какие-то другие спортсмены получили приглашение, радостные, счастливые, тоже.

0: физически отвлечься. Наша сборная, кто остался среди триатлонистов, полетели в Восток для того, чтобы привыкнуть к часовому поясу, подвестись к стартам. Мы были здесь, в Москве, тренировались, выступали на любительских стартах. И вот за неделю до моего старта в Токио я бежала длительную тренировку как раз с супругом своим. Mm-hmm. Он сопровождал меня. Ну, уже, знаете, вот прям отпустила шарик в небо. Думаю, ну все, надо понять, что все уже спортсменки мои там.
1: Все уже в Владивостоке, да?
0: Ну, даже именно конкуренция моя вся уже в Токио уже прилетела, угу. Да. Все там, я тут, уже такой, знаете, шар в небо отпустила. Думаю, ну все, Париж 24.
1: Угу.
0: И прихожу домой, взрывается, родители звонили, тренер звонил, старший тренер какие-то сообщения пишет, что Ксения, вы с Аленой попали на старт в Токио. И думаю, боже мой, ну вы что, выпили? Думаю, что за шутка? Вообще не смешно.
1: У меня билетов нет.
0: У нас ничего не было, у нас ни бизнес-класс осмотра не было, ни экипировки. Мы выступали тоже без флага в то время, и нужна была специальная экипировка. И, собственно говоря, как через неделю старт в другом конце, да, можно сказать, материка. Первая мысль действительно была, что это у меня этот человек не очень трезвый. Ну, уже звоню своему личному тренеру, говорю, что за шутки? Он говорит, нет, не шутки, собираемся. И вот за три дня нас всем миром просто собрали, не было возможности ни тренироваться, мне кажется, не спали мы, ни медицинское обследование проходили. Или поехали за чемоданом с экипировкой, потому что спортсмены едут с той одеждой, которую им выдают. Мы подписывали тоже документы, что мы не рисуем флаг ни на волосах, ни на ногтях.
1: Mm-hmm.
0: Вот, то есть вплоть там даже... Ну, просто вот нижнее белье свое складываешь, и все остальное уже все готово. Вам собрали все. Можно, да.
1: А вот и как раз насчет ковида мы тут разговаривали. Из-за ковидных ограничений в Токио спортсмены выступали без зрителей. Как за тебя болела семья твоя вообще? Как родители? Как они поддерживали тебя?
0: А на самом деле вот я почему еще попала-то на Паралимпийские игры? Mm-hmm. Именно из-за ковида. А почему меня пригласили так поспешно?
1: Кто-то
0: за неделю?
1: Заболел?
0: Да. Кто-то из соперниц заболел, каждый день в Токио сдавали ПЦР-тесты и показал у кого-то положительный. А, видимо, первая я стояла в списке, в резервной, и вот пришло-то и приглашение.
1: Фамилия на В, видимо.
0: Да, очень хорошо, что была на В, повезло. Вот именно ковид с приглашения в Токио прилетело благодаря ПЦР-тесту. Тесту положительному у кого-то.
1: Мама с папой тебя поддерживали, они тебе звонили каждый день.
0: Мы не так долго там были, летели за 16 часов до старта, и через 2 дня мы уже вернулись обратно. Конечно, они смотрели трансляцию, все это было в 2 часа ночи по Москве.
1: Но они все равно смотрели, да?
0: Да, да, трансляцию нам особо не показывали, вид почему-то вот плохо транслируют у нас. Где-то в интернете ссылки, тренер, родители нашли, кто мог, хотел, в 2 ночи подключались и, конечно же, смотрели, болели за нас.
1: Ну что, я предлагаю чуть-чуть отдохнуть и послушать песню.

0: Молодежный эфир.
1: В прямом эфире на Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас в гостях спортсменка, красавица, будущая мама Ксюша Выборных. И мы все еще ждем, дорогие радиослушатели, вы можете задать вопросы Ксении сегодня в эфире по бесплатному номеру телефона 8 800 102 015. И тут, пока у нас была песня, у нас возник вопрос, на мой взгляд, очень распространенный. Ксения, насколько я знаю, супруг у тебя без нарушения зрения, то есть зрячий человек, правильно?
2: Все верно.
1: Все верно. Скажи, пожалуйста, были ли у вас трудности? Я просто много случаев знаю распространенных, когда сотрудники ЗАГСа, да, как-то всем корректно воспринимают такие браки, вот, когда подается заявление. Были ли у вас какие-то сложности с этим, препятствия?
2: Я тоже знаю случаи, когда действительно в день свадьбы портят настроение молодоженам. Мне хотелось, чтобы у нас был настоящий праздник, и никаких вот этих неприятностей не случилось именно в этот день. И я решила, что нужно заранее позвонить в тот или иной ЗАГС, узнать, как вообще они к этому относятся, чтобы они были готовы, предупредить их, и с какими трудностями вообще столкнулась. Позвонила в Таганский ЗАГС, и не только позвонила, мы даже приехали к ним навстречу, пообщаться. Но в 23-м году много было реорганизации. Они говорят, ну, вообще проблем не видим в том, что вы распишетесь, вы не видите, все окей. Но вот там до вашей даты мы, возможно, вообще не доживем, ждет реорганизация. Мы, естественно, не стали на них, не положились на них, да, как говорится, неизвестно, что будет с этим ЗАГСом. Ну, хорошо, тогда будем искать тот, который будет без реорганизации. Обратились во второй, Мещанский. Там, конечно, вот сложности и возникли. Уже по телефону мне сказали, что мне нужно нотариуса взять, рукоприкладчика. Да, и, возможно, мужа. Вот.
1: Ну, не обязательно.
2: Не обязательно, там столько свидетелей будет вообще, то есть целая делегация. Мне стало это очень все интересно, думаю, прекрасно. Ну, давайте-ка поедем туда, мы с супругом поехали, а поехали тоже, знаете, в пятницу вечером, в конце рабочего дня, сотрудницам там очень хотелось уже домой.
1: Они все уже уставшие, да.
2: А тут мы с приветом, проконсультировавшись с юристом, он говорит, ты все записывай на видео, если что, в прокуратуру, говори, будешь отправлять все данные. Ну, в общем, мы тук-тук, здравствуйте, мы такие.
1: Жениться хотим.
2: Да, что предложите? Она говорит, нет, вы вообще не можете. Я говорю, хорошо, тогда жду письменный отказ. В общем, они там засуетились, побежали кто в компьютер искать какие-то файлы, а кто на полочках начали искать.
1: Могут вам отказать.
2: Да, нашли какие-то книжечки, начали читать, вызвали нас в кабинет и зачитывают, что вообще инвалид первой группы, если хочет сам, желает расписаться, то никаких вообще противопоказаний и ограничений со стороны ЗАГСа нет.
3: Это они себе зачитывали?
2: Это они себе зачитывали. Я сказала, что и требовалось доказать, но у вас мы расписываться, говорю, не будем. Всего доброго. Вот. Но на самом деле у них тоже была реорганизация, неизвестно, дожили они до ноября или нет, надеюсь, что нет. Вот. Но, тем не менее, по крайней мере, какой-то, наверное, вывод сделали, что вот в таких случаях не нужен нотариус и рукоприкладчик.
1: Вы выбрали.
2: Первый ЗАГС мы выбрали, и там, на самом деле, приятный очень был персонал. Они задали вопрос, что мы можем сделать для вас, чтобы у вас роспись была комфортной. Я говорю, линейка и ручка. Все. Собственно говоря, там мы расписались.
3: Это вот в Таганском?
2: Нет, это не Таганский, он... как же он называется?
3: А первое это название его?
2: Номер один у него.
1: Угу. Он тоже в Москве находится.
2: Да.
1: Ну, вот видите, человек, да, и в принципе все равно, если долго поискать ЗАГС, то можно и пожениться.
2: 100%.
1: Да.
3: Ксюша, расскажи, помогает ли тебе вот твой такой спортивный волевой характер и, в принципе, опыт спортивных тренировок вот в решении жизненных бытовых проблем?
2: Жизненных бытовых проблем? Я даже не знаю, что можно в этот список внедрить, бытовые проблемы.
1: Не знаю, быть там терпеливой, настойчивой. Упорный.
2: Может быть, помогает, может быть... Ну, тут смотря в каком состоянии я, если я уставший спортсмен, может быть, я даже...
3: Я не настойчивый и не упертый, да?
2: Да. Вот. Ну, я думаю, что да, спорт, конечно же, помогает. Дисциплина, как я уже говорила ранее, да, какая-то сдержанность определенная. Поэтому прям уж так вот даже затрудняюсь сказать.
1: Скажи, пожалуйста, вы со своим супругом, ну, планировали ребенка, то есть вы готовились как-то к этому, или все произошло случайно?
2: А тут все так же, как со свадьбой. Все с тренером, все через тренера.
1: Все с тренером.
2: Да, не, на самом деле планировали. Но и честно скажу, что даже с тренером мы его планировали. Вот, сезон заканчивался, старты главные прошли в том году, и уже мы с тренером какие планы.
3: Вот хочу родить.
2: На самом деле тренер уже так со свадьбы уже так спрашивал, а что, когда вы... Ну, потому что ему надо понимать...
3: График твой.
2: Да, график мой. Вот, свадьба была в 23-м году, я ему говорю, нет-нет, я еще побегаю, я еще хочу повыступать, поэтому, конечно, тренер, ну, имеет полное право спросить и понимать, как готовить меня дальше, потому что это не просто так ты летом вышел на старт, а ты уже... А осенью отстрелялся от своих основных стартов, отдохнул немножко, и зима — это снова подготовка. Это все время вот циклика идет. Поэтому, конечно, мы все это обсуждаем, даже такие вот интимные вопросы. И уже, конечно, 23-й мы, да, свадьбу сыграли, продолжили тренироваться, 24-й, 25-й сезон тоже отработали, и уже пришли к такому общему выводу, что давайте отдохнем друг от друга, отдохнем от спорта, и... Он меня отпустил в отпуск. Мы с ним начали после отпуска тренироваться в таком лайтовом режиме. Ну, для того, чтобы просто...
1: Лайтовый режим, уточни, пожалуйста, это сколько тренировок за неделю?
2: К тренеру я ездила всего пару раз в неделю, остальное все в домашних условиях уже тренировалась. А так мы 6 раз в неделю с ним встречались, с тренером. Вот, то есть прям лайт-лайт, и он мне, как говорится, позволил подвестись к беременности плавно, и за что то ему очень благодарна, и на так вот планово и получилось.
3: А как ты в целом переносила беременность?
2: О, честно говоря, вообще не так думала, что все будет. Первый триместр был тяжелый, я даже равно ад поставила. Было очень тяжело. Я, честно говоря, представляла, что спортсмены всю беременность тренируются. Конечно же, намного меньше, ну, легче нагрузка переносится. Но уверена, что я буду приезжать к тренеру, плавать.
1: Я вообще думала, что спортсмены беременность не тренируются.
2: Ну вот. А я думала, что нет, буду еще в спортзал ходить, просто веса легкие тягать. Но нет. Когда мы узнали, что ждем пузо жизни, пошли сложности, врачи меня, естественно, ограничили во всех видах моих любимых спорта.
1: Нельзя.
2: Сохраняться попросили, и, честно скажу, у меня такое было состояние, сон, тошнота, ну, прям очень тяжело мне было первые, там, 14 недель, и я ничего действительно не могла делать, даже вот эти вот бытовые трудности как раз у меня и были в первом триместре, когда то, что я могла сделать за полдня, у меня растягивалось все на несколько дней. И я поняла, что да, все, спорт уже отодвинут так далеко. Но во втором триместре, когда пошел вот этот прилив сил, я поняла, что хочу заниматься йогой для пузатых, поэтому сразу нашла тренера и стала плавать.
1: А йогой ты занимаешься индивидуально?
2: Да.
1: То есть это офлайн занятия?
2: Онлайн занятия, онлайн. Да, подключаюсь по видео, коврик дома расстилаю, и мы с тренером занимаемся.
1: Ну, то есть, получается, из тренировок у тебя сейчас только йога и плавание.
2: Все верно.
1: Угу. А расскажи, пожалуйста, как вы узнали пол ребенка?
2: Пол ребенка мы долго не знали. С мужем думали, что это мальчик. Что-то мы хотели мальчика. На УЗИ муж, конечно же, не подходил к экрану.
1: Не подсматривал.
2: Не подсматривал, да. Врач тоже сохраняла тайну, показывала только моську, ручки. Но когда шла к ножкам, так отворачивалась. заморачиваемся. Честно, не знали пол, потому что знаю, что многие ждут гендер-пати, но родители в курсе пола. Терпели спортсмены. Врач нам запечатала конверт. Мы отдали своим друзьям.
1: На хранение
2: и подготовку.
1: Чтобы не было, да, соблазна прочитать.
2: Да, честно скажу, даже врач, когда запечатывала конверт, проверила, подняла так конверт к свету, что точно мы не увидим. В этот же день прям отвезли друзьям, чтобы не было соблазна этот конверт распечатать. Они подготовили коробку с шарами, подготовили аудиозапись для того, чтобы я тоже смогла оценить, кто же там.
1: Как раз когда малыш там, да, рассказывает.
2: Да, детским голосом, очень сентиментально.
1: Трогательно.
2: Все
1: прям
2: плакали, да. Вот. И полгода, да, поскольку мы ждали тепла, когда снег растает, чтобы всех собрать родных, близких на даче. И вот мы прям ровно 6 месяцев было беременности, и мы организовали гендер-пати. И вот на ней мы уже узнали, что ждем девочку.
3: А расскажи, насколько сейчас тебя поддерживает муж уже вот на поздних сроках беременности? И можно ли сказать, что он главный лидер, так сказать, в твоей жизни?
2: Поддерживать он стал сразу, когда начались трудности с токсикозом, когда приходилось сбегать с работы, чтобы как-то меня реабилитировать дома, потому что когда ты обнимаешься с туалетом, это очень сложно. И на работе поняли, что «О, у вас что, жена забеременела?» Он говорит, мне же, моей жене плохо, мне нужно отпроситься. Вот, поэтому поддерживал всегда и всегда посещает приемы врача, смотрит, чего как, следит. Сейчас особенно мы ходили на курсы при подготовке к родам, поэтому тоже присутствует всегда со мной, планируются партнерские роды. Как говорится, костюмчик себе для родов он купил даже раньше, чем я себе какие-то там вещи.
1: А для малышки вы уже что-то купили?
2: Для малышки все уже готово. Все-все-все. Уже да.
1: Сама выбирала или с мужем, или с мамой?
2: Мы, да, и с мамой, и с мужем выбирали. Очень многое, на самом деле, нам отдали, подарили многое, поэтому даже какой-то процент не пришлось ходить по магазинам, выбирать вот эти масюсечную одежду. Она каким-то образом у нас оказалась дома сама в качестве подарков.
1: А имя вы уже выбрали?
2: Имя выбрали. Сначала, что будет мальчик, среди мальчишечьих имен выбирали. А потом оказалось, что у нас меняется история, картина, да. И, конечно же, выбрали несколько женских имен. Потом как-то под отчество, чтобы подошло.
1: Ну, да, отчество тоже важно, да, чтобы сочеталось. Угу.
2: И уже озвучим, конечно, после того, как появится.
1: Ну, вообще, вот я разговариваю, да, Ксюша, с тобой понимаю, что все-таки спортсмены действительно такие люди дисциплинированные, вы все так задолго, планировано, да, все продумано.
2: Все с тренером.
1: Всё так, да, и все это дата выбирается, все так прям очень здорово. Скажи, пожалуйста, а вот думали ли вы уже с Иваном, со твоим супругом о будущем малышки? Будете ли вы ее отдавать в спорт?
3: Или скорее, в какой спорт вы будете ее отдавать?
1: В какой спорт, да?
2: Да, ну поскольку папочка любит бегать, то уже, конечно, он, наверное, мечтает. Во-первых, беговую коляску он хотел приобрести, чтобы бегать с ней.
1: Такие бывают.
2: Есть беговые коляски, да. То есть родители, которые занимаются бегом, приобретают такую коляску. Конечно, нужно понимать, что это совсем не то, когда ты бегаешь без нее. Во-первых, малышу может быть не очень комфортно.
3: Растрясет там еще.
2: Да, может, ему
3: укачает.
2: Не нравится. А может быть, и наоборот будет заходить. Да, но мы пока еще не приобрели такую коляску. А может быть, у нас обычный будет как-то умудряться бегать. Но про кроссовки он уже думал, что нужны кроссовки будут беговые малышки. Ну, я, естественно, уже узнавала про малышковое плавание. Пришла в бассейн, говорю, так, что у вас тут, когда вообще можно малыша приводить в плавание? Говорит, сколько вам лет? Я говорю, да нисколько еще в животе. Да, так рано пришли? Я говорю, пришли рано, да. Вот, там посмотрим по ситуации, будем смотреть, потому что знаю такие случаи, когда мамы-тренеры, особенно по плаванию, хотят малышку, малыша своего научить плавать, а он просто, вы знаете, отрицание. И нужно какое-то время подождать, чтобы ребенок повзрослел, поумнел. как-то тогда к какому-то виду спорта приучать.
1: Но мне кажется, ну, это вот лично мое, да, мнение, что детям нужно показать много различных видов спорта, да, в вашей, например, ситуации или там в творчестве, чтобы ребенок мог, конечно, выбрать и посмотреть, какие у него есть способности и интересы к этому, к этой деятельности.
2: Абсолютно согласна. Настаивать ни на чем не будем. Вот велосипед держи, езжай. Или вот бег и только бег, конечно, будет нравиться танцы, пожалуйста, будем танцевать.
3: Такой дискуссионный вопрос. А если ему только в телефоне игрушки интересные, все равно...
2: Ну, во-первых, мы активно проводим свой образ жизни, и так или иначе ребенок будет видеть наш пример, что мы ходим в бассейн, бегаем, и я надеюсь, что наш пример будет тоже такой положительным,
1: вот заразительным. Мне тоже кажется, если ваш ребенок сидит все время в телефоне, значит, вы пока ему ничего не показали.
3: Значит, вы сами сидите в телефоне.
2: Да, да.
1: Вот. Я беговые... вот дала тоже с мужем в плавании, прям ничуть не жалею, смотрю на нее, она такая веселая, довольная, ей нравится, она как рыбка туда-сюда плавает.
2: Вот, гормон счастья выделяется.
3: В ее коляске, мы выяснили, бывают плавательные люльки, они бывают тоже?
2: Плавательные памперсы бывают, да, специальные памперсы для плавания малышковые.
3: Плавать, чтобы с коляской. Ну и на велосипеде, наверное, люлька должна какая-то цепляться тоже.
2: А, да, на велосипеде можно прикрепить кресло, чтобы ребенка посадить. Все верно, чтобы с ним кататься, да. Такой вариант тоже.
1: А вместе. Вы с супругом на тандеме тоже ездите? А,
2: нет, я его, конечно же, приучала к поездке на тандеме. На тандеме давно-давно это было. Я помню, как он после этого так это хорошо употребил от стресса. Вот. Было ему тяжело.
3: Как перенервничал.
2: Перенервничал, да. Вот. Какое-то время он выручал, помогал, когда у меня лидера... Бывает, что лидер там уехал куда-то по своим делам, по работе, и он меня сопровождал. Сейчас нет, сейчас мы только если можем побегать вместе, и все, не более.
1: А расскажи, как у вас с супругом обязанности распределяются? Кто из вас моет посуду?
2: Посудомойка.
1: Угу. Так, не супруг.
3: Кто складывает посуду в посудомойку?
2: Не супруг, я. Посудомойка моя, да.
1: Ну, есть какие-то обязанности там чисто твои и чисто
2: Ивана? Да, безусловно, конечно. Ну, в основном, конечно, бытовые мои, да, собственно говоря, да, в доме, чтобы было уютно и чисто. Но есть и его обязанности, не знаю, помыть зеркала, помыть ванну, это все в его обязанности, почистить пылесосы. Тут я составляю список и, пожалуйста, выполняйте.
1: Ты любишь готовить?
2: Не очень, честно. Поесть очень люблю, готовить вот прям могу что-то, да, приготовить из такого, что нестандартное, там, вкусненькое, но прям вот сказать, что очень-очень я кулинар, пока еще нет.
3: А расскажи, какая у вас диета спортивная, там, не знаю, больше белка или какие-нибудь еще особенности?
2: На самом деле ничего замысловатого. Мы едим здоровую, обычную, классическую, как я говорю, пищу.
3: Первое, второе, третье.
2: Первое, кстати, муж у меня ест на работе, а я, если нужно, там себе могу купить какой-то порционный суп и все. То есть такого. Вот в первом триместре мне нужен был суп, я его сварила первый раз. Со всеми специями мира. Надо было, чтобы соленое и острое было сразу. Вот. И просто, мне кажется, пила его из чаши литрами. А так сбалансированная пища, чтобы и углеводы, и белки, и жиры присутствовали, конечно, овощи, фрукты. Ну, отсутствие, конечно, алкоголя. Не сказать, что мы прям вообще его никогда не употребляем. Конечно, по праздникам это выпить, но...
1: Если муж на тандем, да, садится?
2: Да, особенно. Да, все верно. Поэтому обычные продукты, которые позволяют в нормальном состоянии поддерживать физическую нагрузку.
1: А вот за беременность тебе хотелось что-нибудь там такого необычного на вкус? Там какой-нибудь лосось со вкусом огурца, я не знаю.
2: Мне очень хотелось в первом триместре соленых помидоров, и я их съедала банками каждый день. Муж приходит с работы, я банку съела. Он говорит, я больше не пойду. Завтра. Огурцы. Но я уже не банками их ем, я ограничиваю себя, конечно. Но они мне очень нравятся.
3: Всегда должна быть,
2: да? Да, баночка солёненьких.
3: Прибегать там к помощи бабушек, дедушек, няням, или да. Сами будете, собираетесь справляться?
2: Хороший вопрос. На самом деле очень сильно планируем быть самостоятельными, но понятное дело, что как будет на самом деле, может быть, совсем по-другому. Точно скажу, что не будем отказываться помощи близких, если такие будут. С моей стороны, бабушки, дедушки работают, но как выходного дня планируют помогать немножко. Бабушка, дедушка, супруга на пенсии, но живут далеко от нас, поэтому, к сожалению, вот их помощь была бы вообще бесценна, но далеко мы друг от друга живем. А няню, я думаю, что можно будет подключать, пока мы не занимались поиском. Если уж будет совсем тяжело, и я буду понимать, что мне, как незрячей маме, нужна будет где-то помощь, то, конечно, мы обратимся.
1: Угу. А вот, ну, есть тоже примеры, когда девушки, ну, понимают, что они не хотят кормить ребенка грудью, да, хотя всегда матери оно полезно. Она питательна, или будешь на искусственном вскармливании?
2: Очень много советов слышу и читаю о грудном вскармливании. И, конечно, прям сторонник этого, поэтому прям в ближайший год я планирую быть молочной кухней. Если так получится, то с удовольствием буду кормить. Это действительно правильно ты говоришь, это полезно. Ничего нет лучше, чем материнского молока. И, честно сказать, в роддоме уже мы воспользуемся услугами специалиста по грудному вскармливанию, который сможет... Сейчас это вообще бесценный, по-моему, сотрудник, который покажет, как прикладывать, как кормить, какие-то нюансы. Поэтому
1: Но сейчас ты какие-то материалы уже изучаешь, читаешь?
2: Безусловно. Все 9 месяцев я только об этом и читаю.
3: А как скоро ты планируешь вернуть форму и вернуться в большой спорт?
2: Ну, во-первых, посмотрим, как пройдут роды, да, нужно от этого отталкиваться, пройти этот день X, и посмотрим, как будет состояние мое, смогу ли я комбинировать все эти бессонные ночи, потому что знаю, сейчас дети очень любят на руках находиться, материнских, и будем по ситуации. Как только получится у меня, появится возможность, силы, я, конечно, буду заниматься хотя бы дома спортом, тренер уже меня ждет. Но мы прекрасно понимаем, что мы вот рожаем себе, да, мы не как-то там кому-то оставить хотим малыша, поэтому первичное у нас это вот материнство, отцовство, а уже это будет вторично, как будет получаться.
3: А из чего состоят твои домашние тренировки? Это какие-то тренажеры, физкультура, гимнастика?
2: Да, у нас, знаете, комната называется «Одна детская /спортзал», потому что там есть велосипед со станком, можно покрутить велосипед, там есть беговая дорожка, ну, коврик, естественно, у нас есть для того, чтобы сделать ОФП, гантели, какие-то валики, чтобы раскатать свои мышцы, то есть есть...
3: Вот эти вот миофасциальные роллеры?
2: Да, все верно. Поэтому есть чем заняться дома.
1: Есть где развернуться, да?
2: Да?
1: Ксюша, ваша семья довольно-таки еще молодая, да, почти 3 года получается. Угу. Есть ли у вас традиции какие-то семейные?
2: Традиции у нас есть, конечно же, мы на годовщину свадьбы планируем всегда отпуск, несмотря на то, что это ноябрь, можно там выехать на природу, мы всегда все равно...
3: Смотря на какую природу
2: и где. Да, ну вот, конечно, хочется всегда понежиться на берегу теплого моря, но муж у меня работает пока на невыездной работе, улетать за границу не может, поэтому... Мы какие-то отели снимаем, всегда обязательно отмечаем эту дату, да, поэтому, конечно, эту традицию мы соблюдаем, и на свадьбе нам такой тост сказали хороший, что, друзья, у вас появилась новая дата в жизни. Знаю, просто многие даже забывают дату своей свадьбы. Вот, мы вот 11-11 сложно забыть. Да, поэтому, конечно же, мы отмечаем. Конечно, мы планируем отпуск совместный. Мы можем отдохнуть, кстати говоря, и порознь. И всегда какие-то поездки общие делаем, безусловно.
3: Здорово.
1: Да. Ксюш, ну, как ты знаешь, что наше радио слушает много молодых людей с нарушением зрения, и что бы ты посоветовала тем из них, кто очень хочет заниматься спортом, но боится сделать первый шаг из-за страха не справиться?
2: Не нужно бояться. Если бояться, ничего не получится. Просто находите таких людей, которые вот уже в спорте. Да, пожалуйста, звоните, пишите мне. Я с удовольствием замотивирую. Скажу, с чего начать, как подойти к этому. И, собственно говоря, вот маленькими шажочками, как было у меня, да, я же тоже человек с дивана, ничего не могла, ничего не умела, но при этом достигла высот. Было просто огромное желание, и потихонечку-потихонечку можно прийти к большим результатам.
1: Да, я, Ксюш, тебя знаю, наверное, сколько уже лет?
2: Больше 10.
1: Больше 10, да, помню тебя совсем-совсем такую, так сказать, начинающую только свой путь и в спорте, и, в принципе, в жизни. Вот, и ты действительно добилась уже огромных успехов. Я очень-очень порадовалась, когда узнала, что ты скоро станешь мамой.
2: Спасибо.
1: Это прям огромный успех. Вот, не только спортивный, но и вот такой жизненный. Я знаю, что ты ведешь еще свое сообщество в ВК, правильно?
2: Все верно.
1: То есть можно, в принципе, написать тебе туда в сообщество, как оно называется?
2: Да, Ксения, жизнь на старте. Конечно, пишите ВКонтакте. С удовольствием отвечу, поделюсь своим опытом.
1: О чем твое сообщество?
2: О моей спортивной деятельности. Я привлекаю людей заниматься спортом. Говорила вначале, что тренерством занимаюсь. Я тренирую здоровых людей, тренирую и параспортсменов. И совсем недавно начала даже тренировать мамочек особенных детей. Mm-hmm. Поддерживаю таких, да, замечательных девушек. Как-то вот, знаете, прилепилось ко мне, когда у меня случилось чудо в животике. Так вот ко мне мамочки такие прилепились. Очень нравится мне с ними работать. Ну и показываю в этом сообществе, что как я вообще провожу свой досуг, время, чем занимаюсь, делюсь своим опытом, мотивирую людей.
1: Да, здорово. Молодец, молодец.
3: Спасибо большое, что ты не побоялась прийти к нам на 9-м месяце. Мы уже
1: готовились, да,
3: к роду принимать, если что.
1: Обменная карта, мы знаем, где лежит.
2: Да.
1: Вот. Спасибо огромное. Желаем тебе легких родов. Надеюсь, что ты нас еще посетишь обязательно, когда малышка уже подрастет. Вот. И спасибо нашим радиослушателям, что сегодня были вместе с нами. Всех с прошедшим праздником, с Днем семьи, любви и верности. А для вас этот эфир провели Мария Арнопольская, Марьяна Цвит и спасибо огромное звукорежиссеру Алишеру Цвиду. Всем пока-пока.
3: Всем пока.
2: Пока.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога. Тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, Правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Тряхнем! стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС музыкальная программа «Тряхнем стариной». Сегодня мы вновь с вами говорим, как и в прошлой программе, о Михаиле Ножкине. Немножко подробнее расскажу о его работах в кино, потому что многие его знают только как артиста. Даже и не знают, что он стихи к песням писал. Но кто-то, наоборот, не знает, что Михаил Ножкин много снимался в кино. Снимался он в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента» в роли Павла Синицына, «Освобождение» в роли Ярцева, «Хождение по мукам» в роли Вадима Петровича Рощина, «Юность Петра» и «В начале славных дел» в роли Бориса Голицына. В фильме «У озера» режиссера Сергея Герасимова он снялся вместе с Василием Шукшиным. Главную роль сыграл в мелодраме 1969 года «Каждый вечер в 11». В фильмах звучат песни на его стихи, но всегда все бывает по-разному. Например, фильм «Каждый вечер в 11», он там играет главную роль, а песни не на его стихи. Зато во многих других фильмах, в которых он не снимался, звучат песни на его стихи. За сценарий к документальному фильму «Ради жизни на земле» Михаил Ножкин получил государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Является одним из авторов сценария к сказке «Золотые рога», которую поставил Александр Роу. Ну и, как я уже говорил, в фильмах звучат периодически песни на его стихи. Вот сейчас мы услышим песню из фильма «Сибирячка». Музыку к фильму писал композитор Андрей Эшпай. Песня называется «Радость, ты моя». На пластинку песню записали Светлана Рязанова и Евгений Щеглов. А мы будем слушать фонограмму из фильма. Точно не знаю, кто это поет. Есть у меня сомнения в том, что это голос Светланы Рязановой. В общем, точно не знаю, кто поет. Давайте послушаем эту песню из фильма «Сибирячка».
6: Как же сладить нам с собой? Захлестнула нас любовь,

каждый раз в стороны разводят нас.

0: конечно, песни на стихи Михаила Ножкина не только в кино звучали. Вот, например, русский текст к песне «Диксилент», автором музыки на пластинках в советское время указывался Марино Марини. Может быть, это так, а может быть, он просто пел эту песню. Так или иначе, на русском языке эту песню исполнит нам сейчас Ара Арсенян, а русский текст Михаила Ножкина. «Диксилент».
1: Диксилент в начале века в гости к нам пришел. Диксилент повсюду почитателей нашел. Диксилент у Клем планета сразу же сдалась и куда-то понеслась. Завертелась в ритме Диксилента. Диксилент звучит зимой и летом и весной. Диксилент веселый ритм и очень озорной. Он к нам в юности пришел со старых кинолент. Совершенно новый Диксилент. Полонезы, минуэты в прошлое ушли. Вальсы, польки, кракояки замерли вдали. И фокстрот, и даже румба сникли вдруг момент. Не сдается Диксилент. Диксилент живет и не сдается. Ритмов модных, ритмов новых нам теперь не шесть. Хали-гали, басанова, твист и шейки есть.

Вместе с Василием Соловьевым Седым Михаил Ножкин написал оперетту «Насильно мил не будешь». Он писал текст, Василий Соловьев-Седой, музыку, а Ножкин – текст. Написана оперетта по комедии Григория Квитко-Основьяненко «Шельменко-Денщик». И мы услышим сейчас арию «Присеньки» из оперетты «Насильно мил не будешь». Давайте послушаем.

0: Михаила Ивановича много наград, орденов. Конечно, он и народный, и заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель культуры Польши. В 1975 году эту награду он получил. Скажу еще, что в 2017 году он получил орден Серафима Саровского. Пожелаем Михаилу Ивановичу крепкого здоровья, творческих успехов. И в завершении программы, уже подходит программа к концу, конечно, обо всех творческих, так сказать, делах Михаила Ножкина в таких двух коротких программах не расскажешь, но зато мы с вами послушали некоторые песни на его стихи, вспомнили некоторые его роли. Прозвучит песня «Пока стучат часы». Она тоже написана к фильму. Фильм называется «Пока бьют часы». Музыку к фильму писал Владимир Шаинский, с которым тоже неоднократно сотрудничал Михаил Ножкин. Мы услышим песню в исполнении Майи Кристалинской, хотя в фильме поет не она эту песню. Но, тем не менее, Майя Кристалинская – юбиляр этого года. Я обещал, что мы периодически будем слушать ее записи в этом году. Итак, Владимир Шаинский, Михаил Ножкин, Майя Кристалинская. «Пока стучат часы». А программа «Тряхнем стариной» на этом с вами прощается. До новых встреч. У микрофона был Сергей Андреев. Всего вам доброго.
1: Стучат часы, тик-так, тик-так.

за лучшее сражайтесь до конца. Есть время людям радость подарить, тик-так. Есть время, чтобы исправить все ошибки, найти друзей и чудо сотворить, тик-так. И целый мир открыть.

И не забудь, пока часы идут, тик-так, пока в глазах людских надежда светит, и правда, и добро не пропадут, тик-так, и дружба будет вечна.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встрече проект «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментаторов и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компании «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио «Вести ФМ Чита» вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается. Особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

пастух, мои палаты меже зыбистых полей, по горам зеленым скаты с гарком гулких дупелей вяжут кружево над лесом в желтой пене облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка. Светит зелено в сутемы под росою тополя. Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы на кивливом языке, духовитые дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алые зори, причащаюсь у ручья.

Матушка в купальницу по лесу ходила, босая с подтыками по росе бродила, травы ворожбиные ноги ей кололи, плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печени судорога схватила, охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, сутемень колдовская счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови. Как снежинка белая в просени я таю. Да к судьбе разлучнице след свой заметаю.

За ухабины степные мчусь я лентой быстрей. Эй, вы сокол родные, выносите поскорей! Низкорослая слободка в повечерешнем дыму заждалась меня красотка в чародейном терему. Светит в темень позолотой размалевана дуга. Ой, вы санки-самолеты, пуховидые снега! Звоны резкие, звоны гулки, бубенцам в шлее не счет, а как гаркну на проулке, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки славить зимние вечера. Голосатые запевки не смолкают до утра.

Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров. И на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.

Черная, потом пропахшая выть. Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерней льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны. Тихо на корточках в пятнах зари слушают сказ старика косари. Где-то вдали на кукане реки дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь. Грустная песня, ты русская боль.

Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумью правишь бег. Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровней, ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним сам себя я приведу.

Не каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь, приятно мне свиней испачканной мордой и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен вспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. Синий свет. Свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь, старый добрый заезженный пегас. Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну,

Видно, так заведено навеки. К 30 годам, перебесясь, все сильней прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе. И теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не робеть. В голове болотной бродит омут, и на сердце изморозь и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала? Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.

Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельской я в столице, стал первокласснейший поэт. И заболев писательской скукой, пошел скитаться я средь разных стран, не веря встречам, не томя с разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава, и потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава.

Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь. Избы забоченились, а и всех-то пять. Крыши их запенились в заревую гать. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом.

Заря окликает другую, дымится овсяная гладь. Я вспомнил тебя, дорогую, моя дряхлевшая мать. Как прежде, ходя за пригорок, костыль свой сжимая в руке, ты смотришь на лунный опорок, плывущий по сонной реке, и думаешь горько, я знаю, с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста и в камень уставясь в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер. Пускай мы росли на живые, а сестры росли как май, ты все же глаза живые, печально не подымай. Довольно скорбеть, довольно, и время тебе подсмотреть, что яблоне тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру. И мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру. Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет.

Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьи шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.

Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит, кто позабыл, грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкаю новую шапку. Не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились, все там будем, как в этой жизни родей не родей. Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю я людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.

Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес-почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала. У калины за желтым прудом я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто шалелом, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схож! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.

Пусть на окошках гнилая сырость. Я не жалею, и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась. Так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройка ль проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер. Серебряный ветер. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив. По равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланой. Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое. И станцуем вместе под тальянку трое.

приморозил ногу. Эх, и сам я нынче, что ведь стал не стойко. Не дойду до дому с дружеской попойки. Там вон встретил Веру, там сосну приметил. Распевали мы песни под метель.

Я о своем таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звездах.

звездах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет. Другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам.

Цветите, юные, и здоровейте телом. У вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Прямой эфир на Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Книговорот». В эфире мы сегодня в прямом. Я Василий Дрожжин, и со мной в этой виртуальной студии находится Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя.
3: Да, Вась, привет. Привет, друзья. Всем приятного летнего времяпрепровождения, такого очень расслабленного. Лично у меня сейчас за окном где-то примерно градусов 35, поэтому, мне кажется, другого иного, нежели расслабленного времяпрепровождения сейчас просто быть не может.
2: Мне кажется, тебе сейчас некоторые из наших слушателей позавидуют, у кого не столь выраженный континентальный климат, потому что город замечательный Омск, в котором ты находишься, мне кажется, он тем и замечателен, что лето там настоящее. Лето так лето, если уж оно приходит, то с жарой. Потому что вот, например, в Москве сейчас, наверное, градусов 18, то есть примерно половина от твоей температуры. Ну, я думаю, что где бы вы ни находились, те, кто нас сейчас слушает, надеемся, что вы находите удовольствие в любой температуре, с любой погодой. Ну и, конечно же, вам может помочь в этом прекрасная книга. Сегодня наша тема – это дорожное чтение. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями, ощущениями, комментировать захотите что-то, о чем мы поговорим, или предложить свои книги, которые вы любите читать в поездках, в дороге, на работу, на отдых, в общем, в любом варианте и с любыми проявлениями, для этого существует номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вот, ну и, наверное, тут стоит, как всегда, немножко поговорить о понятиях, что мы подразумеваем под дорожным чтением, потому что для меня, конечно же, это не жанр, потому что читать в дороге можно все, что угодно, и ядерную физику, и комиксы, и так далее, и тому подобное. Скорее, это, ну, некая форма, способ взаимодействия с книгой. Вот давай попробуем разобрать для нас с тобой, какие характеристики чтения в дороге. Вот как ты это понимаешь, что такое для тебя дорожное чтение?
3: Ну, вообще, смотри, конечно, прежде всего, субъективность данной темы, она, прежде всего, включает в себя от, ну, связано с размером дороги, да, то есть насколько длинная дорога вам предстоит, и исходя из этого мы можем рекомендовать или не рекомендовать какой-то текст, да, потому что, может быть, дорога там длиной, условно, в час, да, это тоже дорога, а может быть, дорога длиной там несколько суток, и тут, конечно, совсем разные могут быть требования к читаемой литературе. Что касается меня, ну, во-первых, у меня, в чем моя субъективность заключается, что я вообще не могу не читать, то есть я все время что-то, мне надо, чтобы мне что-то звучало, неважно, какая книга, там, легкая, тяжелая, сложная, вот, чтобы что-то было, да, вот, поэтому, в общем, мое нахождение, чтение там в дороге или где-то еще, оно не отличается, в общем, от чтения в другом месте. Другое дело, что я вот сейчас, наверное, озвучу стереотип, который, ну, по крайней мере, у меня возникает, когда нам говорят «чтение в дороге», да, вот на Яндексе даже есть, в Яндекс.Книгах всевозможные списки, почитать всей семьей в дороге, допустим, почитать в отпуске, либо там длинный роман на выходные. Кстати говоря, это тоже очень разнообразные списки, поэтому, мне кажется, они отчасти немножко от фонаря составляются. Вот. Но в данном случае все равно, когда вот мы слышим такое словосочетание, что почитать чтение в дороге, дорожное чтение или чтение в отпуске, подразумевается, что это должно быть что-то необременительное, легкое, что-то, что позволяет тебе отдохнуть, расслабиться и так далее. И вот здесь для меня я могу 100% этот стереотип сломать, потому что как раз-таки у меня вот та история, я для себя понял, что дорога – это та ситуация, ну, особенно длинная дорога, да, мы не берем дорогу в 45 минут, давайте так, и в час, мы берем дорогу в сутки и более, когда ты там куда-то, допустим, перемещаешься на поезде, вот это та возможность прочитать что-то такое, что у тебя в обыденной жизни прочитать по различным причинам не получается. И часто, ну, это какой-то достаточно сложный для восприятия текст, ну, по тем временам причинам у тебя в обычное время не заходил. И связано это с, вполне себе с объективной ситуацией, то есть в дороге с тобой, ну, если брать, допустим, именно перемещение в поезде, очень мало что происходит и очень мало что от тебя зависит. То есть ты, в принципе, ну, в основном не проявляешь какую-то активность. То есть ты либо там сидишь на полке, либо лежишь на полке, либо смотришь в окно, и в это время в любом случае тебе очень удобно что-то читать. И как раз-таки читать какой-то сложный текст, текст, перегруженный какими-то смыслами, возможно, какими-то, какой-то информацией, которую нужно очень внимательно воспринимать, тебе гораздо проще, нежели читать какую-то другую ситуацию, когда будет, ну, масса моментов, которые тебя будут от этого текста отвлекать и не помогут тебе в этот текст зайти. Вот. Ну, для меня, например, была такая история. Я очень долго в свое время не мог зайти, ну, то есть у меня был гештальт прочитать роман Горького «Жизнь Клима Самгина», и я вот, признаюсь, у меня была такая история, что начинал его несколько раз, причем вот я проходил какую-то часть текста, и потом он у меня стопорился, потому что действительно текст, ну, скажем так, непростой, да, вот, и как раз однажды перемещение в поезде там, по одному из южных направлений мне позволило этот текст преодолеть, то есть прямо преодолеть тот порог, который я не мог преодолеть в обычной ситуации, и как бы дальше мой текст прошел прекрасно. Вот. Ну, вообще от себя скажу, да, что я предпочитаю в дороге читать большие какие-то объемные тексты, вот, хотя, наоборот, наверное, многие, и, кстати, даже если ориентироваться вот на многие списки, которые мы можем видеть на Яндекс.Книгах, всем рекомендую, кстати, ознакомиться, как минимум, для общего развития, там, мне кажется, один из критериев как раз-таки это, если и не рассказы, то некая такая новельность произведение, да, когда можно его, допустим, прочитать до какой-то точки и остановиться. Вот. Ну, это, опять же, наверное, я говорю, субъективная история, я рассказываю скорее про свою. То есть мне дорога очень часто, резюмирую, помогает преодолеть какие-то сложные тексты, которые в обычной ситуации преодолеть не получается.
2: Ну, смотри, давай, да, тоже я тут немножко вкину своих мыслей и идей. Согласен, наверное, с разделением вот этих двух сущностей, чтение просто в пути, когда нам удобно читать книгу, когда мы куда-то перемещаемся. И некие книги, которые являются частью путешествия, создают атмосферу. Я бы даже здесь, наверное, сегодня не делил, да, книги в долгих поездках, путешествиях или книги, которые мы читаем по пути на работу, в школу, в институт, потому что, наверное, большая часть всех тех, кто нас слушают, ну, практически каждый день, раза два куда-нибудь перемещаются. И этот процесс, я думаю, для многих тоже сопровождается чтением. По крайней мере, хочется в это верить. И здесь, наверное, вот какие я бы выделил нюансы, да, когда мы говорим про вот такое все-таки фрагментарное чтение, да, когда мы перемещаемся там на каком-то виде транспорта, и зачастую это занимает, там, не знаю, 20, 30, 40 минут, час. Здесь фрагментарное внимание, да, играет большую роль. Ну, кстати, когда речь идет про путешествие, например, в самолете, это тоже может быть актуально, да, ну и некоторыми другими видами транспорта. Вот. В целом, вот, наверное, я соглашусь, что путешествие, поездка – это такое состояние, когда ты читаешь книги, которые, скорее всего, ну или которые читаешь, если в обычной обстановке, они на тебя производят некое другое впечатление, да. Может быть, даже здесь у меня нет такого опыта, что я что-то откладывал, а вот в поездке наконец-то до этого дошли руки или уши. Скорее, я понимал, что вот в пути все-таки я себя ощущаю по-другому. И здесь вот такой важный элемент, множитель, фактор состояния, да, когда мы находимся в поездке, мы все-таки немножко погружаемся в другое состояние, да, сама по себе поездка – это такая форма расслабления, медитации, да, склонность к размышлениям, к мечтаниям, иногда к переоценке и так далее и тому подобное. Естественно, когда мы в таком состоянии находимся, мы и литературу немножко воспринимаем иначе. Вот. А плюс к тому, да, когда мы говорим все-таки про поездки, про путешествия, когда мы прибываем в какой-то город, иногда интересно еще погружаться в литературные произведения, связанные с сюжетностью этого места, этого города, этого региона, этой страны. Это дополнительный контекст создает. Поэтому про эти нюансы, может быть, мы сегодня тоже поговорим, да, и успеем затронуть те книги, которые, ну, вот, лично нам кажутся актуальными для того, чтобы с ними проводить время в поездках. Потому что здесь, как мне кажется, не может быть какого-то правильного, неправильного выбора, да, здесь все максимально субъективно, да, вот, например, для Глеба это такие произведения, которые, наоборот, например, сложны в каких-то обычных условиях, да, для того, чтобы их так взять и прочесть в один или два захода, а дорога к этому располагает, прежде всего, большим количеством времени, минимум отвлекающих факторов, если мы говорим именно про, например, путешествие поездом, в отличие от каких-то коротких поездок напротив, да, поэтому здесь в этом смысле, наверное, форматы тоже будут подбираться в зависимости именно от вида поездки, вида транспорта. И вот все-таки, если мы говорим про короткие поездки, я бы здесь, наверное, характеризовал те книги, которые подходят прежде всего, какими моментами. То есть, во-первых, хороший ритм, да, то есть, в принципе, мне важна динамика, да, то есть, если я еду в метро, и в книге что-то очень пространное описывается, скорее всего, в меня это не зайдет, да, то есть, если здесь я хочу получить какой-то, может быть, эмоциональный, неэмоциональный заряд, да, то он должен быть сфокусирован в единицу страниц с более высокой плотностью, чем, может быть, если бы я читал эту книгу где-нибудь в других условиях, дома, там, не знаю, выполняя какие-нибудь домашние дела. Опять же, да, когда мы говорим про длинные произведения, да, вот ты уже сказал, что в целом для тебя, наверное, более интересно, когда ты берешь какие-то объемные тексты для поездок, наверное, здесь выигрывают как раз произведения, где главы позволяют вот быстро выключиться, да, и переключиться на что-нибудь другое, да, небольшого объема, небольшого формата, аудиокнига, то будь, либо, не знаю, просто текст, который можно быстренько приостановить, да, и возобновить, например, в вечернее время, когда вы поедете обратно. Ну, какая-нибудь образность, эмоциональность, вот для меня лично этот фактор был бы важен, да, потому что здесь, особенно если мы говорим про поездку такую долгую, да, здесь вот этот элемент воображения включается еще с большей силой, и вот там, где ты имеешь возможность что-нибудь представить, дорога, она создает для этого вот все условия, и как раз здесь, наверное, это было бы уместно. Что касается вот глубины смыслов, да, с одной стороны, вот ты сказал, что вроде как не хочется, чтобы в книге было много всего, при этом для тебя как раз заходят, ну, книги, ну, такие серьезные. Ну, наверное, в среднем, конечно, мы, когда говорим про дорогу, все-таки здесь такой больше характерен момент, связанный с простыми эмоциями, то, что вызывает, я не знаю, любопытство, улыбку, удивление, да, вряд ли что-то сильно экзистенциальное и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, действительно, путешествие – это такое философское состояние, когда, с одной стороны, мы можем поразмышлять над переменами, над выбором, над состоянием пути, состоянием дороги, и здесь, наверное, имеет смысл поговорить, может быть, про те жанры, которые были бы интересны для чтения именно в дороге. И как раз я для наших слушателей предлагаю вот перейти именно к этому моменту. Скажи, Глеб, вот для тебя какие жанры кажутся наиболее актуальными для чтения в пути? Ну, именно вот в твоей ситуации, да, вот что, с твоей точки зрения, больше подходит для поездок любых, любого формата, да, если хочешь, возьмем только длинные поездки, и чтобы ты выделил как жанры, скорее подходящие под данное времяпрепровождение. Так, у нас есть, наверное, небольшие проблемы со связью, и пока Глеб у нас переподключается, я, наверное, свои мысли в этом направлении выскажу, потому что, с одной стороны, да, когда мы говорим про чтение в дороге, действительно, мы можем читать абсолютно все, что угодно, и, наверное, опять же, здесь, с одной стороны, играет роль ваши предпочтения, да, и, там, я не знаю, кто-то может читать деловую литературу, и состояние дороги никак на это не влияет и сильным образом не сказывается. Но все-таки мы, если берем некую среднюю температуру по больнице, мы можем предложить несколько видов жанров, которые скорее под формат путешествий подходят лучше, чем остальные. И прежде всего, когда мы говорим про краткую форму, это рассказ, сборник рассказов, то есть как раз то, что позволяет получить небольшой текст, да, в определенную единицу времени, когда нам именно это и требуется. Да? В перерыве между большими станциями, в перерыве между тем, как мы меняем один вид транспорта на другой, мы успеваем прочитать какое-то законченное, пусть и небольшое произведение, да, ну и, соответственно, получить информацию, получить удовольствие, ну и, может быть, немножко задуматься об этом. Путевые заметки я тоже отношу, наверное, к такому жанру, который как раз идеально подходит к теме путешествия и созвучен данной тематике, да, потому что особенно если вы путешествуете по местам, которые описаны в произведении, это создает, ну, наверное, классную атмосферу. Это дополняет вашу поездку большим количеством образов, которые, безусловно, возникают. И если вы читаете какую-то книгу, где описаны события, описаны места, описаны заведения, которые вы можете посетить, это прекрасно. Мне кажется, вот это один из идеальных вариантов дополнения к тому путешествию, которое вы себе организовали. Конечно, если мы выберем классические жанры, нельзя не упомянуть детектив, потому что это одна из форм, которая, ну, идеально существует для поездок и для кратких, и для длинных, и здесь. Ну, сейчас давайте узнаем, как у нас, Глеб, слышишь ли ты меня, готов ли ты подключиться к тому списку жанров, которые я,
3: да,
2: уже предложил.
3: Да, я вернулся наконец.
2: Да, отлично. Ну вот скажи, для тебя какие еще жанры
3: слушай,
2: актуальны?
3: Слушай, я наконец, да, смог. Угу. Вот.
2: Угу. Да-да-да. Какие жанры для
3: тебя?
2: Ну,
3: на самом деле, вот все, что ты говорил, да, все, что... На самом деле, все, что ты говорил, по крайней мере, все, что вот я смог услышать, да, опять же, подтверждаю эту точку зрения, что на самом деле читать можно все, что угодно, да. Если просто, ну, мы можем взять какой-то критерий, давай возьмем тот критерий, который ты обозначил, да, что вот, мы читаем либо какие-то рассказы, да, либо что-то легкое, да, атмосферность мне понравилась, вот тот момент, который ты обозначил, да, то есть это как бы не... отрицает то, что говорил я, потому что еще раз говорю, что все субъективно. Но если да, действительно, если мы хотим дополнительно от дороги создать какое-то ощущение какого-то комфорта, может быть, вот это чувство дороги усилить, да, то действительно очень неплохо ложится и детектив, и, в общем-то, какая-то фантастика хорошая, да, которая позволяет тебе увлечься, потому что на самом деле дорога, кроме всего прочего, это еще достаточно скучная история, и если, допустим, там ты едешь, опять же, я все-таки перейду к длинным, да, каким-то отрезкам, если ты там едешь день, да, то это еще можно получать от этого удовольствие, просто там, смотря в окошко, да, слушая разговоры попутчиков, то потом ты начинаешь постепенно в поезде, особенно если это происходит, лезть на стенку и думать, когда же что-то произойдет, потому что все достаточно монотонно. Вот, и здесь как раз очень, кстати, какая-нибудь остросюжетная книжка. Но, опять же, я не могу без примеров говорить. У меня вот такая история была, например, с книгой, с романом Стивена Кинга «11-22-63». У меня так получилось, что я начал ее, когда сел в поезд «Томск-Москва». Вот, у меня тогда было просто очень много вот таких переездов, да, я ездил из Москвы в Москву, потом из Москвы в Омск, потом мне нужно было из Омска, по-моему, в Волгоград, а потом обратно, и вот как раз я начал ее, значит, когда сел в поезд Омск-Москва, закончил, когда возвращался там с какими-то жуткими пересадками через Челябинск из Волгограда в Омск, вот, и мне как раз платило этого романа, это было на самом деле очень круто, мне нисколько там не... портить чтение, то, что мне приходилось периодически, естественно, делать перерывы в чтении, вот, а как раз в те моменты, когда мне нужна была книжка, это прям очень идеально легло, и таких ситуаций было достаточно много. Вот. Ну, а если все-таки вот, возвращаться к теме рассказов, то здесь как раз вот краткие поездки, поездки в метро, поездки на автобусе куда-то не очень далеко, они действительно очень, соглашусь, удачные. Ну, не знаю, может быть, уже к примерам каким-то перейдем конкретным, да?
2: Давай, или... конечно.
3: Как ты думаешь? Вот, но я на самом деле, вот когда мы говорили о чтении в отпуске, да, или о чтении в дороге, я как раз-таки, вот, что я сделал перед программой, я посмотрел списки Яндекса, во-первых, и посмотрел, ну, какие-то книги, которые я сам читал, опять же, недавно, и которые, как мне кажется, было бы интересно прочитать в дороге. И вот, наверное, три вещи из таких списков я могу отметить. Вот, в частности, как раз список о том, что бы такое почитать в отпуске, там указано очень много книг такого автора, как Джеральд Даррелл. С детства люблю этого автора, то есть у него достаточно много таких автобиографических, с одной стороны, а с другой стороны, ну, таких достаточно интересных книг, причем именно для любого возраста, то есть это может читать и в детском возрасте, там, в юношеском, и взрослый человек там тоже много что найдет, потому что много интересных описаний, каких-то красивостей, да, которые можно почитать. Ну, там, например, предлагалась книжка «Поместье зверинец», где он уже описывает как бы себя, будучи взрослым таким натуралистом, как он там собирал свой, собственно, зоопарк. Вот. А до этого у него было действительно большое количество автобиографических книг, которые тоже вполне себе можно, как мне кажется, читать в дороге, в любом возрасте. Ну, то, может быть, кто не знает, напомню, такие вещи, как «Моя семья и другие звери», «Сад богов» и так далее. Да? То есть вот абсолютно такие милые, с одной стороны, легкие для восприятия, а с другой стороны, достаточно такие насыщенные тексты, которые создают именно какую-то атмосферу тепла, лета, уюта. Вот и в дороге это действительно достаточно неплохо идет. Вот потом, если возвращаться опять же к рассказам, в списке опять же чтения, дорожного чтения, почему-то была рекомендована такая книжка, автор, ну это опять же для скорее юного возраста, хотя мне кажется и взрослым тоже это можно почитать, такой классика советской литературы, автор Фазиль Искандер, значит, книжка называется «Детство Чика», я помню, это в детстве еще читал, это рассказы про мальчика, который живет в Абхазии, который просто там дружит с другими мальчиками, ходит на разные приключения, вот, с ним постоянно что-то происходит, причем такие в основном бытовые ситуации, но они достаточно забавно описаны, ну и плюс ко всему действительно хорошо очень показан именно быт вот этих вот, скажем, южных деревень, вот это действительно очень здорово читается, мне кажется, тоже в дороге это могло бы зайти. Вот. Ну, давай тебе, может быть, тогда передам эстафету, чтобы ты вспомнишь.
2: Давай, да, ты знаешь, для меня, ну вот если мы берем короткую форму, почему-то всегда очень хорошо заходил в дороге Конан Дойль, хотя не могу сказать, что он плохо в меня попадал, когда я не находился в пути. Здесь, конечно, и рассказы про Шерлока, да и другие. Вот я помню, что в какой-то поездке мне очень прекрасно удалось познакомиться с «Затерянным миром», например, да, и вот как раз произведение о профессоре Челленджера я для себя открыл. И, наверное, вот здесь я соглашусь, что, может быть, до них бы руки в обычной ситуации не дошли. Ну, не по причине того, что они какие-то там сильно погружающие, а просто вот, ну, как-то так сложилось, да, это, опять же, повод заглянуть на свою книжную полку, виртуальную или физическую, и немножко взять те книги, до которых руки не доходили, когда вы находитесь в путешествиях. Я себе выписал, наверное, сразу несколько произведений, которые так или иначе связаны с дорогой. И вот книгу, которую мы обсуждали, может быть, некоторое количество лет назад, мне кажется, она для дороги тоже в целом подходит, как и многие другие. Это, конечно же, «Москва-петушки», да, где тема поездки, путешествия, да, это тоже вот такая очень философская история. Она нелегкая, наверное, с какой-то стороны. Хотя, ну, если вы ее уже читали, да, то в очередной раз перечитать в дороге, мне кажется, это тоже как раз возможность получить наслаждение. И опять же, если вы еще в этот момент едете по курскому направлению куда-нибудь, даже если этот маршрут...
3: В сторону Купавны, например.
2: Ну, например, да. Сильно дальше, чем обозначенный в произведении город, то вы тоже проникнетесь, я думаю, атмосферой этого произведения.
3: Главное не следовать, извини, ремарка, главное не следовать всем рекомендациям, а то могут садить с поезда.
2: Безусловно, да, не стоит тестировать все то, что происходило в книге. Я нашел несколько таких достаточно интересных произведений про Америку и путешествия. Ну, во-первых, Джек Керуак «В дороге», произведение, в общем-то, про двух друзей, которые периодически встречаются и, бросив все, срываются в такие поездки. И в целом это такая очень атмосферная история. Я ее рекомендую прочитать, даже если вы в дорогу не собираетесь. Но мне кажется, опять же, да, когда вы находитесь в длинном пути, это может, ну, дополнительный контекст создать. Ну, похожая в чем-то история. «Путешествие с Чарли в поисках Америки» Джон Стейнбек, где, собственно, автор на каком-то жизненном этапе, поняв, что много описывает жизнь, быт американцев, но во многих регионах своей страны не был, он отправляется в доме на колесах со своим псом Чарли в путешествие. Ну и, собственно, вот в формате таких, наверное, путевых заметок данное произведение создано. Ну, опять же, да, в этом же контексте можно Ильфа Петрова с «Одноэтажной Америкой» перечитать или прочитать, если вы не знакомились с данным произведением. Вот. Я бы здесь, наверное, опять же вспомнил еще одну классику, и Джером Джерома из «Строя в лодке», и с чуть менее, наверное, популярной у нас книгой «Трое на четырех колесах», да, я бы их предложил, ну, наверное, перечитать, потому что такой легкий юмор, он скрасит абсолютно любое путешествие, сухопутное, водное, в общем, мне кажется, это тоже такой беспроигрышный вариант. Ну и вот еще одно произведение, которое я себе добавил в список для чтения, Билл Брайсон, «Прогулка по лесам». Здесь речь про человека, который, ну, собственно, это автобиографическая история. Брайсон решает пройти знаменитую Апалачскую тропу. На секундочку, это более 3000 километров. Он находит себе для этой цели спутника. Ну и, в общем-то, в процессе выясняется, что оба главных героя не очень подготовлены к этому путешествию, и с ними начинает происходить бесчисленное количество казусов, которые, с одной стороны, являются поводом улыбнуться, с другой стороны, поднимают очень много таких вроде и не совсем смешных вопросов. Поэтому, опять же, в дороге, наверное, это произведение очень-очень попадет в цель. Ну и детективы, которые мы, безусловно, упомянули, я не знаю, мне кажется, здесь просто хороший любой классический детектив, будь то, не знаю, скандинавские детективы, будь то Агата Кристи. Мне в дороге очень заходит наш отечественный автор Данил Корецкий. Для тех, кто не понимает, это вот история «Антикиллер» и все, что с этим связано. Мне кажется, действительно, если говорить про чтение в пути, здесь ориентируйтесь на настроение, на атмосферу. И, конечно, книги, не связанные с поездками, не связанные с местами, где вы проезжаете, пролетаете, проплываете, они тоже могут приносить большое количество удовольствия. И читайте хорошую литературу, берите себе хороших попутчиков. Я думаю, что это может быть даже еще более важно, чем хорошая книга в пути. Получайте удовольствие от длинных путешествий. Ну и, конечно, если вы очень много времени просто ситуативно каждый день проводите в пути, берите себе хорошие книги и надеюсь, что какие-нибудь из тех произведений, которые мы с Глебом сегодня вам тут накидали, тоже пригодятся и составят вам компанию в пути. Мы в это верим, на это рассчитываем. И, конечно же, читайте хорошие книги, будьте здоровы. Спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Всем счастливо.
1: Книга ворот.

0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
3: Камертон. Анна Ванян, оперный тенор и композитор-баянист «Две неповторимые судьбы».
4: 2 апреля 2026 года в Российской государственной библиотеке для слепых прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству незрячих музыкантов, оперному певцу Олегу Крикуну и композитору Николаю Поликарпову. Вечер проводили ведущий библиотекарь нотно-музыкального отдела Алла Семенихина и заведующая тифлобиблиографическим отделом Лариса Жданова. Талантливому тенору Олегу Крикуну в этом году исполняется 35 лет. Олег Крикун не видит с рождения. Его родители, Игорь Васильевич и Елена Владимировна, потратили на лечение сына много сил и терпения, но положительного результата не было. С раннего детства Олег очень любил петь. Родители отвезли мальчика в Ростов, где он учился в школе для слабовидящих детей номер 38. В Ростове Олег окончил детскую школу искусств номер 7 имени Георгия Балаева. Был солистом ансамбля «Белый день». Получал грамоты из рук телеведущего Юрия Николаева на фестивале «Синеокая Анапа». В 2015 году окончил Государственную консерваторию имени Сергея Рахманинова. Послушаем в исполнении Олега Крикуна песенку «Герцога» из оперы «Риголетто».

0: Биографическую справку про Олега Крикуна зачитала Лариса Жданова.
1: Олег Крикун нередко участвовал в различных музыкальных конкурсах, как в России, так и за рубежом. И в 2009 году он стал лауреатом международного конкурса вокалистов имени Рахманинова. А чуть раньше занял второе и третье места на международных конкурсах вокалистов в итальянских городах Пизарро и Фазана. В 2012 году, когда он выступал в телепрограмме «Минута славы» и спел там с Тамарой Гварцители, это выступление очень понравилось на тот момент уполномоченному по правам детей Павлу Астахову. Он снял этот номер на сотовый телефон, отослал своему другу Дмитрию Хворостовскому, и Дмитрий Александрович откликнулся и отправил юного певца на Сицилию, где тот получал мастер-класс у знаменитого оперного тенора Марчелло Джардани.
0: А теперь послушаем песню «Санта-Лючия» в исполнении Олега Крикуна.

0: После окончания консерватории двоюродная сестра, которая проживала в Санкт-Петербурге, пригласила Олега в Санкт-Петербург. И он решил поехать туда. Ведь для любого незрячего человека путешествие куда-либо — это маленькое приключение. Как в лифте проехать, как перейти дорогу. И в Ростове, куда бы он ни шел, всегда друга встретишь. В Петербурге я стал ходить везде сам. И в первую очередь сам пошел в библиотеку для слепых, оттуда на концерт. Это было удивительное время в моей жизни, я бы сказал, лучшее. Я закончил консерваторию и был полностью свободен. В Петербурге у меня была только двоюродная сестра. Больше в этом городе я не знал никого. Это такой суперопыт. Ты переезжаешь в город, где о тебе никто ничего не знает, где ты никому не должен, где за тобой нет этого хвоста, мнения других. Ты можешь стать кем угодно, показать себя с любой стороны, и тебе поверят. Первые 2 недели я просто гулял, ездил в центр, ходил на концерты или бродил по району. Это очень интересное ощущение, как будто ты только прилетел на землю. Приходишь и говоришь: «Здравствуйте, меня зовут Олег, я оперный певец». Меня спрашивают: «А для чего ты приехал? Что ты будешь делать?» А я говорю: «Хочу жить». В Ростове мне удалось наконец понять, насколько я могу существовать сам по себе как незрячий человек. Я не помню со стороны родителей или друзей гиперопеки. Я ориентируюсь в городе, я коммуникабелен, но в моей жизни все равно кто-то участвует. Или мама, или друзья. Это происходит ненарочно. Не потому, что они какие-то сердобольные, просто они постоянно со мной. Зачем мне идти одному в кино или театр, если есть куча людей, которые идут туда же? И в какой-то момент я это прочувствовал, проанализировал и понял, что я вообще-то не очень похож на единицу. И он решил приехать и начать свою жизнь заново, в новом городе, с новыми людьми. И когда он гулял по Санкт-Петербургу, то он случайно познакомился с девушкой, у которой оказалась незрячая сестра. Они познакомились, и Олег узнает о социальном проекте «Мир на ощупь». Он прошел собеседование и стал работать гидом. В рамках этого проекта Олег стал петь на различных концертах, но он не только поет, но еще профессионально играет на фортепиано, гитаре и иногда пишет стихи.
1: В проекте «Мир на ощупь» Олег Крикун работал несколько лет, но в какой-то момент решил его оставить. Олег вернулся к музыке. Он понял, что должен заниматься тем, к чему у него есть природная склонность. Работать незрячим человеком в проекте могут многие, а вот оперным пением занимаются не все, считает музыкант.
0: На вопрос корреспондента: «Какое у тебя самое сильное желание сейчас?» Олег ответил: «Да просто делать свое дело хорошо. У меня есть цели, например, сделать свой концерт с оркестром, сделать много камерных произведений с концертмейстером, выступать в разных местах. Но это нельзя назвать мечтой. Мне важно, чтобы люди, которые вокруг меня, радовались. Поэтому я этим и занимаюсь. Я не знаю, о чем мечтать. Я же не знаю, что будет. Я глубоко убежден, что наш способ планирования, то, как мы свою жизнь простраиваем, все это очень похоже на то, как я живу, когда я не вижу. Ты идешь по улице и не знаешь, что будет впереди. Ты просто идешь. Тебя может ожидать что угодно, и ты к этому готов. Поэтому мне очень легко поверить в то, что я не знаю будущего, и принять это. И мне с этим прекрасно. Нужно просто делать то, что делаешь сейчас. Заглядывать трудно. Вот все люди очень хотят. Впрочем, не знаю, может быть, уже и не хотят, и все поняли. Я говорю о том, что люди, когда планируют, они думают, что если они все правильно рассчитают, сказать одному то, другому это, то все сойдется. Им кажется, что они все знают, что знают все вводные. Но мы не можем этого знать. Человеческий мозг просто не способен обработать столько факторов. Ты не видишь картину сверху. Ты видишь ее только изнутри, и ты не знаешь, как это быть снаружи. То же самое со временем. Мы видим только 1 секунду и знаем прошлое.
1: Настоящей неожиданностью для Олега стало его погружение в мир уличной музыки. У памятника Достоевскому возле станции метро «Владимирская» жители Петербурга в летние дни могут послушать оперные арии в исполнении Олега Крикуна под аккомпанемент талантливого гитариста Никиты Рогозина. Олег вспоминает: «Когда мы первый раз там выступили, я думал, что случилось что-то страшное. Вокруг собралась толпа, люди шумели. Я спрашиваю у Никиты, что происходит, пожар? А он отвечает: нет, это аплодисменты». Олег Крикун регулярно участвует в академических концертах, гастролирует по России, но летние выступления у Владимирской остаются для него особенными. «В уличных выступлениях есть своя прелесть», — считает музыкант. «Здесь нет занавеса, нет сцены, отделяющей тебя от зрителя. Ты просто поешь, и люди либо останавливаются, либо проходят мимо».
0: Дорогие друзья, мы с вами немножко прикоснулись к творчеству Олега Крикуна. К сожалению, он живет в Петербурге, а то бы мы обязательно его пригласили. Они много дают концертов, много вокруг них собирается людей. И мы пожелаем дальнейших творческих успехов Олегу Игоревичу, чтобы у него все сложилось, было все хорошо. И сейчас я передаю слово Алле Дмитриевне.
2: Замечательный молодой человек, и можно только усилить желание Ларисы Михайловны с тем, чтобы он когда-нибудь выступил у нас. Мы будем работать в этом направлении. А сейчас рассказ мой об одном из старейших музыкантов Всероссийского общества слепых Николая Петровича Поликарпова, которому было бы 105 лет со дня рождения. Николай Петрович вошел в искусство песенное нашей страны как исполнитель песен в народном стиле. У него очень много лирических песен про любовь, частушек, веселых, есть достаточно грустные.
1: Николай Петрович Поликарпов родился 17 мая 1921 года в деревне Ряплово Щелковского района Московской области. Потерял зрение в трехлетнем возрасте. В 1930 году поступил в Московскую школу для слепых детей, где большое внимание уделялось музыке. Маленький Коля начинает заниматься по классу фортепиано, скрипки и виолончели. Педагог помог ему поступить в Московскую музыкальную школу номер 1 на Арбате, где класс виолончели вел Леопольд Витольдович Ростропович, отец всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича. Но закончить это учебное учреждение не удалось, так как ввели плату за обучение. В это время в школе для слепых был организован оркестр народных инструментов, и будущий композитор играл в нем на домре и балалайке. А когда открылся класс баяна, он серьезно стал заниматься только на этом инструменте. Продолжит рассказывать биографию мастера Алла Семенихина.
2: После окончания школы для слепых Николай возвращается к матери Анастасии Васильевне, которая жила в городе Красноармейске Московской области. Она более 40 лет проработала на текстильной фабрике. Ну, видимо, с деньгами было не так уж хорошо, и надо было думать о том, как зарабатывать на хлеб. Он работает баянистом в фабричном клубе и через год уезжает на учебу в Елецкое музыкальное училище для слепых по классу баяна. Война не позволила ему окончить это училище, он возвращается домой. На войне погибли брат Владимир и сестра Валентина. То есть семья, она тоже большое горе познала в этой войне. Начало композиторского творчества относится ко времени Великой Отечественной войны. Записи не сохранилось, но песня называется «Красноармейская прощальная». Она посвящена людям, уходящим на фронт. Он занимается с хором по месту жительства и начинает писать песни в таком русском стиле. И для начала я вам поставлю очень, мне кажется, красивую песню. Поет Владимир Трошин. Давайте послушаем.
3: Потухают, темнеют выси, звезды светятся над синевой. Ты к плечу мы...

В 1950 году Николай Поликарпов дебютировал на радио с песней «Пойду-выйду к быстрой речке». В 1953 году Поликарпов познакомился с Людмилой Зыкиной. По ее просьбе были написаны две песни «Не спалось мне ночкой долгой» и «Глазки кари мне моргали». Между Зыкиной и Поликарповым завязалась творческая дружба. В 50-е годы композитор руководит самодеятельным народным хором, который в течение ряда лет занимал первые места на конкурсах и смотрах и считался лучшим хором Подмосковья. Творчество Поликарпова тесно связано с его родным Красноармейском. Одна из музыкальных композиций «Наш фабричный городок» навеяна жизнью этого города и посвящена его жителям. В 50-е и 60-е годы Николай Петрович занимался в семинаре самодеятельных авторов при Центральном доме композиторов, с Большой настойчивостью и упорством

Но вначале это были издания просвещения. Вот тут у меня на выставке. 63-го года книжка. Называется она «Вокальные произведения с сопровождением баяна и без». И если мы посмотрим песни, вот, которые мы сегодня послушали, здесь что у нас? «Челноки» песня ткачей, «Скучного окошка», «Шуми береза белая», ну, конечно, «Колхозная полька», «В нашей деревне плясовая», «Колхозная праздничная», «Дорога», «Припевки», «Подмосковная лирическая», «Хор ты не пой, соловушка». То есть это песни, рассчитанные на таких вот людей, которые каждый день ходят на фабрику, свой досуг украшают таким пребыванием. В 16-м году наша Галина Константиновна подготовила более уменьшенный вариант. Здесь у нас «Ой, чубка древатый», «Весенняя проталина», «Не гадаю на гармошке». Но здесь не все, что есть в нашем фонде. Надо отдать должное, что Поликарпову, видимо, они расходились, эти сборники, пользовались большим успехом у руководителей художественной самодеятельности. Плоские издания. Вот, например, 62-го года Николай Поликарпов «Мир веселый и светлый». А подарил нам какой-то композитор это все. Он и подарил сам. Вот, поэтому вот такие вот у нас реликты есть. Серьезная песня опять поет Владимир Трошин.

мы на запад, где пуританки. Мы на запад, где пули и танки. В 20 лет седина, не грусти, старина, трудный век нам с тобою положен. Мне твоя седина, мне твои ордена, с каждым годом

взорвется, пусть пришла седина, но осталась страна, что Советским Союзом зовется, пусть пришла седина.

Я была знакома с Николаем Петровичем, когда я в 1994 году поступила в нотно-музыкальный отдел. Он умер в 2002 году. Нужно было к юбилею 96-го года, к его 75-летию, написать книгу. И меня делегировали к нему на улицу Дунаевского. Это дом композиторов, хорошая квартира, естественно. Но жил бедный Николай Петрович в маленькой комнатенке даже без лампочки. Они ему выкрутили, там провод свисал и пустой патрон был. Вот эта фотография на пластинке передает в ту же комнатенку, комнатка 8 метров, но в приличном еще состоянии. Вот я застала это уже в таком, какой-то раздолбанный диван, не менее раздолбанный стул, совершенно обшарпанная фортепиано. Я не знаю, выпускали они его из этой комнаты или нет. Со мной никто не вышел познакомиться, но в щель я так вот приоткрытую увидела настоящую роскошную комнату с мягкой мебелью, каким-то зеленоватым ковром. Не знаю, у меня создалось впечатление, что, в общем, они не очень о нем заботятся. У нас работала девушка, которая переписывала ноты на Брайль, чтобы можно было как-то опубликовать. Вот я послала, у нас Юля Пушкина работала. Ох, она меня обругала, она

0: черт, вы меня послали, а это ноябрь или декабрь месяц. 4 часа уже темнеет, писать совершенно невозможно. Вот эта лампочка, даже отсутствие лампочки. И, в общем, она сказала, я больше не пойду, что вы со мной хотите, делайте. Все-таки о нем не совсем забыли. Он в общество слепых вступил, и в Доме культуры где-то вот на рубеже времени, 98-99, был концерт. Потому что, ну, забыть такого человека, вы сами понимаете, невозможно. Художественная самодеятельность общества слепых, она строилась в том числе и на его песнях, 30-40%. Даже на сегодняшний момент, если говорить о художественной самодеятельности, о наших хорах, вот которые здесь выступают, и Виталий Иванович Рыбаков, и Царицына, они несложные песни, они доступные, они веселые, зажигательные. То есть они нужны человеку, которому вот нужно прийти в первичку, позаниматься в хоре, поднять себе настроение. Конечно, творчество Николая Петровича, оно будет жить, пока вот такие коллективы работают в наших первичных организациях. То есть эти песни, они очень милые, очень такие легкие, очень приятные.
1: В завершение рассказа о Николае Петровиче Поликарпове послушаем песню «Комарики кусаются».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встречи проекта «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисы Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой

0: до Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментатор и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компаний «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио Вести ФМ Чита вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истинский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и Годы единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сишкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения России. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
4: И хоровод.
3: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
4: Наш кавалер медалей.
3: Медали общества слепых в том числе, да, но у него, Владимир Крапивич, скромно дал ему петербургский флаг, если бы он надел бы, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского университета. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и Ирина, настоятель Николаевского храма, благочинный Истринского благочинного. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела региональной Ленинградской Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
5: Да.
3: Вот, вы видите сами.
4: Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела, есть у нас?
5: Подошел.
4: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор Чемпионно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мы начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Владимировичу Степину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич Артур.
6: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно, это друзья, действительно, это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154, больше 10 тысяч человек на них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход, и для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. Из фондов защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашение. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью, на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей. Поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника. Причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной Истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
5: Спасибо. То, что мы тут так все сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антоний Сабрам Дадикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если с этим вы выступили, да?
6: Ну, выступили.
5: Да, мои, и вот и Пака,
6: при мне можно.
5: И Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу...
7: А сам член правления областной.
5: И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе хрипов есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в битве под подошком поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военного, оформлен действительно его услужил. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул в район и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его, он был награжден орденом Красной Звезды. Единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, но подумать. Да, извините, что я вторгся в план, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет у нас Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
8: Мне?
5: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны, да. Только...
8: Ну, действительно важные события, мне это тоже такой важный, мне все деды, прадеды воевали, все вернулись до того, что кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там маму все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было. И он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал какой-то соборник. Вот в 15 лет он повесил. А в свет вот дед Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто бросить мечту, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планы Гитлера, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду и для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и... Вот это СВО получилось, да, случилось, это специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот с самого начала, когда туда съездили, сейчас продолжаю ездить. Да, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина или смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написанный кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и в этом мы действительно, чтобы вот это понятие «Родина или смерть», да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, мужественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то орган, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже и мужественнее, и лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделает, он говорит, я вернусь, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет. Нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере вот здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно. Люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устали, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчиваем. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там всего Запада, не против там каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против Запада. самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да? Человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это, вот, ну, это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Да, видимо, это не только там ДБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к второму поводу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали куда-то. А у них в конечном родины даже почему-то не сложилось. Муж родители не дали, фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать в этом сложном выборе, когда родина висит. И здесь, понятие родины, это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем. А это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому в этом? Поэтому вам тоже спасибо и большое поклон.
5: Спасибо. Спасибо. Не обратили внимания, как сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. И я приглашаю Татьяну Николаевну Ключнику. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
9: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональное отделение, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России. Нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства Подмосковья многонациональный в Красногорске в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
10: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ генерал-лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
11: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
10: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
11: Как спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай, не пускай на территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала?
12: появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительные. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, как это, лодыжка называется? Она горенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили воду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем этого. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности, по данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, пятый класс. Я говорю, Ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. И я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей разбойника уничтожил. Он защищал родицу, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А расскажи, что, чем он знаменит. Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
13: Один из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддает ни на какую ментальную войну, Антон Владимирович, Гарри Заманов, ветеран специальной военной операции.
14: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Признан в 2020 году реализации ВСО 25-го. Сейчас я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать с молодежью, они перевивают патриотическое воспитание и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, то есть они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое духе. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта или что-нибудь о Великой Отечественной войне, или там было не дело, это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду добывать и все это. А когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не буду силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще десятки мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, как куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал, пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего-то не знают, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают митинги, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там вот эту штуку по патриотизму, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
10: Спасибо. Почему-то
15: не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты. Да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами, они живут с нами, они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовь к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Просто живет в каждом из нас.

тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю, как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Истринский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья, или добрый вечер, в зависимости от того, где и когда вы нас слушаете. Это прямой эфир Радио ВОС, у микрофона Игорь Роговских. И не зря вот такая специфическая заставочка звучит в начале этого часа. Дело в том, что у нас первый выпуск программы о собаках-проводниках, их владельцах, их хозяевах. Программа «На длинном поводке». Бригада прямого эфира сегодня у нас работает в следующем составе. Звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Марк Мичурин. Ну а кроме меня здесь в студии есть еще замечательная Татьяна Круг. Тань, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну и кроме нас с тобой присутствуют здесь гости.
2: В гостях тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки. Помощники инвалидов», инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: И сегодня мы будем говорить о том, кому и когда нужна собака-проводник, а кому она просто противопоказана.
1: Вот, видимо, даже такие варианты бывают. Дорогие друзья, если вы являетесь хозяином собаки-проводника, если вы только планируете таковым стать, ну и вообще, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому поводу, милости просим к нам сюда в эфир, в прямой эфир Радио ВОС по телефону 8 800 700 ровно 1645, либо присылайте свои смс на номер 8 903 707 26 71, либо и сообщения, и звонки можете адресовать на наш скайп radio.vos.
2: Наталья, давайте начнем, наверное, с вами разговаривать, да, уже о нашей теме. Скажите, какие люди чаще всего обращаются за собаками к вам?
3: Совершенно разные люди, абсолютно разные, разных возрастов, разных профессий. Это самое, и мужчина, и женщина, в принципе, поровну.
1: А мне кажется, что вот распространенное такое мнение существует, что скорее всего обращаются вот инвалиды по зрению первой группы. Так ли это? Или, может быть, и там, второй, третьей группы люди тоже обращаются?
3: Люди третьей группы, как правило, прекрасно видят и обходятся как бы вот зрением. Угу. Вот. Первая группа – это основной наш контингент. И бывает, да, обращаются люди с инвалидностью второй группы.
1: А если человек, обладающий вот третью группу инвалидности по зрению, обратится, ему как-то откажут или все-таки не имеете вы таких?
3: Ну, у нас не было таких инцидентов, в принципе, но человек с инвалидностью третьей группы, наверное, больше нужна собака-компаньон, а не поводырь. То есть это немножко другой уровень, немножко другая дрессировка.
1: Ну попроще. Да, я, в общем, так, скажем, смоделировал такую ситуацию, и вот интересно было послушать просто, как вы в такой ситуации поступите.
2: Вот вы сказали, что к вам обращаются люди разных возрастов. Насколько человек может быть либо молодым, либо пожилым по возрасту, чтобы ему нужна была собака-поводырь, и это было бы актуально?
3: Ну, по закону, собаку-поводыря может приобрести человек от 18 лет, то есть достигший возраста совершеннолетия, который отвечает за себя и сможет отвечать, соответственно, и за собаку. А вот верхние как бы, категории у нас, ну, в общем-то, нет, потому что мы смотрим по человеку, насколько он, в принципе, может вообще вот, может справиться с собакой. Мы стараемся подобрать собаку всем желающим по возможности. Ну, в общем-то, у нас практически не было случаев, чтобы мы отказывали.
2: Вот в Европе можно встретить маленького ребенка, там лет 8-9, с собакой-поводырем. Возможно ли такое у нас? То есть даже если по закону от 18 лет могут ему приобрести родители, например. Вы откажете, либо что это будет?
3: Ну, ребенку 8 лет просто очень трудно будет справиться с большой собакой, я так думаю. И, в принципе, к нам вот именно как за поводырем для слепого ребенка пока что никто никогда не обращался. И я думаю, что, Ну, мы рассматриваем каждый случай отдельно, каждый конкретный случай. Но все-таки 8 лет — это, я думаю, еще совсем рано.
2: Ну вот 14 лет уже довольно-таки взрослый ребенок.
3: 14 лет, да.
1: Мы, 14 наверное, лет уже люди в брак, да, имеют право вступать.
2: Паспорт получает.
1: У нас Андрей есть на телефонной линии. Андрей, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, Игорь. Это Андрей Головин.
1: Да, Андрей.
4: Я, значит, приветствую всех. И Татьяну, и Наталью.
2: Здравствуйте.
4: С Натальей мы знакомы, в общем-то, лично, потому как в прошлом году я получал, там мы получили нашего замечательного друга Жака. Вот, Наталья его знает прекрасно. Вот, я хочу сказать...
1: Наверное, помнит.
4: Хочу передать огромную благодарность, питомнику, всем работникам, в первую очередь, Елене Николаевне Орочко, которая вкладывает душу и силы во все это. Те люди, я побыв там неделю, я хочу сказать, что в этом питомнике люди фанаты, то есть те, кто задумывается над тем, где получать собаку, однозначно хочу сказать, чтобы обращались именно сюда. То есть люди на меня произвели огромное впечатление, то есть это люди, болеющие просто своим делом. Вот. И как просто совет тем, кто хочет завести собаку-проводника, прежде всего надо относиться и поставить, так сказать, приоритет в том, что эта собака прежде всего друг. Это друг, это животное. И только потом это уже этот друг, который может тебе помогать в определенных ситуациях. Потому что знаю, что есть люди, получают собак, относятся чисто как к инструменту, но не надо забывать, что это прежде всего живое существо, которое вас обожает, так же, как и вы, собственно говоря, его.
1: Должны обожать. Да. У меня к тебе вопрос, Андрей. Что двигало тобой вот в принятии этого решения стать хозяином собаки-проводника? Какая мотивация была?
4: Значит, двигало основной причиной. Дело в том, что мы с женой незрячие. То есть у нас еще ситуация была более сложная. То есть, вернее, не у нас, а у питомника, у работников питомника. То есть они должны были подобрать собаку, чтобы она отвечала требованиям и одного, и другого хозяина. Нет,
1: два хозяина сразу.
4: Это просто уникально. Значит, у нас, кстати, тренером была Кира, вот замечательная девушка, которая, так сказать, вложила в нее, в Жака, свою душу. И просто ей это удалось на 300%, так скажем. И основной причиной было то, что это самостоятельность еще лишняя. То есть, да, мы работаем, мы перемещаемся по городу, ездим везде, но даже тот досуг, когда просто хочется пойти куда-то прогуляться, то ты берешь Жака и ни о чем вообще не переживаешь. То есть даже так. То есть я, кстати говоря, абсолютный противник, чтобы собака ездила в метро, потому что в Москве это, ну, людям в регионах это может быть не очень понятно, но людям в Москве это хорошо известно, и те толпы людей, которые присутствуют в метро, это просто, ну, негуманно по отношению к собаке однозначно. То есть я в метро не езжу, я езжу, так сказать, наземным транспортом при необходимости и хожу с удовольствием пешком.
1: Угу. Ну да, тема вот мегаполиса и собаки-проводника в мегаполисе — это вообще как бы отдельная такая статья. И, наверное, собак, которые вот предполагаются, что будут, ну, в Москве, например, да, жить, как-то вот специально находиться и вести себя правильно в мегаполисе тоже обучают. Я думаю, Наталья
4: достаточно
1: расскажет.
4: Так сказать, есть момент, что отстаиваются права собаки, чтобы она имела право посещать метро, но я считаю, что это немножечко неправильный путь. Ребята, ходите просто по городу и жалейте своего друга, и он вам будет служить долго верой и правдой.
1: Хорошо, Андрей, спасибо большое, спасибо за звонок. Я быстренько напомню нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671, номер для смс-сообщений. И radio.voz, это наш скайп. Наталья, ну вот пока далеко не ушли вот от этой темы поведения собаки-проводника в мегаполисе. Вот, может быть, как-то коротко об этом, да? Специально, наверное, как-то обучают или нет?
3: Естественно, собак обучают, и мы собак дрессируем в городских условиях. И наш питомник, он хоть и не совсем в Москве расположен, а в ближайшем Подмосковье, в городе Железнодорожном, тем не менее он находится в городе, в очень оживленном месте. Вот, кстати, Андрей очень хорошо вообще про все тут сказал, и про метро, и про прогулки, ну, и про все на свете.
1: Да, затронул много тем.
3: Вот. У нас собаки буквально вот с первых дней видят и потоки машин, и огромные толпы людей, и это самое поезда. То есть мы рядом с железнодорожной станцией находимся. Собака учится вести себя в толпе. Собака обучается ездить в транспорте, в наземном, в подземном, по желанию. Ну, то есть по желанию, по необходимости мы обучаем собак ходить по эскалатору, спускаться в метро. Но я, как преподаватель ориентирования, я против того, чтобы незрячие ездили в метро. Чисто вот из соображений техники безопасности.
1: С собакой?
3: Не только с собакой.
1: А, вообще?
3: Вообще. То есть сейчас все-таки...
1: Ну, куда же денешься-то?
3: Нет, понятно все, да. И самое главное, слава богу, сейчас вот служба мобильности создана. Mm-hmm. Вот. Потому что, ну, с собакой... Это с собакой. То есть там человек уже не только за себя, но и за собаку отвечает, если он в метрополитене едет. То есть это действительно очень опасно. Но люди ездят, никуда не денешься, ездят.
2: Но это, наверное, стрессовая ситуация для собаки и для самого человека.
3: А вы знаете, стрессовая ситуация, когда она постоянная, к ней привыкаешь, она перестает быть такой стрессовой, да, и для собаки тоже. Вот, то есть если там мать двоих детей, одна незрячая, и вынуждена там и на работу ездить, и семью обеспечивать, и вот у нее собака, то есть никуда не денешься. Будешь ездить в метро. Вот. А собака, она как бы воспринимает все, чего от нее требует человек. То есть вот так вот, наверное, как-то.
1: Угу. Ну и вам, как инструктору по ориентированию, да, вот следующий вопрос, мне кажется, очень-очень в тему. Как вы считаете, может ли собак-проводник вот заменить человеку, ну, скажем, ну, вот это такая тема, очень часто обсуждаемая, заменить трость, и вообще правильно ли это рассчитывать, вот, став хозяином собаки-проводника, на то, что
3: значит, только собака,
1: и можно будет пойти куда угодно, не имея навыков как-то вот ориентирования в пространстве. То есть, мне кажется, многие же так думают, что, ну, вот я не могу один выйти или с тростью там, а будет у меня собака, я смогу пойти куда угодно.
2: Ни с того, ни с сего сразу.
1: Ну, мне кажется, да, многие так считают.
3: Ну, как, можно, если вас не интересует результат, это называется. Я на этот счет все время говорю, что есть компьютер, есть ручка, есть это самая азбука обычная, умение читать, mm-hmm. есть умение владеть компьютером. То есть вот в моем понимании трость — это, ну, самое необходимое. То есть трость — это то, чем должен уметь пользоваться каждый незрячий обязательно. То есть это продолжение руки, это как бы вот навык. Mm-hmm. Это навык жизненно необходимый. Для того, чтобы управлять собакой, нужно прежде всего хотя бы немножко быть реабилитированным самому. То есть уметь ходить, уметь ориентироваться в пространстве, ну, чтобы уметь потом контролировать собаку.
2: А у вас были вообще ситуации, когда приходили люди, которые не могут ориентироваться?
3: Были.
1: Да, и как вы поступали? Да, вот самый такой интересный вопрос.
3: Я обычно попутно занимаюсь ориентировкой во время передачи собаки. Я прививаю те навыки, которые можно привить за 2 недели, но хотя бы просто человеку объяснить, как пользоваться тростью, если вдруг он окажется в ситуации, когда собаки у него нету в этот момент. И плюс инструктор точно так же передает собаку, обучает незрячего пользоваться тростью уже, когда он ходит с собакой. Разница, в принципе, большая, потому что трость для ориентировки, она длинная. Трость для работы с собакой, она укороченная, потому что не нужна там длинная трость. трость нужна только для того, чтобы определять препятствия. То есть собака, она не может вам сказать, что это такое. Она остановилась, она как бы обозначила, что вот здесь вот, ну, вы должны принять решение. А незрячий человек, он уже определяет, что это такое. То есть перешагнуть или нагнуться.
1: Ну да, или обойти.
3: Или там переход дороги, там ориентир какой-то, или там еще что-то такое. Если надо, я могу объяснить, как строится маршрут вообще, как это вот...
1: Да, мы к этому подойдем, я думаю, послушаем Юрия. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте.
5: Добрый. Я бы вам вот какой хотел бы вопрос задать. Он, может быть, не совсем в тему. Но поскольку я далек от этих вот собачьих вопросов, я знаю, вот в железнодорожном, а еще ведь есть в Купавне этот центр.
1: Да.
5: Но как... Если это филиал, то как они между собой соотносятся? Если это разные фирмы, то мне бы хотелось какой-то анализ. Ну, может быть, этой девушке неудобно про себя говорить, может быть, ведущий поможет. Какое соотношение, анализ? Вот как здесь работают с собаками, как там, где лучше, где дешевле, что ли? Поглубже.
1: Хорошо. Да, хорошо, Юрий, спасибо, мы вопрос ваш поняли. Ну, то есть... Понятно, что вы не филиал.
3: Нет, школы мы не в филиал. Мы отдельная некоммерческая организация, которая существует на благотворительные пожертвования и при поддержке государства.
1: А вот. Как-то опыт вот Купавнинской школы
3: я
1: изучали?
3: Я сейчас скажу. Да. Я 12 лет отработала в Купавне.
1: Ага. Все вот. Понятно. То есть...
3: Все наши старые сотрудники, то есть у кого-то 20-летний стаж работы в той же Купавне, у кого-то поменьше. Вот. Но так сложилось, что в 98 году Купавна была на грани закрытия. Оттуда уволили практически весь тренерский состав старый. Вот, и мы просто оказались на улице.
1: Не удел.
3: Вот. А все наши незрячие, кому мы готовили собак, они просто были в ужасе. То есть, что делать? И какое-то время мы просто чисто на общественных началах работали. Вот. Ну, пока не сумели вот так вот организоваться. Спасибо, в общем-то, прежде всего, Елене Николаевне, что она вообще просто когда-то зарегистрировала нас, когда-то вот...
1: То есть это была ее личная инициатива? И, в общем,
3: ну, при поддержке, ее... да, нас.
1: Ну, конечно.
3: Потому что, естественно, да, в одиночку все это было бы сложно сделать, но она у нас как вот наш светоч, то есть она тянет всех.
1: Ну вот в вопросе Юрия там несколько было моментов. Вопрос, сколько стоит, мне кажется, он как бы...
3: Они бесплатно
1: неуместен,
3: передаются,
1: да. Потому что это же бесплатно. И... Ну, наверное, что еще было? То есть сравнить вот объем, да, сколько вы выпускаете, ну, например, там в год, ну, предоставляете собак-проводников, да, и там та же Купавна.
3: Честно говоря, я не знаю просто, сколько сейчас Купавна собак выпускает. Мы, когда у нас появилась своя возможность арендовать помещение, в первый год мы выпустили 12 собак. Второй год у нас было уже 15. В этом году, я думаю, что будет 20 собак-поводырей. Вот, коллектив у нас маленький, помещение у нас маленькое, финансирование у нас, соответственно, оно несоразмеримо с купавинским. Поэтому что можем, мы делаем. Но зато, поскольку у нас небольшой объем производства, мы можем штучно с каждой собакой, с каждым, незрячим
1: работать.
2: Индивидуальная работа.
1: Да, конечно, это, ну, в общем, ценится.
3: То есть, во всяком случае, да, вся наша очередь... кто вот к нам попадает, я со всеми лично общаюсь, и с теми, кто в Москве, я лично приезжаю, смотрю на человека, объясняю ему, что он хочет, ну, то есть вот с чем он хочет связаться. Вот. Те, кто из регионов, ну, мы очень много общаемся по телефону.
1: Прежде чем они приедут, да?
3: Да, прежде чем они приедут, потому что надо максимально выяснить, что нужно вот данному человеку. Потому что ехать за 1000 верст и получить собаку, с которой потом не сможешь работать, это, ну, просто нехорошо. И собаку жалко, и человека жалко. То есть пара подбирается, ну, как бы на многие годы, и, в общем-то, мы к этому очень серьезно подходим.
1: Хорошо, давайте послушаем Александра. Александр, добрый день, слушаем вас, ваш вопрос. Алло, Александр.
6: Да.
1: Вы в эфире, слушаем вас, ваш вопрос.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Александр, выключите, пожалуйста, радио, слушайте нас по телефону.
6: Слушаю вашу передачу с большим удовольствием. Рад приветствовать вашу гостью Наталью Свету Николаевну.
1: Да, Александр, только слушайте нас в телефон, пожалуйста, потому что по радио задержка идет.
6: Рад приветствовать вашу гостью Наталью Свету Николаевну. Да, Александр, только слушайте нас в телефон. Выключи компьютер.
1: Вот так гораздо лучше.
6: Я хочу поделиться своими соображениями, мнениями по поводу собак-проводников. Прежде всего, хотел бы сказать вот о чем. Что собак, понимаешь, очень хорошо тогда, когда собака есть, и когда ты привык к собаке, и когда волей обстоятельств она уходит от тебя, вот, понимаешь, вот именно как такова ее нехватка. Ну, отвечая на вопрос, тот, что, допустим, это самое, заменит ли трость, собака-проводник, да никогда. Это просто-напросто совмещать нужно трость и собаку-проводника, потому что если собака остановилась перед препятствием, то, естественно, ты не можешь видеть это препятствие.
1: Да.
6: Вот. И только трость тебе поможет распознать, что это, яма там или что-то.
1: Да-да-да, Александр, мы это проговорили, а вы являетесь хозяином собаки-проводника?
6: Что только совместный тесный контакт собаки и хозяина дает большой, хороший результат.
1: Хорошо, Александр, спасибо. По-моему, Александр просто нас не слышит. Да, спасибо за звонок. А у нас еще один хозяин, гость. Еще одна владелица собаки-проводника, Илишка Глуши. Илишка, здравствуйте, слушаем вас.
7: Мне слышно, да?
1: Да, вас хорошо слышно.
7: Я хотела бы прежде всего поблагодарить Наталью за то, что они уже в ассоциации собак-проводников, школ собак-проводников, ИГДФ. Я вчера смотрела в интернете, а там была их школа принята в состав этой организации.
1: Угу.
7: Я думаю,
1: Наталья,
7: что
1: вы в курсе,
7: они,
1: да?
7: Будут,
1: да,
7: теперь,
1: да,
7: да. Они будут теперь, можно воспитывать только, не только лабрадоров и голден ретриверов, но им очень расширится обзор на, например, пуделей королевских и других, да, собак-проводников.
3: Ну, это вопрос. Будем ли мы...
7: Нет, я думаю, что это такое поздравление от меня, да? А что касается, когда вы говорили об ориентировке собак-проводников, раз человек с собаками-проводниками, у нас есть тоже... То так, у нас существует реабилитационный центр, его зовут «Тифлосервис». А все, которые хотят собаку, они должны получить от этих работников, от ведущего тифлосервиса бумажку на то, что им они были на курсе ориентировки в пространстве и так далее. Я буду вас слушать. Спасибо вам за все.
1: Хорошо, Илишка, спасибо вам. За комментарий.
2: Наталья, за вот мы узнаем ваши новости от слушателей, а не
1: да,
2: от вас.
1: Да, что вот это за ассоциация, в которую вот, в список которой вы попали?
3: Существует Международная ассоциация школ собак-поводырей. Вот. И в прошлом году, даже в позапрошлом году, мы подали заявку на принятие нас в эту ассоциацию. В прошлом году к нам приезжал представитель, который просмотрел всю нашу работу, вот, начиная от работы со слепыми, это самое, наших собак переданных и тех, которых мы готовим. Вот, он провел у нас почти неделю вот представитель из Англии приезжал. И по итогам вот этой вот проверки, по итогам как бы вот нашей заявки, в этом году нас приняли в эту ассоциацию международную, потому что мы соответствуем всем их стандартам и как бы вот.
1: А что это вам дает?
3: Ну, нам это дает, во-первых, возможность обмена информацией с международной вот этой организацией. Вот, участие, ну, как бы вот возможность узнавать все новости. Ну и плюс, как бы это наше признание нашего центра международное. То есть то, что мы соответствуем всем вот стандартам необходимым. То есть наши собаки, они соответствуют европейскому уровню.
1: Качество. Да. Это очень даже приятно, на самом деле.
3: Не только европейского, наверное, мирового, потому что это международное, она не только европейские страны в себя включает.
1: Наталья, добрый день, слушаем ваш, слушаем вас и ваш вопрос.
8: Добрый день. Нет, вопросов у меня, наверное, я не знаю, вопрос не вопрос. Во-первых, я поздравляю с питомник с включением в ЭГДФ. Только что об этом услышала, очень рада, потому что сама неоднократно участвовала в их конференциях, и это действительно здорово. Вот. А меня, честно говоря, немножко, ну, я бы даже сказала, шокировал комментарий по поводу того, что незрячим людям, тем более владельцам собак поводырей, не стоит пользоваться метро.
2: Почему?
8: Во-первых, знаете, даже почему я говорю шокировало, потому что одно дело, когда это слышишь от человека, ну, скажем так, не очень компетентного, это еще можно как-то понять, но от инструктора по ориентировке я удивлена немножко. Другое дело, что, может быть, московское метро или там питерское, скажем, российское метро, да, не совсем как бы приспособлено и, может быть, не совсем готово.
3: Можно я немножко оправдаюсь, как бы? Я просто хотела сказать именно про московское метро и именно в час пик.
8: Вот, может быть, московское метро, потому что, на самом деле, на мой взгляд, как владельца собаки-поводыря, как раз-таки в метро от нее, ну, не то чтобы самая большая польза, но просто невероятная польза. Раньше я, ну, панически боялась метро, одна, сама, самостоятельно, я бы в жизни в него никогда не пошла. Сейчас я им пользуюсь нечасто, благо нет его в нашем городе, но тем не менее сейчас с собакой я вполне могу пойти в метро. И исключительно потому, что у меня собака, потому что я знаю, что я никуда не свалюсь, я никуда там не упаду на рельсы, ничего со мной не случится. Вот. Ну, то есть,
1: ну да, здесь вот такая, как сказать, выгода очевидна.
3: Да, но я просто говорю, что в свое оправдание именно, вот как бы чтобы быть понятой, я хочу сказать именно об огромной толпе народа, которая вот идет

0: час пик, когда собаку просто иногда бывает в вагон тяжело даже запихнуть.
1: Бывает, ну, и самое
2: сложное. Вагон,
0: вот.
2: Да.
0: А вот именно в качестве как бы вот поводыря, то есть тогда, когда возможно ходить, вот именно возможно нормально ходить, да, наверное, собака незаменима. А...
3: Но опять же, с этим, наверное, нужно что-то делать, потому что у нас, например, в метро есть специальные места для, ну, для инвалидов, да, скажем, которые обычные пассажиры вообще не должны, по идее, занимать, или если они заняты, их просто обязаны уступать. Ну и когда у нас люди часто видят людей с собаками-поводырями, то, вы знаете, даже когда толпа, вот огромная вот эта в час пик, они как-то расступаются, как-то ну, по-другому себя немножко ведут, чем в московском метро.
2: Я просто нашей гости поясню, она, может быть, просто не понимает, где это у нас. Наталья звонит нам из Швеции. Вот. Поэтому в Швеции ситуация немножко другая. А мне вспоминается, знаете, такая забавная история, как два моих приятеля в свое время, общаясь между собой, обсуждали, вот один с тростью ходит, а второй пользовался, вот являлся хозяином собаки-проводника. И вот тот, который с тростью ходит, говорит: да что ж такое, столько народу в метро, вообще все идут, толкаются, а тот, кто вот, владелец собаки, проводника, говорит: да, не знаю, я когда хожу, свободно всегда. То есть понятно, что как бы люди расступаются, и человеку комфортнее, конечно. Наталья, спасибо вам огромное за звонок, за комментарий. Я думаю, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы, друзья, не выключайтесь от нашего эфира, не отключайтесь. Продолжим буквально через минутку.
4: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «Студсовет» на Радио ВОС.
5: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
6: Повтор программы.
2: +8 800 700 16 45 номер телефона прямого эфира. +8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений. И skype-radio.voz. Это наши средства связи для ваших вопросов и комментариев относительно темы сегодняшней программы. Программа называется «На длинном поводке», а тема «Кому можно и нужно заводить собаку-проводника, а кому противопоказано?» То есть вот даже так. И... А бывает такое, что противопоказано все-таки, Наталья?
0: Ну, противопоказано, наверное, только если у человека аллергия сильная на животного. Вот. И если человек не любит собак. То есть тут как бы вот любовь должна быть взаимной. Если ты своего компаньона не любишь, и он у тебя вызывает какие-то вот негативные эмоции, ну, трудно будет с ним работать.
2: А привыкнуть к этому может человек? То есть вот, ну, боялся-боялся, приехал к вам и перестал бояться.
0: Ну, оно обычно так и бывает. Достаточно просто пообщаться с нашими лабрадорами или голденами. Вот, но, как правило, те, кто совсем не любит собак и совсем ее не хочет, он ее и не просит. Вот, и потом, понимаете, мы когда пару создаем, человек-собака, мы должны учитывать интересы обоих.
2: Ну,
0: то есть так, чтобы было комфортно человеку прежде всего, ну и собаке тоже было хорошо. Вот, соответственно, надо учитывать свои жилищные условия. То есть если человек живет в коммунальной квартире, и все соседи против этой собаки, вряд ли им там будет комфортно обоим в этой квартире. То есть надо как-то улаживать этот вопрос. Вот, на собаку никаких лишних метров ничего не полагается. То есть, может быть, когда-то это и было, как вот легенда такая там в Советском Союзе. Вот, но на самом деле, то есть, как бы вот человек берет собаку, да, на нее положено там пособие, по-моему, сейчас 20 тысяч в год на кормление собаки, но этого действительно очень мало. Вот, и человек должен прежде всего рассчитывать на свои силы и на как бы вот возможность содержания собаки и кормления ее своими силами. Вот, потом собака — это живое существо, ей свойственно и болеть, и линять, и, то есть, как бы и кушать, и угу. желать гулять там, и играть, и вообще просто требовать к себе внимания, кроме того, что она будет работать. Вот, то есть человек прежде всего должен хотеть собаку, любить ее, и тогда все вот эти проблемы, они будут удовольствием. Если собаку не хочешь, не любишь, ну, как бы это будет проблемно.
2: Мучение для обоих будет.
0: Да, да, да.
1: А если подробнее, сколько примерно в месяц стоит содержать собаку?
0: Ну, сейчас, значит, вот сухой корм стоит порядка, ну, от 2,5 до 4 тысяч. Это вот примерная сумма, в которую обходится кормление собаки, если она кормится сухим кормом.
1: Это в месяц?
0: Да, в месяц. Uh-huh. Вот. Плюс ветеринарное обслуживание. Ну, то есть там летом обязательно идут обработки от блох и клещей, потому что сейчас даже в Подмосковье вон и энцефалит, и пироплазмоз, и все на свете появилось. Поэтому без этих обработок содержание собаки будет еще дороже, потому что лечение, оно действительно очень дорогое. Вот. В Москве сейчас существует бесплатный ветеринарный осмотр собак ежегодно или даже раз в полгода, по-моему, это город на себя берет. Вот. Бесплатные прививки для собаки-поводыря. Ну вот я опять же как-то вот то слышу, что только укол бесплатный, прививка сама, она оплачивается, то вроде как вот где-то там в этих клиниках делают и всю прививку бесплатно. Ну то есть там сама прививка, она стоит порядка 500-600 рублей сейчас. Хорошая вакцина. Uh-huh. Вот, то есть это ежегодные, обязательные. Вот, ну и... А все остальное, оно как-то так это плавно.
2: Ну, а вот разные там, не знаю, шампуни моющие там и прочие средства какие-нибудь.
0: Ну, собачий шампунь, он в Ашане стоит порядка 150 рублей. Я не думаю, что это так вот вообще прям...
2: В бюджете отразится.
0: И потом... Собаку мыть слишком часто тоже нельзя.
2: А вот как слишком часто? Или...
0: Ну, то есть собаку с моющими средствами, то есть шампунем там совсем, ну, мыть можно не чаще раза в месяц. После прогулки угу. лапы просто водой споласкиваются. Это нормально,
2: или
0: это как бы ничего
2: там
0: страшного. Да. Вот, а вот так вот просто целиком отмывать собаку каждый день
2: ну,
0: не рекомендуется.
2: Ну, это если там экстренные какие-нибудь ситуации, может, возникнуть.
0: Ну, да.
1: Ну а вот кроме, скажем так, денежных средств на уход собаки, есть еще такой параметр, как время. Сколько времени надо отводить человеку для того, чтобы ухаживать за собакой, ну вот в день, допустим, в день, ну или в неделю?
0: Ну, на самом деле, то есть если человек, вот насчет прогулки прежде всего, то есть это минимум 15 минут утром, 15 минут вечером вывести собаку на отправление, так сказать, естественных потребностей. Mm-hmm. Это при условии, что человек с ней будет целый день работать, ходить, то есть она вот имеет возможность подвигаться. Если собака не имеет возможности двигаться днем, то есть если она сидит, если она не работает, то это обязательно где-то 1,5-2 часа в день надо с ней гулять. То есть она должна иметь возможность подвигаться, побегать, попрыгать. Вот.
2: Это не считая работы на маршруте.
0: Нет, понимаете, если у собаки как бы полноценная работа на маршруте, то есть она хотя бы часа два в день работает, то есть ходит, угу. вот, то прогулку, ну, вечерняя прогулка обычно часовая, все-таки собаке требуется. И хозяину она
2: ну
0: тоже
2: да,
0: требуется.
2: Именно погулять, а не работать.
0: Пообщаться, погулять, угу. да, потому что работа и прогулка — это разные вещи абсолютно. Вот, в плане, ну, на вычесывание собаки там уходит какое-то время, там, минут 15, допустим, там, в день. Тогда шерсти будет меньше, естественно.
2: Ну да, и здесь вот как раз к вопросу, который так вскользь мы упомянули, это вот, скажем, есть ли у человека аллергия, да? А вот, ну, собака, решил человек, что собаку все-таки он возьмет. Вот эту проблему как можно решить?
0: Вы знаете, если очень сильная аллергия на собаку, я боюсь, что как бы человек себе не сможет позволить собаку держать. Вот бывают случаи, когда вот у нас, допустим, волонтеры наши, которые выращивали собаку, они взяли щенка, потому что, ну, как бы, чтобы у ребенка не было аллергии. То есть, как бы ребенок привык, но это ребенок. То есть, вот действительно, у него это постепенно все это сошло на нет. Вот со взрослыми людьми, ну, то есть, у нас была ситуация, когда женщина приехала, взяла собаку, надеясь, что как бы все обойдется. Вот через 2 недели ей пришлось эту собаку вернуть, потому что аллергия была очень сильная.
1: Смотрите, вот показатели здоровья, да, есть аллергия, есть астма. То есть люди тоже там кашляют, задыхаются. Это как-то влияет на
2: разницу решение? Есть?
0: Я думаю, что смотря какая астма.
2: Ну да, от степени тоже, наверное, зависит.
0: Вот, потому что вот была ситуация, когда человек взял собаку, и он сам сказал, что у меня, говорит, астма практически прошла, потому что я стал больше бывать на улице с этой собакой. Потом, понимаете, ведь собака поводырь, то есть кто-то берет ее для того, чтобы ходить на работу, кто-то там еще для чего-то, а кто-то, чтобы с ней гулять. То есть вот выходить в парк, вообще выходить на улицу, и это тоже собака поводырь, она тоже сопровождает, и она тоже как бы вот выполняет свою функцию. И, то есть человек просто может вот позволить себе такие вот прогулки там по парку, по это самое, по скверу вообще. Вот.
2: Ну да, и, скажем, вот пресловутый квартирный вопрос тоже, да, тут может иметь значение, поскольку если там квартира 3- или 4-комнатная, да, и больше пространства, то, конечно, ну, как бы и аллергии меньше у человека будет, и там астма не помеха, да, то есть, в общем, могут находиться в разных концах этой квартиры, а если однокомнатная, то тут уже сложнее гораздо.
0: Вот, ну, может быть. Но вообще вот я хочу сказать, именно если не брать вот аллергию, там, астму, а именно в плане площади, собака занимает не очень много места. То есть фактически по дому, по квартире прыгать, бегать она и не будет. Она там либо ходит хвостом за хозяином, укладывается в ногах где-то под столом, либо лежит на месте.
1: А где лучше отвезти вот место собаки? То есть какая-то подстилка, либо спать с ней, то есть в одной кровати, все же разные люди.
0: Ну нет, в одной кровати, во-первых, это не гигиенично.
1: Многие себе такое позволяют. Что вы посоветуете?
0: Потом собака может рано или поздно просто выжить с кровати. Но основное правило, чтобы место было не на проходе, не на дороге и не на сквозняке. Ну и желательно подальше от отопительных приборов. То есть если такой уголок там в доме имеется, собака его займет. И собака обычно занимает место так, чтобы можно было за всеми наблюдать, за членами семьи. Потому что собака — это животное компанейское, ей интересно находиться в центре событий всегда.
1: А вот про членов семьи. Если в семье маленькие дети, совсем маленькие, то есть груднички там до 3 лет, допустим.
2: Насколько это большая помеха будет? Ну, не помеха, а сложность, так скажем.
0: Ну, я не знаю, сложность только в плане как бы вот ухода там за ребенком, за собакой, а так, в общем-то, наши собаки, они совершенно нормально относятся, то есть ко всему. Тут важно, чтобы хозяин правильно себя поставил, то есть что вот ребенок — это мое, собака — это собака, и каждый знает свое место.
2: Вот это правильно. Вот.
1: А есть такое распространенное выражение «не сошлись характерами». Часто говорят такое о людях, об отношениях людей. Такое тоже есть и с собаками. Вы подбираете собаку как-то по характеру человеку? Какими, может быть, качествами человека вы, на какие качества человека вы ориентируетесь?
0: Ну, во-первых, мы, опять же, вот как вот в предыдущем вопросе, мы смотрим, есть ли в семье маленькие дети. Вот. Сколько народу в семье, то есть комфортно ли будет собаке вот с большим количеством народу. То есть собаки, которым вот все люди-братья, которым действительно вот надо, чтобы было вот побольше народу, быть центром внимания, который будет там играть с детьми до упаду, там сколько угодно. Есть такие, которым нужен, ну, один хозяин. Вот. Потом вот это вот «не сошлись характерами», куда же собака денется? То есть кто ее будет спрашивать на самом деле. А с другой стороны, то есть мы стараемся подобрать, чтобы вот комфортно... Ну, то есть если будет комфортно собаке, соответственно, она будет лучше работать. Вот, соответственно, она будет выкладываться там на полную. Вот, и, соответственно, как бы комфортно будет и человеку. Поэтому, да, Подбор пары — это самое главное. То есть в нашем деле это действительно самое главное. То есть нельзя вручить там какого-то огромного сильного кобеля слабой женщине, одинокой. Вот. И наоборот, какую-нибудь маленькую там тихую собачку дать какому-нибудь большому мужчине, который на нее наступит там, или что-то такое. То есть это как бы, ну это грубо, если вот. Это если совсем грубо. Вот. А если более тонко подходить к вопросу, то есть, естественно, собаки все разные, так же, как и люди. И каждое животное — это тоже личность. И желательно, чтобы вот они, просто хозяин и собака, нашли друг друга. Тогда все получится. И если они друг другу нравятся, то как бы они горы свернут вместе. И там на какие-то недостатки, вот для другого это будут недостатки, а вот для этого человека это достоинство вот у собаки.
2: Вот. А такой момент. Две породы, да, насколько я понимаю, вот.
0: Ну, у нас сейчас получается, да, мы сейчас готовим голден ретриверов и лабрадоров.
2: А как определяете, кому какую породу именно вот?
0: Ну, вообще, выдать? Последнее время он. Нет, но у нас учитывается пожелание человека.
2: Угу.
0: Вот, но.
2: А вообще разница большая, вот.
0: Ну, разница...
2: Отличия какие-то, да, поведенческие?
0: Она есть.
2: Есть.
0: Разница есть. Вот. Но все дело в том, что все равно собака, которую мы отбираем для дрессировки, именно вот на поводыря, она обладает совершенно определенными качествами. Одно из них — это смелость. То есть собака не может быть трусливой. Она должна спокойно себя вести вообще в любой нестандартной ситуации, не дергаться там, не убегать. Вот. Собака должна хорошо относиться к человеку, естественно. Вот собака должна минимально реагировать на других животных. То есть так, чтобы она совсем не реагировала, как это все время. Вот я слышу, когда там идешь с собакой, она вообще не должна ни на что не реагировать. А ни на что не реагирует этот труп. Да, собака...
2: Если она не будет ни на что реагировать, ну, собственно, как она будет, скажем, подавать какие-то сигнал своему хозяину.
0: Но при этом она должна как бы вот работать. То есть она может посмотреть там на собаку и идти дальше совершенно вот никак, не отвлекаясь, не пытаясь там свести с маршрута. Вот. Ну, как бы, то есть разница между голденами и лабрадорами в этом плане, ну, то есть любой породе свойственно там отвлекаться от своих собратьев. Поэтому как бы это просто не должно мешать работе. Вот. Я просто хочу сказать, что большинство тех, кого мы дрессируем, все-таки лабрадоры. Просто, во-первых, их больше, вообще просто по количеству больше собак. И вот по складу характера они чаще подходят именно как вот поводырь. Вот голденов просто их вот, ну, чисто вот по количеству их меньше. Поэтому выбирать из меньшего количества приходится нам. Предлагают собак.
1: Но вот все-таки возвращаясь к нашей теме, кому стоит, а кому не стоит заводить собаку. Если отталкиваться от темперамента человека, какому человеку можно, скажем так, а какому нельзя? Спокойный ритм жизни, к тому же человек разный у всех.
0: Вы знаете, вот тут вот какому человеку нельзя? Ну, наверное, жестокому, грубому и злому человеку. Вот, не стоит заводить собаку. А так, в общем-то, люди иногда меняются от общения с животным. И, в общем-то, у нас не такое большое количество людей, кто хочет взять собаку-поводыря. Просто в силу того, что она создает какие-то лишние трудности. В том плане, что вот уход, содержание, кормление, там вот шерсти, все прочее. Вот. И плюс там у нас за каждому человеку за свои права приходится бороться. То есть с собакой могут не пустить в магазин. С собакой могут там не пустить куда-то, я не знаю, в кино, там еще куда-то. Хотя в законе прописано, что вот там доступная среда для инвалидов, и собака-поводырь является, да, средством, техническим средством реабилитации, и должна сопровождать.
2: Прописано,
0: и,
2: но да, не всегда соблюдается.
0: Вот, то есть готовы бороться за свои права? Пожалуйста.
1: То есть, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что, приобретая собаку, человек, скажем так, наживает себе новые трудности.
2: Но не без этого,
0: понимаете,
2: конечно.
0: В чем дело? Вот жизнь, она вся состоит из трудностей. То есть кто-то себе приобретает смысл жизни, компаньон там близко, да, кто-то трудности.
2: Зависит от того, как человек это расценивает.
0: И самое главное, да, что одно с другим, оно очень тесно связано. То есть ты не один. У тебя есть вот друг-компаньон, который тебя два раза в день выводит на прогулку. Хочешь ты этого, не хочешь, гулять ты с ним будешь. Без этого никуда. То есть ты уже вот выходишь, волей-неволей там с кем-то общаешься. Кого-то это поддерживает, кому-то это в тягость.
1: Это еще кого выводит вот на прогулку.
2: Ну, тут вот, да, обоюдная такая получается.
0: Между прочим, у очень многих пожилых людей это лишние десяток лет жизни. Вот то, что выходит гулять с собакой. Но если человек переоценивает свои силы, то есть, допустим, действительно, вот чисто физически он не справится. То есть вот собака там его дернет, даже вот минимально дернет, он может упасть, у него голова кружится, у него там еще что-то такое. Ну, надо себе представлять, что рядом будет живое существо. Это молодая собака, и какая бы спокойная она ни была, это все-таки собака, достаточно большая. Вот. У нас нет ограничений по возрасту, я уже говорила об этом. Вот, но, собственно, у нас еще пока и не было такого, чтобы человек приехал и совсем не справился.
2: Вот я как раз только хотел задать этот вопрос немножко раньше, да, вот когда мы обсуждали, вот кому можно заводить, да, собак, кому нет, вот черты характера. То есть бывали какие ситуации, когда вот приехал человек к вам и... Сколько он у вас? 2 недели проводит, да?
0: Да.
2: А вот в течение этих 2 недель вот он понял, что нет, он не справится и уезжал без питомца.
0: Ну, вот такого, чтобы он понял, что он не справится и уезжал без питомца, наверное, не было. Был момент, когда как бы вот мы, наверное, поняли, что человек просто не справится, не сможет, но это как бы в силу и вот... как это сказать, чисто вот психических отклонений.
2: Угу.
0: Вот. Но там как бы просто человек переоценивал свои возможности. Угу. Вот. Я не буду подробно на этом останавливаться, потому что вот, такое тоже
2: то есть
0: было.
2: Прецедент
0: да,
2: был.
0: Угу.
1: Скажите, а бывает такое наоборот, что человек не хочет собаку, а вы его убеждаете, что ему она нужна?
0: Ну, наверное, нет. Потому что за вот много лет работы с собаками-поводырями и с людьми я понимаю, что желание, оно иногда заменяет вообще все. То есть люди, бывает, что плюс к слепоте, они там и ноги нету у человека, там и руки нету, но он очень хочет собаку, и он начинает с ней работать. У меня очень давно еще в Купавне был случай, когда женщина приехала, у нее была плюс ко всему деформация обеих стоп ног, и ходила она очень плохо. То есть мы там в течение часа преодолевали, наверное, 30 метров там от подъезда до подъезда вот первый раз. Но к концу передачи мы ходили с ней 1,5 километра. Правда, за 3 часа, но мы ходили эти 1,5 километра с собакой. То есть вот ей очень хотелось, она хотела быть вот свободной, она хотела ни от кого не зависеть, она уехала с собакой.
1: А если человек не справится в будущем?
0: Понимаете... В анкете еще указывается, есть ли люди, которые могут помочь, то есть родственники, и, соответственно, все вот это вот подбирается. А вот в будущем вот справиться или не справиться, то есть, ну, как бы жизнь она такая, что то есть, случится может там все что угодно. Если человеку эта собака становится в тягость, то есть мы ее заберем. То есть мы никого не бросаем, мы поддерживаем отношения на протяжении всей жизни собаки, и, собственно, мы от своих питомцев не отказываемся.
2: Угу.
0: Потому что мы можем передать собаку там пожилому человеку, с ним может случиться, ну, то есть тоже все что угодно.
2: Ну,
0: соответственно, как бы собака
2: без
0: она,
2: присмотра может остаться.
0: Не останется она без присмотра.
2: Ну, да. То есть вы... этому препятствовать. А как вы созваниваетесь с этими людьми? Или
0: ну,
2: каким образом?
0: Нас оповещают обычно, если что-то случается. Вот, мы рассматриваем каждый отдельный случай, и если родственники очень просят, то есть вот как не так давно был случай, когда достаточно молодой человек умер от общего заболевания. То есть, вот, они просто попросили, чтобы собаку оставили. Ну и поскольку очень далеко...
2: Вы согласились.
0: Вот, мы на это согласились, да. Ну и, собственно говоря, собаку уже так, возраст.
2: Понятно. Дорогие друзья, несколько минут у вас всего буквально остается для того, чтобы позвонить сюда.

0: относится все-таки как к средству реабилитации, либо как к живому существу, которое тоже чувствует, как к другу, близкому такому?
1: Главное — относиться правильно.
0: Ну, правильно, это
1: потому
0: как?
1: Что
2: за любым средством реабилитации, да, будь то техническое какое-то средство реабилитации, все равно нужен уход. И чем
1: это
2: лучше
1: раз.
2: Ухаживать за ним, тем дольше оно будет.
1: Во-вторых, оно
2: работать.
1: Все равно остается другом, угу, личностью, совершенно таким мыслящим, чувствующим существом. Пусть это как бы вот мыслительный процесс, он не на уровне человека, но тем не менее, это действительно существо, которое очень многое понимает, очень многое воспринимает и очень многому учится, и хорошему, и плохому. Поэтому если к нему относиться просто как к средству реабилитации, ну, можно попасть впросак. То есть собака – это собака, плюс средство реабилитации.
2: Ну, да, то есть требуя от питомца чего-то, да, нужно и, соответственно, давать,
1: да,
2: многое взамен.
1: И самое главное, что собака, она очень здорово вот в процессе жизни подстраивается под человека, воспринимая все его как бы и слабости, и сильные стороны, и его ошибки, mm-hmm, в ней тоже накапливаются. И, собственно говоря, вот где-то после там 2-3 лет работы обычно человек и собака — это действительно пара, вот два напарника таких. И их уже не разделить, то есть...
0: А вот если... И человек хочет приобрести собаку как только средство реабилитации. Вы будете его отговаривать?
1: Ну, вы знаете, то есть как, вот не любя собаку, вообще не желая с этим вот животным, с таким вот иметь дело, не было у нас такого. Вот правда, не было. То есть не было такого, чтобы кто-то писал анкету, заявление и сказал, что вот я не люблю собак, но мне надо, чтобы она меня водила, вот она будет для меня работать. Она, скорее всего, не будет работать, либо он изменит свое отношение к ней. Но не было такого. Вот так, чтобы вот приехал человек, который чисто как, я не знаю, инвалидное кресло его воспринимал, и все. То есть это вот как костыль там.
2: Угу. Ну да, и судя вот по звонкам, которые были сегодня сюда к нам, люди-то, в общем, конечно, понимают, что... Ну, одно дело средство реабилитации, другое дело собака-проводник. И, ну, в общем, одно дополняет другое, а отношение, конечно, должно быть как к живому существу и как к другу.
1: Ну, а потом, когда это существо, вот человек видит первый раз, оно теплое, веселое, живое, там, облизывает и прыгает вокруг тебя, то есть к нему трудно относиться, чисто как вот к технике такой.
2: Ну, да.
1: Невозможно.
2: Как говорил один известный мультипликационный персонаж, ты придешь домой, она тебе радуется.
0: Я вот сегодня вас послушала и захотела собаку.
2: Да, что ты.
0: То есть как бы там я к ним равнодушно относилась, тот как-то... Очень изменили мое мнение.
2: Напоследок... Тебя убедили?
0: Да, меня на самом деле убедили. Я кошатница, то есть я кошек обожаю. Вот, ну. И последний, хотелось бы вам вопрос такой, напоследок, скажем, итог, да, сегодняшней программы, за и против. Разложить по полочкам, какие есть за собаку дома, проводника, и какие есть против. То есть как, чем должен руководствоваться человек, какие он вопросы должен сам себе задать и ответить на них перед тем, как приобрести,
2: да,
0: собаку.
2: Коротко, так вот, итог сегодняшней нашей беседы такими пунктирами.
1: Ну, сейчас попробуем. Значит, самое первое. То есть насколько человек готов вот взять на себя ответственность за какое-то вот живое существо, которое будет жить у него дома. Это если абстрактно. Прогулка, значит, кормежка, обязательный уход за собакой, обязательное ветеринарное обслуживание. Это как бы, ну, наверное, минусы, будем считать. Вот плюс – это свобода в передвижении, гораздо большая свобода передвижения, чем с тростью. Это возможность как бы вот общения, потому что к собаке подходят, с собакой там тоже жаждут наладить какой-то контакт. Угу. Вот плюс – это друг-компаньон в семье. То есть плюс еще вот ко всему. Вот. Ну, собственно говоря, обычно это вот как бы вот в анкете даже указывается, то есть чего вы ожидаете от собаки, это угу, большая безопасность передвижения, свобода передвижения, быстрота и как бы друг и компаньон. Это вот основные плюсы собаки.
2: Ну и все теперь как минус. Бы вот доводы против?
1: Вот доводы против, это, значит, время на вот уход за собакой, обязательная прогулка. Вот это деньги на кормление и содержание

0: пусть даже пособие там и выделяется, но тем не менее. Вот, плюс не это самое. Ну, то есть она всегда будет с вами. И в транспорте, и там в магазине, и везде. То есть не везде вас с радостью пустят с собакой. То есть к этому надо быть готовым. И надо быть готовым бороться за свои права. Вот. И плюс надо хотя бы минимально уметь ориентироваться.
1: Вот. Не бывает плюсов без минусов. Не бывает минусов без плюсов.
2: Да, это... Всегда так. Спасибо. Спасибо всем, кто позвонил сегодня к нам. Спасибо, кто высказывал свое мнение. Татьяна, напомни, кто сегодня был у нас в гостях.
1: Сегодня в гостях была у нас Наталья Громова. Это тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов», инструктор по пространственному ориентированию.
2: Наталья, спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще не раз встретимся здесь в прямом эфире «Радио ВОС». Первый выпуск программы «На длинном поводке» для вас провели Татьяна Круг и Игорь Роговских.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встрече проекта «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментатор и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компании «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио «Вести ФМ Чита» вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству певца и композитора Юрия Михайловича Антонова. Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, где находилась в эвакуации его мать Наталья Михайловна. Отец, Михаил Васильевич, во время Великой Отечественной войны служил офицером в отдельной бригаде морской пехоты. По завершении службы в ГДР Михаила Васильевича Антонова с семьей перевели в Белоруссию, где он проходил службу в различных воинских гарнизонах. Мать привела Юрия в музыкальную школу «Молодечно», окончив которую он поступил в Молодечненское музыкальное училище в класс народных инструментов. Трудовую деятельность Юрий начал в 14 лет, работая руководителем хора в «Локомотивном депо» и получая за это 60 рублей. В годы студенчества организовал свой первый музыкальный коллектив – эстрадный оркестр, который выступал в местном Доме культуры. В 1963 году, после окончания музучилища, Юрий Антонов по распределению стал работать преподавателем в детской музыкальной школе в Минске, где в то время жили его родители. Затем работал солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии. В ноябре 1964-го был призван в армию, службу проходил стрелком-автоматчиком во внутренних войсках МВД СССР, где участвовал в художественной самодеятельности. Отслужив, вернулся в родную филармонию и работал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника» под руководством народного артиста Белорусской ССР Виктора Вуячича. Интересный момент. В минский период творчества в коллективе Юрия Антонова некоторое время состоял гитаристом Владимир Мулявин, который приехал тогда из Свердловска и заменивший в ансамбле гитариста. В 1969 году Антонов был приглашен в популярный ленинградский ВИА «Поющие гитары» на работу в качестве инструменталиста-клавишника. В этом коллективе впервые стал вокалистом. Прозвучали и первые песни авторства Юрия Антонова. Весной 70-го года переехал в Москву. Работал солистом-вокалистом в популярном ВИА «Добрые молодцы», затем в оркестре «Современник» под управлением Анатолия Крола. В 72-м году на авторском диске гиганта Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир» Юрий Антонов записал ведущую вокальную партию в заглавной композиции. Давайте послушаем вместе.

73-м году «Мелодия» выпустила первую пластинку «Миньон» Юрия Антонова и оркестра «Современник» с песнями «Не грусти, пожалуйста» на слова Онегина Гаджикасимова, «Ну что с ним делать» на слова Леонида Дербенева, «Берез и сосен» на слова Игоря Шеферана. Лично мне больше всех на этом диске понравилась песня «У берез и сосен». Слушаем, вспоминаем.

1975 году «Добрые молодцы» и Юрий Антонов на фирме «Мелодия» записали пластинку «Миньон» с песнями Антонова «Отчего? Нет, не я. Несет меня течение». Песня «Несет меня течение» на стихи Виктора Дюнина мне больше нравится именно в том, самом первом исполнении. Оцените сами.

Песни Антонова стали звучать в репертуаре различных ансамблей солистов 70-х, начала 80-х годов. Эстрадный певец Валерий Абазинский в 70-х годах исполнил несколько песен Юрия Антонова, в том числе песню «Для тебя пою» на стихи Леонида Дербенева. Слушаем и подпеваем.

Сотрудничество с группой «Аракс» в 79-81 годах принесло Антонову всесоюзную славу. Три пластинки «Миньона» с записанными в сопровождении этого ансамбля песнями, а также две пластинки «Миньона», записанные с другими музыкантами, разошлись тиражом свыше 20 миллионов копий, сделав Антонова одним из самых популярных исполнителей в СССР. Но именно в это время в репертуаре Юрия Антонова появилась песня «Маки» на стихи поэта-фронтовика Григория Поженяна.

Песню «Снегири» Юрий Антонов написал на стихи поэта-фронтовика Михаила Дудина. Она посвящена героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Воронья гора, которая упоминается в песне, это не просто холм в окрестностях Санкт-Петербурга. Вместе с Ореховой горой и Киргофом они образуют Дудингорские высоты, в годы войны важнейшую стратегическую точку. Сам поэт всю войну провел в Ленинградском фронте, в кольце блокады, и как никто другой знал, что это за высота.

Юрий Антонов тесно сотрудничал с «Виа Синяя птица», участвовал в совместных гастролях. Результатом сотрудничества стал диск-гигант «Синяя птица» во Дворце спорта в Лужниках с песнями Юрия Антонова в исполнении ансамбля «Белый теплоход», «Я иду к тебе навстречу», «Цветные звуки», «Берегите женщин» и другими. Предлагаю послушать песню «Я иду к тебе навстречу» в исполнении «Виа Синяя птица». Солист Сергей Дроздов.

Мне довелось послушать несколько различных исполнений песни Юрия Антонова на стихи Ирины Безладновой и Михаила Белякова «Для меня нет тебя прекрасней». Каждый по-своему интересно, но так проникновенно и изящно, как Леонид Бергер, ее не исполнил никто. Слушаем и наслаждаемся.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мачалин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
5: Ну и, соответственно, организатор.
4: Да, организатор, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта, честь имею, это уже ежегодная у нас реакция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. И вот уже больше года мы ее проводим в разных регионах, в том числе второй раз мы проводим здесь, в Снегирёвском военно-историческом музее.
6: Какие цели вот у всего этого движения?
4: Да, цель у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, а с большим народом Большой России, в котором много разных народностей и национальностей, но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас, и вот эта живая связь времен, которая здесь... Можно потрогать, пощупать. Здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетней своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти годы наше общество вело эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл содержания нашей работы, главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на круглом столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачей камень вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работайте, братья. Но мы стараемся.
7: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наше, то есть про наши площадки, что на таком-то мероприятии были представлены площадки КСРК ВОЗ.
4: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал бы шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, как минимум 3 большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России, замечательную выставку народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки, Всероссийское общество слепых, был БСОВАДИ-проводники, была наша спортивная сеть.

0: по слову цель.
1: Скажите, пожалуйста, вы сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
0: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. Вместе во главе с Натальей Абрамовной. Молодежь у нас организация, но представлена делегацией представительной, централизована Московская областная и Московская городская
1: площадь. А сколько, грубо говоря, в гласлипах? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 30.
0: Ну, наверное, скажем, около 100 было, 40 москвичей и 30 было из области, плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек, ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное, в общем, 100 человек.
1: Спасибо вам большое за организацию.
2: Какие планы есть на развитие акции «Честь имею»? Какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
0: Ну, мы, как вы знаете, да, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году мы, вот у нас было и Киров был, и наш любимый Волгоград. Честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на конец года, да, но я очень надеюсь, что та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью, будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
1: Спасибо.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. на регулируемом пешеходном переходе оборудование

0: и через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: La jeunesse, et la vérité, il y a si longtemps.
3: Pardon? Простите. Кажется, не все понимают. Перевожу.
2: Эх, молодость, молодость. Как давно это было? В 17 веке.
3: Во Франции правил король Людовик XIII. Каждый молодой человек мечтал тогда быть мушкетером. А я был родом из Гаскони. Это само по себе о многом говорит. Мой отец не удерживал меня дома. Правда, это было бы бесполезно. И вот я стою перед отцом на коленях. Папы давно уже нет в живых, но я до сих пор помню, что он мне говорил на прощание.
4: Благословляю вас в дорогу. Во след врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь, сын мой, там, где можно, слава Богу. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Благословляю вас в дорогу. Что страх вам чужд, тому не меньше двух причин. Во-первых, сын мой, вы гасконец, слава Богу. А во-вторых, вы мой гасконец, вы мой сын.

0: жива Гасконь.
1: В тот же день я пустился в путь с тремя отцовскими дарами, состоявшими из 15 икю, коня и рекомендательного письма к капитану королевских мушкетеров господину де Тревилю. По дороге от Торба до Парижа мне пришлось услышать много интересного.

0: Прелестная песенка. Что он свинья? Известно ли кардиналу? Что это там за незнакомец смеется, показывая рукой на мою лошадь? Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином. И тут началось.
1: Ой, прекратите! Только не по лицу! Ай, что вы делаете? Перестаньте!
0: Я остался лежать на земле. Незнакомец со шрамом на лице, поклонившись даме, сидящей в карете, ускакал прочь. Как оказалось позднее, это была моя первая встреча с Рашфором и Миледи. Наши дороги с той поры часто пересекались. Париж! Вот он, Париж! Сент-Антуанские ворота, Лувр, улица Старой Голубятни, дворцы, кареты! А вот и первое любовное приключение. Спасаясь от шпионов кардинала, я вскочил в карету, где сидела прелестная девушка, оказавшаяся, как вы думаете, кем? Служанкой Миледи, которой предстояло сыграть в моей жизни такую роковую роль. О, Кэт запомнила меня надолго.
2: Как рада я, что с детства одно узнала средство, коль хочешь.

Ну, увлечение увлечениями. А я прибыл в Париж за славой. Шпаги, мушкетеры, дом господина де Тревиля. А вот и он сам.

Смертный крик затрепещет, словно птица. Ваша совесть ни на миг не пробудится, не пробудится, не пробудится, не пробудится. Хоть за трон на ратном поле кровь пролить вам не впервой.

0: 18.
1: Рука твоя тверда.
0: Тверда.
1: Вот верная черта.
0: О, да.
1: Гасконского прославленного стиля. И я таким же дерзким был, когда
0: Да.
1: Париж узнал Гасконского.

0: Возьмите меня, мушкетеры, господин де Тревиль. Не пожалеете. Ведь мы с вами земляки.
1: Но, простите, сударь, не тот ли это наглец со шрамом, которого я встретил по дороге в Париж? Стойте! Стойте! Стойте!
0: Ну и денек. Погнавшись за незнакомцем, я сбил с ног трех мушкетеров. Атоса и Арамиса. Я, правда, извинился, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно. О чем красноречиво намекнул Арамис.

0: Я был приглашен к монастырю Дюшо для дуэли со всеми тремя мушкетерами, и это меня нисколько не смутило. Но тут, как всегда, не вовремя появились гвардейцы кардинала.
1: Притон, моленья, храм или таверна, пиши приказ на средстве, выбирай.

Гвардейцы окружили нас, чтобы арестовать, так как, к сожалению, дуэли были запрещены. Гвардейцев было раз, два, три, много, а мушкетеров трое. И тут я решился. «Господа!» — крикнул я. «Вас не трое, вас четверо! На мне нет одежды мушкетера, но душой-то я мушкетер! Сердце мое сердце мушкетера!» «Корю! Простите! До свидания! Прошу прощения!» Аккуратно, аккуратно. Берите, сударь. Получите. Канальи. Берегись. Через несколько минут с гвардейцами все было кончено. Вот так мы и подружились с Атосом, Портосом и Арамисом. Нашим девизом стали слова «Один за всех, все за одного». На волоске судьба твоя.

0: есть Тревиль.
1: Оставьте.
2: Государство, государство, вечно государство. Эки вздор, галиматья.

0: сеньоры, мой король. Есть мушкетеры?
1: Ах, оставьте. Государство, государство, вечно государство. Такий здор, галиматер.

0: Бедная королева Анна спокойно занималась политикой, заканчивала письмо своему брату, испанскому королю, с планом нападения на кардинала. Не успела она поставить точку, как в ее комнату вбежал разгневанный король. Людовик думал, что королева Анна Австрийская хочет встретиться с английским премьером Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом.
1: «Тихо!
0: Их величество ссорится».

0: кончить я не дам. Не разрешу, не потерплю, не на того напали, как носит вас еще земля, ведь вы супруга короля. Я кесарь, кесарь, а не тля. Вот так вот, воля!
1: Королева вынуждена была отдать совершенно невинное письмо. Король прочитал его и успокоился. А зря, потому что встреча королевы и Бекингема, благодаря стараниям госпожи Констанции Бонасье, все-таки состоялась.

0: Королева Анна, прежде всего, как вы легко можете догадаться, была женщина. Кроме того, она была королева. Следовательно, имела массу свободного времени и могла заниматься интригами. Она доставила мне и моим друзьям, кардиналу и королю, много хлопот. Но я лично на нее не в обиде.
1: Ах, с вами вижусь я, милорд.
2: Затем, что я вам должен.
1: Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
2: Ну, без меня уже и ваш день не скучен.

0: за тем, что я вам дорог.
1: Ах, нет, за тем, чтоб вам сказать, нам видится не след.
0: Но без меня уже и ваш день не скучен и не дорог.
1: Я не сказала да, мило.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, мило.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.

0: Свидание благополучно закончилось, и в подарок от королевы герцог получил алмазные подвески. Шпионы тут же доложили об этом кардиналу. Ришелье коварно предложил королю устроить бал, на котором ее величество должна была появиться в пресловутых алмазных подвесках. Интересно, за что кардинал так ненавидит королеву? Ходят слухи, что она отвергла его любовь.
1: Политика вы сделали поэтом. Мне лишь одно известно божество. Вы королева Франции, но разве дело в этом? Вы королева сердца моего. Мне ваше имя, небесная манна.
2: Вашим величеством пусть вас зовет другой.
1: Ох, разрешите
3: звать вас просто Анна.
1: Быть вашим

0: Вот так вот было дело. Короче, король настоятельно попросил королеву быть на балу в подвесках, которых у нее, сами понимаете, не было.
1: Мадонна, мне конец

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встречи проект «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее в студии.

0: Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открытая регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментатор и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компаний «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио Вести ФМ Чита вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
6: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
5: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
6: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где я познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
5: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
6: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячие молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
5: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
6: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже владел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
5: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
6: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию. Проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали. И очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
5: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
6: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
5: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
6: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
5: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
6: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, который передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
5: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
6: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
5: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом.
7: Последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
11: Беседка на Радио ВОС.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Маргарет Мелмор. Эта встреча у нас уже вторая. В первой мы говорили о волонтерской деятельности. И сегодня мы продолжим говорить об этом. Маргарет, где вы изучали язык жестов?
13: Британский язык жестов я изучала, ну, мы в школе все изучаем.
12: Да, в обычной школе?
13: Да, потому что уже в то время уже инклюзия начиналась. Хотя я не очень молодая, но у меня в школе просто не было глухих, на ком практиковаться. А потом я решила, когда вот заинтересовалась языком жестов, решила русский язык жестов. Стала. Сначала немножко был курс в Доме слепоглухих.
12: А пучков. Это разные, да, языки?
13: В каждой стране мира свой язык жестов, причем даже в тех, где разговорный язык один. И, например, американцы и британцы глухие поймут друг друга намного хуже, чем американцы и россияне. То есть, потому что русский язык жестов, американский язык жестов, они произошли от французского, а британский вообще совершенно другой. Поэтому я начала тут сначала в Пучково, потом я начала сама просто по разным, по видео изучать, по общению. У меня были много разных смешных ситуаций, потому что, например...
14: Языки не перепутать, да?
13: В общем, я пришла впервые глухим, я не была очень готова, я не очень хорошо знала, и жест, который в русском жестовом языке означает «глухой», в британском означает «слышащий». И они, когда меня встретили, они меня спросили, а ты глухая? Я совершенно честно ответила «да», потому что для нас это слышащий. И где-то полтора года я очень хорошо мимикрировала среди них под свою. Но потом меня спалили. Да, вот так с жестами. Потом стала общаться со слепоглухими.
14: А дактиль потом как осваивали?
13: Нет, дактиль как раз я выучила первым. Дактиль — это просто. Дактиль тяжело считывать слышащему человеку. Да, это вообще тяжело их понимать. Когда я впервые осталась со слепоглухим наедине на море, и у меня... Вернее, впервые у меня было это в Сергиевом Посаде в школе, да? Мне просто так сказали, а вот слепоглухие дети, все, занимайтесь с ними. Я стояла и плакала, потому что я не представляла, что делать с таким ребенком. Потом я оказалась на море, мне пришлось слепоглухого сопровождать. И вообще я частично верю очень в этот способ, когда человека просто кидают в воду, и вот дальше он учится плавать. И для меня это очень интересно до сих пор, как вот ты находишь способы общения. Мне очень нравится оказываться в каких-то ситуациях или фестиваль, или поход. Дом слепоглухих Пучкова очень хорошо это устраивает, да, какие-то походы, где есть и слепые, и зрячие слышащие, и глухие, и слепоглухие. И я очень люблю наблюдать, как люди, которые оказались в ситуации, где они вынуждены общаться, они находят общий язык все равно, потому что они вынуждены. Или люди на фестивале, которые глухие из разных стран, они не понимают друг друга язык жестов, и слышащие, которые не знают их язык. Меня всегда после этого потрясает. Я начала понимать, насколько мы слышащие, мы друг друга слышим, а на самом деле совсем не слышим, не понимаем. Насколько в этом мире мы не хотим друг друга понимать. И просто люди, и разные народы, и политики. Потому что я вижу, что вот если люди хотят друг друга понять, какие бы ни были их ограничения, они устроены так, что не найдут способ друг друга понять.
14: Маргарет, расскажите, пожалуйста, наверное же были какие-то курьезные случаи вот в вашем волонтерстве?
13: Вначале я помню, когда я еще только привыкала к слепым, и для меня было странно. Я же открыла для себя, что слепые люди, они вообще могут хорошо ходить, и не каждый шаг им надо сопровождать. Я помню, что я пришла, наверное, был мой второй опыт сопровождения к девочке, тотально слепая девочка. Я пришла ее отвезти куда-то и в квартиру. Я еще не умела, особенно со слепыми. Я открываю дверь, уже вхожу в квартиру, а она мимо меня пробегает очень быстро, потому что я думаю, что я еще там. И для меня это был такой когнитивный диссонанс, он слепой бегает. Да? А сейчас я устраиваю для незнакомых людей, я очень люблю их шокировать, для людей извне. Я говорю, ой, а слепой здесь был, а куда он? Я говорю, да, в красное и белое побежал. Говорит, слепой сам? Я говорю, да, он наизусть дорогу знает. Были ситуации, что я в первом интернате не знала точно, где находится этот кабинет. Я беру с собой слепого, чтобы он меня сопроводил в слепой школе, потому что он точно не потеряется. Вот еще ситуация, что я говорила, что мы сейчас разыскиваем людей, потерявшихся. Люди ходят за грибами, люди ходят гулять в лес. Вот ситуация у меня, что слепые друзья, они пошли в лес, они пошли выпить пиво. В отличие, они потерялись, да, но в отличие от зрячих, они вышли сами. Вышли, опираясь на слух, на то, что они хорошо ориентируются по слуху. Они слышали где-то железную дорогу, которую вряд ли бы зрячие услышали. А другие смешные ситуации, ну, конечно, это смешно для меня, это не для них было смешно, когда мы поехали в поход, ночью слепая девушка вышла в туалет и упала в реку на 7 метров. И, значит, вся эта слепо-глухая компания ее вытаскивала. Если бы, конечно, она не была в стрессе, то, в общем, наблюдать было очень за этим интересно. Ну и какие-то другие истории, тоже непонимание там между глухими, или не всегда люди понимают, что человек слепой, это же тоже не всегда видно. Или, например, какие-то даже у меня свои, я хочу сказать, что вот волонтерство со слепыми, одна есть момент, что оно иногда довольно травмоопасно. Потому что слепой может тебя задеть. У меня есть знакомый, которого я постоянно провожаю. Он слепой, очень высокий мужчина, спортсмен. И он, когда раздевался в поликлинике, он так руками в стороны. Ну, врачи меня, конечно, подняли, привели, там, на шатырь принесли, поставили на ноги. Потом я через неделю в гостинице, в номере спала со слепой девочкой. Рядом стояли кровати, я утром получила пяткой в глаз от нее, когда она вставала. У меня были случаи в первом интернате, когда ты забываешь, что не надо стоять около стены, и в тебя большой подросток входит, который там тебе устраивает сильное сотрясение мозга. С глухими тоже бывает, у них другая совершенно ориентация в пространстве. Несколько лет назад я в театре глухих была Снегурочка с большим фингалом, но зато с тех пор я знаю, что не надо подходить сзади к глухому Деду Морозу.
15: Понятно. Пока жесты, да, вот не очень настолько активные, что достается, да?
13: Ну, он просто, он же не слышит, что ты к нему сзади подходишь.
15: Да, да, да.
13: Поэтому такие случаи бывают. Вот на море было очень весело, что у нас был слепоглухой, который был при этом спортсмен. Это для большинства людей абсолютный шок, что слепые могут быть спортсмены, глухие могут быть спортсмены, еще и слепоглухой может быть спортсмен. Я на берегу моря сказала: «Стой здесь, я переоденусь, войду тебя в воду». Конечно, он не стоял, он пошел в воду сам. И тут я поняла, что есть большой преимущество для мужчины быть слепоглухим. Он по пути ощупал всех женщин. Но он же идет с вытянутыми руками. Зрячие мужчины мне сказали: это вот не так плохо быть слепым. Да. А потом он тоже меня не послушался, пошел купаться, когда нельзя было. Его унесло в море. Я пыталась, службы спасателей, они сказали: мы сейчас включим прожекторы, мы ему покажем, куда плыть. Я говорю: ну, вы понимаете, тут проблема, он слепой. Говорит: да, ужас. Ну, хорошо, а мы сейчас такие громкоговорители, чтобы он на звук пришел. Я говорю: понимаете, он как бы еще глухой. И его, в конце концов, отнесло волнами на километр и прибило на пляж нудистов. Мне надо было пойти за ним самой, но я зачем-то послала двоих глухих. Говорю: приведите его, их нету час, наверное, 2 часа нет. Я прихожу, а они этого слепоглухому рассказывают все, что вокруг происходит. Им сказали: мы отсюда не пойдем. Ну, еще один был случай вот у нас на фестивале. Вот это, кстати, вопрос, что ты очень быстро привыкаешь к людям с какими-то особенностями и забываешь, что у них что-то... Да? Иногда ты говоришь слепому какую-то глупость, там, встань рядом с зелененьким автобусом. Он говорит: ты что, издеваешься? Откуда я знаю, какой зеленый? Я ж немножко слепой. И ты просто забываешь, потому что вот эта инклюзия, этого нет, этого барьера больше. Или с глухими, там, он спит в номере. И ты идешь ему постучать, а потом через 20 минут понимаешь, а что я делаю? Он же глухой. Вот эта ситуация происходит в прошлом году. У нас приезжают на фестиваль театра глухих разные национальности. К нам приехал человек из Арабской республики одной. И он ночью пошел курить кальян и, наверное, чего-то там курить. И да, вот тоже он потерялся. У меня такой же был диалог с полицией о том, что у нас потерялся. Мы не можем ему позвонить, он слепой. Нет, мы не можем позвонить, он глухой. Нет, он сам не дойдет, он еще и сейчас покурил. И в конце концов я говорю: знаете, у меня последняя для вас плохая новость. Он араб. И я вот просто вижу, как в глазах полицейского такая бегущая строка. Вот я всю жизнь искала сбежавших подростков, ушедших жен, там, пропавших мужей. Однажды звезды сошлись. Я ищу слепоглухого араба. Еще, наверное, могу рассказать, как проходят у нас дискотеки в обществе глухих. Тоже глухие включают на полную громкость музыку, начинают радоваться жизни. Маргарет врывается через 3 минуты, зажав уши, кричит: «Вы что тут все, глухие, что ли?»
15: То есть таким образом вот именно вибрация, да, дает им ритм, вот все.
13: Да, они очень хорошо чувствуют музыку у них, как бы, поскольку это же разные центры мозга отвечают за технический слух и за музыкальный слух, за чувство ритма. Поэтому если до них донести, например, мы летом ходим в парк Измайлова на танцы, на бесплатные там джаз-концерты со слепыми, с глухими, учим их танцевать. И просто глухие, они иногда, им надо потрогать колонку, или им нужна живая музыка, они вибрации чувствуют очень хорошо. Да, или потопать там как-то.
15: Маргарет, вот вы рассказываете о том, что люди недоумевают ваше окружение. Кто такие незрячие, слабовидящие, глухие люди? И, наверное же, задают какие-то нелепые вопросы в Встречалось ли у вас такое?
13: Да, конечно, потому что людей, как и у меня когда-то, или у них стереотипы. В отсутствие инклюзии они узнают из каких-то книг, из, может быть, легенд, из каких-то таких городских легенд, скорее, да, из стереотипов. Например, слепые в музее Островского очень смеются, когда часто они просят или обучающихся полицейских, или просто гостей спросить, вот, какие у вас вопросы о жизни слепых. И часто, не всегда, но попадается убеждение, что у слепых обязательно экстрасенсорные способности, они видят будущее, вот, они могут какие-то иметь особые... Или что у них какой-то феноменальный слух. Конечно, это иногда правда. Если у человека слух в норме, у него не мультисенсорные нарушения, у человека концентрация переходит на другие компенсирующие чувства, и человек начинает больше опираться на свой слух. Конечно, например, я очень люблю ходить по лесам, и благодаря слепым друзьям я теперь могу ходить и ночью в лесах, потому что меня научили, как идти, опираясь на звук шагов. Я понимаю, знаю дороги, по какой дороге я иду, сошла я с дороги или нет. Я себя чувствую гораздо спокойнее. Я теперь очень экономлю на электричестве. Я почти не включаю свет дома, потому что я все могу делать в общем почти в темноте.
15: Это, оказывается, можно привыкнуть к этому, да, даже будучи зрячим.
13: Да, я не люблю яркий свет, поэтому для меня это очень меня бережет. И интересно развивать свой мозг, когда он начинает, ты у него отрезаешь одно чувство, и он начинает развивать другие. Ты начинаешь... Я никогда столько не слышала, как с тех пор, как она начала практиковать, попробовать жить без глаз. И ты понимаешь, сколько вокруг тебя звуков, которые наши чувства, мы их не регистрируем, потому что наша нервная система устроена так, что у нас очень переплетены эти чувства, да, и мы не регистрируем, что от чего зависит. Например, до того, как я начала общаться с глухими и читать литературу про них, я даже не знала, что когда мы ставим на стол чашку, мы опираемся на слух. Не на тактильное, не на зрение, а именно на слух. Вот эти вещи очень интересные. Смотреть, как твой мозг развивается. Например, даже когда я начала изучать русский язык жестов и общаться с жестами, у меня очень улучшилась моторика, у меня прошли какие-то неврологические затруднения свои, потому что лучше пальцы начинают работать. Я стала брайлем пытаться читать, повышать чувствительность. Хотя вот про глухих еще смешнее вопрос, который чаще всего спрашивают про глухих. Про глухих очень часто я слышу: слушайте, а как они сексом занимаются? Они свет включают? А как же они общаются в темноте? Ну откуда же я знаю? И мне было как-то... Я стеснялась спросить, подойти к глухим и сказать: извините, а можно я посмотрю? Я помню, что я написала знакомому глухому другу, и я очень спрашивала: Вова, скажи, а как глухие в темноте общаются? И он мне очень долго рассказывал, как с глухими в темноте общаться, очень долго писал, рассказывал. Наконец, я решилась и говорю: Вова, я спрошу прямо, а как глухие сексом занимаются? И он мне вдруг пишет: ты знаешь, это очень сложный, долгий вопрос. Это долго рассказывать. Давай лучше встретимся, я тебе все покажу. Вот это самые такие вопросы, которые про слепых, конечно, что людей удивляет, что слепые могут сами ходить, слепые могут помнить дорогу. Конечно, они ходят лучше, чем зрячие, которому, если ему закрыть глаза. Например, есть такое упражнение, когда обучают полицейских, им завязывают глаза, дают собаку-проводника. И для них это... Они очень напуганы, им часто тяжело очень двигаться, довериться собаке. Их очень впечатляет людей, что слепые ходят сами, что там иногда лужи обходят. Часто, в отличие от зрячих, они действительно их обходят.
15: Я сейчас только задумалась, действительно, как глухие общаются в темноте вообще. Вот интересно. Ну, дактиль, наверное, же не используют они, да? Или как, ну вот, скажем, нет света.
13: Ну, я вижу, как в театре они общаются, когда включают свет, они... Вообще, они видят, как кошки в темноте. Как раз у слепых развивается слух, а у них привыкают глаза. Они друг с другом там болтают. Я не понимаю, как они что-то видят.
15: О, по поводу болтают. У меня, знаете, совершенно уникальная ситуация была. Я, когда жила в Улан-Удэ, в Бурятии, была одной из организаторов слетов молодых инвалидов. И самых разных категорий, то есть слепые, глухие, опорники, все были. И вот создавали команды, в которых мы работали. как-то так кому-то пришло в голову в одну команду собрать слепых и глухих. А так как я курировала слепых, то получается и глухих в том числе. Ребята у меня в команде были и слабовидящие тоже. И собрала всех, говорю, а где наши ребята глухие? Они говорят, да они все вокруг тебя стоят. То есть, ну ладно, все стоят, хорошо. Дружно мы двинулись в беседку, в которой по кругу вмещалось у нас человек, наверное, 20. Даже вот так вот сели все. Как-то так получилось, что мы сели в перемешку, то есть чуть ли не через одного-двух там. Один не слышит, другой не видит. И бурно обсуждали все, что нам предстоит делать. И самое интересное, среди глухих был один, который считывал артикуляцию и все передавал ребятам, кто этого не умел делать. А мы, естественно, громко, бурно обсуждали тоже свое. И получалось, что совершенно разные темы в одной вот этой группе обсуждали. Одни молча, другие вот очень громко. То есть забавно было. И потом команды, конечно, у нас в команде слепых были люди и поющие, и стихи читали. А среди глухих великолепные у них пантомима, замечательные номера такие. Танцы тоже были. Потом они прекрасно рисовали, а мы давали тексты, материалы, которые можно было размещать в этой газете. Ну и заняли первое место среди команд. И потом как-то получилось, что я на распределении вот этих призов-подарков опоздала, захожу, уже организаторы, ну, мои коллеги, распределили подарки, говорят, ну вот, там глухим мы подарим радиоприемнички, а слепым лазерные указки. Я говорю, подождите. Вы вообще сообразили, вот что вы решили? Поменяйте местами, и все встанет на свои места. И очень часто говорю, особенно в организации разных мероприятий, где есть призы, подарки, часто люди даже не задумываются, кому что дарят.
13: Да, я тоже как раз сталкивалась с этим. Это не злой умысел зрячих
15: слушающих. Нет, конечно, ни в коем случае, да.
13: Это мы забываем про это. Особенно, если ты видишь, что человек с ним можно общаться. Это такой восторг ты воспринимал. Ты всю жизнь думал, что вот этот человек, который от тебя отделен барьером навсегда. И, например, ты начинаешь изучать язык жестов, и ты понимаешь, что я его понимаю, этого глухого, и он меня, и с ним можно общаться, и со слепым можно. И это огромный восторг, когда ты понимаешь, что вот все равно люди общаться могут. Да, у нас была тоже организация праздников, мы думали, что бы нам сделать на День глухих. Кто-то сказал, давайте мы им сделаем концерт, споем. Я сказала, что да, мы можем это сделать, но они не очень хорошо про нас подумают. А общение между слепыми и глухими у нас... Это же есть русская поговорка, да, что там общение как слепой с глухим. И я всегда говорю, да плюньте в лицо, кто это скажет. Те, кто думает, что слепой и глухой не может общаться, просто не видели двоих подростков, ну, они из детского дома, трудные подростки, один слепой с рождения, другой глухой. Вот они не видели таких подростков, замотивированных что-нибудь сделать за спиной у взрослых. Например, там им надо достать сигареты или алкоголь, который нельзя.
16: И всегда вот... договорятся.
13: Да, они развивают такую координацию, что любой спецназ мира просто позавидует. Я даже помню, что когда я с ними работала, я говорила, ребята, я обещаю, я не буду ругаться. Если вы мне объясните, как вы договорились, это, как вы сговорились это сделать, я же не понимаю, потому что действительно лучшие друзья, один тотально слепой с рождения, другой тотально глухой, обязательно соберутся и что-то сделают. Еще очень интересно, да, обычно я рассказываю, как у нас есть знакомая семья, где жена, они пожилые, жена слепо глухая, муж в коляске. Ну, сейчас он уже тоже теряет слух. К нему приехал его друг, который был председатель какого-то отделения ВОЗ. Он был просто слепой. Вот эта компания. И мужчины договариваются, что они вечером скажут слепо-глухой жене, что они идут за хлебом, сами пойдут, выпьют, с девушками пообщаются. И на следующий день они приходят оба с большими фингалами. Никогда еще выражение «жена пронюхала» не было так близко к истине. Да, она слепо-глухая, но мы не учли, что нюх у нее отличный. Поэтому-то не надо думать, что вот это такие люди, которые ничего не могут, они часто могут намного больше, чем вы.
15: И еще, когда в компании, где присутствует незрячий человек, зрячие пытаются каким-то образом между собой, какими-то жестами или чем-то пообщаться, ну, то есть передать какую-то информацию, то все равно незрячий человек это все чувствует, не знаю чем, каким местом, но все равно это все всегда понятно бывает. А вот девушка, как раз вот тот самый слет молодых инвалидов, о котором я говорила, слабовидящая наша девушка, подружилась с молодым человеком, который вот тот самый наш общий переводчик был, да, то есть он владел речью обычной и считывал артикуляцию. Это наша девушка говорила, слабовидящая. Нам, к сожалению, я-то его, говорит, слышу, а он только по губам. Это у нас на природе, в лесу было. И вот по темному лесу, к сожалению, вот с ним было не пройдешь, не пообщаешься в темном лесу. И поэтому они и искали такие яркие фонари там или еще какие-то такие места, где он действительно мог видеть, о чем она ему говорит. Такое вот общение было интересное.
13: Да, это, конечно, интересно. У нас были шутки волонтеров, с кем лучше ходить на свидание, со слепым или с глухим. Говорили, ну, с одной стороны, слепой, вот я приходила в школу, и у меня часто было плохое состояние, дыбом волосы или еще что-то. А мальчики слепые мне говорили, ну, вы самые красивые. Я думаю, хорошо, что ты меня не видишь. А с глухим я один раз ходила на свидание. Меня пригласил в Петербурге на фестивале «Глухой». Сразу после знакомства я подумала, как это, что там делать с глухим. Ну ладно, и надо все попробовать. Это было одно из лучших свиданий в моей жизни. Я хочу сказать, женщины, сестры, идеальные мужчины существуют. Это сокровище 2 часа просто сидел молча и не действовал мне на нервы. Голова от него не болела. Я говорю, мужчина, вот с тобой и можно прожить остаток жизни.
15: Да.
13: Очень часто мы сами делаем таких людей инвалидами. Мы инвалидизируем, потому что мы, большинство, внушаем, сами верим и внушаем, что они не могут. Вот, ну как ты это сделаешь, ты же это не видишь или не слышишь. И мы их такими воспитываем. На самом деле, я все время слышала, когда была в Совете по правам человека, что вот, ну, давайте им дадим денег покушать, и что им несчастным, убогим надо. И они ничего не могут. И поэтому у меня даже были там выступления, говорю, я, они все могут, я вам докажу, что они могут. И когда я пришла обратно к молодежи с ОВЗ, я сказала, что, наверное, вам говорили часто, что вы не можете, вот, вы не можете спорт, вы не можете рисовать, вы не можете музыку, вы это не можете. Я хочу вам сказать, вам врали. Вы можете абсолютно все.
15: Спасибо большое, Маргарет. На этой вот позитивной ноте, я думаю, что мы будем завершать нашу беседу. И в заключении хотелось бы услышать ваши пожелания для радиослушателей.
13: Что бы ни случилось в вашей жизни или какое бы ограничение, они у нас у всех есть. Я ненавижу слово «инвалидов», потому что, да, по-английски это слово как бы «невалидный человек», «недействующий». Таких людей не бывает. Мы все чего-то не можем, мы не бываем невалидными. И когда мне говорят, моя жизнь не сложилась, я говорю, есть только один вариант, когда твоя жизнь не сложилась, если ты ее не живешь. Так что живите свою жизнь. Какое бы ограничение ни случилось в вашей жизни, не ставьте ее на паузу. И сколько бы вашей жизни не было отведено дней, сделайте так, чтобы в ваших днях было очень много жизни.
15: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
17: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Морозова. И вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представьте, как было бы сейчас здорово оказаться в Австралии. У нас есть такая возможность. Из этой передачи вы узнаете, что отмечают здесь в первый вторник ноября. Кто такая Павлова и почему в честь нее назван знаменитый австралийский торт? Можно ли праздновать Новый год в июле? И допустимо ли приходить на работу в плавках? Австралия – источник всевозможных интересных фактов. Однако жители этого государства тоже не менее интересны, и их обычаи заслуживают особого внимания. Первая и самая святая традиция в Австралии – это Кубок Мельбурна. Проходит он в первый вторник ноября. В этот день вся страна буквально замирает. Начинаются крупнейшие национальные скачки с большим призовым фондом. В штате Виктория в этот день жителям даже дают официальный выходной для того, чтобы они могли с комфортом провести время и принять участие в скачках. В день их открытия каждый мужчина, женщина и даже ребенок считают своим долгом сделать ставку. Для австралийцев вообще очень важен комфорт в широком смысле этого слова. Выбирая между красотой и удобством, они, вероятнее всего, предпочтут второе. На улицах австралийских городов нередко можно встретить людей в строгих костюмах и в кедах. Комфорт при движении для них гораздо важнее, чем следование моде и стилю. В Австралии люди никогда не берут взаймы у своих друзей или знакомых. Но если им очень нужны деньги, то они продают самодельную выпечку. Конечно, таким способом много не заработаешь, но, несмотря на это, так иногда поступают. Местные жители говорят, что эта традиция в больших городах уже постепенно отходит в прошлое. Ведь мы живем в 21 веке, и сейчас гораздо проще и удобнее занимать деньги в банке. Кстати, только в Австралии существует такая необычная традиция, как празднование Нового года летом. Называется она «Christmas and July». Многие выходцы из Европы скучают по привычному снегу, поэтому отмечают этот праздник еще и в июле. Чтобы все это организовать, нужно уехать в горы, в которых в это время гарантированно много снега. Рестораны и гостиницы там украшают в рождественском стиле и подают соответствующие праздничные блюда, например, индейку или торт Павлова. Интересно, а в честь кого назван этот торт? Кто такая Павлова? На этот счет есть целая интересная история. Австралия и Новая Зеландия до сих пор никак не могут договориться о том, кто же считается автором идеи этого торта. Дело в том, что в начале 20 века в Австралию приезжала знаменитая русская балерина Анна Павлова. И в честь нее придумали воздушный торт безе. Но новозеландцы утверждают, что к ним Павлова приезжала раньше. И из этого следует, что торт придумали именно они. Нельзя не отметить еще одну важную традицию Австралии. Это медлительность. Здесь все делается очень медленно. С чувством, с толком, с расстановкой. Даже когда это вредит делу. Тем не менее, жизнь в Австралии спокойная, неспешная. Люди умеют наслаждаться текущим моментом. И это, мне кажется, здорово. В этой стране существует определенный жизненный уклад. Речь идет о строгом режиме дня, которого придерживаются все жители Австралии без исключения. Ози, как называют себя австралийцы, встают очень рано, на рассвете. Затем они идут серфить или бегать по набережной. После этого, не спеша, идут в кафе или пораньше приезжают на работу, чтобы там посидеть в кафе и пообщаться с друзьями. Если присмотреться к австралийским женщинам, то можно заметить, что они очень отличаются от русских. Многие женщины в Австралии выглядят естественно. Они предпочитают не краситься и не тратить время на прическу, когда идут на работу, в магазин или куда-то по делам. Нарядная одежда и модный макияж существуют в их жизни только для серьезных и очень торжественных мероприятий. Ложатся спать все тоже очень рано. Поэтому многие магазины работают здесь только до 5 часов вечера. В Австралии идеально соблюдается баланс между работой, семьей и личной жизнью. Обычный рабочий день вместе с перерывом на обед длится 8 часов. И все это совершенно официально. На деле же боссы частенько отпускают сотрудников пораньше, да и сами не прочь поскорее вернуться домой. Все люди здесь очень расслаблены. Некоторые начальники даже приходят в офис в плавках и с веслом, потому что именно так они добираются до работы. Иногда вообще все равно, как ты одет, сколько часов ты проводишь на рабочем месте. Главное, чтобы работа была сделана. Как говорят в России, пашут здесь до умопомрачения единицы. Да и те понимают, что это неправильно. В следующем выпуске вы узнаете об интересных новогодних традициях разных стран. В студии была Елена Морозова. До встречи на Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС. ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Прямой эфир на Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Книговорот». В эфире мы сегодня в прямом. Я Василий Дрожин, и со мной в этой виртуальной студии находится Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя.
3: Да, Вас привет. Привет, друзья. Всем приятного летнего времяпрепровождения, такого очень расслабленного. Лично у меня сейчас за окном где-то примерно градусов 35, поэтому, мне кажется, другого иного, нежели расслабленного времяпрепровождения сейчас просто быть не может.
2: Мне кажется, тебе сейчас некоторые из наших слушателей позавидуют, у кого не столь выраженный континентальный климат, потому что город замечательный Омск, в котором ты находишься, мне кажется, он тем и замечателен, что лето там настоящее. Лето так лето, если уж

0: приходит, то с жарой. Потому что, вот, например, в Москве сейчас, наверное, градусов 18, то есть примерно половина от твоей температуры. Ну, я думаю, что где бы вы ни находились, те, кто нас сейчас слушает, надеемся, что вы находите удовольствие в любой температуре, с любой погодой. Ну и, конечно же, вам может помочь в этом прекрасная книга. Сегодня наша тема – это дорожное чтение. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями, ощущениями, комментировать захотите что-то, о чем мы поговорим, или предложить свои книги, которые вы любите читать в поездках, в дороге, на работу, на отдых, в общем, в любом варианте и с любыми проявлениями, для этого существует номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вот. Ну и, наверное, тут стоит, как всегда, немножко поговорить о понятиях, что мы подразумеваем под дорожным чтением, потому что для меня, конечно же, это не жанр, потому что читать в дороге можно все, что угодно, и ядерную физику, и комиксы, и так далее, и тому подобное. Скорее, это, ну, некая форма, способ взаимодействия с книгой. Вот давай попробуем разобрать для нас с тобой, какие характеристики чтения в дороге. Вот как ты это понимаешь, что такое для тебя дорожное чтение?
1: Ну, вообще, смотри, конечно, прежде всего, субъективность данной темы, она, прежде всего, включает в себя связана с размером дороги, да, то есть насколько длинная дорога вам предстоит, и исходя из этого мы можем рекомендовать или не рекомендовать какой-то текст, да, потому что, может быть, дорога там длиной, условно, в час, да, это тоже дорога, а может быть, дорога длиной там несколько суток, и тут, конечно, совсем разные могут быть требования к читаемой литературе. Что касается меня, ну, во-первых, у меня, в чем моя субъективность заключается, что я вообще не могу не читать, то есть я все время что-то, мне надо, чтобы мне что-то звучало, неважно, какая книга, там, легкая, тяжелая, сложная, вот, чтобы что-то было, да, вот, поэтому, в общем, мое нахождение, чтение там в дороге или где-то еще, оно не отличается, в общем, от чтения в другом месте. Другое дело, что я вот сейчас, наверное, озвучу стереотип, который, ну, по крайней мере, у меня возникает, когда нам говорят, чтение в дороге, да, вот на Яндексе даже есть, в Яндекс.Книгах всевозможные списки, почитать всей семьей в дороге, допустим, почитать в отпуске, либо там длинный роман на выходные. Кстати говоря, это тоже очень разнообразные списки, поэтому, мне кажется, они отчасти немножко от фонаря составляются. Вот. Но в данном случае все равно, когда вот мы слышим такое словосочетание, что почитать чтение в дороге, дорожное чтение или чтение в отпуске, подразумевается, что это должно быть что-то необременительное, легкое, что-то, что позволяет тебе отдохнуть, расслабиться и так далее. И вот здесь для меня я могу 100% этот стереотип сломать, потому что как раз-таки у меня вот та история, я для себя понял, что дорога – это та ситуация, ну, особенно длинная дорога, да, мы не берем дорогу в 45 минут, давайте так, и в час, мы берем дорогу в сутки и более, когда ты там куда-то, допустим, перемещаешься на поезде, вот это та возможность прочитать что-то такое, что у тебя в обыденной жизни – прочитать по различным причинам не получается. И часто, ну, это какой-то достаточно сложный для восприятия текст, который, ну, по тем причинам у тебя в обычное время не заходил. И связано это вполне себе с объективной ситуацией, то есть в дороге с тобой, ну, если брать, допустим, именно перемещение в поезде, очень мало что происходит и очень мало что от тебя зависит. То есть ты, в принципе, ну, в основном не проявляешь какую-то активность. То есть ты либо там сидишь на полке, либо лежишь на полке, либо смотришь в окно, и в это время в любом случае тебе очень удобно что-то читать. И как раз-таки читать какой-то сложный текст, перегруженные какими-то смыслами, возможно, какими-то, какой-то информацией, которую нужно очень внимательно воспринимать, тебе гораздо проще, нежели читать какую-то другую ситуацию, когда будет, ну, масса моментов, которые тебя будут от этого текста отвлекать и не помогут тебе в этот текст зайти. Вот. Ну, для меня, например, была такая история. Я очень долго в свое время не мог зайти, ну, то есть у меня был гештальт прочитать роман Горького «Жизнь Клима Самгина», и я вот, признаюсь, у меня была такая история, что начинал его несколько раз, причем вот я проходил какую-то часть текста, и потом он у меня стопорился, потому что действительно текст, ну, скажем так, непростой, да, вот, и как раз однажды перемещение в поезде там, по одному из южных направлений мне позволило этот текст преодолеть, то есть прямо преодолеть тот порог, который я не мог преодолеть в обычной ситуации, и как бы дальше мой текст прошел прекрасно. Вот. Ну, вообще от себя скажу, да, что я предпочитаю в дороге читать большие какие-то объемные тексты, вот, хотя, наоборот, наверное, многие, и, кстати, даже если ориентироваться вот на многие списки, которые мы можем видеть на Яндекс.Книгах, всем рекомендую, кстати, ознакомиться, как минимум, для общего развития, там, мне кажется, один из критериев как раз-таки это, если не рассказы, то некая такая новельность произведение, да, когда можно его, допустим, прочитать до какой-то точки и остановиться. Вот. Ну, это, опять же, наверное, я говорю, субъективная история, я рассказываю скорее про свою. То есть мне дорога очень часто, резюмирую, помогает преодолеть какие-то сложные тексты, которые в обычной ситуации преодолеть не получается.
0: Ну, смотри, давай, да, тоже я тут немножко вкину своих мыслей и идей. Согласен, наверное, с разделением вот этих двух сущностей, чтение просто в пути, когда нам удобно читать книгу, когда мы куда-то перемещаемся. И некие книги, которые являются частью путешествия, создают атмосферу. Я бы даже здесь, наверное, сегодня не делил, да, книги в долгих поездках, путешествиях или книги, которые мы читаем по пути на работу, в школу, в институт, потому что, наверное, большая часть всех тех, кто нас слушают, ну, практически каждый день, раза два куда-нибудь перемещаются. И этот процесс, я думаю, для многих тоже сопровождается чтением, по крайней мере, хочется в это верить. И здесь, наверное, вот какие я бы выделил нюансы, да, когда мы говорим про вот такое все-таки фрагментарное чтение, да, когда мы перемещаемся там на каком-то виде транспорта, и зачастую это занимает, там, не знаю, 20, 30, 40 минут, может быть, час. Здесь фрагментарное внимание, да, играет большую роль. Ну, кстати, когда речь идет про путешествие, например, в самолете, это тоже может быть актуально, да, ну и некоторыми другими видами транспорта. Вот. А в целом, вот, наверное, я соглашусь, что путешествие, поездка – это такое состояние, когда ты читаешь книги, которые, скорее всего, ну или которые читаешь, если в обычной обстановке, они на тебя производят некое другое впечатление. Да? Может быть, даже здесь у меня нет такого опыта, что я что-то откладывал, а вот в поездке наконец-то до этого дошли руки или уши. Скорее, я понимал, что то вот в пути все-таки я себя ощущаю по-другому. И здесь вот такой важный элемент, множитель, фактор состояния. Да, когда мы находимся в поездке, мы все-таки немножко погружаемся в другое состояние. Да, сама по себе поездка – это такая форма расслабления, медитации, да, склонность к размышлениям, к мечтаниям, иногда к переоценке и так далее и тому подобное. Естественно, когда мы в таком состоянии находимся, мы и литературу немножко воспринимаем иначе. Вот. А плюс к тому, да, когда мы говорим все-таки про поездки, про путешествия, когда мы прибываем в какой-то город, иногда интересно еще погружаться в литературные произведения, связанные с сюжетностью этого места, этого города, этого региона, этой страны. Это дополнительный контекст создает. Поэтому про эти нюансы, может быть, мы сегодня тоже поговорим, да, и успеем затронуть те книги, которые, ну, вот, лично нам кажутся актуальными для того, чтобы с ними проводить время в поездках. Потому что здесь, как мне кажется, не может быть какого-то правильного, неправильного выбора. Да, здесь все максимально субъективно. Да, вот, например, для Глеба это такие произведения, которые, наоборот, например, сложны в каких-то обычных условиях, да, для того, чтобы их так взять и прочесть в один или два захода. А дорога к этому располагает, прежде всего, большим количеством времени, минимум отвлекающих факторов, если мы говорим именно про, например, путешествие поездом, в отличие от каких-то коротких поездок напротив. Да, поэтому здесь, в этом смысле, наверное, форматы тоже будут подбираться в зависимости именно от вида поездки, вида транспорта. И вот все-таки, если мы говорим про короткие поездки, я бы здесь, наверное, правильно характеризовал те книги, которые подходят, прежде всего, какими моментами. То есть, во-первых, хороший ритм, да, то есть, в принципе, мне важна динамика, да, то есть, если я еду в метро, и в книге что-то очень пространное описывается, скорее всего, в меня это не зайдет, да, то есть, если здесь я хочу получить какой-то, может быть, эмоциональный, неэмоциональный заряд, да, то он должен быть сфокусирован в единицу страниц с более высокой плотностью, чем, может быть, если бы я читал эту книгу где-нибудь в других условиях, дома, там, не знаю, выполняя какие-нибудь домашние дела. Опять же, да, когда мы говорим про длинные произведения, да, вот ты уже сказал, что в целом для тебя, наверное, более интересно, когда ты берешь какие-то объемные тексты для поездок. Наверное, здесь выигрывают как раз произведения, где главы позволяют вот быстро выключиться, да, и переключиться на что-нибудь другое. Да, небольшого объема, небольшого формата, аудиокнига, то будь, либо, не знаю, просто текст, который можно быстренько приостановить, да, и возобновить, например, в вечернее время, когда вы поедете обратно. Ну, какая-нибудь образность, эмоциональность, вот для меня лично этот фактор был бы важен, да, потому что здесь... Особенно если мы говорим про поездку такую долгую, да, здесь вот этот элемент воображения включается еще с большей силой, и вот там, где ты имеешь возможность что-нибудь представить, дорога, она создает для этого вот все условия, и как раз здесь, наверное, это было бы уместно. Что касается вот глубины смыслов, да, с одной стороны, вот ты сказал, что вроде как не хочется, чтобы в книге было много всего, при этом для тебя как раз заходят, ну, книги, ну, такие серьезные. Ну, наверное, в среднем, конечно, мы, когда говорим про дорогу, все-таки здесь такой больше характерен момент, связанный с простыми эмоциями, то, что вызывает, я не знаю, любопытство, улыбку, удивление, да, вряд ли что-то сильно экзистенциальное и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, действительно, путешествие – это такое философское состояние, когда, с одной стороны, мы можем поразмышлять над переменами, над выбором, над состоянием пути, состоянием дороги, и здесь, наверное, имеет смысл поговорить, может быть, про те жанры, которые были бы интересны для чтения именно в дороге. И как раз я для наших слушателей предлагаю вот перейти именно к этому моменту. Скажи, Глеб, вот для тебя какие жанры кажутся наиболее актуальными для чтения в пути? Ну, именно вот в твоей ситуации, да, вот что, с твоей точки зрения, больше подходит для поездок любых, любого формата, да, если хочешь, возьмем только длинные поездки, и чтобы ты выделил как жанры, скорее подходящие под данное времяпрепровождение. Так, у нас есть, наверное, небольшие проблемы со связью, и пока Глеб у нас переподключается, я, наверное, свои мысли в этом направлении выскажу, потому что, с одной стороны, да, когда мы говорим про чтение в дороге, действительно, мы можем читать абсолютно все, что угодно, и, наверное, опять же, здесь, с одной стороны, играет роль ваши предпочтения, да, и там, я не знаю, кто-то может читать деловую литературу, и состояние дороги никак на это не влияет и сильным образом не сказывается. Но все-таки мы, если берем некую среднюю температуру по больнице, мы можем предложить несколько видов жанров, которые скорее под формат путешествий подходят лучше, чем остальные. И прежде всего, когда мы говорим про краткую форму, это рассказ, сборник рассказов, то есть как раз то, что позволяет получить небольшой текст, да, в определенную единицу времени, когда нам именно это и требуется. Да? В перерыве между большими станциями, в перерыве между тем, как мы меняем один вид транспорта на другой, мы успеваем прочитать какое-то законченное, пусть и небольшое произведение, да, ну и, соответственно, получить информацию, получить удовольствие, ну и, может быть, немножко задуматься об этом. Путевые заметки я тоже отношу, наверное, к такому жанру, который как раз идеально подходит к теме путешествия и созвучен данной тематике, да, потому что Особенно если вы путешествуете по местам, которые описаны в данном произведении, это создает, ну, наверное, классную атмосферу. Это дополняет вашу поездку большим количеством образов, которые, безусловно, возникают. И если вы читаете какую-то книгу, где описаны события, описаны места, описаны заведения, которые вы можете посетить, это прекрасно. Мне кажется, вот это один из идеальных вариантов дополнения к тому путешествию, которое вы себе организовали. Конечно, если мы берем классические жанры, нельзя не упомянуть детектив, потому что это одна из форм, которая, ну, идеально существует для поездок и для кратких, и для длинных, и здесь. Ну, сейчас давайте узнаем, как у нас, Глеб, слышишь ли ты меня, готов ли ты подключиться к тому списку жанров, которые я уже
1: предложил. Да, я вернулся, наконец.
0: Да, отлично. Ну вот скажи, для тебя какие еще жанры
1: слушай,
0: актуальны?
1: Слушай, я наконец, да, смог. Угу. Вот.
0: Угу. Да-да-да.
1: Какие жанры для тебя? Ну, на самом деле, вот все, что ты говорил, да, все, что... На самом деле, все, что ты говорил, по крайней мере, все, что вот я смог услышать, да, не опять же подтверждаю эту точку зрения, что на самом деле читать можно все, что угодно, да. Если просто, да, ну, мы можем взять какой-то критерий, давай возьмем тот критерий, который ты обозначил, да, что вот, мы читаем либо какие-то рассказы, да, либо что-то легкое, да, атмосферность мне понравилась, вот тот момент, который ты обозначил, да, то есть это как бы не... отрицает то, что говорил я, потому что еще раз говорю, что все субъективно. Но если да, действительно, если мы хотим дополнительно от дороги создать какое-то ощущение какого-то комфорта, может быть, вот это чувство дороги усилить, да, то действительно очень неплохо ложится и детектив, и, в общем-то, какая-то фантастика хорошая, да, которая позволяет тебе увлечься, потому что на самом деле дорога, кроме всего прочего, это еще достаточно скучная история, и если, допустим, там ты едешь, опять же, я все-таки перейду к длинным, да, каким-то отрезкам, если ты там едешь день, да, то это еще можно получать от этого удовольствие, просто там смотря в окошко, да, слушая разговоры попутчиков, то потом ты начинаешь постепенно в поезде, особенно если это происходит, лезть на стенку и думать, когда же что-то произойдет. Потому что все достаточно монотонно. Вот. И здесь как раз очень, кстати, какая-нибудь остросюжетная книжка. Но опять же, я не могу без примеров говорить. У меня вот такая история была, например, с книгой, с романом Стивена Кинга «11-22-63». У меня так получилось, что я начал ее, когда сел в поезд «Томск-Москва». Вот. У меня тогда было просто очень много вот таких переездов, да. Я ездил из Москвы в Москву, потом из Москвы в Омск, потом мне нужно было из Омска, по-моему, в Волгоград, а потом обратно. И вот как раз я начал ее, значит, когда сел в поезд в Омск-Москва, закончил, когда возвращался там с какими-то жуткими пересадками через Челябинск из Волгограда в Омск. Вот. И мне как раз хватило этого романа. Это было на самом деле очень круто. Мне нисколько там не портило впечатление то, что мне приходилось периодически, естественно, делать перерывы в чтении. Вот. А как раз в те моменты, когда мне нужна была книжка, это прям очень идеально легло. И таких ситуаций было достаточно много. Вот. Ну, а если все-таки вот, возвращаться к теме рассказов, то здесь как раз вот краткие поездки, поездки в метро, поездки на автобусе куда-то не очень далеко, они действительно очень, соглашусь, удачные. Ну, не знаю, может быть, уже к примерам каким-то перейдем конкретным, да?
0: Давай, конечно.
1: Как ты думаешь? Вот, но я на самом деле, вот когда мы говорили о чтении в отпуске, да, или о чтении в дороге, я как раз-таки, вот что я сделал перед программой, я посмотрел списки Яндекса, во-первых, и посмотрел, ну, какие-то книги, которые я сам читал, опять же, недавно, и которые, как мне кажется, было бы интересно прочитать в дороге. И вот, наверное, три вещи из таких списков я могу отметить. Вот, в частности, как раз список о том, что бы такое почитать в отпуске, там указано очень много книг такого автора, как Джеральд Даррелл. С детства люблю этого автора, то есть у него достаточно много таких автобиографических, с одной стороны. А с другой стороны, ну, таких достаточно интересных книг, причем именно для любого возраста, то есть это может стать и в детском возрасте, там, в юношеском, и взрослый человек там тоже много что найдет, потому что много интересных описаний, каких-то красивостей, да, которые можно почитать. Ну, вот там, например, предлагалась книжка «Поместье зверинец», где он уже описывает как бы себя, будучи взрослым таким натуралистом, как он там собирал свой, собственно, зоопарк. Вот. А до этого у него было действительно большое количество автобиографических книг, которые тоже вполне себе можно, как мне кажется, читать в дороге, в любом возрасте. Ну, то, может быть, кто не знает, напомню, такие вещи, как «Моя семья и другие звери», «Сад богов» и так далее. Да? То есть вот абсолютно такие милые, с одной стороны, легкие для восприятия, а с другой стороны, достаточно такие насыщенные тексты, которые создают именно какую-то атмосферу тепла, лета, уюта. Вот и в дороге это действительно достаточно неплохо идет. Вот потом, если возвращаться опять же к рассказам, в списке опять же чтения, дорожного чтения, почему-то была рекомендована такая книжка «Автор». Ну, это опять же для скорее юного возраста, хотя, мне кажется, и взрослым тоже это можно почитать. Такой классика советской литературы, автор Фазиль Искандер. Значит, книжка называется «Детство Чика». Я помню, это в детстве еще читал. Это рассказы про мальчика, который живет в Абхазии, который просто там дружит с другими мальчиками, ходит на разные приключения, вот, с ним постоянно что-то происходит, причем такие в основном бытовые ситуации, но они достаточно забавно описаны, ну и плюс ко всему действительно хорошо очень показан именно быт вот этих вот, скажем, южных деревень, вот это действительно очень здорово читается, мне кажется, тоже в дороге это могло бы зайти. Вот. Ну, давай тебе, может быть, тогда передам эстафету, чтобы ты вспомнишь.
0: Давай, да, ты знаешь, для меня, ну вот если мы берем короткую форму, почему-то всегда очень хорошо заходил в дороге Конан Дойль, хотя не могу сказать, что он плохо в меня попадал, когда я не находился в пути. Здесь, конечно, и рассказы про Шерлока, да и другие. Вот я помню, что в какой-то поездке мне очень прекрасно удалось познакомиться с «Затерянным миром», например, да, и вот как раз произведение о профессоре Челленджера я для себя открыл. И, наверное, вот здесь я соглашусь, что, может быть, до них бы руки в обычной ситуации не дошли. Ну, не по причине того, что они какие-то там сильно погружающие, а просто вот, ну, как-то так сложилось, да, это, опять же, повод заглянуть на свою книжную полку, виртуальную или физическую, и немножко взять те книги, до которых руки не доходили, когда вы находитесь в путешествиях. Я себе выписал, наверное, сразу несколько произведений, которые так или иначе связаны с дорогой. И вот книгу, которую мы обсуждали, может быть, некоторое количество лет назад, мне кажется, она для дороги тоже в целом подходит, как и многие другие. Это, конечно же, «Москва-петушки», да, где тема поездки, путешествия, да, это тоже вот такая очень философская история. Она нелегкая, наверное, с какой-то стороны. Хотя, ну, если вы ее уже читали, да, то в очередной раз перечитать в дороге, мне кажется, это тоже как раз возможность получить наслаждение. И, опять же, если вы еще в этот момент едете по Курскому направлению куда-нибудь, даже если этот маршрут...
1: В сторону Купавны, например.
0: Ну, например, да. Сильно дальше, чем обозначенный в произведении город, то вы тоже проникнетесь, я думаю, атмосферой этого произведения.
1: Главное не следовать, извини, ремарка, главное не следовать всем рекомендациям, а то могут садить с поезда.
0: Безусловно, да, не стоит тестировать все то, что происходило в книге. Я нашел несколько таких достаточно интересных произведений про Америку и путешествия. Ну, во-первых, Джек Керуак «В дороге». Произведение, в общем-то, про двух друзей, которые периодически встречаются и, бросив все, срываются в такие поездки. И в целом это такая очень атмосферная история. Я ее рекомендую прочитать, даже если вы в дорогу не собираетесь. Но мне кажется, опять же, да, когда вы находитесь в длинном пути, это может, ну, дополнительный контекст создать. Ну, похожая в чем-то история «Путешествие с Чарли в поисках Америки», Джон Стейнбек. где, собственно, автор на каком-то жизненном этапе, поняв, что много описывает жизнь, быт американцев, но во многих регионах своей страны не был, он отправляется в доме на колесах со своим псом Чарли в путешествие. Ну и, собственно, вот в формате таких, наверное, путевых заметок данное произведение создано. Ну, опять же, да, в этом же контексте можно Ильфа Петрова с «Одноэтажной Америкой» перечитать или прочитать, если вы не знакомились с данным произведением. Вот. Я бы здесь, наверное, опять же вспомнил еще одну классику и Джером Джерома из «Строя в лодке», и с чуть менее, наверное, популярной у нас книгой «Трое на четырех колесах». Да, я бы их предложил, ну, наверное, перечитать, потому что такой легкий юмор, он скрасит абсолютно любое путешествие, сухопутное, водное, в общем, мне кажется, это тоже такой беспроигрышный вариант. Ну и вот еще одно произведение, которое я себе добавил в список для чтения, Билл Брайсон, «Прогулка по лесам». Здесь речь про человека, который, ну, собственно, это автобиографическая история. Брайсон решает пройти знаменитую Апалачскую тропу. На секундочку, это более 3000 километров. Он находит себе для этой цели спутника. Ну и, в общем-то, в процессе выясняется, что оба главных героя не очень подготовлены к этому путешествию, и с ними начинает происходить бесчисленное количество казусов, которые, с одной стороны, являются поводом улыбнуться, с другой стороны, поднимают очень много таких вроде и не совсем смешных вопросов. Поэтому, опять же, в дороге, наверное, это произведение очень-очень попадет в цель. Ну и детективы, которые мы, безусловно, упомянули, я не знаю, мне кажется, здесь просто хороший любой классический детектив, будь то, не знаю, скандинавские детективы, будь то Агата Кристи. Мне в дороге очень заходит наш отечественный автор Данил Корецкий. Для тех, кто не понимает, это вот история «Антикиллер» и все, что с этим связано. Мне кажется, действительно, если говорить про чтение в пути, здесь ориентируйтесь на настроение, на атмосферу. И, конечно, книги, не связанные с поездками, не связанные с местами, где вы проезжаете, пролетаете, проплываете, они тоже могут приносить большое количество удовольствия. И читайте хорошую литературу, берите себе хороших попутчиков. Я думаю, что это может быть даже еще более важно, чем хорошая книга в пути. Получайте удовольствие от длинных путешествий. Ну и, конечно, если вы очень много времени просто ситуативно каждый день проводите в пути, берите себе хорошие книги и надеюсь, что какие-нибудь из тех произведений, которые мы с Глебом сегодня вам тут накидали, тоже пригодятся и составят вам компанию в пути. Мы в это верим, на это рассчитываем. И, конечно же, читайте хорошие книги, будьте здоровы. Спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Всем счастливо.
2: Книговорот. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это я еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
8: Здравствуйте, Наталья.
7: Мы сегодня хотим поговорить про реабилитацию детей и взрослых. Я знаю, что вы работали в Центре спорта «Эволюция», город Евпатория на берегу Черного моря, и занимались там реабилитацией. Расскажите немножко о своей работе, что вы делали.
8: Да, совершенно верно. Работала в Центре спорта «Эволюция». Сфера моих обязанностей была довольно занятная. Я вела два направления. Это групповые психологические тренинги и это сенсорная интеграция. В первую очередь хотелось бы, конечно, рассказать про групповые тренинги. Дело в том, что реабилитация, в принципе, довольно широкое понятие. И с точки зрения обывателей, людей, которые, может быть, не так плотно либо вообще не связаны с этим направлением, часто складывается впечатление, что в первую очередь нужно придавать значение именно физическому компоненту. То есть больше упражнений, больше обращать внимание на различного рода восстановление своих физических функций и так далее. Что на самом деле в корне неверно, поскольку социальная реабилитация — это то основное направление, в котором работает Центр спорта «Эволюция». Не то, что немаловажно, но, наверное, один из основных таких, в том числе, направлений восстановления здоровья. Как раз этим я и занималась в том числе. Групповые тренинги представляли собой несколько занятий в течение заезда наших реабилитантов, где мы в различных возрастных категориях с различными нозологиями собирали ребят и обсуждали различные темы, которые были им интересны. Безусловно, отталкивались от того, какой подбирается контингент, какие интересы, какой возраст, какие вообще личные, может быть, проблемы, может быть, вопросы их волнуют. И, может быть, даже где-то в рамках семинара их обсуждали.
7: А в чем вот польза социальной реабилитации, да? То есть для чего это нужно для реабилитанта?
8: Дело в том, что человек все-таки, ну, в некотором роде даже явление социальное. И как бы мы иногда не хотели побыть в одиночестве или там зарыться к себе под одеяло с чашкой чая, сказать «не хочу никого видеть, я сам или сама совсем справлюсь», а это так не работает. И в любом случае выпадать из общества, да, из социума — это не самая конструктивная, а на самом деле даже очень деструктивная стратегия. И когда мы пребываем в некотором стрессе, и здесь даже не так важно, это вновь возникшая какая-то проблема или проблема, которая в таком в хроническом процессе, нам всегда нужна поддержка со стороны, нам нужно общение. И опять же, сферы деятельности, которыми мы занимаемся, также всегда связаны с другими людьми. Дело в том, что в случае людей с какими-то особенностями здоровья, и здесь даже не всегда важна степень тяжести, да, наверное, этих особенностей, очень важно общаться с другими людьми, просто потому что возникает вот это чувство, что ты не один, что твои проблемы, твои сложности не уникальны, ты не являешься изгоем каким-то, и тебя могут понять. И мало того, что тебя могут понять и принять, но еще и дать какие-то, ну, скажем так, лайфхаки, как тебе справляться с той или иной сложностью. И это очень помогает, это вдохновляет, и это реально очень большой ресурс, то есть внутренняя такая сила, внутренний потенциал для того, чтобы жить в полном смысле этого слова.
7: Ну, то есть ребята передают опыт, да, преодоления каких-то сложностей, трудностей друг другу. И также можно посмотреть на достижения, да, другого человека и подумать, ну, я могу, я тоже могу, да?
8: Да, однозначно так. На самом деле это работает не только с людьми с особенностями здоровья, это работает, в принципе, со всеми. Ну вот я какой-нибудь, например, кондитер-пекарь, да, и если моя область взаимодействия исключительно с такими же кондитерами, ну то и мое представление о том, что я могу, что в принципе могут быть другие, довольно узкое. А ну в интернет залезть, конечно, всегда вариант, но где-то лень, где-то времени не хватает, где-то работа, дом, работа и так далее. А вот когда я вдруг попадаю, например, к каким-нибудь шеф-поварам японской кухни, и оказывается, что ого, а так тоже можно было. И это очень расширяет кругозор, это вдохновляет, и это как бы расширяет восприятие моё и себя, и мира, и моих возможностей. Вот абсолютно то же самое касается людей абсолютно любой сферы деятельности, любого пола, не знаю, любой возрастной категории. Когда мы говорим с другим лично, то мы вдохновляемся. Если у меня вопрос, боже мой, как же ты это сделал, я могу напрямую это спросить у человека, и он, скорее всего, поделится. Потому что, конечно, в том числе делиться своими достижениями, рассказать, что смотри, вот здесь можно сделать так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть передать опыт, передать знания — это полезно не только тому, кто их впитывает, но и тому, кто их передает.
7: И вот в этом совместном общении могут родиться какие-то идеи, да, как у одной стороны, так и у второй.
8: Да, идеи, безусловно, могут развития. Быть, потому что всегда важно смотреть на ситуацию совершенно разных сторон. Как бы я ни старалась, да, но если я исключительно в голове сама с собой какие-то мысли перевариваю, не знаю, прокручиваю постоянно, это все равно не так интересно и не так разносторонне, как если мне поможет кто-то сторонний, да, кто-то, кто может быть с иным взглядом, иным восприятием.
7: А есть ли какая-то разница вот в работе реабилитолога, когда приходят люди с врожденными, да, особенностями здоровья или уже приобретенными?
8: Разница есть, и разница на самом деле колоссальная. Дело в том, что если говорить о людях с приобретенными травмами, например, да, с новой спецификой здоровья, то у них уже есть опыт совершенно обыкновенной жизни, да, обыкновенного бытия такого, где они спокойно любили, дружили, работали и так далее. И были совершенно ничем не отличимыми от большинства других людей. Поэтому в случае с возникновением какой-то травмы, какой-то сложности со здоровьем, конечно, у них есть с чем сравнить. И у них есть вот этот запал, ресурс для того, чтобы как можно лучше, быстрее прийти вот к тому же уровню, на котором они раньше были. Хотя и здесь есть свои особенности. Конечно, если рядом оказываются люди, которые говорят, слушай, ну вот я с тобой плечом к плечу, мы справимся, да, теперь есть вот такие моменты, которые нужно учесть, да, теперь вот это сложнее, вот здесь нужно не так, а вот тут совершенно с другой стороны подойти к вопросу, но мы можем с этим справиться. И вот тут очень полезно общаться в каких-то обществах, да, где есть люди с похожими проблемами, потому что тот, кто с этим столкнулся только что, конечно, не имеет опыта справляться с ситуацией, как люди, которые, например, в травме уже много лет. Плюс ко всему, совершенно другие краски восприятия мира здесь, да. Например, вот в Центре спорта «Эволюция» каждый год проходит фестиваль спорта «Паракрым», там, где собираются люди с различными нозологиями и соревнуются, опять же, по разным дисциплинам. И помимо непосредственно соревнований и тренировок, есть различные виды развлечений в том числе. Например, дискотеки. На меня, например, очень большое такие мероприятия произвели впечатление, потому что видишь людей, которые хотят жить настолько сильно, как, ну, дай бог, каждому, кто, собственно, не обременён сложностями со здоровьем. Если мы, например, сравниваем такой формат справляться со стрессом и со своей проблемой у людей с приобретенной травмой, то совершенно другой формат у людей, которые изначально с травмой, либо с какой-то спецификой, с какой-то проблемой здоровья, да, потому что в таком случае человек уже с рождения себя чувствует не совсем таким, как остальные. Опять же, может быть, в какой-то яркой степени, может быть, в более стертой, но тем не менее. И тут еще важно сказать, что человек всегда растет в микросоциуме изначально семьи, да, а потом уже идет школа, друзья и какой-то более расширенный ареал общения, взаимодействия, роста и воспитания, да. И в семьях, где есть дети с особенностями здоровья, иногда бывает не один даже ребенок, там, а несколько, да, есть определенные свои особенности, да, в том, как эти дети воспитываются. Дело в том, что в таких семьях, ну, в первую очередь, конечно, мамы, очень гиперопекающие, да, они переживают, они заботятся, и они стараются оградить ребенка. В принципе, мама всегда старается оградить ребенка, но когда ребенок, возможно, с инвалидностью, да, то оградить его от всех проблем хочется еще больше, да, и создать вокруг него как бы такую капсулу, через которую не будут проникать ни какие-то колкости со стороны сверстников, да, а дети, скажем так, не фильтруют то, что они говорят другим, да, ну, это особенности уже возраста. Это попытка оградить своего ребенка от сложностей с усвоением информации, например, если он учится, элементарно даже с какими-то бытовыми задачами, типа пожарить яичницы. И создается такая иллюзия, которая поддерживается и ребенком, и родителем. То есть ты сам не можешь, я должна делать за тебя. И тут, получается, конструкт поддерживается с двух сторон. Чем-то похоже, знаете ли, на веру в Деда Мороза. Ребенок думает так, ну, Дед Мороз, да? Ну, я, конечно, уже не верю, но мама-то настолько радуется, когда я смотрю и делаю вид, что я верю в Деда Мороза и в эти подарки принимаю, я не буду ее разочаровывать, буду верить дальше. И, в свою очередь, мама думает, да, ну, конечно, нет Деда Мороза, но ребенок так сильно радуется и так сильно вообще ждет каждый Новый год. Я не буду его разочаровывать и буду делать вид, что Дед Мороз есть, и опять найму там соседа дядю Ваню, который переоденется и раздаст, я не знаю, шоколадных зайцев, да, на Новый год. И в итоге получается, что вот эта иллюзия поддерживается обеими сторонами. Но проблема в том, что она настолько иногда плотно срастается с реальным восприятием себя, что разобраться, где на самом деле мои реальные возможности, а где мне кажется, что я не справлюсь, или наоборот, я реально что-то не могу сделать, а мне кажется, что это просто вот такая фантазия, и на самом деле я вообще король, супермен, и могу сделать все что угодно. Вот это реальная проблема. То есть нет объективного восприятия собственных возможностей, как физических, так и интеллектуальных. Ребята, которые с изначальными проблемами здоровья, очень часто испытывают сложности в дружеских, да, в каких-то романтических отношениях. И на самом деле проблема не объективна вот в их состоянии, да, каком-то, а на самом деле деле в восприятии самого себя. Потому что есть ощущение, что я изначально не такой, значит, со мной дружить не будут, значит, меня будут обижать. Либо со мной дружат только, когда там что-то от меня нужно. Либо, я не знаю, девочки вообще на меня внимания не будут обращать. Или мальчики. На самом деле, такие мысли, естественно, абсолютно у любых у детей и подростков. Но в случае, когда есть, ну, например, даже какой-то официальный или диагноз, да, или документальное подтверждение, что да, у вас есть особенности вот по вот таким-то параметрам вашего здоровья, это как будто бы является ярлыком, да, что на самом деле исключительно в самовосприятии ребенка и его родителя.
7: Мы вернемся после небольшой паузы.
6: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. И говорим мы сегодня о реабилитации. Хотелось бы еще продолжить про ярлыки. Да? То есть если у человека есть особенности развития, и максимально их родители учитывают и немножко даже гиперболизируют, воспитывают вот в такой системе, это очень плотно входит уже в сознание ребенка, и вот этот ярлык, он как бы к нему прикрепляется, и, исходя из него, он уже себя позиционирует. Как можно более конструктивно построить взаимоотношения в семье для того, чтобы ребенок чувствовал, что он абсолютно такой же, да, равноправный член общества, что он такой же классный и активный, как и все остальные, да, просто, ну, как бы ему нужно учитывать свои особенности.
8: Да, касательно ярлыков можно, в общем-то, обсудить и подробнее. Могу вот привести пример. Как-то мы общаемся с одним из реабилитантов уже небезызвестном Центре спорта «Эволюция», и молодой человек с ДЦП, при этом интеллектуально очень одаренный, да, то есть он оканчивает магистратуру, он собирается в аспирантуру, при этом очень симпатичный. И когда разговор заходит на тему того, как же девушка, молодому человеку-то уже, ну так, 23 года, он моргает, смотрит на меня, как? Ну я же вот такой. В связи с чем у меня, естественно, вопрос, такой это какой? И вот молодой человек не нашелся, как ответить, ни одного объективного аргумента не было. При этом здесь имеет смысл приводить, разумеется, примеры, да, что, ну вот посмотри, вот, например, пара, да, где молодой человек в коляске и девушка здоровая, или наоборот. Или, например, вот смотри, вот пара, да, они оба с ДЦП. Но такое впечатление, что у ребят и у девчонок в такой ситуации как будто некоторые очки на глазах, да, они отрицают реальность, даже если это реальность, ну, фактически у них под носом. И здесь важно себя перебороть и все-таки общаться. Как бы нас не любили наши родители, но живем-то мы все равно в обществе, да, поэтому новый опыт обретается исключительно какими-то действиями в реальности. Я могу сколь угодно много фантазировать о том, как мне страшно познакомиться, и как другой человек может не захотеть этого делать, да, или я могу сколь угодно размышлять о том, что я сейчас подойду, скажу привет, а дальше растеряюсь и замолчу, но на самом деле этот опыт всегда можно переиграть, всегда он должен быть подкреплен какими-то настоящими действиями. И вот эта проблема, потому что дети с особенностями изначальными здоровья, у них как будто, скажем, в метафоре файл этот отсутствует, да, то есть они часто общаются с своими родителями и их взрослыми друзьями. Они очень часто спокойно себя чувствуют в окружении там мамы, папы и маминых подруг. Но как только речь заходит о том, чтобы поговорить со сверстниками, вот здесь реально ужас в глазах. Начинается выдумка совершенно различных причин, типа того, что мне с ним не о чем говорить, они какие-нибудь глупые, они неинтересные, у них у нас нет общих тем для разговоров. Но что на самом деле абсурдно, потому что, слушайте, ну из такого количества сверстников реально не с кем иметь дело, но это несколько не соответствует действительности. И вот Центр спорта «Эволюция» — это как раз-таки такая площадка, можно сказать, где, во-первых, из заезда в заезд люди люди совершенно разные подбираются, и есть возможность общаться с многими из них, и с ребятами другого возраста, и с ребятами из другой нозологии, с другими родителями, посмотреть, как можно, не знаю, играть в спортивные игры, какие вообще мне доступны, и что можно сделать. Может быть, я чего-то про себя не знаю. Как я могу, например, танцевать, и под какую музыку, и что мне вообще нравится. И вообще-то можно выйти на пляж и просто полежать на солнышке. И когда это все происходит вместе с другими, да, вот как я уже говорила, плечом к плечу, когда вы вдвоем вышли, обсудили, кого что беспокоит, кто как справляется, кто как реагирует, кто чем занимается, это очень большой плюс, и это очень большая возможность почувствовать себя более свободно, жить более качественно, как бы, возможно, банально это не прозвучало. Дело в том, что, пообщавшись с реабилитантами, вот я лично для себя очень много отметила вдохновения, наверное, и очень много моментов, которые меня просто ставили в тупик, многие просто восхищали, потому что очень часто люди без каких-то своих серьезных физических проблем довольно часто зашоренные, идут на работу, потом идут с работы, понятно, уставшие, понятно, надо деньги зарабатывать, но они как будто под таким куполом серости, депрессии и загнанности. А вот реабилитанты, вопреки своим гораздо более серьезным трудностям, занимаются тем, чем им нравится. Многие экстремальными видами спорта, как бы это удивительно не слышалось, многие творчеством, ну и, в принципе, деятельностью, которая доставляет удовольствие. И, кстати, очень многие умудряются еще делать из этого хорошие проекты, которые еще и финансово помогают, да, что на самом деле опровергает идею о том, что людям с инвалидностью невозможно устроиться на работу. Возможно, но опять же нужно общаться, нужно обмениваться информацией, и тогда у вас будет более полное понимание, а где я могу себя применить, что я могу и чего я еще не пробовала, о чем не знал.
9: Здорово. Вот сейчас прям такой как призыв к действию прозвучал. То есть, в принципе, вот этот отказ от установок, да, от ярлыков, общение, социализация и, опять-таки, да, не только реабилитантов, но и родителей, да, которые, может быть, посмотрят на другие семьи, да, где более открыты к окружающей среде, где меньше опекают ребенка, да, и могут набраться таким образом какого-то другого опыта, по-другому взглянуть на ситуацию.
8: Да, но вот касательно родителей, иногда это даже более сложная тема для разговора, нежели их дети, потому что очень многие родители, к сожалению, до конца все-таки не принимают тот факт, что с их детьми нужно как-то по-другому себя вести, да, что к их детям нужен другой, где-то более тонкий подход. И очень многие детей своих, как это жутко не прозвучит, просто прячут дома, никуда не водят, за них выполняют абсолютно все какие-то житейские необходимые действия, да, и ребенок в итоге, у него ощущение, что я в клетке, я отсюда никогда не выйду, а со временем они же срастаются, да, вот с этим ощущением себя. И получаются взрослые уже молодые люди в 25-30 лет, которые, выезжая даже на реабилитацию, не хотят ни общения, ни принимать участие в каких-то мероприятиях, закрываются, не работают, да, и, естественно, жить в таком формате очень тяжело. Ну и, соответственно, родители, которые не хотят показывать, я не знаю, ребенка друзьям в каких-то секциях и так далее, просто потому что для них все еще как страшный сон, что у них ребенок с особенностями. Хотя на самом деле существуют различные и школы, и кружки, и секции, и реабилитации, элементарно форумы какие-то в интернете, где можно обменяться опытом. Да, сложно. Да, это совершенно отличается от того, как, возможно, они себе представляли родительство. Но это так и есть. И на самом деле, ограждая своего ребенка от внешнего мира, они же ограждают также и себя. И это сложно и тяжело. И это, знаете, вот как, если мы говорим про бассейн, да, вот если в бассейне вода стоячая, да, если она там не меняется, она начинает плесневеть, она совершенно теряет свои свойства какие-то. Но если туда воды добавлять, да, там будет постоянный какой-то обмен, да, это вот то, что происходит с устаревшей информацией у нас в голове. Всегда нужен новый поток, всегда нужно какая-то новая информация о том, чтобы она где-то вытесняла старую, где-то обновляла, а где-то мы просто сравним одно с другим.
9: Это очень интересный был диалог. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы еще придете к нам в студию.
8: Да, разумеется, спасибо.
9: Напомню, с нами была психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
8: Всего доброго.
6: Разговор с психологом. Радио ВОС. Музыка на радио. We

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встрече проекта «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4.

0: трех онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОЗ. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОЗ Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментаторов и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компании «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио Вести ФМ Чита вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОЗ. Члены Орловской местной организации ВОЗ приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров, слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Из регионов.
5: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
6: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялся 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС и ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и Президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату. В В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня этого документа, со дня подписания этого документа. Поэтому мы с вами уже начинаем писать новую историю. Прошли годы упорного и созидательного труда, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года Всероссийское общество слепых награждается за заслуги в деле приобщения к общественно-трудовой деятельности инвалидов по зрению орденом Трудового Красного Знамени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетное, было очень почетное награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом «100 лет» и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония награждения активных членов областной организации ВОС. Прозвучат музыкальные поздравления, поздравления наших гостей. Все мы сегодня с вами в едином общем порыве будем отмечать столетие Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем друг другу и нашему замечательному торжественному собранию. Ну а слово для поздравления и открытия нашего торжественного мероприятия предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
7: Всем добрый день. Уважаемые члены Всероссийского общества слепых, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю всех с вековым юбилеем Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Наши предшественники-ветераны внесли огромный вклад в дело Всероссийского общества слепых. Мы с вами сегодняшним трудом имеем хорошие показатели по выполнению уставных задач, по реабилитации, защите прав и интересов инвалидов по зрению Ульяновской области. Но самое главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержки со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержки со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских, у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
6: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровграде. И там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале. Потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим. И сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
8: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со 100-летним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается – оказывайте необходимую психологическую поддержку, способствуйте профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Спасибо. Также разрешите поздравить ваш дружный коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени и Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со 100-летней годовщиной со дня образования.
6: Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
9: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости, хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата, руководства Всероссийского общества слепых успешно решает вопросы трудовой занятости, реабилитации, социальной защиты. Сегодня, конечно, хочется сказать особые слова благодарности ветеранам. Ветеранам всех поколений. И когда мы испытываем в работе трудности, какие бы они ни были, мы всегда должны помнить и помним тех, кто стоял у истоков создания организации. Им было гораздо труднее, они начинали с нуля. А что они нам передали? Передали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области два замечательных, успешно работающих предприятия Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютное, не пусть небольшое, но очень уютное, наполнено душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации. А для ВОС это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой председатель, очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность Ульяновской организации. Это ваши люди. Это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия и, конечно, мира в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья!
10: Спасибо.
9: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
6: Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОС будет направлена на достижение благородных целей, обеспечение равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд, счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
9: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативные, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
7: Благодарю. Спасибо. Все,
9: с праздником.
6: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наше мероприятие, поддерживают нас с вами. Я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным адресом член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев, председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
10: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых. Правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации и остается частью долгого пути. От основателей до современных активистов. Стойкость и жизненные силы членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене. И, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы. И мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью. Те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
11: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в центральном правлении. Ну, что могу сказать? Действительно, нас связывают давнишние связи. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее, значит, Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными, Чагадаев, Денис. Мы в одном классе учились, понимаете? Мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, тот тем, конечно, Царство Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть. Мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть. Почему? Потому что, ну, все там и ходили со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки. Ну и берем с них пример у себя на предприятии, решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, так сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем. Сам адрес, который мы написали, хорошо, тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущие.
12: Поздравляем с юбилеем самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей.
13: Спасибо.
12: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС.
5: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
4: Из регионов.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Наталья Васильевна Пантелеева отметила юбилей. Председатель Могилевской областной организации «Белорусского товарищества инвалидов по зрению». Она самый опытный руководитель среди лидеров областных организаций. За ее плечами не просто годы работы, а целая история. История становления, побед и ежедневной заботы о людях. Я много раз встречался с ней лично, десятки раз брал интервью. Мы пришли в Белорусское товарищество инвалидов по зрению практически одновременно. Поэтому за эти годы сложились и рабочие, и по-человечески теплые отношения. Оттого и хочется сегодня не ограничиваться стандартным юбилейным интервью или протокольными поздравлениями, а попытаться нарисовать живой объемный портрет человека – энергичного, неравнодушного, настоящего лидера. Портрет в интерьере. В интерьере живых голосов. Голосов ее подчиненных, нет, точнее будет сказать соратников, представителей Могилевской областной организации в районах, которые очень хорошо знают, что значит ее слово, как проявляется ее требовательность и как душевная щедрость. А еще, конечно же, юмор – неотъемлемая черта характера Натальи Васильевны. Итак, начинаем.
2: День знакомства, день встречи. Конечно, для меня он был волнительным. Для меня это был небольшой такой стресс.
3: Он может от меня хлебануть ложкой или половником, чем хочешь.
2: Конечно, это вот все, оно притягивает.
3: Кондитером и пекарем по профессии не поработала ни дня. Снегурочкой была.
4: Потому что наша такая работа.
5: Наталья Васильевна помнит все.
4: Ее больше ничего не интересует.
6: Со мной не спорят.
7: Другим человеком я бы, наверное, не смогла так.
4: Такого нету, что она сказала, будет так. Пау был с полкомом бегает, там разборки устраивает.
3: Надо чуть-чуть отойти в сторонку и спустить фар.
5: Она говорит, я тебя благословляю. Давай, вперед.
3: Вот так это дело у нас и прошло. Во всем виноват сам Белтис. Я шла у него на поводу.
1: У каждого руководителя наших областных организаций свой стиль, свои особенности, мировоззрение и жизненная философия. Когда переступаешь порог Могилевской областной организации, то попадаешь не в казенный офис, а в пространство, где царит почти домашний уют, тепло, какое-то особое спокойствие, простота, непростоватость. И это чувство идет не от стен, оно идет от хозяйки, от ее умения создать дом для тех, кому это жизненно необходимо. Может быть, это ощущение только у меня? Вопрос. Какие ассоциации у вас вызывает офис Могилевской областной организации? Говорит Галина Стрельская, представитель областной организации на территории города Осиповичи и Осиповичского района.
2: У меня ассоциации с теплым чаем, с чем-то уютным, теплым.
1: Сергей Григорьев, представитель Могилевской областной организации в Горицком регионе.
4: Заходишь, понимаешь, что ты в областном, запах кофе. Там у нас хорошая обстановка, там ты приходишь домой, областной, как домой приходишь.
1: Наталья Васильевна, как ни крути, но юбилей, время оглянуться. Кем вы мечтали быть в детстве? И как пришли в Белорусское товарищество инвалидов по зрению?
3: Мое детство прошло на кухне у бабушки в Украине. Поэтому с детства я мечтала быть поваром-кондитером. Вот мои мечты. Пекарь-булочник. Ну, все и закончилось темой Могилевским технологическим институтом по профессии. Инженер-технолог хлебопекарного макаронного кондитерского производства. Но в это же время получила вторую группу инвалидности. И так я кондитером и пекарем по профессии не поработала ни дня. Но диплом имеется. Раньше было намного проще, и моя подружка сходила в кабинет к окулисту вместо меня. Раньше фотографии не клеили на справках, и подписали, что все окей.
1: Да, это старый способ.
3: Вот такая я, да. Вот так это дело у нас и прошло. Ну, к сожалению, все как всегда. Так же, как и сейчас. Разрешат учиться, но работать – вопрос. Я вообще родилась вообще в Ростовской области, в городе Шахты.
1: А родители из Беларуси?
3: Да, да. Папа уехал в Шахты работать по молодежной путевке. Мама поехала туда к нему. Это совсем другое время, это совсем другая жизнь.
1: Это советская эпоха.
3: Да. Мы ездили. Ну, наверное, с Украины тогда и началось вот это вот институт Филатова знаменитый.
1: В Одессе.
3: Да, все ездили, да. Когда мама с тетей меня туда возили на какие-то на первичные обследования, потом дальше на лечение. Вот весь одесский юмор. Это все я проходила когда-то.
1: Он, наверное, и остался на всю жизнь.
3: Это точно. После универа немножко побыла дома, потом приехала на предприятие. Со слезами пришла, боже, это же 89-й год, это же только слесарь механосборочных работ, у нас нету ни жилья, ни общаги, найдите квартиру сначала ей, у нас работают две смены. Это все то же самое, что сейчас, только тогда как-то молодежи, наверное, более... пугались, мне кажется, молодежи с образованием. Сейчас мы ее ищем и пытаемся завлечь. А тогда сказали, идите, найдите сначала жилье, решите свои другие проблемы, потом приходите к нам на трудоустройство. Мама рассказала, ладно, предприятие, жилье, где жилье? Мы жили в деревне, 20 километров от Могилёва, близко. С завода привели в общественную нашу организацию, в областную. Ну, а тут... Очень всегда были рады молодежи. Ну, вот тут вот и закрутилась тогда вся эта общественная работа. Тут уже путь от секретаря районной организации, там городской, то есть самого низа, все на себе испытала.
1: А когда впервые почувствовали в себе лидера? Девочка из деревни, скажем так, девочка, которая прошла такой типичный путь незрячего подростка, мечта не сбылась. Ну, можно же просто сидеть в четырех стенах.
3: Так во всем виноват сам Белтис. Мне не давал сидеть, а я шла у него на поводу. Вот понимаете, я человек, который сначала шел на поводу у бабушек. Во время там 89-й год, 90-е, это еще тогда. У нас тогда еще были экскурсии. В 90-м году мы ездили на экскурсию в Киев от областной организации автобусом. И вот когда вот этот вот был такой коллектив там бабушек, дедушек, ну, блин, мне в 90-м году, получается, было сколько? 24, да? И когда целый автобус бабушек, бабушки, дедушки казались 60-летние, да? Вот. Ну и тут там где-то кому-то что-то надо было помочь, сопроводить. Ну вот и это началось, наверное. Типичный путь, когда равный помогает равного, где-то что-то подстраховать, помочь и подставить свою руку, плечо, где-то что-то подсказать, прочитать, пока могла, а потом уже и сама не могла. Потом уже некоторые бабушки мне читали, когда стала председателем городской организации. Была секретарем у Домбровского Валерия Семеновича, и Снегурочкой была на корпоративах наших.
1: А от Снегурочки следующий шаг в карьере – это уже председатель первичной организации все-таки?
3: Нет, следующий шаг – вышла замуж и пошла в декретный отпуск. А после декретного отпуска, ну, почему-то у меня было после 1 января, мне надо обязательно было сразу поехать и оплатить членский взнос. Я не знаю почему, но у меня было обязано, что я должна обязательно поехать и заплатить членский взнос.
1: Судьбы не убежишь, это называется. Белтис всегда давлел.
3: Да. Приехала членский взнос оплатить, а тогда же система группоругов была у городских организаций, первичной организации. Первичка тогда в Могилеве была, там 400 с хвостиком людей. И на женщину группоруг, Наташенька, так а что это ты дома сидишь в декретном, ты надо, да давай. Вот как обычно, вот эти вот бабушки, которые такие вот... хлопотливые, такие, ну, давай к нам, вот мы уже все старенькие, нам же надо. Ну, опять сагитировали, что называется. сагитировали опять меня возвращаться в общественную жизнь, да. Ребенок уже подрос, ребенок пошел нулевку, а когда ребенок пошел нулевку, провели конференцию отчетного выбора на Клисак Александр Иванович, сказал, что все, мне уже достаточно, тут и расчетный счет, и аренда, очень много надо было документов переоформлять, он сказал, я уже не могу. Ну все, как говорится, дали мне портфельчик председателя городской организации Могилевской. Ну дальше крутись как хочешь. Через неделю пришло управление собственности, опечатали мне кабинет мой, где мы арендовали. Оказалось, что там нету разрешения на занятие этого нам кабинета. Ну, короче, все, началась моя ужасная вот эта вот волокита с бюрократическими разными проволочками. А что, в городе Могилеве областная организация находилась на площадях, которые... 60-го года были как бы за белтизм. Ну, если вы, Сан-Сан, помните, в квартирах, которые помню. Были, вот. Оказывается, эти квартиры никак не были неузаконены. Ну и что? И пришла Пантелеева, которой надо было вот с этим заниматься. Я же это все прошла. Когда все прошло на своей шкуре, тогда ты уже знаешь, где у тебя какая подстелена соломка, где тебе можно упасть, да, а где надо... чуть-чуть отойти в сторонку и спустить фар.
6: А вы знаете, что я подумал? Все-таки вот как важны бабушки. Молодых воспитывают, присматривают и толкают, грубо говоря. Правда?
3: Да, да, именно бабушки. Бабушки с той закалки, будто они были боевые такие борцы. Борцы за идею, за... Наверное, у меня еще это осталось. Мне надо бороться за идею.
6: Самый первый день, когда вы увидели Наталью Васильевну, и ваше первое впечатление. Говорят представители Могилевской областной организации. Таисия Гракова, Костяковичский регион. Галина Стрельская, представитель на территории города Осиповичи и Осиповичского района. Марина Абазовик, Бобруйск и Бобруйский район. И Сергей Григорьев, Горецкий регион.
8: Первый раз я увидела Наталью Васильевну, это было очень давно. Было собрание членов нашей организации, и когда приехала Наталья Васильевна, я порадовалась, потому что эта женщина, с ней легче находить контакт. Она мне показалась скромной, доброй, ко всем относилась очень внимательно. Вот такой она мне показалась. В последующем это все оправдалось, она еще лучше оказалась на самом деле.
2: Самый первый день – это был день знакомства, день встречи. Конечно, для меня он был волнительным, потому что я не знала, кого я встречу, какой это будет человек. В этом плане для меня это был небольшой такой стресс. Но при взаимодействии, при общении я в первую очередь мне бросилась ее открытость, доброжелательность, доброта человеческая. И это, конечно, к себе располагало, как положительные эмоции. Было видно, что Наталья Васильевна, она такая очень позитивный человек, не лишенный чувства юмора. И, конечно, это вот все, оно притягивает. Ну, наравне с этим я видела ее как руководителя, я видела, как она общается с другими представителями, ее конкретику, ее общение такое ровное. Но в то же время это очень доброжелательный и хороший человек. Вот это вот, наверное, первое, что впечатлило. То, что расположило к себе, то, что раскрепостило меня, вот эти качества ее.
9: Наталью Васильевну я увидела еще будучи совсем юной, когда выступала и пела. Был же такой период в моей жизни, когда я участвовала во всяких концертах. Ну и тогда, конечно, такое, знаете, впечатление было, что «О, такой человек». То есть это было много лет назад. А когда я уже близко с ней познакомилась, это когда начала работать в Белтиз в качестве представителя, я не разочаровалась. Мне реально довелось работать, и я вот сейчас еще работаю с этой женщиной. Сильной, умной, креативной. Не боится принимать неожиданные решения. Вдохновляет работа с ней.
4: Я ее уже знаю больше 25 лет. Мы еще с ней познакомились. Она работала также в первичке городской организации Могилева. Она была еще тогда молодая. Встретились. Веселый оптимист, отзывчивый по жизни. Она такой и осталась.
6: Как встретила вас Наталья Васильевна? Молодого члена своей команды.
8: Наталья Васильевна всегда всех встречает с улыбкой. Всегда с улыбкой, всегда дружелюбно, с добрыми словами всегда. «Добро пожаловать», говорит, если новая приезжает, вот люди, то она говорит, «добро пожаловать в нашу семью». Даже так. Поэтому мы как-то очень дружны.
9: Она меня вдохновляла своей уверенностью. Сказала, что это такой надежный человек, и он все, что говорит, это точно так и есть. То есть других вариантов не бывает. Она умеет подать так информацию, что ты сразу веришь и включаешься в процесс.
6: Какой главный может быть профессиональный урок

0: по работе, в сфере общения с людьми с инвалидностью, ну и вот в работе общественного объединения Товарищества инвалидов по зрению. Так бы в обычной жизни, если бы я не касалась этой сферы, я бы многого бы не знала. Наверное, главным профессиональным уроком с первых уст, с практикой.
1: Самое главное – это внимательно относиться к людям. Нужна не только работа, нужно выслушать людей, какие у них проблемы. Вот. Где-то поддержать людей, где-то подсказать, что им надо сделать. Там, допустим, мы еще являемся и психологами, потому что наша такая работа.
2: Очень трудно было начинать, потому что я была молодая, и очень трудно было начинать вот работу с людьми. Люди гораздо старше, как наладить с ними контакты? Она сказала: не волнуйся, я тебе во всем помогу. Уверенность какая-то появилась, поддержка от нее всегда чувствуется.
3: Когда я пришла в Белтез, у меня не было опыта взаимодействия с властями. Я до этого занималась реализацией социальных проектов. Это были гранты международные. Вот, и там был совсем другой формат взаимодействия. Здесь нужно пробивать что-то, продвигать, решать какие-то вопросы. Благодаря ее знаниям я, скажем, теперь могу тоже это все делать на достаточно неплохом уровне. Вот, она меня вдохновила своей смелостью, своим напором. Вот, то есть мы решаем порой, казалось бы, нерешаемые задачи только потому, что именно благодаря ее как бы напору, да, ее смелости, в любой ситуации можно найти тот результат, к которому мы идем. Всегда нужно помнить про то, зачем мы это все делаем. Вот это вот важно. Порой, конечно, приходится даже и ругаться, вот, но главное – результат. Когда видишь то, как она это делает, понимаешь, что окей, и значит, и мне это можно. Она меня всегда благословляет. В прямом смысле она говорит: я тебя благословляю. Давай, вперед. Я понимаю, что если вот я это не сделаю, ну, это просто невозможно. Я должна это сделать, потому что нам нужен вот такой-то результат. И еще важно то, что Наталья Васильевна к этому относится как, ну, человек, понимаете? То есть она не просто руководитель, который делает ради цифрок там в отчете, ради того, что там сказали делать. Она всегда помнит. Я тоже так делаю, да, благодаря ее действиям. То, что за нами стоят люди, их много, и за нами стоит их качество жизни. Ну, порой нас, может, даже кто-то и не любит.
4: А скажите, можно ли назвать Наталью Васильевну руководителем, как говорят, с железной рукой, но в бархатных перчатках?
0: Наталья Васильевна, конечно, это человек со своей строгостью, но и в то же время грамотный. Она человек, не лишенный доброты. Она любит людей. И вот это тоже играет большую роль в ее взаимодействии, в том, как она входит в ситуацию человека, в его положение.
3: Есть такое. Она, возможно, знаете, вот этот годами сложившийся авторитет, ее репутация. Одно имя Пантелеева уже, в принципе, решает многое. Понимаете, что если там приедет Пантелеева, сразу все понимают, что все вопросы закроются и все будет нормально.
1: Поставила цель, значит, она идет и решает вопрос. Или если она идет по какому-то вопросу, то со стороны видно, что она как бы только этот вопрос, а ее больше ничего не интересует. Все, какие ее не пытались там что-то перевести куда-то, сбить в сторону, она ставит свой вопрос и все, и добивается.
2: Если не получается так, давай сделаем по-другому. И всегда сделаем. Получится у нас, потому что Наталья Васильевна настойчивая, и она добьется того, что у нас все получается.
5: Я могу быть разная. Сначала я буду открытая, но если кто-то что-то заслужил, он может от меня хлебануть ложкой или половником, чем хочешь. Что, никто про это не сказал?
4: Сказали.
5: Да.
4: А случалось ли вам спорить с ней?
0: Нет, вы знаете, спорить с ней мне не случалось. Скорее прислушиваться, спрашивать совета, получать какие-то рекомендации, консультации. Скорее потому, что не было повода. Работа, она идет в таком балансе взаимодействия, где, в принципе, все решается без, по крайней мере, у меня решается без каких-то конфликтов, споров и дискуссий.
3: Это сложно назвать спорами. Это, наверное, какие-то дебаты.

0: Поиск конструктивного решения. Она никогда не навязывает свою точку зрения бескомпромиссно, что там вот я сказала, и ты так будешь делать. И точка. Да, и меня твое мнение не интересует. Так она не делает. Ну и, в общем-то, мы находим общее решение, и порой оно отличается от того, что было у нее изначально. Меня бывает, что меня несет, и я прямо не могу остановиться, мне нужно вот сделать так, как я решила. Вот, и она уже понимает это давно. Вот, она мне просто объясняет, и я потом просто сижу, думаю, боже мой, ну, действительно, наверное, так и нужно сделать, и я соглашаюсь.
1: Таких серьезных споров, чтобы мы очень сильно спорили, нет, не было. Ну, а по работе, конечно же, всегда высказываем свое мнение. Она, между прочим, она всегда у нас спрашивает, подскажите что. Она сама даже спрашивает у нас совета. И прислушивается, конечно, но мы ее, конечно, слушаем.
2: Какие-то разногласия там. Ну, мы всегда к консенсусу приходили. То есть, ну, это такие рабочие, там, к примеру, что-то касаемо согласования, допустим, там, по теплотехнике, что вот нам нужно получать, там, какие параметры. Она свою высказывает, мы что-то свое предлагаем, и потом решаем, среднюю выбираем, допустим, что нас устраивает. Такого нету, что она сказала, будет так. Решаем совместно, и направление их, и везде.
3: Честно говоря, может только муж со мной спорить, и я приму его тогда сторону, он меня может переубедить. А так они почему-то, мне кажется, что они со мной не спорят. То есть если мы что-то обсуждаем, я даю им всем высказаться. Потом предлагаю свое решение с учетом их пожеланий. Честно говоря, ну, может быть, это и плохо, но я не помню, чтобы со мной кто-то спорил. Нет, все обсуждаем, обсуждаем совместно. Ну, решение все равно приходится принимать. Окончательно самой.
4: А как она принимает решение в критической какой-то ситуации? Ну, условно критическая ситуация. Долго или действует мгновенно, быстро?
0: Моментально. То есть откладывать там на потом решение, она не имеет такой привычки. У нее какая-то природная мудрость. Возможно, это такой длительный опыт в работе, именно вот в общественной деятельности, дает о себе знать.
5: К любым поступающим к ей вопросам она относится очень ответственно. Не отлаживает на потом любой вопрос, старается решить его быстро. Она не импульсивна, не вспыльчива. Такого я за ней никогда не замечала.
2: Я бы сказал, что решительно. Обычно все это быстро решается. То есть, куда надо позвонить, все это, такого нету, чтобы там что-то долго думалось. Решения мгновенно принимаются, ну, куда-то съездить, там, позвонить и так далее. Это все быстро делается. Опыт свое берет уже сколько лет работы, начиная с первички и до областного управления.
3: Ну, есть такое.
4: А есть ли решение, которое вы принимаете дольше всего и мучительно взвешивая, на чем вы больше всего думаете, чтобы потом, ну, сердце, как говорится, успокоить?
3: Ну, если надо конструктивно какое-то решение принять в отношении судьбы человека.
4: Правда ли, что Наталья Васильевна помнит дни рождения своих сотрудников, детей там? Это правда или нет?
2: Это, конечно, 100%. Это все помнится. Может, это не все в голове, но для этого есть и база, и все остальное.
5: Да, отношения складываются настолько вот хорошо, что люди делятся, она интересуется, как там, что у кого складывается. Насколько я знаю, что она даже звонит моим членам организации Осиповичского региона, поздравляет их с днем рождения, то есть оказывает такое внимание. Я считаю, что тоже это момент дорогого стоит.
0: Наталья Васильевна помнит все. Все. Она помнит всех поименно, у кого что, какие там семейные обстоятельства там, или что-то еще. Там. Если она какую-то информацию узнала, у нее как в компьютере это все сохраняется. По именам, по отчествам, по фамилиям, даты рождения. Я вообще поражаюсь, если честно. Я, допустим, даже находясь в Бобруйске, я вот поражаюсь. Я начинаю ей рассказывать, вот, ну вот, что вот нужно, там, мне нужен номер телефона такого-то вот человека. Я забыла фамилию. Было то-то, то-то, то-то. Ну и вспоминаю ситуацию, в связи с которой этот человек у нас всплывал, да. Она моментом называет мне фамилию, имя, отчество. Я вроде как моложе, должна все лучше помнить. Это говорит о том, что она неформально относится к своим обязанностям. Для нее важны люди.
1: Наталья Васильевна действительно помнит всех дни рождения. Она поздравляет с каждым днем рождения. Она помнит детей, какого возраста дети. Всегда спрашивает о семье, о семейных отношениях, о домашних делах. Интересуется не только работой, но и тем, чем живет человек. Плохое настроение даже бывает, она словами поддержит, морально поддержит.
3: Просто я помню, я знаю. Если мне кто-то о себе что-то рассказал, да, я это буду помнить. И мне интересно узнать там судьбу, что происходит вообще везде.
4: С людьми, да?
3: Да. А вдруг это пригодится когда-нибудь?
4: А вот скажите, у каждого руководителя есть такой внутренний градусник, можно сказать, умение заметить, что с сотрудником что-то не так.
2: Это все замечается мгновенно, потому что по разговору, к примеру, если что-то у кого-то, что-то плохое настроение, это все сразу замечается, и идет поддержка, и все остальное. Чувствуется все мгновенно.
0: Конечно, она изначально считывает состояние человека. Вот, у нее есть большая чуткость. А она не нагнетает сразу, там, не нагружает. Она вначале там почву прощупает, да. Ну, бывает такое, что у меня там что-то плохое происходит в жизни. Ну, она это сразу чувствует. И сначала мы обсуждаем мои вопросы, да. То есть приходим к какому-то конструктивному решению. А потом уже она убеждается. У нее, ну, есть такое, что ну что, ты успокоилась. Тогда давай поработаем. Ну, давайте. И мы работаем. Бывают такие ситуации, когда я очень разозлилась. Вот. Я очень завелась. Я на эмоциях, я это все на нее, можно сказать, слила все свои эмоции. Она, ну вот она мне всегда в эти моменты говорит, ну что, все, выдохлась? Она не просто слушает, она это все там комментирует, она как-то подсказывает. Потом я успокаиваюсь, то есть она всегда готова выслушать до конца. Она понимает, что человек вот на таких вот, на таком накале страстей, но он не услышит ничего другого. То есть он сейчас в ситуации, его нужно немножко подразрядить. Когда это все проходит, накал страсти, она говорит, ну что, выговорилась?
1: Наталья Васильевна, наверное, знает нас каждого. И поэтому по тону она уже узнает, что что-то не так. Всегда находит слова поддержки. Всегда даст совет. Человек просто такой вот, который понимает людей.
5: Встречаемся мы в рамках наших ежеквартальных совещаний. Хочется отметить, что на эти совещания всегда едешь с настроением. И я думаю, что не только одна езжу. Остальные наши представители области тоже приезжают с хорошим настроением. Мы знаем, что мы встретимся, мы что-то обсудим, обсудим какие-то насущные вопросы от нашего руководителя, выслушаем, возможно, какие-то ее замечания, либо предложения, посидим, подумаем. Любое наше совещание заканчивается всегда чаепитием, то есть мы как обсудили что-то по факту, так пообщались немножко в такой неформальной обстановке. Но все общение, оно всегда строится на очень... Идет очень хороший, позитивный настрой.
4: За что вы благодарны Наталье Васильевне, может быть, не как начальнику, а просто как человеку?
0: Для нее на первом месте человек. И она всегда очень душевно может подойти к любому человеку. Лично про себя я могу сказать, это то, что за эти годы, мне кажется, мы стали очень близкими людьми, мне так кажется. Порой я могу с ней поделиться своими какими-то личными вопросами, проблемами, и она мне подскажет. Я в сложных ситуациях своих жизненных могу позвонить очень небольшому количеству людей. И в это очень небольшое количество людей входит Наталья Васильевна.
2: Мы общаемся постоянно, помогают постоянно, по любым вопросам созваниваемся, что-то мне надо, что-то ей друг другу, один одному звоним, как родственники.
1: Наталья Васильевна очень душевный человек, поэтому к ней можно обратиться не только по рабочим моментам, но и если что-то надо вот даже поговорить по душам. Она всегда выслушает. Ну, это, понимаете, не каждому руководителю можно так прийти просто и сказать что-то. Или позвонить ей и сказать, Наталья Васильевна, вот так и так. Она просто хороший человек.
4: Вы помогаете людям вне работы. Для вас это человеческое, порыв души? Или все-таки вы тоже чувствуете это, что это часть некой миссии руководителя?
3: Нет, ну что это миссия руководителя? Нет. Когда мы вот уже дома, вне работы, и мы уходим из квартиры, я никогда не беру с собой телефон. То есть я никогда не отвечу на телефон, если мы с Геннадием вот ушли из дома, ну, куда-то там, да, по своим делам. Но если я дома, и телефон мой звонит, но я не могу на него не ответить. И если надо что-то человеку помочь, всегда, да, звонит мне бабушка с... Бабушка. Даже грустно мне говорить. Звонит мне женщина с Кричер. Ну, она мне звонит, это в воскресенье. Ну, так что я скажу? Говорю, ты мне не звони в воскресенье, а ты мне позвони в понедельник по этому же вопросу. В этом я.
4: А если бы про Наталью Васильевну снимали кино, какую сцену из реальной жизни обязательно нужно было вставить в фильм? Какой кадр?
0: Ну вот, мне кажется, она там ходит по улицам Могилева и обследует всякие там остановки и так далее, там мониторинг, там рядом всякие представители властей. И она очень так внушительно доказывает свою правоту, то есть, ну вот в этом, понимаете, мне кажется.
2: И когда не позвонишь, она вечно, у нее два телефона с уха на ухо. Быстрее всего за столом в процессе работы, плюс был с полкомом, когда бегает, там разборки устраивает.
5: Как она проводит наши совещания, когда собираются все представители нашей области, и мы решаем какие-нибудь вопросы. Все слушаем ее внимательно, записываем необходимые важные моменты.
1: Когда мы всегда приезжаем на какую-то, ну, на какую-то встречу, это за столом Наталья Васильевна общается с нами. Она сидит вместе с нами за столом, и мы вокруг стола. Она не отделяется от нас, она сидит за общим столом.
4: Как вы думаете, что Наталья Васильевна ценит в людях больше всего? И что, может быть, она никогда бы не простила?
5: Честность, открытость, порядочность, подлость, обмана. Может быть, взяла бы на заметку, она человек очень хороший и никогда не оставит кого-то в беде, но возьмет на заметку, что кто-то способен на проявление каких-то негативных моментов. А так, чтобы вот не простила, мне даже кажется, что это не про нее.
0: С уважением относится к людям, компетентным в своей сфере. Она видит вот профессионала, она просто вдохновляет от этого.
1: Мне кажется, она ценит честность, думаю. Ну и, наверное, обмана она бы не простила, предательство.
2: Чтобы человек был ответственный, отношение к людям, чтобы было хорошее, чтобы хамства не было. Ну, у нас такого в коллективе не замечено, не было случаев, чтобы кто-то что-то такое сделал, чтобы нельзя было простить. Все рабочие моменты. Да, может, где-то кто-то что-то не доделал, но это все забывается и прощается.
3: Люблю, когда говорят правду, пускай она будет горькая, но правду. Не прощу обман, не прощу предательство, не прощу унижение. Не люблю, когда люди льстят. Не люблю лезть. Ужасно не люблю лезть. А честность, открытость люблю.
4: Я знаю, и ваши коллеги, и подчиненные знают, что вы любитель шуток, юмора.
3: Есть у меня такое, да.
4: А было такое, что вот вы попадали в какую-то очень смешную ситуацию, казусную, может быть, ситуацию в коллективе? Руководителю, может быть, это не очень хорошо. Если такое было, как вы с этой ситуации выходите?
3: Когда мы собираемся вместе, мы можем тут, да, просто, некрасивое слово, просто ржать над какой-нибудь ситуацией. И все понимают, о чем это и про кого.
4: И корона с вас не падает от этого?
3: Не, ну шо вы. Мы же одинаковые, равные люди. Ну да, ну у меня такая должность. У меня такая должность, которая обязывает принять решение, поставить свою подпись и нести за это ответственность. Но когда мы где-то вместе, то мы вместе.
1: Если что-то, какой-то казус, она улыбается, в шутку превратит.
2: У нее всегда на лице улыбка. Когда коллектив вместе, то есть один, второй, и все поехало. Дело время, а потехи час. То есть если мы работаем, значит работаем. Если отдыхаем, значит отдыхаем. Мы один одного понимаем, поэтому наши шутки могут другим что-то показаться странным, но мы на это не обращаем внимания. Слепецкие там вопросы, слепецкие дела и так далее. Хотя кто-то, допустим, со стороны подумает, что это обидное что-то. Мы к этому уже привыкли, поэтому там, мы не обращаем на это внимания. Один одного там типа слепошариками или еще чем-нибудь назовем. это все переводится в шутку и так далее. Мы все это поддерживаем.
5: Наталья Васильевна, она очень человек, не лишенный чувства юмора. Может даже посмеяться над собой. Она может что-то перевести в шутку. Она и привлекает себя не только тем, что вот она руководитель, но она и добрый, и веселый человек в этом плане тоже.
4: Если бы Наталья Васильевна не стала руководителем, в какой еще профессии, на ваш взгляд, она была бы блестящим, хорошим мастером?
1: Я думаю, что она бы могла быть психологом хорошим. Она чувствует людей.
0: В любой профессии, связанной с взаимодействием с людьми, в любой профессии, связанной с принятием решений, с несением ответственности. То есть это обязательно какая-то руководящая должность, там, мне кажется. Она уже такая прям представительная дама. Может быть, бизнес какой-то она бы вполне могла.
2: Что-то связано, наверное, с людьми, может, каким-нибудь там психологом или воспитателем. Ей нравится с людьми работать. Я думаю, в этом направлении где-нибудь. У нее такие способности. Допустим, я своих знаю, всех людей в районе, но она знает во всей области. То есть, кого не спроси, она пофамильно все знает. Молодежь особенно помнит, которую надо где-то там помочь. Она вытаскивает их и на работу, пытается куда-то устроить. К детям, чтобы не сидели дома, чтобы не были привязаны просто к мамам.
5: Может быть бы она была каким-нибудь изобретателем чего-нибудь. Каким-нибудь инженером.
4: Какое совместное достижение, проект, победа под руководством Натальи Васильевны у вас вызывает наибольшее чувство удовлетворения, что ли? Даже, может быть, гордости?
5: Мне, конечно, очень нравится проект по этике общения с незрячими людьми. Я принимала участие в съемке видеоролика «Подпись незрячего человека». Проект уникальный. И Центр социального обслуживания хорошо вот работает с ними. Смотрю, и учреждения здравоохранения, и спорт. Везде, где есть вот экраны, вот я сама лично наблюдала, что идет трансляция этих видеоуроков, конечно, у меня вызывает уважение, гордость за то, что это все-таки большое дело, потому что в нашем обществе есть абсолютно разные люди, которые требуют внимания. И вот одни из них — это люди с нарушением зрения. Я считаю его очень нужным, очень полезным нашему обществу.
0: Налажено мощнейшее, очень хорошее межведомственное взаимодействие в Бобруйске. Именно благодаря ее наставлениям, ее пониманию ситуации, да, я постепенно научилась это делать, и благодаря ее участию в процессе. В этом активную роль сыграла Наталья Васильевна.
1: Большое внимание у нас уделяется доступной среде во всех регионах, это не только в области. Мы тоже следим за этим и стараемся, чтобы в наших регионах создавалась эта среда. Это облегчает жизнь нам. Я считаю, что у нас вот в областной организации такой коллектив, который вот дружный, взаимопомощь, взаимовыручка всегда. Это тоже достижение. Мы не каждый сам по себе, мы вместе всегда.
2: Областное управление, там ремонт сделали, новое здание. На предприятии там все эти по спорту там они позакупали, вот, по-любому они участие там принимали, по шоу-дауну, столы там, поликлиники, безбарьерка по области. Ну, работа ведется, работа большая.
4: Можете закончить такую фразу? Если бы не она...
1: Если бы не она, то я бы, наверное, до сих пор не была бы представителем, потому что с ней легко и чувствуется поддержка. С другим человеком я бы, наверное, не смогла так. Помощью его чувствуется. Если бы не она, то я бы не была председателем.
0: Если бы не она, мы бы не наладили такую тесную связь с территориальными центрами и не смогли убедить их в том, что нужно нам помогать привлекать новых членов организации. У нас просто потоком пошли люди. Если бы не она, я бы никогда не осмелилась в таком ключе взаимодействовать с властями. Вот. Ни на местном, ни на каком-то другом уровне.
4: Какие достижения областной организации вот за последние, может быть, 5 лет, за которые действительно не стыдно, ну, мало того, не стыдно, вы ставите себе большую десяточку?
3: Стучать в двери к людям, которые впервые получили инвалидность, и их вовлекать в социум, это настолько сложно, И вот вы прекрасно знаете Антона Сырникова. Вот понимаете, наш человек, который, это пример той работы, когда просто достучались, и люди нас услышали, человек услышал, родители услышали, и у человека произошло титанический сдвиг, наверное, да, в жизни произошел. И вот если раз в год, хотя бы раз в год с одним человеком мы как бы будем делать вот такие не проекты, а шаги к новой жизни, то, наверное, будет о чем вспомнить.
4: Вы не говорите о неких цифрах, о какой-то статистике?
3: Нет.
4: О людях?
3: Да. Есть у меня мужчина в Хотинске, Андрей. Это тоже такой человек. Если бы его спросить, он тоже скажет, что если бы не Таня Васильевна, то вот было бы вот так вот. Вовремя вмешались, и Андрей имеет то, что он имеет. Он бы вообще был без инвалидности и так далее. В такой ситуации нам надо не пытаться сразу на эту молодежь надавить, да давай, а сначала, значит, беседа, личный пример. Приходишь и начинаешь разговаривать. А я там 40 лет тому назад была такая же, как ты, и сидела там тоже, не знала, куда мне пойти. Но если бы не бабушки, да, и дедушки, то и до сих пор было бы. Вот то же самое. Проекты. Это все хорошо, но люди — наше будущее. Заглянуть в душу к человеку.
4: Давайте представим, что с помощью машины времени вы перенеслись в тот день, когда стали руководителем Могилевской областной организации. Что бы вы сказали молодому председателю? Может быть, о чем-то предупредили?
3: Ничего. Делать так, как я и сделала. Не жалею ни о чем. Ничего не поменяла бы.
4: Откручиваем время немножко назад. Представим, что вы встретили Наталью Васильевну, которая только-только заступает на руководящий пост. Какой бы совет вы дали той вот молодой, зеленой Наташе Пантелееве, которая только что начинает работать с людьми с инвалидностью по зрению?
1: Я бы, наверное, ее поддержала, так как и она нас поддерживает. Наталья Васильевна, идите вперед, у вас все получится. Будьте уверены в своих делах. Все будет хорошо.
2: Наверное, чтобы было такое же, как она и есть. Тут ничего даже посоветовать нету больше чего.
4: Какой подарок ей нужнее всего, как вы думаете?
2: Вилла у нее есть, фазенда тоже. Вилла есть, и грабли есть, да. Все у нее есть, лишь бы было здоровье. А остальное все это в наличии.
0: Если бы это было возможно, то я подарила бы ей кругосветное путешествие. Вот, в комфортных, безопасных условиях. А, например, какой-нибудь лайнер, на котором она бы плавала по морям и океанам, искала новые впечатления, общалась, напитывалась солнышком.
1: Я думаю, каждый из нас хочет увидеть мир своими глазами. Я бы хотела пожелать ей, чтобы она тоже увидела мир своими глазами.
6: Я бы хотела, чтобы у нее такая была, и возможность. В принципе, эти возможности есть, но я бы пожелала их более расширить и путешествовать. Больше путешествий, больше познания этого мира, разных стран, разных культур, народов. То есть это как и познание мира, и расширение вот этих социальных связей, расширение дружбы. Это было бы замечательно.

0: Среди суеты текущих забот быть руководителем для Натальи Васильевны Пантелеевой значит быть хранителем не только традиций, но и человеческого тепла. И ее опыт измеряется не только стопками завершенных дел или накопленными регалиями, а тем, сколько людей в нашем товариществе почувствовали себя частью большой семьи, стали востребованными, нужными обществу людьми, теми, кто обрел уверенность в своих силах и вносит свой вклад в общее дело. Что бы вы пожелали для всех членов вашей организации?
1: Здоровья, мира, оптимизма, дружбы, честности, открытости друг перед другом, лукавства поменьше, чтобы все оставались людьми.

0: слове «юбилей» часто слышится черта, точка, подведение итогов. Мы привыкли пересчитывать в этот день награды, дипломы, выслугу лет. Но, разговаривая с Натальей Васильевной и ее коллегами, понимаешь, ее юбилей – это не точка на карте достижений, а скорее стрелка компаса, которая указывает путь к новым горизонтам, бесконечному движению вперед. Это новый старт. Старт для тех, кто идет за ней, вдохновленный ее примером. Поздравления от Зинаиды Борисик, Марины Абазовик, Таисии Граковой, Сергея Григорьева и Галины Стрельской.
1: Я хочу Наталью Васильевну поздравить с юбилеем, пожелать добра, мира, здоровья, улыбок солнечных. И что она сама себе желает, чтобы это все исполнилось.
2: Я желаю вам терпения, здоровья, личного благополучия, личного счастья. Потому что без этого не будет вдохновения на свершения какие-то. Я желаю вам ярких впечатлений от этой жизни в позитивном ключе. Я желаю, чтобы рядом с вами были люди, которые всегда поддержат, будут рядом в любой ситуации, что бы ни происходило.
3: Я бы хотела от всей души поздравить Наталью Васильевну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, удачи и успеха во всех делах. Пусть хватает сил на все, что она задумала, и осуществилось все, что она хочет. Чтобы у нее оставалось время для себя, не только для всех. А рядом всегда будут те, кто ей дорог. Пусть она будет счастлива во всем. И хотелось бы поблагодарить ее за поддержку и понимание.
4: В первую очередь с юбилеем поздравить, с маленьким все ее, значит, чтобы она была такой же оптимисткой, какой она есть, чувствовала всегда на 18, чтобы она была такой же отзывчивой, веселой, как смайлик, всегда улыбалась. Ну и дальше работала с нами как можно больше.
5: Я бы хотела пожелать Наталье Васильевне огромного крепкого здоровья, мира, любви, добра, хорошей погоды в доме, хороших событий на работе. Она сделала очень многое для этого общества, чтобы все слаживалось хорошо.
0: Редакция журнала «Товарищ» и все наши слушатели присоединяются к добрым словам ваших коллег Натальи Васильевны. Пусть то добро и свет, что вы дарите людям, возвращаются к вам старицей, крепким здоровьем, вдохновением и долгими счастливыми годами. С юбилеем!

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мачалин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества «Слепых».
5: Ну и, соответственно, организатор сегодняшнего.
4: Организатор, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта, честь имею. Это уже ежегодная у нас реакция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. И вот уже больше года мы ее проводим в разных регионах, в том числе второй раз мы проводим здесь, в Лениногорском военно-историческом музее.
5: Какие цели вот у всего этого движения?
4: Да, цель у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Лениногорский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, с большим народом Большой России, в котором много разных народностей и национальностей, но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас. И вот эта живая связь времен, которая здесь можно потрогать, пощупать. Здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетней своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти боты, наше общество вело эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл содержания нашей работы, и главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на круглом столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачей камнем вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работайте, братья. Но мы стараемся.
6: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, ну, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наше, то есть про наши площадки, что на таком-то мероприятии были представлены площадки КСРК ВОС.
4: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал бы шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, ну, как минимум, три большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино, в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это, вот это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России замечательную выставку народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки, Всероссийское общество слепых, были собаки-проводники, была наша спортивная секция. А наши артисты замечательные выступали. Значительная часть содержательная, она создавалась именно специалистами КСРК ВОЗ и Всероссийского общества слепых. Но в целом вот этот успех общий, с учетом того, что здесь очень много людей, которые привлекли и ассоциации, и местные администрации. То есть мы выходим на новый уровень. Это не наше корпоративное мероприятие, это большое комплексное военно-патриотическое мероприятие, которое собирает под своим крылом всех людей, которые разделяют наши, ну, высокие, не побоюсь этого слова, цели.
6: Скажите, пожалуйста, вы сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
4: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. Вместе во главе с Натальей Абрамовной была здесь у нас организация, но представлена делегация представительной, централизованная Московская областная и Московская городская
6: тоже. А сколько, грубо говоря, в гласлипах? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 50.
4: Ну, наверное, скажем, около 100 было. 40 москвичей, 30 было из области. Плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек. Ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное. В общем, 100 человек.
6: Спасибо вам большое, Андрей, за организацию.
7: Какие планы есть на развитие акции «Честь имею» и какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
4: Ну, мы, как вы знаете, да, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году мы, вот у нас было и Киров был, и наш любимый Волгоград. Честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на конец года, да, но я очень надеюсь, что та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью, будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
6: Спасибо.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», Это я еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
11: Радио ВОС. Музыка.
12: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Год 2013. Место проведения. Большой концертный зал «Космос». Исполнители. Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне». Композиция. «Трава у дома».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, снова музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что вы слышали попурри, стихи ко всем песням, прозвучавшим в этом попурри, написал Михаил Иванович Ножкин. А в случае с песней «Последний бой» он является автором и музыки, и слов. Ему и посвящены будут две наши ближайшие программы, сегодняшняя и следующая. Итак, родился Михаил Иванович Ножкин в Москве в 1937 году. В этом году ему исполнилось 80 лет. Окончил строительный техникум, а в 1961 году театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады. В том же году был принят в труппу театра. Сначала, помимо ролей в театре, писал пародийные стихи, юмористические. Потом стали появляться стихи к песням. Отец Михаила Ивановича был фронтовиком и скончался в 1961 году в возрасте 55 лет. Отразилась война на его здоровье. И поэтому у Михаила Ивановича много стихов и песен о войне. Мы сейчас с вами послушаем одну из таких песен. Она называется «Глядят на нас фронтовики». И музыку, и стихи написал Михаил Ножкин. Исполнит песню Владимир Макаров.

здоровья.

где фронтовики,

0: Наверное, самая известная песня Михаила Ножкина «Последний бой». Ее включили в свой репертуар многие звезды и не очень известные артисты эстрады. Сам Михаил Иванович пел. В том числе песню эту записала и Клавдия Ивановна Шульженко. Но я думаю, что вы эту песню хорошо знаете и помните. Мы ее с вами слышали в попурри, и найти ее, думаю, будет легко. А вот другую песню, которую записала Клавдия Ивановна Шульженко на стихи Михаила Ножкина, мы сейчас с вами послушаем. Она звучит значительно реже. Называется она «Ты придешь». Музыка Давида Ашкенази, стихи Михаила Ножкина. Поет Клавдия Шульженко.
1: Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одиноко сразу вдруг все как-то валится из рук, не веришь в собственной судьбе. И опять в который раз я в трудный час вдруг вспоминаю.

так отзовись, так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Почему со мной радость, удачу и успех ты не разделишь никогда? Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья постоянные несчастья я найду. А ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, а ты в глаза мне в душу поглядишь и все поймешь.

1968 года Михаил Ножкин снимается в кино. Довольно много, но об этом мы поговорим в следующей программе. Сегодня же скажу, что, наверное, большую часть песен на стихи Михаила Ножкина написал Давид Тухманов. Может, и не большую, но, во всяком случае, наверное, самые известные. Вот сейчас прозвучит песня, она называется «Есть». Музыка Давида Тухманова, стихи Михаила Ножкина, поет Вадим Мулерман. А на сегодня программа «Тряхнем стариной» прощается с вами. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встречи проект «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы

0: посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментатор и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компаний «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио «Вести ФМ Чита» вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цандема Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена!
3: Здравствуй, Цандема, рад тебя слышать.
2: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому... Я думаю, нас радиослушатели поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября. И, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
3: Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура! Работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю ура? Потому что произошла стандартизация, получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
2: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
3: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет, и если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто бываю в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
2: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
3: таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и форму, это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса, и буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи, попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика, то есть чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать, дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе, взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров. Это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м. Это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограничены возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садама, а мне кажется, вот твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
2: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6, и при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс, в итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
3: А у меня ребенок наоборот, ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала, пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал, но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в 1 класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству. Что все у него мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая, престижная, большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам, с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, но очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
2: Лена, мы сейчас как раз затронули такую тему, инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе. И они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
3: Ну, я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ, наблюдает за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирает только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Да только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников в массовой школе, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
2: Беседу продолжим после небольшой паузы.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается, да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
3: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
2: И не сможет, да.
3: И не сможет, но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить? У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
2: Да, есть такая правда.
3: Есть такая, да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки — это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловно.
2: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
3: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что Вот у нас в области только два ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для двоих не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, один в первом, другой в десятом классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дыма, а ты вообще сама как училась?
2: Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
3: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения, или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
2: Ну, на самом деле это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но. Еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
3: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо, она прекрасно запоминала все на слух, ничего она не конспектировала, и я могу сказать только хорошее. Я даже видела, как она вяжет. Я была поражена, потому что она вяжет на счет. Все узоры у нее прекрасны. У нее там нигде ничего не сбито, она узор держит в голове. Но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат, если человек с этим справляется?
2: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничные, поэтому да, можно в разных сферах себя найти. Главное вот найти в чем и развивать ребенка.
3: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
2: А то еще зрение вернется.
3: Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован. И туда мы ничего не положили. И оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Хотите, ой, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5-м классе,
2: да, то
3: уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
2: Ну да, да.
3: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
2: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
3: Я думаю, что сообщать – это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее, нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была. Но мне кажется, что вот так.
2: Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том, что когда-то упадет зрение. Мне казалось, что медицина развивается, я принимаю какие-то препараты, лечение прохожу, и никак не думала, что зрение у меня когда-то станет хуже. В 17 лет вдруг от 30% у меня остается 20, и я тогда понимаю, что зрение падает. Если бы я раньше знала о том, что зрение когда-то упадет, то, наверное, я бы перешла в школу, где изучали систему Брайля. Наверное, бы умела читать и писать. И вот когда в 17 лет вот стало зрение падать, и я над собой горько смеялась, говорю, знаете, я вышла из школы безграмотная. То есть вот зрение упало, и я ни читать, ни писать не умела, не могла в тот момент. И Брайль стала изучать уже ближе к 30 годам. Да, Лен, я так понимаю, все-таки подводя итог сказанному, что в любом случае нужно в каждом случае подходить индивидуально, исходить из состояния здоровья, развития ребенка и возможностей семьи. И в заключение хотелось бы, Елена, услышать пожелания для наших радиослушателей накануне нового учебного года.
3: Пожелание самое простое – побольше оптимизма, потому что дети очень чувствуют настроение родителей, и поменьше вот этих вот всяких страхов, опасений, получится, не получится, ну и не получится. Ну что? Ничего страшного. Вот радость от того, что ребенок идет в школу, от того, что он стал на ступенечку выше, это новый статус. И семья не должна становиться на сторону критики. Семья – это всегда то место, где ребенка любят, безусловно, и поддерживают в любой ситуации. Успехов и хорошего настроения.
2: Лена, какие правильные слова! Огромное спасибо за нашу с тобой беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
1: Свободное плавание. Программа «Молодежный экспресс».
4: Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 9 июля, почти серединка лета прекрасного, 14:30 на часах в студии Радио ВОС. И это значит, что в прямом эфире, программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
5: А меня зовут Марьяна. Всем привет, дорогие слушатели!
4: Совсем недавно, буквально вчера, в России отметили замечательный праздник – День семьи. И мне, пользуясь случаем, очень хотелось бы поздравить от всей души нашего дорогого радиослушателя, постоянного дядю Сашу с рождением сына. И супругу, конечно, Александра тоже поздравляем. Наталью, родители, молодцы. Растите здорового, веселого, жизнерадостного малыша. Пусть все у него получится. И очень-очень радостно, что такие прекрасные события как раз случились в преддверии Дня семьи. И сегодня наш эфир как раз будет посвящен этому замечательной теме. К нам в гости пришла Ксения Выборных, сильнейшая спортсменка России в паралимпийском триатлоне среди незрячих, участница паралимпийских игр в Токио. И сегодня она пришла в студию на 9-м аж месяце беременности, чтобы поговорить о своем новом, самом главном марафоне в жизни. Ксюша, привет!
6: Всем привет!
5: Привет!
6: Привет-привет!
5: Да, так как у нас сегодня прямой эфир, наши слушатели тоже могут присоединиться к беседе. Звоните нам в студию по номеру 8 800 100 00 15. Ксения, расскажи немножечко о себе и как вы познакомились с мужем.
6: Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Выборных Ксения, мне 32 года. Я мастер спорта международного класса. Профессионально занималась спортом до декрета, многократная чемпионка России по триатлону и сейчас уже даже действующий тренер по бегу среди любителей. А с супругом я с вами познакомилась в беговом манеже, где нам еще встретиться, поскольку все время мы проводим на тренировках.
5: Вы бежали навстречу друг к другу?
6: Он бежал за мной.
5: За тобой?
6: Да. Как говорится, добегались мы. У меня были тренировки в манеже со своим клубом. У него, соответственно, со своим клубом были. И он увидел меня и так присмотрелся. Mm-hmm. Ну, и через какое-то время спортивная семья, она вообще такая узкая, да, все знают друг друга, знакомятся, на старты ездят. И вот на одном забеге встретились, на другом. И познакомили нас общий товарищ, который был лидером в моем клубе. Он учился вместе с моим супругом. В общем, он нас так вот сблизил, познакомил и... Собственно говоря, вот беговой манеж и стал местом притяжения
5: вашей встречи.
6: Да.
5: Как раз вот ты сказала, когда два человека увлечены спортом в одной семье, это помогает вообще в быту? Насколько вы с мужем на одной волне в плане питания, привычек, поездок на соревнования?
6: Да, действительно, мы находимся на одной волне. Ну, во-первых, это дисциплина. Мы понимаем прекрасно, что утром нужно вставать на тренировки, и вечером нам не нужно засиживаться либо с друзьями, либо идти куда-то в клуб гулять до утра. То есть, конечно же, режим в нашей семье присутствует. Безусловно, это питание, отсутствие каких-то вредных привычек. Вот именно это и позволяет нам тоже быть на одной волне. Что касается стартов, на самом деле больше, конечно, он меня сопровождал всегда на моих стартах. Но вот сейчас, поскольку я уже в декрете нахожусь, и свершилось чудо, я уже его сопровождаю на его забегах, езжу как болельщица, жду его на финише. Уже не одна, можно сказать. Вот, поэтому сейчас настало время, когда я могу и супруга тоже посопровождать.
5: Ты профессионально занимаешься триатлоном, а твой супруг, я так понимаю, любитель, да, в спорте?
6: Да, все верно.
5: Только бегом занимается или еще чем-то?
6: Основной вид его бег, но и триатлоном он тоже увлекался. Сейчас вот во время беременности я плаваю, он тоже со мной ходит плавать, хотя ему это не очень нравится вид сильно. Но поскольку мне полезно плавать, мне нравится, и он, конечно, тоже поддерживает, мы вместе тренируемся.
4: Мы знаем, что дата вашей свадьбы была очень красивой, это 11-11, но правда ли, что этот день тебе пришлось согласовывать не только с ЗАГСом, но и со своим тренером по триатлону?
6: Абсолютно верно. Именно дату мы обсуждали в первую очередь с тренером.
5: А в первую очередь?
6: В первую очередь, да, да. Ну, во-первых, 11-11, такое время года, да, ноябрь совсем.
4: Да, вот я удивлена. Хотя у меня у самой свадьба состоялась в декабре, поэтому...
6: Да. Ну, на самом деле, как вот наш свадебный организатор говорит, что у свадьбы нет плохой погоды и хорошей погоды, нету сезонности какой-то. Ну, это правда, можно попасть и летом впросак с погодой, да, в ливень, и, в общем-то, всякое может случиться, никто не застрахован от этого, и там надеяться, что будет тепло и солнечно, конечно, не приходится с нашим климатом, но ноябрь действительно такой самый-самый несвадебный месяц, и мне предложение сделал супруг на Новый год, у нас было достаточно много времени, чтобы выбрать дату, время, сезон, да, но почему ноябрь? Поскольку у меня летний вид триатлон, весна это все идет подготовка к стартам, летом у нас очень много соревнований, и ничего не оставалось, как отложить свадьбу на такую позднюю осень, как раз ноябрь. Ну вот и в ноябре мы вычислили эту цифру, 11-11, суббота. Да, я звонила тренеру, говорю, тренер, так и так, давайте решать, нормальный день для свадьбы. Он говорит, да-да, хорошо, вполне меня устраивает.
4: Особенно ноябрь.
6: Да. Даже при... Хочу сказать, что несмотря на ноябрь, мне все равно пришлось улетать со сборов перед свадьбой за несколько дней. У меня даже не случилось девичника, потому что просто физически некогда это было. То есть даже в ноябре мы были на сборах, я прилетела за несколько дней, чтобы навести хоть какой-то марафет, подготовиться. И за день до свадьбы я проходила медицинское обследование спортивное. Вот, в общем, собственно говоря...
4: Замуж вышла здоровая.
6: Да, со справкой.
4: Со справкой,
6: что здорова. Вот, поэтому вот так и случилось, что свадьба в ноябре состоялась.
5: При таком графике хорошо, что вообще хоть выбрали день.
6: Абсолютно согласна, да.
5: Да, а удалось тебе поучаствовать в подготовке? Или ты вот заказала вот мне такую свадьбу?
6: Конечно, мы готовились. У нас было 10 месяцев, и у нас был организатор свадебный. Она нам очень сильно помогала. И она прекрасно понимала, что мы располагаем временем, и мы потихоньку-потихонечку все будем в перерывах между моими сборами, между моими стартами и готовиться. Так и получалось. Мы прям постепенно расписали план действий, и я хочу сказать, что уже к началу осени все было готово, и мы просто ждали этот день X.
4: А была у тебя какая-то, вот, ну, обычно девочки там мечтают о каком-то платье, да, я помню, ну, у меня были мечты, я себе представляла свою свадьбу с детства, вот, мечтала. А были ли у тебя какие-нибудь мечты, связанные со свадьбой?
6: Прям вот конкретного платья я в голове, наверное, себе не рисовала, потому что действительно знаю, многие невесты говорят, вот, я знаю модель, я знаю точно, что хочу. Не было у меня такой модели платья в голове.
4: Поэтому у тебя их было три, насколько
6: два.
4: Я...
6: Два? Да, два. Ограничились двумя. Да, поэтому мы приехали в магазин, и мы с феей, их там называют так, феи свадебные, пошли в их гардероб, брали все, что вообще можно было. Разные фасоны, модели под разные сезоны, и я прям максимально-максимально разные платья мерила, чтобы понять вообще, что мне понравится, в чем мне будет комфортно, и действительно мы нашли два платья. Но скажу так, во-первых, платье выбирать очень сложно свадебное, в этом нужны помощники. И я взяла в качестве помощника маму, в качестве помощницы подругу. Но самый главный мой помощник был мой папа. Оказалось, что мужчина, он прям сразу
5: Это нам не подходит, это нам тоже, да?
6: Да, потому что у девчонок, да, у мамы и подруги, у них какие-то свои были амбиции. Что
5: главное,
6: им...
5: чтобы красиво.
6: Да, и их вкус как-то вот, чтобы они себе купили на свадьбу и так далее. Только вот шторка открывалась, и я в наряде, папа сразу реакцию правильную. Так, это нет, а вот это да. Поэтому я была очень приятно удивлена, как он мне помог именно в выборе.
5: Папа оказался экспертом в выборе свадебного платья дочери.
6: Да.
5: Здорово.
7: Угу. А что насчет свадебного танца? Вы готовили с супругом на торжество?
6: Готовились, поскольку у нас циклические виды спорта, и мы с ним такие медведи. Мы, конечно же, обратились к профессионалу, нашли девушку, которая поставила нам танец. И вот тоже, опять же, время у нас было, да, мы летом могли воспользоваться теплой погодой, встречались с девушкой этой в парке и спокойненько разучивали танцы. Было сложно, потому что у нас действительно пластичности нету, ни у меня, ни у него. И вот благодаря, там, не знаю, 5-7 занятиям мы смогли разучить несложный танец, но при этом, на мой взгляд, очень красивый.
5: А что за песня была, под которую вы танцевали?
6: Песню выбрали мы тоже не прям уж так быстро. 14 февраля мы посетили в того же года, когда была свадьба, ледовое шоу в честь влюбленных, естественно. Угу. И фигурное катание пары выступали под красивую песню «Мот и Бьянка». И там, на самом деле, слова очень похожи были на то, что улетает все время, уезжает, как раз про меня.
5: На ваш график спортивный.
6: Да-да-да. Вот, вечные расставания. Мне показалось, что это очень подходит нам, и мы такую песню взяли.
5: А как выбирали торт свадебный?
6: Ой, очень интересно. Значит, торт выбирали таким образом. Организатор свадебной нам говорит: сейчас вам придет коробочка, там будет 12 вкусов.
5: Ого!
6: Да, я такая думаю, ну, наверное, там совсем на зубок будет, не стала никого приглашать.
5: Угу.
6: Мы же спортсмены, всегда голодные. Вот, думаем, с мужем справимся. А мне на следующий день надо было улетать на марафон. То есть у меня такая углеводная загрузка была в качестве тортиков. Думаю, ну ладно, мне скоро бежать. Очень много, поэтому можно себя побаловать как раз тортиками.
5: Можно и 12 тортиков съесть.
6: Да. Когда к нам приехала эта коробка тяжелая с этими 12 вкусами, я, честно скажу, я уже на 6-м сдалась.
5: Ну, половина, слушай, это нормально.
6: Я больше не могу. Мне так стало жалко, что я улетаю на следующий день, что эти тортики остаются супругу.
5: Заверните мне с собой, да?
6: Да, в самолет. Вот. Но тем не менее, мы по чуть-чуть попробовали. Соответственно, топ-3 выбрали и уже ограничились. Свадебный торт состоял из 2 вкусов.
5: Угу. Какие-то вкусы?
6: Мы взяли морковный торт, вкусный с орехом, и второй был фисташково-малиновый.
5: Сколько ярусов у тортика?
6: 3
5: было? 2 платья, 3 яруса тортика.
7: А ты не боялась вот незадолго до такого важного торжества в жизни, еще и марафон планировать, что ты может, тебе платье не подойти, там, не знаю, болтаться на тебе будет после таких испытаний?
6: А вот мы тоже все продумали. Я пробежала марафон. Платье мы купили еще задолго до свадьбы. Я еще покупала его зимой. А марафон был у меня осенью, в начале осени. И пробежав марафон, я уже пришла на примерку, и мне уже подогнали под меня. Я чуть-чуть схуднула, и действительно нужно было где-то ушить, подшить. Но свадебный салон обладал очень хорошим. Своей швейной студии, которые очень красиво все аккуратно делали, и после марафона мне сделали под меня идеально платье.
5: Ксюша, в спорт ты пришла в 19 лет, причем сразу в паратриатлон. Почему ты выбрала именно эту дисциплину? Ведь она невероятно сложная. Там нужно и плыть, и ехать на велосипеде, и бежать. Почему? Почему именно этот спорт?
6: Ну, не сразу в триатлон пришла. На самом деле, очень многие люди и спортсмены, которые любители, и профи, кто выступает, начинают с какого-то одного вида. И так же случилось у меня. Сначала я начала бегать. Потом у меня был опыт, я беговой этап закрыла в триатлоне, посмотрела, что это такое, познакомилась с внутренней кухней триатлона. Меня это очень заворожило, вот этот мультиспорт, вот эта динамика, что нужно сначала проплыть, потом ехать, потом пробежать. Все это на выносливость, это какое-то преодоление себя. И мне это все так заворожило, что я поняла, что я хочу все этапы делать сама.
7: Да, такой сложный спорт, когда есть же просто шахматы.
6: Просто скучно, да.
7: А расскажи, пожалуйста, многие, наверное, наши слушатели не знают. Ну, может, кто-то, конечно, знает, но не все, как бегают незрячие, да? Но это же не просто бег, а по кругу одного незрячего человека.
6: Да,
7: как это
6: лидером
7: происходит? Кто такой лидер вообще?
6: Да, действительно, происходит это с сопровождающим. Человек должен быть зрячим рядышком. Можно назвать его лидером. На международной арене называется это гайд. Можно и просто волонтером его назвать. Собственно говоря, человек, который сопровождает зрячего на трассе. Два человека бегут параллельно. Между ними есть связь. Она выглядит как восьмерка или знак бесконечности. Это предмет, который делается своими руками, можно сказать, из подручных средств. И зеркально передвигаются два человека с одним темпом. Если я бегу слева от лидера, то у меня правая рука впереди, а его, соответственно, левая рука впереди. Мы зеркалим друг друга, не мешаемся и бежим.
7: Триатлон состоит из трех разных сложных видов спорта. Как тебе удалось за такой срок вообще освоить их до уровня паралимпийских соревнований? И какой вообще самый сложный для тебя вид спорта из этих?
6: На самом деле, большое желание, упорство, все это помогло мне достичь высот. Действительно, нужно было захотеть, и не только мне нужно было захотеть достичь этих высот, потому что для того, чтобы незрячий попал на Паралимпийские игры, нужна целая команда. Это лидер, который все время проводит с тобой, тренируется вместе, выступает, отборочные старты, сборы. Это тренер, который тоже хочет довести своих спортсменов до высот. И, соответственно, конечно, это поддержка семьи и друзей. Потому что триатлон — это три вида. Это надо все запихнуть в неделю своей жизни. И тут, конечно, сильно очень меняется образ жизни, люди меняются, трансформация колоссальная происходит вообще в жизни. И вот так вот шаг маленькими шажками, я всегда говорю, что мы достигли таких высот. В чем еще вопрос был?
7: Какой самый сложный был, да, в освоении вид спорта?
6: На самом деле тут даже не про сложность, а наверное, больше нравится, больше не нравится, да, какой вид. Почему-то вот мне велосипед сложнее дается, вот как-то вот у меня... не знаю, не то что... Ну, не лежит. Вот мне очень нравится бегать, мне очень нравится плавать. Но велосипед, если есть возможность отдохнуть от велосипеда, я в первую очередь отдохну от велосипеда.
7: И поплыву.
6: И поплыву или побегу.
7: Так может быть в отдельных видах спорта? Отдельно бег, отдельно плавание?
6: Безусловно.
7: Нет, все равно триатлон тебя манит.
6: Триатлон манит, но и в беге мы отдельно выступаем. И даже в велоспорте тоже, в отдельных соревнованиях мы также выступаем, да. Плавания в открытой воде нет у незрячих, а в бассейне как-то вот почему-то мы не дошли до вот этого.
7: Ну, еще все впереди.
6: Видимо, да.
7: А вот, Ксюш, скажи, пожалуйста, в 2021 году ты отобралась как раз на Паралимпийские игры в Токио. Что ты вообще почувствовала, что ты будешь участвовать в таких больших соревнованиях?
6: На самом деле не все так было просто и легко, и отобраться с первого раза не получилось. Отбор идет задолго, до 2021 года. Еще в 2019 году начались отборочные старты международные. Мы много летали, выступали на различных кубках, набирали очки, но прекрасно понимали, что мы на тоненького. Конкуренция приличная, у меня еще форма не столь высокая была, потому что вот, еще действительно я такой человек с дивана пришла в профессиональный спорт, и нужно было действительно качественно много тренироваться. Но мы все помним, что случилась пандемия в 2020 году, и Олимпиаду и Паралимпиаду отодвинули на 2021 год, и этот год как раз сыграл хорошую шутку со мной, да, мы побольше могли тренироваться, время проводили с пользой и действительно поднабрали форму. В 2021 году опять начался отбор на игры. Было очень сложно летать, поскольку были ограничения. Мы эти ПЦР сдавали, прилетали, улетали.
7: Такие маски, да?
6: Все время, да, летаешь в этих масках. На старт приходишь к водному этапу в маске, ее куда-то там надо деть. Переживаешь за эти ПЦР-тесты положительные, отрицательные. Там прилетел, надо два сдать, а тебе уже улетать, этот же второй уже на отлет. В общем, честно говоря, такое развлечение было интересное в это время. Сейчас оглядываешься и думаешь, для чего это вообще было?
7: А было ли это?
6: Было ли это, да. И, конечно, сложнее было летать, и на нужные кубки мы, ну, в связи с ситуацией в мире и с финансовой точки зрения поддержки не было сильной нас, именно эстрадной, мы не смогли набрать нужное количество очков и поняли, что, ну, все, получается, паралимпийских игр у нас не случится в 2021 году в Токио, будем готовиться к Парижу в 2024. В июле проходит такой лузер-трон. Значит, можно податься спортсменам, кто хочет, но не попал на паралимпийские игры. И такая лотерея разыгрывается. Может быть, тебе повезет, и тебя тоже пригласят. Ну, скажу так, ни разу я ни в какой лотерее никогда не выигрывала. Вот. Тут, конечно же, то же самое и произошло. Ничего я не получила. Вот, какие-то другие спортсмены получили приглашение, радостные, счастливые, тоже стали готовиться к своему главному старту. Мы отпустили, наверное, эту ситуацию, стали готовиться к другим любительским стартам, такие большие челленджи себе поставили, но нужно было, знаете, как-то компенсировать это. Все-таки ты готовился к Паралимпиаде, мечтал об этом. И мы себе поставили цель сделать половинку RMN железной дистанции. Это 2 километра плыть, 90 ехать и 21 километр бежать. И потихонечку готовились, чтобы хоть как-то, знаете, морально, физически отвлечься. Наша сборная, кто отобрался среди триатлонистов, полетели в Владивосток для того, чтобы привыкнуть к часовому поясу, подвестись к стартам. Мы были здесь, в Москве, тренировались, выступали на любительских стартах. И вот за неделю до моего старта в Токио я бежала длительную тренировку как раз с супругом своим. Mm-hmm. Он сопровождал меня. Ну, уже, знаете, вот прям отпустила шарик в небо. Думаю, ну все, надо понять, что все уже спортсменки мои там.
7: Все уже в Владивостоке, да?
6: Ну, даже именно конкуренция моя вся уже в Токио уже прилетела, угу. Да. Все там, я тут. Уже такой, знаете, шар в небо отпустила. Думаю, ну все, Париж 24.
7: Угу.
6: И прихожу домой, телефон разрывается, родители звонили, тренер звонил, старший тренер какие-то сообщения пишет, что Ксения, вы с Аленой попали на старт в Токио. Я думаю, боже мой, ну вы что, выпили? Думаю, что за шутка? Вообще не смешно.
7: У меня билетов нет.
6: Да. У нас ничего не было. У нас ни медицинского осмотра не было, ни экипировки. Мы выступали тоже без флага в то время. И нужна была специальная экипировка. И, собственно говоря, как через неделю старт в другом конце, да, можно сказать, материка. Первая мысль действительно была, что это меня разыгрывают, человек не очень трезвый. Ну, уже звоню своему личному тренеру, говорю, что за шутки? Он говорит, нет, не шутки, собираемся. И вот за три дня нас всем миром просто собрали, не было возможности ни тренироваться, мне кажется, ни спали мы, ни ели. Медицинское обследование проходили, поехали за чемоданом с экипировкой, потому что спортсмены едут с той одеждой, которую им выдают. Мы подписывали тоже документы, что мы не рисуем флаг ни на волосах, ни на ногтях. Вот, то есть... Вплоть там даже, ну, просто вот нижнее белье свое складываешь, и все остальное уже все готово. Вам собрали все всю экипировку.
7: Только на нижнем белье флаги допускают.
6: Можно, да.
7: А вот как раз насчет ковида мы тут разговаривали. Из-за ковидных ограничений в Токио спортсмены выступали без зрителей. Как за тебя болела семья твоя вообще? Как родители, как они поддерживали тебя?
6: А на самом деле, вот я почему еще попала-то на Паралимпийские игры? Mm-hmm. Именно из-за ковида. Почему меня пригласили так поспешно?
7: Кто-то
6: за неделю?
7: Заболел?
6: Да. Кто-то из соперниц заболел. Каждый день в Токио сдавали ПЦР-тесты. И показал у кого-то положительный. А, видимо, первая я стояла в списке, в резервной. И вот поэтому пришло-то и приглашение.
7: Фамилия на В, видимо.
6: Да. Очень, да, хорошо, что была на В. Повезло. Вот именно ковид-то нас и спас. Вот приглашение в Токио прилетело благодаря ПЦР-тесту положительному у кого-то.
7: А как мама с папой тебя поддерживали? Они тебе звонили каждый день?
6: Мы не так долго там были. Мы прилетели за 16 часов до старта, и через 2 дня мы уже вернулись обратно. Конечно, они смотрели трансляцию. Все это было в 2 часа ночи по Москве.
7: Но они все равно смотрели, да?
6: Да, да, трансляцию нам особо не показывали. Паравид почему-то вот плохо транслируют у нас. Где-то в интернете ссылки, тренер, родители нашли, кто мог, хотел. В 2 ночи подключались, и в 2 ночи подключались. И, конечно же, смотрели, болели за нас.
7: Ну что, я предлагаю чуть-чуть

0: Молодежный эфир.
1: В прямом эфире на Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас в гостях спортсменка, красавица, будущая мама Ксюша Выборных. И мы все еще ждем, дорогие радиослушатели, вы можете задать вопросы Ксении сегодня в эфире по бесплатному номеру телефона 8 800 102 015. И тут пока у нас была песня, у нас возник вопрос, на мой взгляд, очень распространенный. Ксения, насколько я знаю, супруг у тебя без нарушения зрения, то есть зрячий человек, правильно?
2: Все верно.
1: Все верно. Скажи, пожалуйста, были ли у вас трудности? Я просто много случаев знаю распространенных, когда сотрудники ЗАГСа, да, как-то не совсем корректно воспринимают такие браки, вот, когда подается заявление. Были ли у вас какие-то сложности с этим, препятствия?
2: Я тоже знаю случаи, когда действительно в день свадьбы портят настроение молодоженам. Мне хотелось, чтобы у нас был настоящий праздник, и никаких вот этих неприятностей не случилось именно в этот день. И я решила, что нужно заранее позвонить в тот или иной ЗАГС, узнать, как вообще они к этому относятся, чтобы они были готовы предупредить их, и с какими трудностями вообще столкнулась. Позвонила в Таганский ЗАГС, и не только позвонила, мы даже приехали к ним навстречу, пообщаться. Но в 23-м году много было реорганизации. Они говорят, ну, вообще проблем не видим в том, что вы распишетесь, вы не видите, все окей. Но вот там до вашей даты мы, возможно, вообще не доживем, ждет реорганизация. Мы, естественно, не стали на них, не положились на них, да, как говорится, неизвестно, что будет с этим ЗАГСом. Ну, хорошо, тогда будем искать тот, который будет без реорганизации. Обратились во второй, Мещанский. Там, конечно, вот сложности и возникли. Уже по телефону мне сказали, что мне нужно нотариуса взять, рукоприкладчика. Да, да, и, возможно, мужа. Вот.
1: Но не обязательно.
2: Не обязательно, там столько свидетелей будет вообще, то есть целая делегация. Мне стало это очень все интересно, думаю, прекрасно. Ну, давайте-ка поедем туда, мы с супругом поехали, тоже, знаете, в пятницу вечером, в конце рабочего дня, сотрудницам там очень хотелось уже домой.
1: Они все уже уставшие, да.
2: А тут мы